0: Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэдклиффом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский фондовый рынок ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса Flight Radar 24, самолет ВВС США Boeing 717 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэдклифф? Если это он, то что он делал в Москве?
1: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэдклиффа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бёрнс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэдклиффа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас сделаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
0: С другой стороны, больше всего, что сейчас забудет Трамп, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
1: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
0: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
1: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
0: Но еще российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в момент на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
1: Российский рынок правится эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
0: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах заявил бизнес-фэм президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привести артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уж слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
2: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
3: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой? Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходит на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
2: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Kanye West'а, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
4: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
2: Kanye West, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Kanye опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Kanye West опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной ими боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 2024, ни в 2025 годах политических препятствий для выступления Kanye West'а в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Depeche Mode, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Cent'а и так далее. И несколько раз вела переговоры с Kanye.
5: В 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента. У нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
2: То есть тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
5: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
2: А тогда где затык?
5: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственных, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого, соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
2: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-Арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-Арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Кани Уэста удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс Уэсту они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
0: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступлений Кани Уэста в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте в среду после полудня в 18.30 на Business FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 000 000 рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговой службе Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atol Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1 600 000 000 мальдивских рупий в год. Это 103,5 миллиона долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС Минэнерго, пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива после этой даты, пишет Коммерсант. С таким предложением к вице-премьеру Александру Новику обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цена существенно превышает биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дистопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
8: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
9: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
10: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
9: Любой товар товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажило наших, кто реализует это дизельное топливо там или СМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
10: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
9: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку уже смысла нету. Будем уже пахать.
8: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
11: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что если бензин, его нет вообще, понимаете, его просто нет.
10: По сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
11: Вот на дизельное топливо, ну, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. А чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Да, все нормально. Но нет. Очень плохо.
8: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
12: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже себестоимости вообще. Терминалы не принимают, не отгружают.
0: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщает ведомость со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказывала предпринимательница из Петербурга. Ну а сейчас новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
13: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
14: Начали разбираться у себя, оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ, потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог, он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками, да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерял. потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
13: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы. Аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
15: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
16: И в итоге какие это суммы?
15: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
13: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
17: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
13: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили ДНР. Начисление. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
18: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
13: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
6: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфорицирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. С Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
6: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: У микрофона Сардар Авликулиев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных и полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерство. Астраханская область снизит отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пакистанские и иранские источники. Также со ссылкой на эти же источники сообщается, что объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни. Командующий курдскими формированиями силы демократической Сирии Мазлюм Абди объявил об их роспуске и интеграции с сирийской армией, сообщает агентство САНА. Абди также отметил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственного аппарата страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА-селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишет Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Подробности на Бизнес FM. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
21: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Бизнес FM вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
1: Мы понимаем, что, с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
21: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
3: Ни количество пострадавших товаров,

0: будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки, комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия Аксенова.
1: На самом деле, Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
2: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это в процентах?
1: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
0: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на двух маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
3: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки вручную класть с собой, дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что делал труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
0: Что касается самих селлеров Озон, в компании Business FM сообщили, что продавцы, имеющие страховку от Ингосстраха с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. А Валерий Убадуев продолжит.
5: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
6: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
5: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
7: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и

0: думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
1: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
3: Почему вы миллионер? «Откуда у вашей семьи такое богатство?» – спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети – их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пьяца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
4: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях и унизительные уступки. И переориентация геополитическая на Запад. Хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
3: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочеряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки, и сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
5: Конечно, развязано, и перед парламентскими выборами он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительную массу народа.
3: В офисе экс-президента Роберта Кочеряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Business FM.
2: Это не первый арест Кочаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Кочаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
6: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Сава Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
6: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на антимонопольную службу. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Суд в конце прошлого года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для «Просвещения», но оставил в силе требование снизить цены на учебники. Аэроэкспресс с 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщают РИА Новости. Также сохранятся уже существующие способы оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, добавили в Аэроэкспрессе.
8: Бизнес и власть.
9: Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Atol Times. Эти требования вступят в силу в октябре. Предполагается, что новый налог принесет государству более 100 миллионов долларов в год. Как отмечает газета, теперь вводится принцип страны назначения для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, а оказываемых на Мальдивах вне зависимости от географического положения продавца и покупателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
1: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
10: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ионовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
1: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
11: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей. Но уже поздно.
1: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели. Рост произошел на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии вторника, причем по последним меркам вырос заметно. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 2,2%, 2117 пунктов на закрытии. В моменте рынок взлетал более чем на 3%, и случилось это уже ближе к закрытию торгов, когда появилась информация о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Интересная информация. Рынок реагировал бодро, но потом не появилось никаких особых подробностей. Были какие-то домыслы в основном в американской прессе, но ничего официального. Не исключено, что все-таки какие-то официальные заявления будут сделаны в ближайшем будущем. Но вот отсутствие, видимо, уже официальных каких-то сообщений привело к тому, что закрылись мы не выше 3%. Роста, но, тем не менее, рост неплохой на самом деле. Рубль отыграл все потери дня, даже немножко вырос китайскому юаню. Валюта китайская снизилась на 3 копейки. Закрытие 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США стабилизировался. Если рассматривать вечер вторника и однодневный фьючерсный контракт, в районе 84 рублей. Приближается единый день уплаты налогов, 28-е. Число каждого месяца, соответственно, ближайшая пятница, но пока это, как мы видим, сильно на рубль не влияет. Помимо этого, цены на нефть упали, причем упали заметно. Смесь Brent опустилась в район 88,5 долларов за баррель, но цены на нефть начали снижаться еще в понедельник, после того, как министр финансов США Скотт Бессент озвучил новые санкции против Ирана, подчеркнув, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене. Помимо этого, министр обороны даже США Пит Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну и добавил, он же все-таки министр обороны, добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но пока все чиновники американской администрации в основном говорят все-таки про экономическое давление. И на рынке сейчас сформировалась, ну, такая понятная логика. Все-таки все-таки экономическое давление в рамках конфликта США и Ирана лучше, чем военное противостояние, и, соответственно, несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. И, соответственно, все это пока приводит к снижению. Но не будем забывать, что Иран, в свою очередь, иранская сторона, заявляла то, что если будут введены экономические санкции, Иран полностью остановит судоходство через Армуз. Так что ждем теперь ответа Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу, что официальный курс юаня на среду 12.57, доллара 84.46 и евро 98 рублей 52 копейки.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
13: Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы, и она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
6: Блогеры на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю «Между делом» автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
15: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Ну, во-первых, пробки, это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
14: В Сочи летом было иначе?
15: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как поезда. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир. И просто высадил меня из машины, и все.
14: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Соединенные Штаты и Иран согласовали режим прекращения огня, который гарантирует свободное судоходство в Армузском проливе. Об этом сообщают пакистанские военные и иранские источники. На скорое открытие временного коридора для коммерческих судов также рассчитывают в Министерстве иностранных дел Омана. Текущее соглашение призвано остановить затяжной конфликт, который продолжается с февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по объектам в Иране. По данным ООН, за время конфликта на Ближнем Востоке погибли почти 20 моряков, а в зоне боевых действий на застрявших кораблях до сих пор остаются около 20 тысяч членов экипажей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после ДТП с мотоциклистом в центре Москвы никто не госпитализирован. По словам политика, молодой человек на высокой скорости врезался в автомобиль, на котором ездит лидер партии. Момент столкновения зафиксировали видеокамеры. Мотоциклист был один, ему оказали необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался. Сам Слуцкий не пострадал. Один из сотрудников территориального центра комплектования госпитализирован после конфликта с жителями Тернополя на западе Украины. По данным областного ТЦК, неизвестные повредили служебный автомобиль и забрали личные вещи сотрудника. Проверяется также информация о применении в ходе стычки бит и ножей. Полиция после прибытия подкрепления восстановила порядок и устанавливает участников конфликта. Подобные столкновения между гражданами и сотрудниками ТЦК регулярно происходят на Украине на фоне продолжающейся мобилизации. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге пока не отменены, сообщили организаторы. Команда артиста продолжает подготовку к выступлениям и призвала поклонников дождаться официального заявления. При этом «Газпром-арена» ранее заявила, что договор аренды площадки до сих пор не заключен, а без него проведение концертов невозможно. Выступления Уэста запланированы на 10 и 11 октября. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлиф. По данным американских СМИ, для проведения встречи, не уточняется с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американских ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил на этом на 3,5%. А зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Площадки все нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Канье Уэста в Петербурге пока нет. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил бизнес-фэм, что договориться о проведении концерта можно было и сейчас, но помешала спешка. Так приедет ли скандальный рэпер? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. Ну и теперь новая похожая история. Подробности на Бизнес-ФМ. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Барака Равида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал Юнашев Лайф пишет, что на этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнашу связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэтлифом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский фондовый рынок ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса Flight Radar 24, самолет ВВС США Boeing 717 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэтлиф. Мы обсудили все с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? Если это он, то что он делал в Москве?
17: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэтлифа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас делаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
2: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трампа, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
17: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
2: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
17: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
2: Но еще вот, российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
17: Российский рынок правится эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят то за фаном, а не за прибылью.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил бизнесмен президент корпорации «Пимай» Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привезти артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уж слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
18: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль-Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
19: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой? Потому что ценообразование, в том числе и гонорарной части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходят на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
18: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Kanye West, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
20: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
18: Kanye West, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Kanye опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Kanye West опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной им боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 24-м, ни в 25-м годах политических препятствий для выступления Kanye West в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Depeche Mode, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Cent и так далее. И несколько раз вела переговоры с Kanye.
21: В 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
18: То есть что тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
21: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
18: А тогда где затык?
21: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственных, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
18: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Kanye West удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс Уэсту они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
2: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Kanye West в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте в среду после полудня в 18.30 на Business FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
0: Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае. Еще в конце первого тысячелетия заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году дом курицы У Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань.
6: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Абликулиев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 000 000 000 рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговой службе Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atol Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1 600 000 000 мальдивских рупий в год. Это 103,5 миллиона долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев.
22: Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС Минэнерго, пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива после этой даты, пишет Коммерсант. С таким предложением к вице-премьеру Александру Новикову обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цена существенно превышает биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дистопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
23: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
24: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
25: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
24: Любой товар товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
3: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
24: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку жечь смысла нету. Будем уже пахать.
23: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
5: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что бензин его нет вообще, понимаете, его просто нет.
3: А по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
5: Вот на дизельное топливо, ну, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. А чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Но вот, да, ну, все нормально. Но нет, нет. Это очень плохо.
23: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
8: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже себестоимости вообще. Терминалы не принимают, не догружают.
22: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщает ведомость со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказывала предпринимательница из Петербурга. Ну а сейчас новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
9: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
10: Начали разбираться у себя, оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерял. потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
9: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы. Аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
1: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
11: И в итоге какие это суммы?
1: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
9: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
12: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
9: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили доначисление. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
13: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
9: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Эксперты «Домклик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходится 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных и полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерство. Астраханская область снизит отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пакистанские и иранские источники. Также со ссылкой на эти же источники сообщается, что объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни. Командующий курдскими формированиями силы демократической Сирии Мазлюм Абди объявил об их роспуске и интеграции с сирийской армией, сообщает агентство САНА. Абди также отметил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственного аппарата страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак ГПЛА-селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишет Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Подробности на Business FM.
14: С
22: Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
14: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Бизнес ФМ вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
16: Мы понимаем, что с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы – это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
14: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
17: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку.

0: Уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
1: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было, в процентах?
0: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
2: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на двух маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили. В приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
3: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компанию S7, где можно ноутбуки в ручную кладь с собой дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что дело труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
2: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес.ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес.ФМ».
4: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. А Валерий Убадоев продолжит.
5: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
6: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
5: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
7: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
5: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести

0: и к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях, следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
2: Почему вы миллионер? Откуда у вашей семьи такое богатство? Спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пиаца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
3: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях унизительные уступки. И переориентация геополитическая на Запад, хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
2: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочеряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
4: Конечно, развязано и предпарламентскими выборами. Он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
2: В офисе экс-президента Роберта Кочеряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Это не первая резка Чириана. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Кочаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на антимонопольную службу. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Суд в конце прошлого года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для «Просвещения», но оставил в силе требование снизить цены на учебники. Аэроэкспресс с 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщают РИА Новости. Также сохранятся уже существующие способы оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, добавили в Аэроэкспрессе.
5: Бизнес и власть.
6: Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Atol Times. Эти требования вступят в силу в октябре. Предполагается, что новый налог принесет государству более 100 миллионов долларов в год. Как отмечает газета, теперь вводится принцип страны назначения для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, оказываемых на Мальдивах, вне зависимости от географического положения продавца и покупателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
7: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
8: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
0: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
9: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать там, допустим, 3-5-комнатной квартире, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
0: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Business FM эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
10: А российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели. А рост произошел на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии вторника, причем по последним меркам вырос заметно. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 2,2%, 2117 пунктов на закрытии. В моменте рынок взлетал более чем на 3%, и случилось это уже ближе к закрытию торгов, когда появилась информация о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Интересная информация. Рынок реагировал бодро, но потом не появилось никаких особых подробностей. Были какие-то домыслы в основном в американской прессе, но ничего официального. Не исключено, что все-таки какие-то официальные заявления будут сделаны в ближайшем будущем. Но вот отсутствие, видимо, уже официальных каких-то сообщений привело к тому, что закрылись мы не выше 3%. Роста, но тем не менее рост неплохой на самом деле. Рубль отыграл все потери дня, даже немножко вырос китайскому юаню. Валюта китайская снизилась на 3 копейки, закрытие 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США стабилизировался, если рассматривать вечер вторника и однодневный фьючерсный контракт, в районе 84 рублей. Приближается единый день уплаты налогов, 28-е число каждого месяца, соответственно, ближайшая пятница, но пока это, как мы видим, сильно на рубль не влияет. Помимо этого, цены на нефть упали, причем упали заметно. Смесь Brent опустилась в район 88,5 долларов за баррель, но цены на нефть начали снижаться еще в понедельник, после того, как министр финансов США Скотт Бессент озвучил новые санкции против Ирана, подчеркнув, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене. Помимо этого, министр обороны даже США Пит Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну и добавил, он же все-таки министр обороны, добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но пока все чиновники американской администрации в основном говорят все-таки про экономическое давление. И на рынке сейчас сформировалась, ну, такая понятная логика. Все все-таки экономическое давление в рамках конфликта США и Ирана лучше, чем военное противостояние, и, соответственно, несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. И, соответственно, все это пока приводит к снижению. Но не будем забывать, что Иран, в свою очередь, иранская сторона заявляла то, что если будут введены экономические санкции, Иран полностью остановит судоходство через Армуз. Так что ждем теперь ответа Ирана.
10: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, что официальный курс юаня на среду 12.57, доллара 84.46 и евро 98 рублей 52 копейки.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы, и она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
12: Блогеры на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь с социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Варкрафте и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
12: Сумма технологий на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
14: Чингисхан. Основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости, а портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
12: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
6: Соединенные Штаты и Иран согласовали режим прекращения огня, который гарантирует свободное судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщают пакистанские военные и иранские источники. На скорое открытие временного коридора для коммерческих судов также рассчитывают в Министерстве иностранных дел Омана. Текущее соглашение призвано остановить затяжной конфликт, который продолжается с февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по объектам в Иране. По данным ООН, за время конфликта на Ближнем Востоке погибли почти 20 моряков, а в зоне боевых действий на застрявших кораблях до сих пор остаются около 20 тысяч членов экипажей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после ДТП с мотоциклистом в центре Москвы никто не госпитализирован. По словам политика, молодой человек на высокой скорости врезался в автомобиль, на котором ездит лидер партии. Момент столкновения зафиксировали видеокамеры. Мотоциклист был один, ему оказали необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался. Сам Слуцкий не пострадал. Один из сотрудников территориального центра комплектования госпитализирован после конфликта с жителями Тернополя на западе Украины. По данным областного ТЦК, неизвестные повредили служебный автомобиль и забрали личные вещи сотрудника. Проверяется также информация о применении в ходе стычки бит и ножей. Полиция после прибытия подкрепления восстановила порядок и устанавливает участников конфликта. Подобные столкновения между гражданами и сотрудниками ТЦК регулярно происходят на Украине на фоне продолжающейся мобилизации. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге пока не отменены, сообщили организаторы. Команда артиста продолжает подготовку к выступлениям и призвала поклонников дождаться официального заявления. При этом «Газпром-арена» ранее заявила, что договор аренды площадки до сих пор не заключен, а без него проведение концертов невозможно. Выступления Уэста запланированы на 10 и 11 октября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлиф. По данным американских СМИ, для проведения встреч, не уточняет с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американских ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил, на этом на 3,5%. А зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Площадки все нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Канье Уэста в Петербурге пока нет. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил бизнес-фэм, что договориться о проведении концерта можно было и сейчас, но помешала спешка. Так приедет ли скандальный рэпер? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. Ну и теперь новая похожая история. Подробности на Business FM. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Бара Каравиды, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал Юнаш Флайв пишет, что на этот вторник у президента был назначен очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнашу связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэтлифом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский фондовый рынок ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса FlightRadar24, самолет ВВС США Boeing 717 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэтлиф. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает».
10: Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? Если это он, то что он делал в Москве?
17: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 21 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэтлифа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик, он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палата представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас сделаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю, конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
10: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трампа, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэтлиф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
17: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
10: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
17: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
10: Но еще российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэтлифа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
17: Российский рынок правится эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
10: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил бизнес-фэм президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привезти артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уж слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
18: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
19: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой? Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходит на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
18: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Kanye West'а, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
20: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
18: Kanye West, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Kanye опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Kanye West опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной ими боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 2024, ни в 2025 годах политических препятствий для выступления Kanye West'а в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Depeche Mode, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Cent'а и так далее. И несколько раз вела переговоры с Kanye.
21: В 26 году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента. У нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
18: То есть тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
21: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
18: А тогда где затык?
21: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственных, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого, соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
18: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-Арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-Арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Кани Уэста удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс Уэсту они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
16: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Кани Уэста в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте в среду после полудня в 18.30 на Business FM.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов. Магазинов и ресторанов. У Мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 000 000 000 рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговые службы Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atol Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1 600 000 000 мальдивских рупий в год. Это 103,5 миллиона долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: А вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС Минэнерго, пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива после этой даты, пишет Коммерсант. С таким предложением к вице-премьеру Александру Новикову обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цена существенно превышает биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дистопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
2: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
4: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
22: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
4: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или СМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
22: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
4: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку уже смысла нету. Будем уже пахать.
2: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
23: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет лучше, не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что если бензин, его нет вообще, понимаете, его просто нет.
22: По сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
23: Вот на дизельное топливо, ну, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. А чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Новок-то, да ну все нормально. Но нет, нет. Очень плохо.
2: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
24: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже себестоимости вообще. Терминалы не принимают, не отгружают.
16: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщает ведомость со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказывала предпринимательница из Петербурга. Ну а сейчас новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
0: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
1: Начали разбираться у себя, оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
0: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы, аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя – на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
7: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
8: И в итоге какие это суммы?
7: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
0: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
9: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
0: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили ДНР. Начисление. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
25: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
0: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
15: Между делом с Кирой Альтман.
9: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
5: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Во-первых, пробки – это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
9: В Сочи летом было иначе?
5: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал, за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
9: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
15: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных и полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства, производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерство. Астраханская область снизит отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пакистанские и иранские источники. Также со ссылкой на эти же источники сообщается, что объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни. Командующий курдскими формированиями силы демократической Сирии Мазлюм Абди объявил об их роспуске и интеграции с сирийской армией, сообщает агентство САНА. Абди также отметил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственного аппарата страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА-селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишет Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии?
16: Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Подробности на Business FM. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
10: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Business FM вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
12: Мы понимаем, что, с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
10: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
13: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа. Никакого ответа нет.
10: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэко Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки, комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия Аксенова.
14: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже 2

0: Должен быть чехол без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что дел труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
1: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес-ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. А Валерий Убадуев продолжит.
3: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
4: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
3: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
5: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
3: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Убадуев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях, следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
6: Почему вы миллионер? «Откуда у вашей семьи такое богатство?» – спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочаряна. Перед этим Левон Кочарян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети – их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока

0: Армения Роберт Кочарян задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочарян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочарян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них. Развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue 7, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Piazza Grande и компания Toyota Yerevan. О противостоянии Пашиняна и Кочаряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
1: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях и унизительные уступки, и переориентация геополитическая на Запад. Хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
0: В Армении преследуются лидеры сразу 3 основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
2: Конечно, развязано и предпарламентскими выборами. Он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
0: В офисе экс-президента Роберта Кочаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Это не первый арест Кочаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Кочаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
4: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на антимонопольную службу. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Суд в конце прошлого года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для «Просвещения», но оставил в силе требование снизить цены на учебники. Аэроэкспресс с 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщают РИА Новости. Также сохранятся уже существующие способы оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, добавили в Аэроэкспрессе.
5: Бизнес и власть.
6: Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Atol Times. Эти требования вступят в силу в октябре. Предполагается, что новый налог принесет государству более 100 миллионов долларов в год. Как отмечает газета, теперь вводится принцип страны назначения для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, а оказываемых на Мальдивах вне зависимости от географического положения продавца и покупателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
7: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук Яков Якубович.
8: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
7: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
9: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А соответственно, у нас везде строится одна комнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
7: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнский капитал, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
3: А российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели. А рост произошел на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии вторника, причем по последним меркам вырос заметно. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 2,2%, 2117 пунктов на закрытии. В моменте рынок взлетал более чем на 3%, и случилось это уже ближе к закрытию торгов, когда появилась информация о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Интересная информация, рынок реагировал бодро, но потом не появилось никаких особых подробностей. Были какие-то домыслы в основном в американской прессе, но ничего официального. Не исключено, что все-таки какие-то официальные заявления будут сделаны в ближайшем будущем. Но вот отсутствие, видимо, уже официальных каких-то сообщений привело к тому, что закрылись мы не выше 3% роста, но, тем не менее, рост неплохой на самом деле. Рубль отыграл все потери дня, даже немножко вырос китайскому юаню. Валюта китайская снизилась на 3 копейки. Закрытие 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США стабилизировался. Если рассматривать вечер вторника и однодневный фьючерсный контракт, в районе 84 рублей. Приближается единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, соответственно, ближайшая пятница, но пока это, как мы видим, сильно на рубль не влияет. Помимо этого, цены на нефть упали, причем упали заметно, смесь Brent опустилась в район 88,5 долларов за баррель, но цены на нефть начали снижаться еще в понедельник, после того, как министр финансов США Скотт Бессент озвучил новые санкции против Ирана, подчеркнув, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене. Помимо этого, министр обороны даже США Пит Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну и добавил, он же все-таки министр обороны, добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но пока все чиновники американской администрации в основном говорят все-таки про экономическое давление. И на рынке сейчас сформировалась, ну, такая понятная логика. Все-таки экономическое давление в рамках конфликта США и Ирана лучше, чем военное противостояние, и, соответственно, несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. И, соответственно, все это пока приводит к снижению. Но не будем забывать, что Иран, в свою очередь, иранская сторона заявляла то, что если будут введены экономические санкции, Иран полностью остановит судоходство через Армуз. Так что ждем теперь ответа Ирана.
3: Это был биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, что официальный курс юаня на среду 12.57, доллара 84.46 и евро 98 рублей 52 копейки.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Блогеры. И
11: Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы, и она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
4: Блогеры на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
12: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфоресцирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
4: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Соединенные Штаты и Иран согласовали режим прекращения огня, который гарантирует свободное судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщают пакистанские военные и иранские источники. На скорое открытие временного коридора для коммерческих судов также рассчитывают в Министерстве иностранных дел Омана. Текущее соглашение призвано остановить затяжной конфликт, который продолжается с февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по объектам в Иране. По данным ООН, за время конфликта на Ближнем Востоке погибли почти 20 моряков, а в зоне боевых действий на застрявших кораблях до сих пор остаются около 20 тысяч членов экипажей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что после ДТП с мотоциклистом в центре Москвы никто не госпитализирован. По словам политика, молодой человек на высокой скорости врезался в автомобиль, на котором ездит лидер партии. Момент столкновения зафиксировали видеокамеры. Мотоциклист был один, ему оказали необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался. Сам Слуцкий не пострадал. Один из сотрудников территориального центра комплектования госпитализирован после конфликта с жителями Тернополя на западе Украины. По данным областного ТЦК, неизвестные повредили служебный автомобиль и забрали личные вещи сотрудника. Проверяется также информация о применении в ходе стычки бит и ножей. Полиция после прибытия подкрепления восстановила порядок и устанавливает участников конфликта. Подобные столкновения между гражданами и сотрудниками ТЦК регулярно происходят на Украине на фоне продолжающейся мобилизации.
13: Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге пока не отменены, сообщили организаторы. Команда артиста продолжает подготовку к выступлениям и призвала поклонников дождаться официального заявления. При этом «Газпром-арена» ранее заявила, что договор аренды площадки до сих пор не заключен, а без него проведение концертов невозможно. Выступления Уэста запланированы на 10 и 11 октября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлиф. По данным американских СМИ, для проведения встречи, не уточняется, с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американских ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил на этом на 3,5%. А зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Площадки все нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Канье Уэста в Петербурге пока нет. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил бизнес-фэм, что договориться о проведении концерта можно было и сейчас, но помешала спешка. Так приедет ли скандальный рэпер? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. Ну и теперь новая похожая история. Подробности на Бизнес FM. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Барака Равида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал Юнаш Флайв пишет, что на этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнашу связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэтлифом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский фондовый рынок ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса FlightRadar24, самолет ВВС США Boeing 717 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэтлиф. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? Если это он, то что он делал в Москве?
14: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэтлифа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас делаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэтклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
3: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трамп, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
14: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
3: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
14: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
3: Но еще российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
14: Российский рынок правит эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
3: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил бизнес-фэм президент корпорации «Прямая» Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привезти артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уж слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
15: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль-Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
16: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой? Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходят на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
15: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Дип Пёрпл, Лимп Бизкит и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Канье Уэста, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
17: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
15: Канье Уэст, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Канье опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Канье Уэст опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной им боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 24-м, ни в 25-м годах политических препятствий для выступления Канье Уэста в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Депеш Мод, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Сента и так далее. И несколько раз вела переговоры с Канье.
18: В 26-м году в том числе, когда Канье Уэст приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента. У нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
15: То есть что тогда принципиально по Канье Уэсту вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
18: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
15: А тогда где затык?
18: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственных, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Канье Уэста, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого, соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
15: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Канье Уэста удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс Уэсту они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
3: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступлений Канье Уэста в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте в среду после полудня в 18.30 на Business FM.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4000 долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6000 долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества. Сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией 5 поколений.
4: Особая пенсия на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Сердар Авликулеев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 миллиарда рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговой службе Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atol Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1 600 000 000 мальдивских рупий в год. Это 103,5 миллиона долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС Минэнерго, пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива после этой даты, пишет Коммерсант. С таким предложением к вице-премьеру Александру Новикову обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цена существенно превышает биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дистопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
21: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
22: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
23: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
22: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
23: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
22: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку жечь смысла нету. Будем уже пахать.
21: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
17: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, есть проблемка. Вот да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что бензин его нет вообще, понимаете, его просто нет. Вот.
23: А по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
17: Вот на дизельное топливо, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. А чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Но вот тогда все нормально. Но нет, очень плохо.
21: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
0: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже себестоимости вообще. Терминалы не принимают, не догружают.
3: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщает ведомость со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказывала предпринимательница из Петербурга. Ну а сейчас новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
1: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
2: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
1: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы. Аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя – на аутсорсе. аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
5: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
7: И в итоге какие это суммы?
5: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
1: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
8: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
1: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили донесение. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
24: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
25: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Warcraft и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
24: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных и полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерстве. Астраханская область снизит отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пакистанские и иранские источники. Также со ссылкой на эти же источники сообщается, что объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни. Командующий курдскими формированиями силы демократической Сирии Мазлюм Абди объявил об их роспуске и интеграции с сирийской армией, сообщает агентство САНА. Абди также отметил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственного аппарата страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА-селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишет Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Подробности на Business FM. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
7: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Business FM вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
10: Мы понимаем, что, с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы – это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
7: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
11: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Валберетс, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа? Никакого ответа нет.
7: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия Аксенова.
12: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
13: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было в процентах?
12: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
7: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на двух маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
14: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки вручную класть с собой, дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что делал труба, но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим.

0: могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. А Валерий Убадоев продолжит.
1: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадки он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
2: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
1: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
1: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
4: Почему вы миллионер? «Откуда у вашей семьи такое богатство?» – спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети – их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пиаца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
5: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях и унизительные уступки, и переориентация геополитическая на Запад. Хотя в реальности, как многие многие эксперты отмечают, это вариант

0: переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать все политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, который подразумевает односторонние уступки армянской стороны.
1: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
2: Конечно, развязано. И перед парламентскими выборами он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своими руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
1: В офисе экс-президента Роберта Кочаряна и главы оппозиционного блока «Армения» назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Это не первый арест Кочаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли вину в разгон акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Кочаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
4: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом, в канун Рождества 1125 года король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. Тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество».
7: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на антимонопольную службу. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Суд в конце прошлого года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для «Просвещения», но оставил в силе требование снизить цены на учебники. Аэроэкспресс с 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщают РИА Новости. Также сохранятся уже существующие способы оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, добавили в Аэроэкспрессе.
6: Бизнес и власть.
8: Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Atoll Times. Эти требования вступят в силу в октябре. Предполагается, что новый налог принесет государству более 100 миллионов долларов в год. Как отмечает газета, теперь вводится принцип страны назначения для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, оказываемых на Мальдивах, вне зависимости от географического положения продавца и покупателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
9: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
10: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
9: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
11: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
9: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели. Рост произошел на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии вторника, причем по последним меркам вырос заметно. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 2,2%, 2117 пунктов на закрытии. В моменте рынок взлетал более чем на 3%, и случилось это уже ближе к закрытию торгов, когда появилась информация о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Интересная информация. Рынок реагировал бодро, но потом не появилось никаких особых подробностей. Были какие-то домыслы в основном в американской прессе, но ничего официального. Не исключено, что все-таки какие-то официальные заявления будут сделаны в ближайшем будущем. Но вот отсутствие, видимо, уже официальных каких-то сообщений привело к тому, что закрылись мы не выше 3%. Роста, но тем не менее рост неплохой на самом деле. Рубль отыграл все потери дня, даже немножко вырос китайскому юаню. Валюта китайская снизилась на 3 копейки, закрытие 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США стабилизировался, если рассматривать вечер вторника и однодневный фьючерсный контракт, в районе 84 рублей. Приближается единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, соответственно, ближайшая пятница, но пока это, как мы видим, сильно на рубль не влияет. Помимо этого, цены на нефть упали, причем упали заметно. Смесь Brent опустилась в район 88,5 долларов за баррель, но цены на нефть начали снижаться еще в понедельник, после того, как министр финансов США Скотт Бессент озвучил новые санкции против Ирана, подчеркнув, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене. Помимо этого, министр обороны даже США Пит Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну и добавил, он же все-таки министр обороны, добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но пока все чиновники американской администрации в основном говорят все-таки про экономическое давление. И на рынке сейчас сформировалась, ну, такая понятная логика. Все-таки экономическое давление в рамках конфликта США и Ирана лучше, чем военное противостояние, и, соответственно, несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. И, соответственно, все это пока приводит к снижению. Но не будем забывать, что Иран, в свою очередь, иранская сторона заявляла то, что если будут введены экономические санкции, Иран полностью остановит судоходство через Армуз. Так что ждем теперь ответа Ирана.
3: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, что официальный курс юаня на среду 12.57, доллара 84.46 и евро 98 рублей 52 копейки.
4: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. 1960 году в Германии была введена в оборот третья серия немецких марок. С этого момента и вплоть до перехода на евро номинал валюты не менялся ни разу, а дизайн лишь однажды, в 1990-м, когда появились новые технологии защиты денег. С 2002 года немецкая марка не является платежным средством, но по-прежнему без ограничений обменивается на евро. По оценкам Бундесбанка, на руках у немцев до сих пор остается более 7 миллиардов марок. Это примерно половина всех находившихся в обороте монет.
4: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Эксперты Дом Клик, изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходят 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. В Липецкой области после падения беспилотника на частный дом погибли мужчина и ребенок, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Пострадали две местные жительницы, они госпитализированы. В Котовске Тамбовской области после атаки дрона загорелся логистический центр «Вайлдберрис», сообщил губернатор Евгений Первышов. Площадь возгорания превышает 100 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один сотрудник «Вайлдберрис». У него сотрясение мозга от взрывной волны. После получения сигнала тревоги сотрудники компании были эвакуированы. Представители Ирана и Омана договорились по поводу временного маршрута движения судов через Армузский пролив, сообщил замглавы иранского МИД Казем Гари Бабади. По его словам, суда будут входить в пролив через иранские территориальные воды. Часть маршрута в сторону выхода из пролива тоже будет пролегать через территориальные воды Ирана. Это временное решение. Переговоры о постоянно действующем маршруте Иран и Оман проведут позже. Достигнутые договоренности призваны заменить другой маршрут через южную часть Армуза. При этом восстановить движение через пролив можно будет только после полного завершения конфликта с США. В Якутии потушили лесной пожар площадью 16 тысяч гектаров. Продолжаются активные работы по тушению 9 крупных лесных пожаров общей площадью более 143 тысяч гектаров, сообщили в МЧС. В регионе сохраняется высокая температура воздуха и дефицит осадков. Усилена группировка МЧС, ответственная за борьбу с огнем. На территории региона продолжает действовать режим ЧС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зачем приезжал глава ЦРУ? В Москве накануне побывал Джон Рэдклифф. Как заявили в Кремле, его визит был связан с контактами между спецслужбами. По данным американских СМИ, глава ЦРУ побывал в России для проведения встреч, но не уточняется, с кем и по какому вопросу. Российский рынок акций в моменте подскочил на этом на 3,5%. Площадки нет, но билеты продаются. Ясность с концертами Kanye West в Петербурге пока не появилась. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил Business FM, что договориться о проведении концерта можно было, но помешала спешка. Так приедет ли рэпер? Пострадавшие от атак БПЛА селлеры ждут цифры, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Кремль сообщил, что визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, разговаривая с Вашингтон-Пост. Он также заявил об отсутствии планов на контакты между Рэдклиффом и Владимиром Путиным. Ранее Песков говорил, что не располагает информацией о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США и что российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США. ЦРУ пока не комментировали визит. Американские СМИ пишут, что Рэдклифф был в Москве для проведения встреч. Единственная известная подробность – США попросили Украину приостановить удары по России до момента, когда делегация американских чиновников покинет Москву. Телеграм-канал «Юнашев Лайф» написал, что на вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли, «Юнашев» связал это с визитом Рэдклиффа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, неизвестно. Но глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэдклиффом. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает», с ним беседовал Алексей Пантелеев.
16: Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэдклифф? Если это он, то что он делал в Москве?
17: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэдклиффа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бёрнс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэдклиффа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас сделаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
16: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трампа, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
17: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет в ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
16: Ну, если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал. Дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
17: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
16: Но еще тут российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
17: Российский рынок правит эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
15: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил Business FM президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привести артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка, но теперь вокруг привоза уже слишком много скандалов. Подробнее Иван Медведев.
18: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
19: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой? Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходит на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
18: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Канье Уэста, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
20: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
18: Канье Уэст, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Канье опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Канье Уэст опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной ими боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 24-м, ни в 25-м годах политических препятствий для выступления Канье Уэста в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Депеш Мод, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Сента и так далее. И несколько раз вела переговоры с Канье.
0: В 26-м году в том числе, когда Канье Уэст приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента. У нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
18: То есть тогда принципиально по Канье Уэсту вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
0: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
18: А тогда где затык?
0: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственно, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Канье Уэста, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
18: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты.
15: Иван Медведев. Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Канье Уэста в России, о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте сегодня после полудня и в 18.30 на Бизнес FM.
21: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
23: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
24: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
25: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
26: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
27: Тоже отдых.
28: Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
1: Тоже отдых на Бизнес FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле.

0: Алиса Потапова. Спрос на электриков среди энергетических компаний в России вырос в два раза во втором квартале, выяснили эксперты Авито работы. В сфере технического обслуживания, ремонта техники, оборудования спрос на эту категорию увеличился на 14% за год, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 80 тысяч рублей в месяц. Заметнее всего зарплатные предложения для электриков выросли в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов, а также жилых.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Комитет Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам поддержал законопроект о введении в регионе специального налогового режима автоматизированной упрощенной системы налогообложения с будущего года. Законопроект внесли губернатор, фракция «Единая Россия» КПРФ. Коммунисты предлагали ввести АОСН еще в прошлом году, но тогда правительство их не поддержало. Сейчас Нижегородская область – последний в стране регион, который не присоединился к эксперименту. Расходы на строительство метро в Нижнем Новгороде увеличат на 14,5 миллиардов рублей. Средства пойдут на станции Синая в Нагорной части города и Сурмовская в Заречной. Деньги поступят за счет казначейского инфраструктурного кредита, рассказала министр финансов Ольга Сулейман на заседании комитета Заксобрания по бюджету. Далее эту сумму направят в виде субсидии бюджету Нижнего Новгорода. По данным «Коммерсант Приволжья», общая стоимость контракта на строительство метро до Сенной площади составляет сейчас 48 миллиардов рублей, до станции Сурмовская – 19,5 миллиардов. Россельхознадзор приостановил продажу отдельных секций ветеринарной вакцины мультикана в Нижегородской области, сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов. Напомню, на прошлой неделе жители Ярославской и еще ряда областей заявили о гибели собак из-за данного препарата. Никонов заверил, что в Нижегородской области таких случаев не было. Производитель «Ветбиохим» провел проверку и не нашел нарушений в составе. Тем не менее, продажа препарата приостановлена. Забракованными считаются мультикан 8 серии 20 и 21, мультикан 6 серии 11 и 12. Их используют для профилактики опасных инфекций собак, в том числе чумы, а мультикан 8 еще и от бешенства. Владельцев животных призывают перед вакцинацией обязательно проверять номер серии на упаковке и не использовать сомнительные препараты. В России хотят законодательно закрепить понятие семейного предпринимательства. Такой законопроект внесли в Госдуму. Семейными предлагается считать микропредприятия, где не менее половины сотрудников являются близкими родственниками, а управляет компанией один из них. Для индивидуальных предпринимателей в общем деле должны быть заняты как минимум два члена одной семьи. К родственникам относятся в том числе родители, дети, братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки, а также усыновители и усыновленные. Такие компании предлагают включать в число социальных предприятий, чтобы расширить возможности их поддержки. Нижегородцы могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода. Деньги частично вернут за пожертвования в пользу благотворительных, религиозных, социально ориентированных, некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры, образования. Вычет не предоставляется, если пожертвованные деньги были перечислены не напрямую организации, а в адрес учрежденных ими фондов, если расходы на благотворительность предполагали получение какой-либо выгоды или если были причислены другому физическому лицу. Вуди Аллен начинает работу над новым фильмом. Старт съемок картины запланирован на начало октября в Мадриде, сообщает издание Deadline. Название, актерский состав и подробности сюжета пока не раскрывают. По данным газеты «Эль Паи», кинопроект Вуди Аллена частично профинансировали власти испанской столицы. Это будет 51-я работа режиссера, сейчас ему 90 лет. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, и также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
1: Валюта.
3: Центробанк России установил следующие курсы валют на 26 августа. Доллар США 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: На госплощадке особой экономической зоны Кулибин открыли первый завод. «Аксис» запустил производство твердосплавного металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. На реализацию в первой очереди направлено около 1,5 миллиардов. Выпускаемая продукция внесена в реестр Минпромторга и входит в планы импортозамещения. По словам главы региона Глеба Никитина, в этом году на территории особой экономической зоны запустят еще ряд предприятий. В Кулибине компания планирует создать региональный станкоинструментальный кластер, включающий в себя центр производства твердосплавных изделий, цех по сборке металлообрабатывающего оборудования, производство оснастки, крепежа и корпусного инструмента, инжиниринговый центр для разработки передовых решений. В перспективе промышленный комплекс объединит 3 корпуса общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Рейтинговое агентство НКР снизило кредитные рейтинги холдинговой компании «Инвест КЦ», в которой входят дзержинские предприятия «Корунд Циан» и «Корунд Циан-2», и выпуск его биржевых облигаций с АРУ до BBB+.ru. Прогноз по рейтингу остался стабильным, сообщает «Интерфакс». Свое решение в агентстве объясняет ухудшением метрик финансового профиля компании, а также снижением оценки устойчивости рыночных позиций и ухудшением оценки качества управления ликвидностью. По данным НКР, в прошлом году выручка «Инвест КЦ» сократилась с почти 17 до 10 миллиардов рублей. Операционная прибыль снизилась с 9 до 1,5 миллиардов на фоне сокращения отгрузки цианида натрия, укрепления рубля, снижения рыночных цен на цианид натрия, в том числе из-за существенного усиления конкуренции со стороны китайского импорта. Дебютный выпуск облигаций на 62 миллиона долларов с 3-летним сроком обращения «Инвест КЦ» разместила на московской бирже в июне прошлого года. На 18% увеличилась выработка у производителей коммунальной техники благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками Комтехмаша из Арсамаса подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий на предприятии. Основной вид деятельности компании – производство, поставка и обслуживание запасных частей к машинам коммунального хозяйства. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления нестандартных цистерн. За полгода специалисты проанализировали работу пилотного участка и предложили улучшение по 3 основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Так, эксперты центра совместно с рабочей группой предприятия стандартизировали операции на сварочном участке, оптимизировали маршрут перемещения деталей изделия, а также сократили время на разметку путем нанесения гравировки на заготовке. Внедрение бережливых технологий позволило увеличить выработку на 18% и сократить время изготовления продукции на 13% с 34 до 29 часов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В регионе инструмент бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 30 производителей оборудования и комплектующих для автотранспортных средств. Всего на сегодняшний день к программе присоединились 330 компаний Нижегородской области. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец, Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими.
4: В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имени Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк». И оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось Вогау-штрассе. Вогау – это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производства железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вогау» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашкова», которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую гору Магнитную, и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вогау Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения Вогау и Марки собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами Вогау и Кнопа экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вогау Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый «трехдневный бунт», который стер с лица земли усадьбу «Вогау» на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищены денежные наличности и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением «Вогау и Ко» на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому «Вогау» и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 1916 году «Вогау Марки» и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вогау и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы «Вогау» и «Марки» после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуга Маврикиевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В Котовске, Тамбовской области, после атаки беспилотников сгорелся логистический центр «Вайлдберрис», сообщил губернатор Евгений Первышов. Площадь возгорания превышает 100 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один сотрудник компании. У него сотрясение мозга от взрывной волны. После получения сигнала тревоги сотрудники склада были эвакуированы. В Липецкой области после падения беспилотника на частный дом погибли мужчина и ребенок, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Пострадали две местные жительницы, они госпитализированы. Представители Ирана и Омана договорились по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив, сообщил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади. По его словам, суда будут входить в пролив через иранские территориальные воды. Часть маршрута в сторону выхода из пролива тоже будет пролегать через территориальные воды Ирана. Это временное решение. Переговоры о постоянно действующем маршруте Ирана и Оман проведут позже. Достигнутые договоренности призваны заменить другой маршрут через южную часть Армуза. При этом восстановить движение через пролив можно будет только после полного завершения конфликта, США заявили в Исламской Республике. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Тамбовской области после атаки БПЛА загорелся логистический центр «Вайлдберрис». Как сообщил губернатор региона Евгений Паривышев, предварительно пострадал один сотрудник компании. И прямо сейчас глава города призывает жителей Котовска не покидать дома из-за угарного газа после пожара на складе «Вайлдберрис». Пострадавшие от атак БПЛА селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании сообщил во внутренней служебной записке, пишут Телеграф и Фигаро. Предполагается, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? Все подробности в эфире Business FM. Ждут цифр покупателей заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
6: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Бизнес-ФМ вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
7: Мы понимаем, что с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы – это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
6: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
8: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberrис, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа. Никакого ответа нет.
6: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия. Россия Аксенова.
9: На самом деле, Wildberrис оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
10: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это в процентах?
9: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки, меня это очень сильно удивило.
6: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на двух маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
11: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки вручную класть с собой, дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что делал труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
6: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов.

0: а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
1: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветала вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
0: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
2: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
0: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
4: Почему вы миллионер? Откуда у вашей семьи такое богатство? Спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пиаца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
5: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях и унизительные уступки. И переориентация геополитическая на Запад, хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией.

0: России и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, который подразумевает односторонние уступки армянской стороны.
1: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
2: Конечно, развязаны и предпарламентскими выборами. Он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
1: В офисе экс-президента Роберта Кочаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Это не первый арест Кочаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли в вину разгон акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Экс-президента Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Кочаряна. Также его обвиняли в получении взятки, и это дело было прекращено в 2021 году.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистема высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+. Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы, и она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
5: Блогеры на Бизнес FM. Валюты. Валюты.
6: Патака – официальная валюта специального административного района Макао Китайской Народной Республики. Название происходит от серебряного мексиканского песо, который португальцы, владевшие Макао, называли «патака мексикана». Патака составляет лишь треть всех денег, которые имеют обращение в Макао. Основная масса – гонконгские доллары. Даже однорукие бандиты в местных казино принимают только их.
5: валюты на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: ВТБ шестой год подряд признан лидером российского рынка Private Banking. ВТБ шестой раз возглавил рейтинг Forbes среди банков для крупного частного капитала. Клиентов ВТБ Private Banking уже больше 123 тысяч человек, а портфель под управлением превысил 9 триллионов рублей. За год инвестпортфель крупных частных инвесторов банка увеличился в полтора раза. Оценка лучших Private Banking России проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, условий по сберегательным инвестиционным продуктам, количеству офисов, а также голосование участников рынка. Российский Юникредит Банк с 1 октября ужесточит условия по рублевым переводам на счета иностранных банков, в том числе в пользу клиентов этих банков, сообщает Франк Медиа. За все такие переводы банк будет взимать 2% от суммы, но не менее 1000 рублей, при этом верхнего лимита комиссии не установлено. Льготы, позволявшие ряду премиальных и зарплатных клиентов совершать переводы бесплатно, больше не будут распространяться на переводы иностранным банкам. В мессенджере Макс можно будет иметь 2 аккаунта, пишет «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу приложения. Пользователи смогут переключаться между 2 профилями без авторизации. Для того, чтобы создать 2-й аккаунт, нужно обновить приложение через Рустор, после чего в настройках появится раздел «Обновить профиль». Пользователю нужно будет ввести 2-й номер телефона и подтвердить вход кодом, который придет в СМС. Функция доступна для обладателей Android. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Семь 7:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно, как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Продолжит Валерий Убадоев.
9: Авторы исследования, профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать 3 детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
10: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
9: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
8: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К сотому году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей. Но уже поздно.
9: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Business FM эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
5: Реклама.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. А рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов. Магазинов и ресторанов. У Мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
13: Если бы вам предложили две одинаковые вакансии, что бы вы выбрали? В первой зарплата чуть выше, во второй зарплата примерно такая же, но компания действительно делает жизнь сотрудников удобнее. Еще несколько лет назад большинство выбрали бы первый вариант, но сегодня, как хедхантер, я все чаще вижу другую картину. Давайте обсудим, что влияет на выбор работодателя. Если раньше стандартом были ДМС, фитнес и компенсация питания, то сегодня работодатели ищут решения, которые становятся частью образа жизни сотрудника. Например, некоторые компании выделяют женщинам оплачиваемое рабочее время для прохождения медицинского чекапа. Не в отпуске и не в выходной, а именно в рабочий день. Потому что понимают, забота о здоровье сотрудников – это инвестиция, а не дополнительная льгота. Или, например, корпоративное такси. Летом, когда часть команды в отпусках, и многие задерживаются допоздна, выполняя работу за коллегу, возможность спокойно уехать домой поздно вечером становится не просто удобством, а проявлением заботы работодателя. Такие решения повышают лояльность и делают вакансии компании более привлекательными для кандидатов. Ведь человек оценивает не только размер оклада, но и то, насколько комфортно ему будет работать каждый день. Интересно, что это выгодно и самому работодателю. Например, при использовании корпоративного такси Яндекс.Гоу компания может вернуть НДС с расходов на поездки и направить эти средства на развитие бизнеса. Получается, это решение одновременно поддерживает сотрудников и остается экономически оправданным для компании.
5: Карьера на Business FM.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: 7:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Жители Котовска Тамбовской области просят не покидать дома из-за угарного газа. После пожара на складе «Вайлдберрис» рекомендовано не перемещаться по городу активно 2 дня. Окна и двери держать плотно закрытыми для предотвращения отравления угарным газом и продуктами горения, сообщил глава города Алексей Плохотников. В результате атаки беспилотника на Котовск загорелся логистический центр «Вайлдберрис». Площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадал один сотрудник компании. Мужчина и женщина получили ранения в результате атаки дронов ВСУ в пригороде Воронежа, сообщил глава региона Александр Гусев. Люди пострадали от осколков оконного стекла и были госпитализированы. Ночью силы ПВО сбили 27 беспилотников в небе над регионом. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами было сбито 426 украинских беспилотников. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщает Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Прирост запасов в России за первое полугодие составил 45 миллионов тонн нефти и конденсата, а также 155,5 миллиардов кубометров газа. По итогам года ожидается полное воспроизводство, сообщил в интервью РИА Новости глава Министерства природы Александр Козлов. Добыча нефти с конденсатом в прошлом году снизилась почти на процент. Природного и попутного нефтяного газа уменьшилась на 3%, сообщали в Минэнерго. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Почти 8 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зачем приезжал глава ЦРУ? В Москве накануне побывал Джон Рэдклифф. Как заявили в Кремле, его визит был связан с контактами между спецслужбами. По данным американских СМИ, глава ЦРУ побывал в России для проведения встреч. Но не уточняется, с кем и по какому вопросу. Российский рынок акций в моменте подскочил накануне на 3,5%. Сегодня снижается. Площадки нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Kanye West в Петербурге пока не появилось. Эксперты говорят, что договориться о проведении концерта можно было бы, если бы не излишняя спешка. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. И сегодня в нашем эфире новая похожая история. Все подробности в ближайшем эфире. Кремль сообщил, что визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Контакты с Путиным не планировались. Это сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что не располагает информацией о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США и что российская сторона не планирует на этой неделе встречу с представителями администрации США. ЦРУ пока не комментировала этот визит. Американские СМИ CBS News, Axios пишут, что Рэдклифф был в Москве для проведения встреч. Единственная известная подробность – США попросили Украину приостановить удары по России до момента, когда делегация высокопоставленных американских чиновников покинет Москву. По данным сервиса Flight Radar 24, американский военный транспортник улетел из Внуково около 6:30 вечера во вторник. Мы обсудили это с политологом Георгием Бофтом, автор телеграм-канала «Бофт знает», с ним беседовал Алексей Пантелеев.
16: Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? И если это он, то что он делал в Москве?
17: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэдклиффа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик, он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас сделаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
16: С другой стороны, больше всего, что сейчас забудет Трамп, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
17: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
16: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
17: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
16: Но еще российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
17: Российский рынок правится эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
3: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву индекс Мосбиржи накануне в моменте прибавил более 3,5%, приблизившись к отметке 2150 пунктов. А вот сегодня падает и сейчас уже ниже 2100 пунктов. По администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах заявил бизнес-ФМ президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привести артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уже слишком много скандалов. Подробнее Иван Медведев.
18: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
19: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой. Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходят на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
18: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Kanye West, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
20: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
18: Kanye West, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Kanye опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Kanye West опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной им боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 2024, ни в 2025 годах политических препятствий для выступления Kanye West в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Depeche Mode, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Cent и так далее. И несколько раз вела переговоры с Kanye.
21: В 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента. У нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
18: То есть это тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
21: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
18: А тогда где затык?
21: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственных, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
18: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Канье Уэста удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс Уэсту они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
3: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Канье Уэста в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте сегодня после полудня и 18.30 на Business FM.
0: Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
22: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
23: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
24: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
25: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги.
28: Искусство чеканки монет достигло наивысшего расцвета в Греции в 5 веке до нашей эры. К шедеврам того времени относится монета в 10 драхм, чеканенная в Сиракузах в честь победы над Афинами. На ней голова нимфы в окружении резвящихся дельфинов, колесница с лошадьми и богиня победы Ника.
27: История денег на Business FM.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
31: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Национальная система платежных карт с 1 сентября будет уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Такие поправки внесены в антиотмывочный закон, сообщает ТАСС. Нововведение направлено на ускорение проверок данных и снижение нагрузки на кредитные организации за счет сокращения количества верных запросов, которые ведомство направляет банкам. 19 так называемых умных светофоров установят на Московском шоссе до конца года. Они появятся на пути от совхоза Горьковский до Московского вокзала. 8 объектов на этом участке уже смонтировали. Проект реализуют в рамках развития интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. После установки оборудования настроят так, чтобы режимы работы светофоров менялись в зависимости от транспортной нагрузки. В первую очередь учтут часы пика и предвыходные дни, когда поток машин возрастает. Сейчас в Нижнем Новгороде работают более 100 умных светофоров. Они установлены на проспекте Гагарина, Казанском шоссе, улицах Родионова и Белинского, проспекте Ленина и других магистралях. Следующими участками для внедрения системы станут Южное шоссе и улица Веденяпина, затем Сормовское шоссе и улица Коминтерна. Нижегородцам расскажут об амнистии за дробление бизнеса. Региональное управление Федеральной налоговой службы 27 августа проведет вебинар на эту тему. В программе «Нормативное регулирование дробления бизнеса. Основные положения налоговой амнистии и условия ее применения». Также спикер ответит на вопросы участников, которые можно заранее отправить на электронную почту. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Предприятие быстрого питания «Вкусная точка» закрывается в торговом центре на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Информация следует из объявления, расположенного на входе в точку общепита. Речь идет о заведении в здании номер 122 по шоссе, где ранее находился гипермаркет «Карусель». Кафе прекратит работу с 26 августа. Напомню, на месте гипермаркета реализует мастер-план комплексного развития территории. Он затронет участок в границах улиц Актюбинская и Фибролитовой, и Московского и Комсомольского шоссе. Эту территорию будут развивать по инициативе правообладателя. 12 сентября Нижний Новгород присоединится к экологической акции «360». Она объединит более 20 городов в 8 регионах страны от Краснодарского до Забайкальского края. Регистрация волонтеров уже открыта на сайте. Главная задача – объединить людей, готовых своими руками сделать территорию, где они живут, чище. Волонтеры наведут порядок в черте города и на природе, а их имена появятся на интерактивной карте добрых дел, которая покажет географию проекта и вклад каждого участника в общее дело. В Нижнем Новгороде акция состоится на берегу Пермяковского озера. Организаторы подготовят для волонтеров мастер-классы, фотозоны и памятные подарки. Прийти можно одному или собрать свою команду. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Завышенные ожидания по зарплатам осложнили поиск сотрудников. Большинство российских компаний испытывают трудности с наймом. По данным газеты «Ведомости», также фирмы отмечают нехватку подходящих специалистов и низкое качество потока соискателей. За июль 93% работодателей заявили о нехватке необходимых навыков у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
4: Валюта.
1: Центробанк России установил следующие курсы валют на 26 августа. Доллар США 84 рубля 46 копеек. Евро 98 рублей 52 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
31: На госплощадке особой экономической зоны Кулибин открыли первый завод. «Аксис» запустил производство твердосплавного металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. На реализацию первой очереди направлено около 1,5 миллиардов. Выпускаемая продукция внесена в реестр Минпромторга и входит в планы импортозамещения. По словам главы региона Глеба Никитина, в этом году на территории особой экономической зоны запустят еще ряд предприятий. В Кулибине компания планирует создать региональный станкоинструментальный кластер, включающий в себя центр производства твердосплавных изделий, цех по сборке металлообрабатывающего оборудования, производство оснастки, крепежа и корпусного инструмента, инжиниринговый центр для разработки передовых решений. В перспективе промышленный комплекс объединит 3 корпуса общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Рейтинговое агентство НКР снизило кредитные рейтинги холдинговой компании «Инвест КЦ», в которой входят дзержинские предприятия «Корунд Циан» и «Корунд Циан-2», и выпуска его биржевых облигаций с АРО до BBB+.ru. Прогноз по рейтингу остался стабильным, сообщает «Интерфакс». Свое решение в агентстве объясняют ухудшением метрик финансового профиля компании, а также снижением оценки устойчивости рыночных позиций и ухудшением оценки качества управления ликвидностью. По данным НКР, в прошлом году выручка «Инвест КЦ» сократилась с почти 17 до 10 миллиардов рублей. Операционная прибыль снизилась с 9 до 1,5 миллиардов. На фоне сокращения отгрузки цианида натрия, укрепления рубля, снижения рыночных цен на цианид натрия, в том числе из-за существенного усиления конкуренции со стороны китайского импорта. Дебютный выпуск облигаций на 62 миллиона долларов с 3-летним сроком обращения «Инвест КЦ» разместила на московской бирже в июне прошлого года. На 18% увеличилась выработка у производителей коммунальной техники благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками Комтехмаш из Арзамаса подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий на предприятии. Основной вид деятельности компании – производство, поставка и обслуживание запасных частей к машинам коммунального хозяйства. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления нестандартных цистерн. За полгода специалисты проанализировали работу пилотного участка и предложили улучшение по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Так, эксперты центра совместно с рабочей группой предприятия стандартизировали операции на сварочном участке, оптимизировали маршрут перемещения деталей изделия, а также сократили время на разметку путем нанесения гравировки на заготовке. Внедрение бережливых технологий позволило увеличить выработку на 18% и сократить время изготовления продукции на 13%, с 34 до 29 часов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В регионе инструмент бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 30 производителей оборудования и комплектующих для автотранспортных средств. Всего на сегодняшний день к программе присоединились 330 компаний Нижегородской области. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
8: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
11: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавани 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908-го, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром и заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе.
0: Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «АНАТРА». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «АНАТРА» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «АНАТРА» начал получать крупные заказы от военного ведомства. А Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «АНАТРА», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «АНАТРА» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «АНАТРА» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
29: Через век. Главные капиталы России на Бизнес-ФМ.
3: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 8 часов 28 минут в Москве. В студии Олеся Потапова. Число погибших на стройплощадке Амурского газохимического комплекса выросло до 7 человек. Погибли 6 граждан Китая, один россиянин, сообщили в пресс-службе компании. Ранее стало известно о пожаре на стройплощадке. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 4 граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Всего за медицинскую помощь обратились 152 человека. Судьба 9 граждан Китая после пожара неизвестна. Жители Котовска Тамбовской области просят не покидать дома из-за угарного газа. После пожара на складе «Вайлдберрис» рекомендовано не перемещаться по городу активно 2 дня, окна и двери держать плотно закрытыми для предотвращения отравления угарным газом и продуктами горения, сообщил глава города Алексей Плохотников. В результате атаки беспилотников на Котовск загорелся логистический центр «Вайлдберрис». Площадь пожара превысила 100 тысяч квадратов. Пострадал один сотрудник компании. В Липецкой области после падения дрона на частный дом погибли мужчина и ребенок. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. Пострадали 2 местные жительницы, они госпитализированы. В Якутии потушили лесной пожар площадью 16 тысяч гектаров. Продолжаются активные работы по тушению 9 крупных лесных пожаров общей площадью более 143 тысяч гектаров, сообщает МЧС. В регионе сохраняется высокая температура воздуха и дефицит осадков. Усилена группировка спасателей, ответственных за борьбу с огнем. На территории региона продолжает действовать режим ЧС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА Селлера ждут цифры, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? В Армении задержали экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей и еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по 3-главой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании сообщил во внутренней служебной записке, пишут Телеграф и Фигаро. Предполагается, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? Эти и другие темы в эфире Business FM.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Селлеры ждут цифр, покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
3: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Бизнес ФМ вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
4: Мы понимаем, что, с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
3: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
5: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа. Никакого ответа нет.
3: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия Аксенова.
6: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
7: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько этого в процентах?
6: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
3: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на 2 маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
8: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки в ручную кладь с собой дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что дело труба, но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
3: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
2: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней.

0: По версии следствия, Кочарян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Piazza Grande и компания Toyota Yerevan. О противостоянии Пашиняна и Кочаряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
1: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях и унизительные уступки, и переориентация геополитическая на Запад. Хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
0: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
2: Конечно, развязано. И перед парламентскими выборами он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
0: В офисе экс-президента Роберта Кочаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Это не первый арест Кочаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли в вину разгон акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Экс-президента Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Кочаряна. Также его обвиняли в получении взятки, и это дело было прекращено в 2021 году.
4: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства.

0: Его палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
2: В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение. Название монеты – алоэ талер.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: ВТБ шестой год подряд признан лидером российского рынка Private Banking. ВТБ шестой раз возглавил рейтинг Forbes среди банков для крупного частного капитала. Клиентов ВТБ Private Banking уже больше 123 тысяч человек, а портфель под управлением превысил 9 триллионов рублей. За год инвестпортфель крупных частных инвесторов банка увеличился в 1.5 раза. Оценка лучших Private Banking России проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, условий по сберегательным инвестиционным продуктам, количеству офисов, а также голосование участников рынка. Российский Юникредит Банк с 1 октября ужесточит условия по рублевым переводам на счета иностранных банков, в том числе в пользу клиентов этих банков, сообщает Франк Медиа. За все такие переводы банк будет взимать 2% от суммы, но не менее 1000 рублей. При этом верхнего лимита комиссии не установлено. Льготы, позволявшие ряду премиальных и зарплатных клиентов совершать переводы бесплатно, больше не будут распространяться на переводы иностранным банкам. В мессенджере Макс можно будет иметь 2 аккаунта, пишет «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу приложения. Пользователи смогут переключаться между 2 профилями без авторизации. Для того, чтобы создать 2-й аккаунт, нужно обновить приложение через Рустор, после чего в настройках появится раздел «Обновить профиль». Пользователю нужно будет ввести 2-й номер телефона и подтвердить вход кодом, который придет в СМС. Функция доступна для обладателей Android. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: В Москве вы слушаете Business FM. Внедрение промышленных роботов затормозилось. За весь прошлый год на российских предприятиях установили лишь около 2000 промышленных роботов. Об этом рассказали газете «Коммерсант» в Минпромторге. Для достижения планов по роботизации промышленности к 2030 году необходимо внедрить на российские производства дополнительно более 80 тысяч роботов. Показатель по плотности роботизации в 2025 году вообще не изменился. 29 роботов на 10 тысяч работников. При этом, согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. Для этого на каждые 10 тысяч работников должно приходиться 100 роботов. Комментирует эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
5: Здесь вопрос сугубо экономический. Если вы помните, то до 90-го года СССР занимала 42% рынка роботов. Лидировала. Потом был колоссальнейший провал. Понятно, что всем было не до роботов. Но вот сейчас идет некоторое оживление, но для того, чтобы внедрять роботов, нужны некоторые финансовые условия. Ну, во-первых, это должно стимулироваться. Ну, например, налоговые льготы тем предприятиям, которые внедряют робототехнику. Потому что сами по себе роботы удовольствие дорогое. И сам робот стоит прилично денег, и второе, само внедрение, оно тоже требует определенных усилий. Вот в нынешних условиях как бы свободных денег у предприятий на роботизацию нет. Хотя существует там дефицит кадров, но он по-разному решается. Один мой знакомый директор завода, у него проблема была набрать квалифицированных слесарей, было крайне трудно. Ему пришлось покупать дорогие станки и приглашать на работу студентов, которым просто просто слесарить было неинтересно, а вот работать на станке, писать программы для станка, это вот их. И таким образом он решил проблему рабочей силы. Но это как бы частное предприятие, где хоть какие-то деньги были. А в большинстве случаев осуществлять роботизацию крайне сложно. Кроме того, под роботизацию должна быть создана инфраструктура. Например, в Германии, вот я был там на заводах полностью роботизированных, там существует масса КБ, которым просто заказывают по спецификации необходимого робота, и те, выполняя заказ, разрабатывают роботы, которые необходимы именно этому предприятию, именно для этой технологической операции. Более того, вот сами предприятия очень интересны. В цеху рабочих нет, но есть некоторая выгородка, за которой сидят программисты. То есть люди, которые постоянно какие-то программы дорабатывают, уточняют и так далее для этих роботов, которые на этом заводе работают. Вот этой инфраструктуры у нас пока нет совершенно. То есть ей необходимо заниматься. Ну, какие-то шаги в этом направлении делаются, но, как мне представляется, они совершенно недостаточны.
4: Эдуард Парайдаков, эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике. Мировым лидером по роботизации производства является Южная Корея. Там на 10 тысяч работников приходится более 1000 роботов.
1: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Ну что, вчера индекс Мосбиржи был на высоте, на понятных новостях, а сегодня снова снижается.
6: Да, ниже уровня инвесту ушли ниже. Ну, вчера инвесторы реагировали на возвращение так называемого духа анкориджа. Тут еще можно приплести свечу Ватикана. Я имею в виду, что и представители Ватикана были в Москве, и приезд директора ЦРУ и прочее. В общем, появились какие-то разговоры, что, может быть, рассматриваются варианты формирование какого-то компромиссного решения вокруг конфликта на Украине. В общем, очередной был день надежд. Соответственно, рынок отпрыгнул повыше. Но с утра, когда нет ясности, да, по дальнейшему ходу развития событий в этой области, соответственно, индекс ушел пониже. Но в целом, пока рынки наши стабилизировались, тут на этой неделе, конечно, будет трудновато рынку акций, потому что рублевой ликвидности, вот особенно уже к завтрашнему дню, будет еще меньше, чем на прошлой неделе. Без подпитки рублевой ликвидностью, конечно, рынку акций двигаться вверх сложновато, ну, без каких-то сверхпозитивных новостей. Валютному рынку в этом плане чуть получше, я имею в виду курсу рубля, потому что давление, конечно, сохраняется, но оно будет умеренным. Кстати, юань к рублю вчера откатил ниже отметки 12,5, и я так смотрю, есть шанс, что в концовке этого месяца, с учетом достаточно плотного графика налоговых платежей, можем даже чуть пониже уйти, куда-нибудь там 12-20 по паре юань-рубль. Но пересчет доллара к рублю в таком случае это будет ниже 83. Но это вот сейчас, да, на краткосрочном горизонте, что будет там уже в сентябре, другая история, потому что ЦБ может в сентябре увеличить объем рублевой ликвидности. Тут все-таки надо сохранять параметры какого-то стабильного режима в банковской системе, чтобы не перегибать палку. На глобальном рынке главная тема, естественно, это возня вокруг конфликта Иран-США. Ну, цены на нефть вы видели. Вчера они стали падать, и сегодня с утра снижаются. Брент ниже отметки 8,7 ушел. Американская нефть чуть ниже 80 не ушла, сейчас чуть повыше. Это все реакция рынка, во-первых, на вбросы средств массовой информации о том, в частности, вот агентство Bloomberg с какими-то источниками связалось, там эти источники им сказали, что США и Иран, дескать, достигли соглашения о прекращении огня, и они его об этом прекращении официально заявят в ближайшие дни. Ну, с другой стороны, рынок реагирует в первую очередь на то, что американцы, вводя экономические санкции, вроде как дают понять, что военные действия они возобновлять не собираются. Но есть другой момент. Судя по ремаркам, реплика репликам со стороны администрации Трампа, от него лично, его советников, американцы хотят контролировать ту часть Армузского пролива, так называемый Южный маршрут, вблизи побережья Омана. Иран, естественно, понимает, что если они будут это контролировать, то Иран остается санкциями и без контроля. Поэтому в этом плане Иран готов сотрудничать с Оманом, чтобы контролировать совместно, без американцев. Но вот здесь палка о двух концах. Американцы могут на это не согласиться. В общем, конфликт, конечно, поутих. Военная премия сократилась, но в любой момент все может измениться, потому что главным камнем преткновения остается... остается тот факт, что непонятно, кто же контролирует Армузский пролив, Иран или американцы.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы. И она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
1: Блогеры на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 8 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Число погибших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса выросло до 7. Погибли 6 граждан Китая, 1 россиянин, сообщили в пресс-службе компании. Судьба еще 9 граждан Китая, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. Пожар на территории газохимического комплекса, который готовился к запуску, произошел накануне. Его причина устанавливается. Сейчас само возгорание ликвидировано. Специалисты завершают выжигание остаточных объемов технологических газов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Жители Котовска Тамбовской области просят не покидать дома из-за угарного газа после пожара на складе «Вайлдберрис». Рекомендовано не перемещаться по городу 2 дня, окна и двери держать плотно закрытыми для предотвращения отравления угарным газом и продуктами горения, сообщил глава города Алексей Плохотников. В результате атаки беспилотника на Котовск загорелся логистический центр «Вайлдберрис». Площадь пожара превышает 100 тысяч квадратных метров. Пострадал один сотрудник компании. Пожар в заповеднике Утриш в Анапе продолжается второй день. Площадь возгорания достигла 70 гектаров. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, работы осложняет труднодоступная местность. В тушении огня участвует более 100 сотрудников МЧС и 30 единиц техники. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зачем приезжал глава ЦРУ? В Москве накануне побывал Джон Рэдклифф. Как заявили в Кремле, его визит был связан с контактами между спецслужбами. По данным американских СМИ, глава ЦРУ побывал в России для проведения встреч. Не уточняется, с кем и по какому вопросу. Площадки нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Канье Уэста в Петербурге пока не появилось. Эксперты говорят, что договориться о проведении концерта можно было бы, если бы не было излишней спешки. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга, и сегодня в нашем эфире новая похожая история. Кремль сообщил, что визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Контакты с Путиным не планировались. Это сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что не располагает информацией о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США и что российская сторона не планирует на этой неделе встречу с представителями администрации США. ЦРУ пока не комментировала этот визит. Американские СМИ CBS News, Axios пишут, что Рэдклифф был в Москве для проведения встреч. Единственная известная подробность – США попросили Украину приостановить удары по России до момента, когда делегация высокопоставленных американских чиновников покинет Москву. По данным сервиса FlightRadar24, американский военный транспортник улетел из Внуково около половины седьмого вечера во вторник. Мы обсудили это с политологом Георгием Бофтом, автор телеграм-канала «Бофт знает», с ним беседовал Алексей Пантелеев.
8: Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэдклифф? Если это он, то что он делал в Москве?
9: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэдклиффа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бёрнс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэдклиффа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палата представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас делаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
8: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трампа, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
9: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет в ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
8: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
9: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
8: Но еще российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
9: Российский рынок правится эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, чиновников, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
4: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву индекс Мосбиржи накануне в моменте прибавил более 3,5%, приблизившись к отметке 2150 пунктов. А вот сегодня падает и сейчас уже ниже 2100 пунктов. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил Business FM президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привести артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уже слишком много скандалов. Подробнее Иван Медведев.
10: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль-Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
11: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой? Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходят на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил его предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
10: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Дип Пёрпл, Лимп Бизкит и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Канье Уэста, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
12: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время с очень непростым артистом. И в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
10: Канье Уэст, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Канье опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Канье Уэст опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной ими боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 2024, ни в 2025 годах политических препятствий для выступления Канье Уэста в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Депеш Мод, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Сента и так далее. И несколько раз вела переговоры с Канье.
13: В 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
10: То есть это тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
13: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
10: А тогда где затык?
13: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственных, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
10: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Kanye West'а удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс West'у они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
4: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Kanye West'а в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте сегодня после полудня и 18.30 на Business FM.
14: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
15: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
18: Так, мол, и так, мол.
19: Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов. Магазинов и ресторанов. У Мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота.
18: Так, мол, и так, мол. На Business FM.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
20: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
7: В России расширили перечень объектов критической инфраструктуры. В него включили логистические центры, а также предприятия энергетики, промышленности, связи и ЖКХ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, пишут РИА Новости. Документ также предусматривает возможность ведения временного управления. На таких объектах это может произойти, если их владельцы не выполняют требования по обеспечению безопасности или затягивают восстановление работы предприятия. Решение в каждом случае будет принимать правительство. Минпросвещение приступило к разработке обновленного федерального гособразовательного стандарта для школьников 5-9 классов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, задача – четко определить личностные и предметные результаты, выстроить межпредметные связи, а также обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. При разработке стандарта будет учтен комплексный план мероприятия по повышению качества математического и, естественно, научного образования до 2030 года. И в продолжение темы 12 первых классов откроют в школе номер 131, расположенной в Прёкском районе Нижнего Новгорода, рассказали в городском департаменте образования. Это самое большое количество первых классов, которые набрали образовательное учреждение к новому учебному году. Чуть меньше этот показатель в школе номер 188 в Новой Кузнечихе. Там 1 сентября откроются двери для 11 первых классов. Самым криминальным районом Нижнего Новгорода оказался Нижегородский, пишет информагентство в городе Н со ссылкой на региональное управление МВД. В полиции рассказали, что в Нижегородском районе зарегистрировано 81 преступление на каждые 10 тысяч населения. Далее идут Ленинский и Канавинский районы. В Приокском зарегистрировано 60 преступлений на 10 тысяч человек. В Сурмовском 59, в Советском 57, в Московском 56. Меньше всего противоправных действий зафиксировано в Автозаводском районе 49. Суд отказал группе нижегородцев в иске против стадиона «Водник». Активисты проиграли иск к мэрии и правительству области о признании незаконными активов, касающихся признания объектов стадиона аварийными, а также распоряжение правительства о создании комиссии. Эти документы власти подготовили для реализации проекта комплексного развития территории, который предполагает строительство двух высотных домов и изменение наполнения спортивного объекта. На западе Нижегородской области до конца августа установился 4-й класс пожароопасности лесов и торфяников. Посещать леса в это время запрещено, напомнили в региональном управлении МЧС. Нижегородцев призывают соблюдать правила безопасности, не жечь мусор на своих участках и около лесов, не бросать в траву спички и окурки. В случае обнаружения природного пожара следует немедленно позвонить в МЧС. 12 сентября состоится ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь». В этом году концепция фестиваля сфокусирована на развитии Арзамаса как одного из городов Золотого кольца России. Программа объединит кулинарные традиции регионов, концертные выступления и работу интерактивных площадок. Хедлайнером музыкальной части станет проект «Звента Свинтана». Ключевое событие – кулинарное шоу, для которого организаторы ищут авторов аутентичных семейных рецептов. Помимо кулинарной сцены, на Соборной площади будут работать гастролаборатории с мастер-классами от фудблогеров, ярмарка фермерской продукции, детские творческие зоны. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
20: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, и также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
14: Валюта.
20: Центробанк России установил следующие курсы валют на 26 августа. Доллар США 84 рубля 46 копеек. Евро 98 рублей 52 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
7: Нижегородская областная фармация готовится к участию в пилотном проекте Банка России по внедрению цифрового рубля. Крупнейшая аптечная сеть региона планирует использовать новую форму валюты для контроля за движением бюджетных средств в системе льготного лекарственного обеспечения, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов в своем телеграм-канале. Внедрение цифрового рубля позволит отслеживать целевое использование бюджетных ассигнований на всех этапах, от выделения средств из казны до момента получения медикаментов конечным потребителям. Технологическая инфраструктура предприятия уже готовы к проведению операции в новом формате. В этом году проведут тестирование расчетов между коммерческими структурами. Использование цифрового рубля обеспечивает прозрачность транзакций, так как каждая единица валюты имеет уникальный цифровой код, позволяющий регулятору видеть всю цепочку движения средств в режиме реального времени.
2: Нижегородские предприниматели сферы креативной экономики могут принять участие в национальной программе «Креативный код Россия». Ее задача – предоставить бизнесу открытый доступ к актуальной информации и практическим инструментам для адаптации и роста в условиях структурных изменений экономики. Ядро программы составляет образовательно-практический курс по специальной методологии пересборки бизнес-проекта, продукта, производства и продаж. В целях содействия компаниям и в повышении конкурентоспособности, масштабировании производства и поиске новых рынков сбыта в ходе реализации программы особое внимание уделят поиску партнеров и созданию коллаборации между ее участниками. В мероприятии могут поучаствовать собственники и топ-менеджеры креативных компаний и брендов, создающих продукт с ярко выраженным креативным и культурным наполнением, дизайн, мода, медиа, реклама, цифровые продукты, ремесла и другие творческие индустрии, а также производственных компаний, фабрик, мастерских и других предприятий, готовых к серийному производству. Кроме того, приглашают представителей розничных сетей, интернет-магазинов и операторов онлайн-торговли, работающих с продажей и продвижением продукции. Участие в программе бесплатное, но необходимо пройти регистрацию на сайте креативныйкод.рф. Окончание подачи заявок на углубленный трек 5 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская компания «Волгоэлектросеть» увеличила выработку на пилотном потоке на 9% и сократила время строительно-монтажных работ с 72 до 46 суток. Результаты внедрения бережливых технологий подвели эксперты регионального центра компетенций, сообщает областной Минпром. В качестве пилотного участка предприятие выбрало процесс реконструкции электрооборудования, на который приходится 67% выручки компании. Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, аудит выявил 10 ключевых проблем, препятствовавших эффективности. По каждой из них были предложены решения. Так, например, чтобы сократить время ожидания службы ремонта, на предприятии изменили систему формирования месячного графика работ, а для снижения трудоемкости работы электромонтеров закупили гайковерт. Также в компании изменили алгоритм подачи заявки на закупку оборудования, пояснил Максим Черкасов. Помимо оптимизации процессов, на предприятии прошли обучение 20 сотрудников, также были подготовлены 3 внутренних тренера, которые продолжат внедрение бережливых практик. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
22: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
23: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
24: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешанных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1,5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 15 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоцци основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкий и Гоцци потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
23: Через век. Главные капиталы России. На Business FM. О чем это? IRR – Internal Rate of Return – внутренняя норма доходности. Самый распространенный метод при анализе эффективности инвестиций. Его значение отражает экономическую ценность затрат, результатов и эффектов, а также степень риска, связанного с участием в реализации проекта. Позволяет определить максимально допустимый уровень расходов при покупке бизнеса. Главные слова на Business FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. 200 тысяч рупий или 3 тысячи долларов заплатит в Индии женщина, публично обвинившая мужчину в импотенции. Даже если это правда. Для Индии такие деньги – целое состояние. Поэтому ущемленный прекрасный пол предпочитает молчать. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. Специалисты не выявили превышение предельно допустимых норм продуктов горения вблизи пожара на территории Амурского газохимического комплекса, сообщила глава района Эльвира Агафонова. Местные жители сообщают о запахе горения. При пожаре, возникшем накануне на стройплощадке предприятия, погибли 7 человек. 6 граждан Китая, 1 россиянин. Судьба еще 9 граждан КНР остается неизвестной. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. Пожар уже потушили. Суд в Ереване арестовал сына бывшего президента страны Сидрака Кочеряна на 2 месяца. Ранее генпрокуратура возбудила уголовные дела против экс-главы республики Роберта Кочеряна и других бывших высокопоставленных чиновников. Среди них экс-министр обороны, бывший премьер-министр и бывший мэр Еревана. Их обвиняют в превышении служебных полномочий, получении взяток, отмывании денег в особо крупном размере. США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пишет Financial Times. Заявители, которым были назначены собеседования в посольствах и консульствах США, получили электронные письма с уведомлением о переносе встреч. О новых датах собеседований их должны уведомить позже. Госдепартамент не сообщил, когда встречи по иммиграционным визам возобновятся. В январе Госдеп приостановил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе россиянам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Жители Котовска Тамбовской области просят не покидать дома из-за угарного газа после пожара на складе «Wildberries». Рекомендовано не перемещаться по городу 2 дня, а окна и двери держать плотно закрытыми для предотвращения отравления угарным газом и продуктами горения, сообщили власти города. Логистический центр загорелся после атаки ВСУ. Пострадал один сотрудник компании. Пострадавшие от атак БПЛА «Селлеры» ждут цифр о покупателе заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании сообщил во внутренней служебной записке, пишут «Телеграф» и «Фигаро». Предполагается, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Селлеры ждут цифр покупателя заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
3: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Бизнес ФМ вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
4: Мы понимаем, что с одной стороны маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
3: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
5: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась раз, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка, налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Валберет, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа? Никакого ответа нет.
3: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия. Россия Аксенова.
6: На самом деле, Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
7: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это в процентах?
6: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
3: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил, а покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на двух маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки, решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна, но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
8: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки вручную класть с собой, дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что делал труба, но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
3: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
2: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились «Телеграф» и «Фигаро». Предполагается, что могут быть сокращены около сотни тысяч работников Volkswagen по всему миру. Продолжит Валерий Убадоев.
9: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадки он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
10: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
9: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
11: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
9: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
12: Почему вы миллионер? «Откуда у вашей семьи такое богатство?» – спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети – их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания FastCard, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания ArtBuild, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пьяца Гранде и компания

0: который подразумевает односторонние уступки армянской стороны.
1: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Качаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
2: Конечно, развязано и перед парламентскими выборами он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своими руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
1: В офисе экс-президента Роберта Качаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Это не первый арест Качаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли в вину разгон акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Экс-президента Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Качаряна. Также его обвиняли в получении взятки, и это дело было прекращено в 2021 году.
4: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
4: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет пауза.

0: компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: ВТБ шестой год подряд признан лидером российского рынка Private Banking. ВТБ шестой раз возглавил рейтинг Forbes среди банков для крупного частного капитала. Клиентов ВТБ Private Banking уже больше 123 тысяч человек, а портфель под управлением превысил 9 триллионов рублей. За год инвестпортфель крупных частных инвесторов банка увеличился в полтора раза. Оценка лучших Private Banking России проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, условий по сберегательным инвестиционным продуктам, количеству офисов, а также голосование участников рынка. Российский Юникредит Банк с 1 октября ужесточит условия по рублевым переводам на счета иностранных банков, в том числе в пользу клиентов этих банков, сообщает Франк Медиа. За все такие переводы банк будет взимать 2% от суммы, но не менее 1000 рублей. При этом верхнего лимита комиссии не установлено. Льготы, позволявшие ряду премиальных и зарплатных клиентов совершать переводы бесплатно, больше не будут распространяться на переводы иностранным банкам. В мессенджере Max можно будет иметь 2 аккаунта, пишет «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу приложения. Пользователи смогут переключаться между 2 профилями без авторизации. Для того, чтобы создать 2-й аккаунт, нужно обновить приложение через Рустор, после чего в настройках появится раздел «Обновить профиль». Пользователю нужно будет ввести 2-й номер телефона и подтвердить вход кодом, который придет в СМС. Функция доступна для обладателей Android. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: 9:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Внедрение промышленных роботов затормозилось. За весь прошлый год на российских предприятиях установили лишь около 2000 промышленных роботов. Об этом рассказали газете «Коммерсант» в Минпромторге. Для достижения планов по роботизации промышленности к 2030 году необходимо внедрить на российские производства дополнительно более 80 тысяч роботов. Показатель по плотности роботизации в 2025 году вообще не изменился. 29 роботов на 10 тысяч работников. При этом, согласно указу президента о национальных целях развития, России к 2030-му должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. Для этого на каждые 10 тысяч работников должно приходиться 100 роботов, комментирует эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
6: Здесь вопрос сугубо экономический. Если вы помните, то до 90-го года СССР занимала 42% рынка роботов, лидировала. Потом был колоссальнейший провал. Понятно, что всем было не до роботов. Но вот сейчас идет некоторое оживление, но для того, чтобы внедрять роботов, нужны некоторые финансовые условия. Ну, во-первых, это должно стимулироваться. Ну, например, налоговые льготы тем предприятиям, которые внедряют робототехнику. Потому что сами по себе роботы удовольствие дорогое. И сам робот стоит прилично денег. И второе, само внедрение, оно тоже требует определенных усилий. Вот в нынешних условиях как бы свободных денег у предприятий на роботизацию нет. Хотя существует там дефицит кадров, но он по-разному решается. Один мой знакомый директор завода, у него проблема была набрать квалифицированных слесарей, было крайне трудно. Ему пришлось покупать дорогие станки и приглашать на работу студентов, которым просто слесарить было неинтересно, а вот работать на станке, писать программы для станка – это вот их. И таким образом он решил проблему рабочей силы. Но это как бы частное предприятие, где хоть какие-то деньги были. А в большинстве случаев осуществлять роботизацию крайне сложно. Кроме того, под роботизацию должна быть создана инфраструктура. Например, в Германии, вот я был там на заводах полностью роботизированных, там существует масса КБ, которым просто заказывают по спецификации необходимого робота, и те, выполняя заказ, разрабатывают роботы, которые необходимы именно этому предприятию, именно для этой технологической операции. Более того, вот сами предприятия очень интересны. В цеху рабочих нет, но есть некоторая выгородка, за которой сидят программисты. То есть люди, которые постоянно какие-то программы дорабатывают, уточняют и так далее для этих роботов, которые на этом заводе работают. Вот этой инфраструктуры у нас пока нет совершенно. То есть ей необходимо заниматься. Ну, какие-то шаги в этом направлении делаются, но, как мне представляется, они совершенно недостаточны.
5: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике. Мировым лидером по роботизации производства является Южная Корея. Там на 10 тысяч работников приходится более 1000 роботов. Наиболее широко их используют в электронной и автомобильной промышленности.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
5: Гриш, доброе утро.
2: Доброе утро.
5: По традиции начинаем с нашего рынка. Что сегодня ждет? Я так понимаю, что открываемся в красной зоне.
2: Да, процент теряет индекс Мосбиржи. Ну, в принципе, все логично. Вчера на эмоциях, на это расположительных, рынок подскочил. Я имею в виду, видимо, рынок реагировал на на информацию о приезде директора ЦРУ в Москву. Опять завеяло, ну, для инвесторов показало, что завеяло духом Анкориджа. Тут еще и свеча Ватикана загорелась, я имею в виду приезд ватиканского посланника. Но все решили, что раз и оттуда, и отсюда приезжают, значит, может быть, есть какие-то условия для формирования компромиссного решения по конфликту вокруг Украины. Ну и уже стало понятно, что рынок ждет лишь одного, когда можно будет рассуждать о том, что компромисс сценарий близится и, соответственно, все завершается. Но пока, естественно, этого нет, и рынок откатился на почти прежние позиции. Тем более рублевая ликвидность на этой неделе будет еще меньше, чем на прошлой, так что для рынка акций не все так хорошо, уязвимость, естественно, усиливается. Валютный рынок в целом пока стабилизировался, и юань к рублю, если брать активность на фьючерсном рынке, ну, чуть выше отметки 12,5, то есть здесь ничего такого выдающегося пока нет. Скорость движения валютных курсов, судя по всему, будет ограничена. Может быть, рубль будет слабеть, но без сильных рывков. На глобальном рынке главная тема – это иранский вопрос, что там решат американцы с иранцами. Ну, судя по ценам на нефть, рынок решил сократить военную премию. Тут повод нашелся, да, во-первых, боевых действий нет. Все уверены, что до промежуточных выборов в Конгресс американский в ноябре американцы точно не будут военных действий предпринимать. Ну, другой вопрос, не станет ли Иран предпринимать такие действия, если американцы опять начнут вмешиваться в транспортировку логистическую в Армузском проливе. Тут есть и некий нюанс. С одной стороны, рынок понижает цен на нефть в расчете на то, что начнется какое-то более или менее оживленное движение судов через Армузский пролив на фоне сообщения о том, что Оман и Иран согласовали маршрут, логистику, которая будет совместно управляться, то есть суда будут через иранские территориальные воды входить, выходить будут через Оманский, но под контролем Ирана. Но это вот та же история, с которой все и началось, когда Трамп там пригрозил бомбить Оман за то, что они вмешиваются. Ну, пока рынок вот считает, что все вроде как заканчивается, напряженность как минимум до ноября вспыхнуть не должна. Ну, все шатко, естественно, если будет какой-то всплеск боевых, ну, каких-то обстрелов, еще что-то, или американские суда будут подвергаться атакам иранских, ну, опять все возобновится с новой силой. Ну, а пока цены на нефть снижаются, с утра в целом все спокойно.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Танк».
7: Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: «Бизнес FM». Контекст.
12: 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистемы высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+.
13: Знай меру. Кать – главная мера веса сыпучих товаров в древнерусском государстве. Иначе называлась оков и представляла собой большую бочку, окованную по верхнему срезу железным обручем, чтобы не было соблазна обрезать ее с целью мошенничества. В разное время кать могла содержать от 65 до 200 килограммов. Делилась на половники, то есть половинки, четверти и осьмины.
14: Знай меру. На Бизнес FM.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве без 2:10. В студии Алиса Потапова. Площадь пожара в заповеднике Утриш на территории Анапы достигла 70 гектаров. Работы по тушению огня осложняют горный ландшафт, труднодоступные местности, жаркая ветреная погода, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Причиной возгорания в заповеднике стало падение беспилотника накануне вечером. В результате загорелась сухая трава, кустарники и деревья. Сейчас в тушении огня участвуют более 100 человек и 30 единиц техники. В России с 1 сентября запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. С этой даты вступает в силу соответствующий приказ Минпросвещения. А в документе отмечается, что ученики не должны использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью учеников и работников школы. Использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует отдельно. Аэропорт Геленджика приостановил обслуживание рейсов в воздушной гавани. Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. В аэропорту Калининграда задерживаются 20 рейсов и 2 отменены. Движение маломерных судов по реке Туре вновь разрешено в Тюмени и Тюменском округе. Ранее вводился запрет на передвижение судов из-за паводка. Теперь он отменен. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Зачем приезжал глава ЦРУ? В Москве накануне побывал Джон Рэдклифф, как заявили в Кремле. Его визит был связан с контактами между спецслужбами, но не уточняется, с кем и по какому вопросу. Внезапный приезд главы ЦРУ активно обсуждает американская пресса. Площадки нет, но билеты продаются. Ясность с концертами Канье Уэста в Петербурге по-прежнему не появилась. Эксперты говорят, что договориться о проведении концерта можно было бы, если бы не излишняя спешка. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга, и сегодня в нашем эфире новая похожая история. Кремль сообщил, что визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Контакты с Путиным не планировались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что не располагает информацией о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США и что российская сторона не планирует на этой неделе встречу с представителями администрации США. ЦРУ пока не комментировали этот визит. Американские СМИ, CBS News, Axios пишут, что Рэдклифф был в Москве для проведения встреч. По данным сервиса FlightRadar24, американский военный транспортник улетел из Внуково около половины седьмого вечера во вторник. Американская пресса активно обсуждает внезапный приезд главы ЦРУ в Москву. Строятся разные предположения о цели и содержании визита. Но официальных заявлений как не было, так и нет.
17: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
1: Приезду главы ЦРУ в Россию, как сообщает CNN, предшествовал запрос США к Украине на несколько дней прекратить удары беспилотниками и ракетами по Москве и ряду городов России. Украинцам объяснили это так. В Россию направится высокопоставленный американский чиновник. CNN добавляет, что визит Рэдклиффа в Москву также состоялся сразу после объявления Вашингтоном операции «Экономический изгой» компании по изоляции Ирана. Bloomberg обращает внимание на другой фон визита – рост российских диверсионных усилий в Европе. Американская разведка полагает, что Россия ведет так называемую гибридную войну, имея в виду, в частности, появление дронов в небе над странами Европы. В пример приводится недавняя ситуация, когда после инцидентов с беспилотниками аэропорт Лейпциг-Галле в Германии временно приостанавливал полеты гражданской авиации, а над немецкой военной базой были замечены дроны. Европейские аналитики, как отмечает агентство, связывают эти ситуации не иначе, как с Москвой, полагая, что Россия таким образом пытается донести лишь одно – не связывайтесь с нами. Неизвестно, с кем конкретно встречался Рэдклифф в Москве, как и не ясна точная повестка визита. Но американские аналитики, мнение которых приводит Wall Street Journal, предполагают сразу несколько возможных тем. Во-первых, Украина и попытка сдвинуть с места буксующие переговоры. Рэдклифф мог также приехать, чтобы передать Москве предупреждение о возможной дальнейшей эскалации на Украине. Американские СМИ, в частности, пишут, что есть признаки того, что Россия планирует провести мобилизацию. Наконец, отдельным пунктом мог стать Иран. Вашингтон усиливает давление на Тегеран, а Россия остается его стратегическим партнером. То есть поводов для разговора накопилось немало. Наконец-то Нью-Йорк Таймс напоминает, руководители ЦРУ уже не раз поддерживали контакты с российскими коллегами даже в самые напряженные периоды отношений между Москвой и Вашингтоном. Газета также отмечает, что в Европе полагают, что осенью или зимой откроется окно для нового дипломатического рывка по урегулированию на Украине. Но самый главный вопрос, насколько Трамп вообще сосредоточен на Украине, когда параллельно у США не закрыта тема конфликта с Ираном.
5: Состоявшийся визит Джона Рэдклиффа стал первым за последние 5 лет приездом директора ЦРУ в Россию. Предыдущий глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и Николаем Патрушевым, который на тот момент занимал пост секретаря Совбеза. Кроме того, у Бернса состоялся телефонный разговор с российским президентом, где обсуждались, по данным CNN, перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил Business FM президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привести артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уже слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
18: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
19: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой, потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходит на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
18: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Kanye West'а, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
20: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
18: Kanye West, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Kanye опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Kanye West опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной ими боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 24-м, ни в 25-м годах политических препятствий для выступления Kanye West'а в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Depeche Mode, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Cent'а и так далее. И несколько раз вела переговоры с Kanye.
21: В 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента. У нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
18: То есть тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
21: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
18: А тогда где затык?
21: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственно, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
18: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Kanye West'а удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс West'у они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
5: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Kanye West'а в России, о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте сегодня после полудня 18.30 на Business FM.
22: Реклама.
3: уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
23: Тоже отдых.
24: Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
23: Тоже отдых на Бизнес FM.
25: Бизнес FM. Инструкция по применению.
26: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
26: Особые показания.
25: Дефицит времени.
26: Способ применения и дозы.
25: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
26: Передозировка.
25: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
26: и, очевидно, уже в курсе.
25: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
23: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
26: Консультация с врачом не требуется.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
22: В эфире радио не на словах, а на деле.
27: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
28: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Минсельхозе заявили о проработке дополнительных мер поддержки на зерновом рынке. Речь о закупочных интервенциях, пролонгации льготных краткосрочных кредитов и выделении доп. Субсидий производителям зерна. Данные привели в министерстве по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельского хозяйства Краснодарского края Федором Дерекой. В Минсельхозе подчеркнули, что этот субъект входит в число ведущих регионов экспортеров продукции АПК. Основу поставок составляют пшеница, подсолнечное, рапсовое масло, кукуруза и сахар. Росимущество выставило на торги производственный комплекс в промзоне Дзержинска почти за 41 миллион рублей. Заявки на участие принимают до 24 сентября. Торги назначены на 29 сентября. Информация опубликована на электронной площадке РТС Тендер. В состав лота входят 4 здания общей площадью более 1000 квадратных метров, объекты незавершенного строительства площадью более 2500 квадратных метров с готовностью 30% и газопровод протяженностью 192 метра. Имущество расположено в районе Восточного шоссе в Восточной промышленной зоне Дзержинска. По данным аукционной документации, должником указана компания «Бумага Трейд». На месте мытного рынка в Нижнем Новгороде планируют построить парковку, пишет Гиперэнэн со ссылкой на представителя собственника Григория Никитина. Напомню, на прошлой неделе начался снос рынка. В Минграде сообщили, что там хотят построить многофункциональное здание. Однако выяснилось, что новый собственник пока не готов вкладываться в новое строительство и решил временно использовать участок в качестве автомобильной стоянки. 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. В Чкаловске завершилось оснащение музея скоростей современным оборудованием, сообщает Министерство культуры Нижегородской области. В рамках национального проекта «Семья» на оснащение музея было направлено почти 22,5 миллиона рублей. Фонды музея насчитывают более 7 тысяч единиц хранения, в том числе личные вещи конструктора Ростислава Алексеева. Теперь там появились 8 интерактивных панелей со специально разработанным программным обеспечением, а также разнообразные витрины, светодинамические композиции, инсталляции, интерьерные конструкции и декоративные элементы, которые усиливают эффект. Отмечается, что музей работают с программой «Пушкинская карта». Сотрудники разработали программы, рассчитанные на подростков и молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Провести концерт Kanye West можно в Граце. С таким предложением выступил глава округа Александр Мудров. В своем канале он отметил, что если у Kanye West есть сложности с выступлением в Санкт-Петербурге, он всегда может провести концерт на гостеприимной городецкой земле. Места хватит всем. Напомню, на прошлой неделе Say Agency анонсировала концерты рэпера на Газпром-арене в Петербурге в октябре. Однако представители площадки заявили, что не заключали договор, а организаторы начали продажу билетов без необходимых документов. На официальном сайте тура Kanye West анонс концерта в России пока остался. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
2: Валюта.
0: Центробанк России установил следующие курсы валют на 26 августа. Доллар США 84 рубля 46 копеек. Евро 98 рублей 52 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
28: Нижегородская областная фармация готовится к участию в пилотном проекте Банка России по внедрению цифрового рубля. Крупнейшая аптечная сеть региона планирует использовать новую форму валюты для контроля за движением бюджетных средств в системе льготного лекарственного обеспечения, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов в своем телеграм-канале. Внедрение цифрового рубля позволит отслеживать целевое использование бюджетных ассигнований на всех этапах, от выделения средств из казны до момента получения медикаментов конечным потребителям. Технологическая инфраструктура предприятия уже готова к проведению операции в новом формате. В этом году проведут тестирование расчетов между коммерческими структурами. Использование цифрового рубля обеспечивает прозрачность транзакций, так как каждая единица валюты имеет уникальный цифровой код, позволяющий регулятору видеть всю цепочку движения средств в режиме реального времени. Нижегородские предприниматели сферы креативной экономики могут принять участие в национальной программе «Креативный код Россия». Ее задача – предоставить бизнесу открытый доступ к актуальной информации и практическим инструментам для адаптации и роста в условиях структурных изменений экономики. Ядро программы составляет образовательно-практический курс по специальной методологии пересборки бизнес-проекта, продукта, производства и продаж. В целях содействия компаниям и в повышении конкурентоспособности, масштабировании производства и поиске новых рынков сбыта в ходе реализации программы особое внимание уделяется поиску партнеров и созданию коллаборации между ее участниками. В мероприятии могут поучаствовать собственники и топ-менеджеры креативных компаний и брендов, создающих продукт с ярко выраженным креативным и культурным наполнением. Дизайн, мода, медиа, реклама, цифровые продукты, ремесла и другие творческие индустрии, а также производственных компаний, фабрик, мастерских и других предприятий, готовых к серийному производству. Кроме того, приглашают представителей розничных сетей, интернет-магазинов и операторов онлайн-торговли, работающих с продажей и продвижением продукции. Участие в программе бесплатное, но необходимо пройти регистрацию на сайте креативныйкод.рф. Окончание подачи заявок на углубленный трек 5 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская компания «Волгоэлектросеть» увеличила выработку на пилотном потоке на 9% и сократила время строительно-монтажных работ с 72 до 46 суток. Результаты внедрения бережливых технологий подвели эксперты регионального центра компетенций, сообщает областной Минпром. В качестве пилотного участка предприятие выбрало процесс реконструкции электрооборудования, на который приходится 67% выручки компании. Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, аудит выявил 10 ключевых проблем, препятствовавших эффективности. По каждой из них были предложены решения. Так, например, чтобы сократить время ожидания службы ремонта, на предприятии изменили систему формирования месячного графика работ, а для снижения трудоемкости работ электромонтеров закупили гайковер. Также в компании изменили алгоритм подачи заявки на закупку оборудования, пояснил Максим Черкасов. Помимо оптимизации процессов, на предприятии прошли обучение 20 сотрудников, также были подготовлены 3 внутренних тренера, которые продолжат внедрение бережливых практик. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом недавно рассказала предпринимательница из северной столицы. А сегодня новая похожая история. О том, как копейки превращаются в миллионы для Федеральной налоговой службы, рассказ Михаила Сафонова.
6: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
7: Начали разбираться у себя, оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
6: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы. Аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя – на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
8: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
9: И в итоге какие это суммы?
8: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
6: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
10: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
6: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили до начала. отчисления. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
1: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
6: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
22: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42-45-777.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Дура Lex. Но это Lex. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. 200 тысяч рупий или 3 тысячи долларов заплатит в Индии женщина, публично обвинившая мужчину в импотенции. Даже если это правда. Для Индии такие деньги – целое состояние. Поэтому ущемленный прекрасный пол предпочитает молчать. Дура Lex. Но это Lex. На Business FM. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Инспекторы Ростехнадзора работают на месте аварии на Амурском газохимическом комплексе. В Свободном сообщил официальный представитель службы Андрей Виль. По данным местных властей, вблизи пожара не выявлено превышений предельно допустимых норм продуктов горения. При пожаре, возникшем накануне, на стройплощадке предприятия погибли 7 человек, 6 граждан Китая, 1 россиянин. Судьба еще 9 граждан КНР остается неизвестный. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. Пожар уже потушили. Площадь возгорания на складе «Wildberries» в Котовске, Тамбовской области, превысила 100 тысяч квадратных метров. Логистический центр загорелся сегодня после атаки беспилотника. Пострадал один сотрудник компании. В середине июля этот же склад «Wildberries» также пострадал при атаке дрона. Тогда погибли 7 человек, еще 25 обратились за медицинской помощью. Суд в Ереване арестовал сына бывшего президента страны Седрака Кочеряна на 2 месяца. Ранее генпрокуратура возбудила уголовные дела против экс-главы республики Роберта Кочеряна и других бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-министра обороны Армении, бывшего премьер-министра, бывшего мэра Еревана. Их обвиняют в превышении служебных полномочий, получении взяток, отмывании денег в особо крупном размере. Российские теннисисты Мира Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал турнира «Большого шлема» в миксе. В четвертьфинале турнира в Нью-Йорке они обыграли российско-норвежскую пару Диана Шнайдер-Каспер Рут 4-1-4-5-10-5. В полуфинале Андреева Рублев встретится с парой из Чехии Каролина Мухова и Якуб Меньшик. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США решили победить экономическим путем и объявили о начале операции «Экономический изгой» против Ирана. Минфин штатов ввел эмбарго сразу против 5 секторов иранской экономики: авиации, цифровых активов, золота, судоходства и технологий. Удастся ли таким образом склонить Иран к уступкам? Об этом через минуту. Георгий Бофт. Пострадавшие от атак БПЛА-селлеры ждут цифры, а покупатели – заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании сообщил во внутренней служебной записке, пишут Телеграф и Фигаро. Предполагается, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? Эти и другие темы в эфире Business FM. США хотят задушить Иран экономически, не в силах победить военным путем. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» против Ирана. Минфин США ввел эмбарго сразу против 5 секторов иранской экономики: авиации, цифровых активов, золота, судоходства и технологий. Любой иностранный банк, страховщик, брокер или логистическая фирма, работающие в этих секторах с иранскими контрагентами, автоматически попадают под риск вторичных санкций и отсечения от долларовой платежной системы. Также в черные списки внесены сразу около 60 компаний, физлиц и судов. Приостановлены генлицензии на спортивные и академические обмены. Оплата прохода через Армуз в пользу Тегерана тоже станет санкционным риском. Удастся ли склонить Иран к уступкам? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Новые санкции мало чем отличаются от существующих. Правда, теперь Вашингтон перешел к тотальному секторальному давлению. И нынешние санкции для Трампа стали заменой сухопутной операции. Их отмена возможна только в результате масштабной сделки. Нынешние санкции также сочетаются с блокадой портов. Санкции без блокады Иран научился обходить за долгие годы. Теперь это почти невозможно. Говорят, Трамп лично обзванивает иностранных лидеров с требованием прекратить сделки с Тегераном. Однако единственная страна, которая имеет тут решающее значение, это Китай. Именно на него приходится более 80% морского экспорта иранской нефти, и на этом направлении блокада уже дала результат. По данным агентства КПЛЕР, китайский нефтеимпорт из Ирана упал в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Те китайские НПЗ, которые работали на иранской нефти, перешли на бразильскую и иракскую. Что касается китайских банков, работающих с Ираном, то глава Минфина США пока избежал конкретики. Вряд ли она сейчас и последует. Все-таки 24 сентября Си Цзиньпин должен встречаться с Трампом в Вашингтоне. Также в ноябре вступают в силу китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Белый дом не станет именно сейчас обострять отношения с Пекином из-за Тегерана. КНР, в свою очередь, продолжит по мере возможности игнорировать антииранские санкции. Ограничения будут соблюдать госбанки Китая, чтобы сохранить расчеты в долларах. Индия тоже входит в первую пятерку торговых партнеров Ирана. Но товарооборот там упал до чуть более 1,5 миллиарда долларов за год. Закупки иранской нефти Дели возобновил в апреле, после 7-летнего перерыва, воспользовавшись временным послаблением, и быстро свернет их снова. Турция в первом полугодии импортировала 4,5 миллиардов кубометров иранского газа, на треть больше, чем годом ранее. Но 25-летний контракт истек 29 июля, а нового нет. У Анкары есть альтернатива. Ирак тоже платит Ирану 4-5 миллиардов долларов в год за газ для электростанций. И тут уже у Вашингтона есть мощный рычаг давления. Самый показательный случай – Эмираты. Второй после Китая торговый партнер Ирана. На днях они приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном. Правда, сделали это не под давлением США, а после очередного иранского ракетного обстрела. За время войны Эмираты обстреливали чаще, чем Израиль. На этом фоне удивительно выглядит отказ Катара присоединяться к американским санкциям, хотя Иран обстреливал Катар весьма жестко. Но Катар – посредник в переговорах об окончании войны, наряду с Пакистаном. А посредник, присоединившийся к блокаде, перестает быть таковым. Также Катар держит около 12 миллиардов долларов иранских активов и весной открыл Тегерану кредитную линию на 6 миллиардов для импорта, едва ли без молчаливого согласия Вашингтона. Отступит ли Тегеран под американским давлением? Кое-какие признаки раскола элит угадываются, но не стоит преувеличивать их значение. Президент Пезешкиан на днях заявил, что войну лучше закончить сейчас, пока мы в положении силы и достоинства. Глава ЦБ Ирана открыто признал, что экспорт полностью встал. Инфляция приближается к 90%. Реал котируется по курсу 2 миллиона за доллар. На АЗС страны впервые за много лет появились очереди. Однако решающее слово в Иране за верховным лидером, которым с марта является Маджтаба Хамини, приведенный к власти под давлением КСИР. А команда КСИР, судя по всему, исходит из того, что время работает против Вашингтона. После того, как истек срок июньского меморандума из 14 пунктов, подписанного при пакистанском посредничестве и установившего шаткое перемирие, ничего не произошло. У Трампа не оказалось нового ухода. И это как раз ослабило сторонников мира, укрепив позиции ястребов. При этом у американцев ведь часики тоже тикают. Бензин в США стоит в пересчете на литры и рубли 92 рубля за литр, на четверть дороже прошлогоднего. ВВП во втором квартале вырос лишь на 1,5%, хотя ожидания были выше. Война с Ираном крайне непопулярна в Америке. У Ирана, в свою очередь, еще есть запас прочности. Способность населения переносить нищету исторически велика. Так что пока непонятно, кто же первым сядет за стол переговоров на чужих условиях. После чего, вопреки решительной риторике обеих сторон, вероятнее всего последует не капитуляция Тегерана, а сделка. Свобода судоходства по Ормузу в обмен на разблокировку иранских портов.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились «Телеграф» и «Фигаро». Предполагается, что могут быть сокращены около 100 000 работников Volkswagen по всему миру. Валерий Убадоев продолжит.
4: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок беспорядок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
5: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветала вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
4: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
6: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
4: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
7: Почему вы миллионер? «Откуда у вашей семьи такое богатство?» – спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети – их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Piazza

0: против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, который подразумевает односторонние уступки армянской стороны.
1: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
2: Конечно, развязаны и предпарламентскими выборами. Он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
1: В офисе экс-президента Роберта Кочаряна и главы оппозиционного блока «Армения» назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
5: Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников на объекты Wildberries. Предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов с последующей рассрочкой. До конца года также приостановят налоговые проверки. Поддержка распространяется на компании индивидуальных предпринимателей, если ущерб превысил 5% годового дохода. Кроме того, на полгода продлеваются сроки направления требований.

0: об уплате взыскания задолженности.
1: Отчеты и планы.
0: Hyundai Motor наращивает производство в расчете на Северную Америку. Компания к 30-му году намерена выпустить более 100 новых и обновленных моделей, причем более половины предназначены для североамериканского рынка. Hyundai рассчитывают занять 18 новых сегментов, в том числе рынок пикапов и небольших коммерческих машин. Отдельно компания расширит линейку гибридов в США. Также к 30-му году Hyundai рассчитывает продавать 5,5 миллионов автомобилей в год. Около 60% из них – электромобили. Американская SpaceX создаст новый космодром в штате Луизиана, говорится в сообщении на сайте компании. С него будут осуществляться тысячи запусков космических кораблей Starship. Строительство начнется в следующем году. Также этот автономный космопорт будет производить горючее и вырабатывать электроэнергию. Первый запуск Starship с этой площадки запланирован на 2029 год. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
2: Десять 10:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Внедрение промышленных роботов затормозилось. За весь прошлый год на российских предприятиях установили лишь около 2000 промышленных роботов, рассказали газете «Коммерсант» в Минпромторге. Для достижения планов по роботизации промышленности к 2030 году необходимо внедрить на российские производства дополнительно более 80 тысяч роботов. Показатель по плотности роботизации в 2025 году вообще не изменился. 29 роботов на 10 тысяч работников. При этом, согласно указу президента, России к 2030 году должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. Комментирует эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
3: Здесь вопрос сугубо экономический. Если вы помните, то до 90-го года СССР занимала 42% рынка роботов. Лидировала. Потом был колоссальнейший провал. Понятно, что всем было не до роботов. Но вот сейчас идет некоторое оживление, но для того, чтобы внедрять роботов, нужны некоторые финансовые условия. Ну, во-первых, это должно стимулироваться. Ну, например, налоговые льготы тем предприятиям, которые внедряют робототехнику. Потому что сами по себе роботы удовольствие дорогое. И сам робот стоит прилично денег. И второе, само внедрение, оно тоже требует определенных усилий. Вот в нынешних условиях как бы свободных денег у предприятий на роботизацию нет. Хотя существует там дефицит кадров, но он по-разному решается. Один мой знакомый директор завода, у него проблема была набрать квалифицированных слесарей, было крайне трудно. Ему пришлось покупать дорогие станки и приглашать на работу студентов, которым просто слесарить было неинтересно, а вот работать на станке, писать программы для станка, это вот их. И таким образом он решил проблему рабочей силы. Но это как бы частное предприятие, где хоть какие-то деньги были. А в большинстве случаев осуществлять роботизацию крайне сложно. Кроме того, под роботизацию должна быть создана инфраструктура. Например, в Германии, вот я был там на заводах полностью роботизированных, там существует масса КБ, которым просто заказывают по спецификации необходимого робота, и те, выполняя заказ, разрабатывают роботы, которые необходимы именно этому предприятию, именно для этой технологической операции. Более того, вот сами предприятия очень интересны. В цеху рабочих нет, но есть некоторая выгородка, за которой сидят программисты. То есть люди, которые постоянно какие-то программы дорабатывают, уточняют и так далее для этих роботов, которые на этом заводе работают. Вот этой инфраструктуры у нас пока нет совершенно. То есть ей необходимо заниматься. Ну, какие-то шаги в этом направлении делаются, но, как мне представляется, они совершенно недостаточны.
2: Эдуард Пройдаков. Мировым лидером по роботизации производства является Южная Корея. Там на 10 тысяч работников приходится более 1000 роботов.
4: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
5: Добрый день.
2: Ну, с российским рынком мы разобрались, там снижается все, а нефть почему сегодня падает?
5: Ну, по той же причине, еще вчерашней, да, когда рынок решил
1: что пришло время сокращать военную премию, на фоне, во-первых, ожидания, что до промежуточных выборов Конгресс в ноябре американцы точно не будут провоцировать возобновление каких-то боевых действий и прочее. Но потом сбросы, которые пока никем не были подтверждены, о том, что, дескать, переговорный процесс США с Ираном может возобновиться, и стороны очень скоро официально объявят о прекращении огня, и здесь рынок, естественно, ждет, что судоходство через Ормузский пролив снова станет активным, тем более подтвержденными пока являются новости о том, что Оман и Иран вроде как возвращаются к идее трехнедельной давности, да, из-за чего, кстати, сыр-бор и пошел, когда Оман начал разрабатывать с Ираном совместный логистический путь, который они бы контролировали, Иран со своей стороны, Оман со своей стороны, в присутствии иранских наблюдателей. Американцы вроде как здесь получались не у дел. Трамп пригрозил разбомбить Оман из-за этого и прочее. Вроде как опять вернулись к этому проекту. Трамп пока молчит, поэтому здесь момент снижение премии, с одной стороны, понятен, раз никто никого не бомбит, почему бы военную премию не снизить, с другой стороны, не очень понятен аспект дальнейший. Американцы вроде как официально провозгласили начало операции «Экономический изгой», никто ее не отменял, и вокруг Ирана должно по замыслу американской администрации сжиматься кольцо финансово-экономической блокады, они там грозят вторичными санкциями и прочее, поэтому, как я уже вчера говорил, что получает Иран. Иран получает, что у него санкции остаются, и при этом он еще открывает пролив, теряя контроль. Потому что если допустить, что американские суда будут сохранять присутствие вблизи побережья Оманского пролива, там центральная команда США по-прежнему проводит какое-то количество танкеров, их немного, но проводит. Если схема с Оманом по контролю за проливом будет активирована, вроде как американцы в этой схеме не участвуют, они должны куда-то деться. Что скажет Трамп на это, подождем. Пока цены снижаются, Brent уже теряет 3%, $86. Взбодрились, естественно, в первую очередь долговые рынки, стабилизировалась цена на долги Америки, европейский долговой рынок тоже стабилизировался, и в целом вроде как все внешне выглядит стабильно, и рынок видит, что до ноября так и должно оставаться. У нас на рынке действительно добавить пока нечего, индекс Мосбиржи теряет около процента, вчерашний всплеск эмоций на ожиданиях того, что приезд директора ЦРУ в Россию вроде как может привнести некий эффект какого-то компромиссного решения по Украине, но вроде как никаких новостей нет, директор уехал, и рынок опять у нас увял.
4: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
5: Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае еще в конце первого тысячелетия. Заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году Дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань.
4: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
1: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфоресцирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
4: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за украинских атак на склады Wildberries. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин. Меры включают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых льгот на год, а также приостановку налоговых проверок до конца года. В каждом регионе России отобрали по 10 школ, где с 1 сентября начнет действовать система оценок за поведение, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Оценки будут ставить ученикам 2-8 классов. Промпредприятие получило повреждения в Нижегородской области в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Специалисты ликвидируют последствия инцидента. Всего было сбито более 40 дронов, а пострадавших не сообщается. США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Во всех посольствах и консульствах проходит глобальное обучение. Из-за этого запись на визовые услуги будет скорректирована. В Госдепе отметили, что обучение должно помочь консульским сотрудникам выявлять заявителей, которые могут стать зависимыми от государственных пособий в США. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 11 утра в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ в Москву. Подробностей минимум. Дмитрий Песков ограничился сообщением, что приезд Джона Рэдклиффа был связан с контактами по линии спецслужб. С кем именно встречался глава ЦРУ и какие вопросы обсуждал, по-прежнему неизвестно. Индекс Мосбиржи, накануне подскочивший на новости о визите Рэдклиффа, с утра снижается. Поет ли Kanye West для россиян? Если да, то где? На третий день после отказа «Газпром-арены» от проведения концерта рэпера вопрос о месте его выступления остается открытым. Однако билеты по-прежнему продаются. Эксперты говорят, что накладок с площадкой можно было бы избежать, если бы не излишняя спешка организаторов концерта. Исторический облик сохранят, а вот функционал ждет серьезное обновление. В Москве стартует масштабная реконструкция Ярославского вокзала. Из неожиданного его планируют объединить с Ленинградским. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Кремль сообщил, что визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Контакты с Владимиром Путиным не планировались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что не располагает информацией о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США и что российская сторона не планирует на этой неделе встреч с представителями администрации США. ЦРУ пока комментировать этот визит не стало. Американские СМИ, CBS News, Axios пишут, что Рэдклифф был в Москве для проведения встреч. По данным сервиса FlightRadar24, американский военный транспортник улетел из Внуково около 6:30 вечера во вторник. Американская пресса активно обсуждает внезапный приезд главы ЦРУ в Москву. Строятся разные предположения о цели и содержании визита, но официальных заявлений как не было, так и нет.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
0: Приезду главы ЦРУ в Россию, как сообщает CNN, предшествовал запрос США к Украине на несколько дней прекратить удар беспилотниками и ракетами по Москве и ряду городов России. Украинцам объяснили это так. В Россию направится высокопоставленный американский чиновник. CNN добавляет, что визит Рэдклиффа в Москву также состоялся сразу после объявления Вашингтоном операции «Экономический изгой» компании по изоляции Ирана. Bloomberg обращает внимание на другой фон визита – рост российских диверсионных усилий в Европе. Американская разведка полагает, что Россия ведет так называемую гибридную войну, имея в виду, в частности, появление дронов в небе над странами Европы. В пример приводится недавняя ситуация, когда после инцидентов с беспилотниками аэропорт Лейпциг-Галле в Германии временно приостанавливал полеты гражданской авиации, а над немецкой военной базой были замечены дроны. Европейские аналитики, как отмечает агентство, связывают эти ситуации не иначе, как с Москвой, полагая, что Россия таким образом пытается донести лишь одно – не связывайтесь с нами. Неизвестно, с кем конкретно встречался Рэдклифф в Москве, как и не ясна точная повестка визита. Но американские аналитики, мнение которых приводит Wall Street Journal, предполагают сразу несколько возможных тем. Во-первых, Украина и попытка сдвинуть с места буксующие переговоры. Рэдклифф мог также приехать, чтобы передать Москве предупреждение о возможной дальнейшей эскалации на Украине. Американские СМИ, в частности, пишут, что есть признаки того, что Россия планирует провести мобилизацию. Наконец, отдельным пунктом мог стать Иран. Вашингтон усиливает давление на Тегеран, а Россия остается его стратегическим партнером. То есть поводов для разговора накопилось немало. Наконец-то Нью-Йорк Таймс напоминает, руководители ЦРУ уже не раз поддерживали контакты с российскими коллегами даже в самые напряженные периоды отношений между Москвой и Вашингтоном. Газета также отмечает, что в Европе полагают, что осенью или зимой откроется окно для нового дипломатического рывка по урегулированию на Украине. Но самый главный вопрос, насколько там вообще сосредоточен на Украине, когда параллельно у США не закрыта тема конфликта с Ираном.
6: Состоявшийся визит Джона Рэдклиффа стал первым за последние 5 лет приездом директора ЦРУ в Россию. Предыдущий глава разведки Уильям Бёрнс посетил Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным и Николаем Патрушевым, который на тот момент занимал пост секретаря Совбеза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил Business FM президент корпорации PMI Евгений Финкенштейн, который в то время сам пытался привести артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого выступления разгорелось слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
7: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
8: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой. Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходит на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил его предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
7: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Kanye West'а, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
9: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
7: Kanye West, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Kanye опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Kanye West опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной ими боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 24-м, ни в 25-м годах политических препятствий для выступления Kanye West'а в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Depeche Mode, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Cent'а и так далее. И несколько раз вела переговоры с Kanye.
10: В 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
7: То есть тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
10: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
7: А тогда где затык?
10: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственно, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
7: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Kanye West'а удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс West'у они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
6: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Kanye West'а в России, о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Она выйдет в эфир «Бизнес FM» сегодня после полудня и в 18:30. Республиканцы одержали важные победы на внутрипартийных выборах в США. В Южной Каролине кандидат Трампа Дарлин Грэм, сестра умершего террориста и экстремиста Линдси Грэма, выиграла второй тур республиканских праймериз в Сенат. Грэм опередила конкурента всего на несколько процентов, но для Трампа победа значима. В августе 6 поддержанных им кандидатов проиграли праймериз, отмечает CNN. В Оклахоме победил еще один фаворит Майкл Мазей, претендующий на пост губернатора. Но есть и неприятное для республиканцев. Демократы выиграли спецвыборы в Палату представителей от Джорджии. О победах слонов и перспективах республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: Сестра Грэма, экстремиста-террориста, которая выиграла с 52% против своего оппонента, который набрал 47%, действительно неоднозначная, я даже сказал, немного одиозная кампания, потому что ее не успели подготовить к дебатам, и я бы сказал, что у нее отсутствует своя собственная повестка. Это действительно, когда имя позволило ей избраться, причем ее поддерживают Дональд Трамп и вся республиканская партия, было такое единение вокруг нее. Наверное, единственный интересный кейс за прошедшую ночь. Что касается в целом электоральной повестки, которая сейчас вокруг Трампа, я бы сказал, что она негативна. По рейтингу до сих пор составляет 36-38% по разным вопросам. Один из самых низких и, можно сказать, рекордно низких за обеих каденций. Во-вторых, если мы посмотрим на рейтинги партии, то мы видим, что впервые антирейтинг демократической партии стал ниже, чем у республиканской партии. Третье, несмотря на то, что республиканцы в целом собирают больше денежных средств, мы знаем, что у бюрократического органа демократической партии проблемы с фандрайзингом, проблемы с сбором денежных средств, даже есть кредиты, которые они не могут покрыть. Несмотря на все это, рейтинги все равно говорят, что демократическая партия заберет себе большинство, как минимум в палате представителей. Более того, если мы посмотрим на все прогностические модели, то все они прогнозируют победу демократов.
12: Есть, может быть, какой-то фактор, который так или иначе был бы способен переломить эту ситуацию?
11: Несколько факторов. Международный. Первое – это завершение российско-украинского конфликта. Если Трамп сможет доказать, что он завершится это раз, а во-вторых, что это именно благодаря ему или при посредничестве конкретно его персоны. Второе – это завершение американо-иранской войны на выгодных для США условиях. Но эти факторы сейчас близки к минимальному. Мы видим, что пока у Трампа по тому же самому Ирану ничего не получается. И мне кажется, он смирился с тем, что выборы пройдут на фоне американо-иранской войны.
6: Павел Дубравский, политолог. Перед праймерис в Южной Каролине Трамп заявлял, что демократы могут объявить ему импичмент, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в ноябре. По его словам, они будут добиваться его отстранения, хотя сами не знают за что.
4: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Олеся Потапова. Спрос на электриков среди энергетических компаний в России вырос в два раза во втором квартале, выяснили эксперты Авито работы. В сфере технического обслуживания, ремонта техники, оборудования спрос на эту категорию увеличился на 14% за год, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 80 тысяч рублей в месяц. Заметнее всего зарплатные предложения для электриков выросли в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов, а также жилых и коммерческих объектов. Им предлагали чуть более 100 тысяч рублей в месяц. Число вакансий на российском рынке труда сократилось на 18% к концу месяца. Сокращение спроса на персонал характерно практически для всех отраслей, сообщает Суперджоп. В пятерку сфер деятельности, где наблюдается наибольшая отрицательная динамика, входят строительство, проектирование и недвижимость, промышленность и производство, туризм, гостиницы, общественное питание, ритейл, транспорт, логистика, склады. В персонале больше всего нуждается розничная торговля, что является традиционной ситуацией для российского рынка труда до трех последних десятилетий. Сельдь вошла в тройку наиболее доступных видов рыб в оптовых продажах. Она подешевела в среднем до 110 рублей за килограмм, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Снижение цены на эту рыбу наблюдалось с прошлого года. Среднедушевое потребление сельди в России составляет 2,5 килограмма. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Погода в Москве.
6: Прямо сейчас в столице плюс 16. К 3 часам дня температура поднимется еще на 2 градуса. И на этом все. Теплее сегодня уже не будет. Из хороших новостей синоптики говорят, что осадки сегодня не ожидаются. Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго. Пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дизтоплива после этой даты, пишет «Коммерсант». С таким предложением к вице-премьеру Александру Новаку обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цены существенно превышают биржевые. В Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дизтопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
14: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
15: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела, выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
16: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
15: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно во время уборки. Вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
16: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
15: Процентов на 40 точно. В местах в некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку уже смысла нету. Будем уже пахать.
14: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
17: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот, да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело то, что если бензин, его нет вообще, понимаете, его просто нет.
16: А по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
17: Вот на дизельное топливо, ну, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. Чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Новок-то, да, ну, все нормально. Но нет, нет. Очень плохо.
14: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
18: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже себестоимости вообще. Терминалы не принимают, не догружают.
6: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщают ведомости со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азова Черноморского бассейна, на который приходилось более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказала предпринимательница из Петербурга, а сегодня новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС, рассказ Михаила Сафонова.
19: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
20: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да? И, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
19: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы, аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
21: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
22: И в итоге вот, какие это суммы?
21: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
19: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
23: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
19: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили доначисление. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
24: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
19: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
6: Ярославский вокзал в Москве ждет масштабная реконструкция. Стартует проектирование, а до конца года строители планируют начать работы, заявили в градостроительном комплексе столицы. Вокзалу обещают вернуть исторический архитектурный облик, отремонтировать кровлю и фасады, заменить инженерное оборудование. Самое интересное в этом проекте в том, что Ярославский вокзал объединят с Ленинградским, рассказал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
1: Необходима реконструкция той части, которая находится за историческим фасадом, с целью того, чтобы вокзал адаптировать к сегодняшним требованиям перевозок, которые установлены для всего центрального транспортного узла. Аналогичная реконструкция проходила только что на Ленинградском вокзале. Мы видим, что историческая часть вокзала сохранена в полном объеме, отреконструирована, а то, что находится за исторической частью, полностью адаптировано к современным требованиям пассажирских, пригородных и дальних перевозок. То же самое будет происходить на Ярославском вокзале, то есть вокзал историческую часть реконструирует, приведут в порядок, а ту часть, которая расположена за исторической частью, сделают современной. Кроме того, принято решение зону между Ярославским и Ленинградским вокзалом, между ними также находится станция метро Комсомольская, закрыть единым конкурсом, и это получится такая большая зона пустых ног, когда пассажиры могут передвигаться спокойно, вне зависимости от атмосферных осадков.
6: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Кроме того, планируется создать дополнительные пространства для пассажиров и организовать новые входы и выходы к станциям метро. Построить также отдельный терминал для поездов дальнего следования. Планируется ли закрывать вокзал на период реконструкции, не уточняется. Пока не ясно, сколько продлятся работы и насколько сильно они осложнят жизнь пассажирам.
4: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: 11:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Склад «Вайлдберрис» в Котовске, атакованный сегодня беспилотниками ВСУ, полностью уничтожен, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Число пострадавших при атаке беспилотников на логистический центр выросло до 2, им оказывают необходимую медпомощь. Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать благодаря своевременной эвакуации и четкой работе всех служб, отметил глава региона. По его словам, большой вклад внесли военные. ПВО уничтожило 13 беспилотников, еще 3 дрона были сбиты мобильными огневыми группами. 3 беспилотника успели нанести удар по зданию склада «Вайлдберрис». В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в членстве в террористической организации. Они пропагандировали радикальную идеологию, нападали на местных жителей, которые не разделяли их взгляды. В ФСБ заявили, что ячейка террористов связана с одной из международных террористических организаций. Участники группировки действовали в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Подававший над Европой сигнал об аварийной ситуации на борту американский военно-транспортный самолет Boeing Globemaster 3 вернулся в пункт вылета. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах ЕС. Накануне вечером самолет вылетал с военной базы в Германии, после чего взял курс на юг. Однако в воздушном пространстве Греции подал сигнал об аварийной ситуации, развернулся обратно. Посадка прошла штатно. Правительство Молдавии продлило на сентябрь режим тревоги из-за дефицита воды, а также в сфере энергетики. Причина в перебоях в поставках горючего. Такое постановление одобрили на заседании правительства страны. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 11:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Соединенные Штаты разработали новый план усмирения Ирана. Минфин США объявил о начале операции «Экономический изгой» и ввел эмбарго сразу против 5 секторов иранской экономики – авиации, цифровых активов, золота, судоходства и технологий. Станет ли Иран сговорчивее? Об этом через минуту Георгий Бовт. Мировая рождаемость впервые упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Причем рожают меньше как в бедных, так и в богатых странах. Основная причина, по мнению ученых, финансовая. Содержать детей стало слишком дорого. Мы попытались разобраться в цене вопроса. Apple анонсировала выпуск нового Mac Mini. Он выйдет в двух версиях. M6, его стоимость в пересчете на рубли стартует от 75 тысяч, и M5 Pro по цене от 141,5 тысячи рублей. Что получат пользователи за эти деньги? Об этом и многом другом в эфире Business FM. США хотят задушить Иран экономически, не в силах победить военным путем. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» против Ирана. Минфин США ввел эмбарго сразу против 5 секторов иранской экономики: авиации, цифровых активов, золота, судоходства и технологий. Любой иностранный банк, страховщик, брокер или логистическая фирма, работающий в этих секторах с иранскими контрагентами, автоматически подпадают под риск вторичных санкций и отсечения от долларовой платежной системы. Также в черные списки внесены сразу около 60 компаний, физлиц и судов. Приостановлены генеральные лицензии на спортивные и академические обмены. Оплата прохода через Армуз в пользу Тегерана тоже станет санкционным риском. Удастся ли склонить Иран к уступкам? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
0: Новые санкции мало чем отличаются от существующих. Правда, теперь Вашингтон перешел к тотальному секторальному давлению. И нынешние санкции для Трампа стали заменой сухопутной операции. Их отмена возможна только в результате масштабной сделки. Нынешние санкции также сочетаются с блокадой портов. Санкции без блокады Иран научился обходить за долгие годы. Теперь это почти невозможно. Говорят, Трамп лично обзванивает иностранных лидеров с требованием прекратить сделки с Тегераном. Однако единственная страна, которая имеет тут решающее значение – это Китай. Именно на него приходится более 80% морского экспорта иранской нефти, и на этом направлении блокада уже дала результат. По данным агентства КПЛЕР, китайский нефтеимпорт из Ирана упал в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Те китайские НПЗ, которые работали на иранской нефти, перешли на бразильскую и иракскую. Что касается китайских банков, работающих с Ираном, то глава Минфина США пока избежал конкретики. Вряд ли она сейчас и последует. Все-таки 24 сентября Си Цзиньпин должен встречаться с Трампом в Вашингтоне. Также в ноябре вступают в силу китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Белый дом не станет именно сейчас обострять отношения с Пекином из-за Тегерана. КНР, в свою очередь, продолжит по мере возможностей игнорировать антииранские санкции. Ограничения будут соблюдать госбанки Китая, чтобы сохранить расчеты в долларах. Индия тоже входит в первую пятерку торговых партнеров Ирана. Но товарооборот там упал до чуть более 1,5 миллиарда долларов за год. Закупки иранской нефти Дели возобновил в апреле, после 7-летнего перерыва, воспользовавшись временным послаблением, и быстро свернет их снова. Турция в первом полугодии импортировала 4,5 миллиардов кубометров иранского газа, на треть больше, чем годом ранее. Но 25-летний контракт истек 29 июля, а нового нет. У Анкары есть альтернатива. Ирак тоже платит Ирану 4-5 миллиардов долларов в год за газ для электростанций. И тут уже у Вашингтона есть мощный рычаг давления. Самый показательный случай – Эмираты. Второй после Китая торговый партнер Ирана. На днях они приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном. Правда, сделали это не под давлением США, а после очередного иранского ракетного обстрела. За время войны Эмираты обстреливали чаще, чем Израиль. На этом фоне удивительно выглядит отказ Катара присоединяться к американским санкциям, хотя Иран обстреливал Катар весьма жестко. Но Катар – посредник в переговорах об окончании войны, наряду с Пакистаном. А посредник, присоединившийся к блокаде, перестает быть таковым. Также Катар держит около 12 миллиардов долларов иранских активов и весной открыл Тегерану кредитную линию на 6 миллиардов для импорта, едва ли без молчаливого согласия Вашингтона. Отступит ли Тегеран под американским давлением? Кое-какие признаки раскола элит эффекты угадываются, но не стоит преувеличивать их значение. Президент Пезешкиан на днях заявил, что войну лучше закончить сейчас, пока мы в положении силы и достоинства. Глава ЦБ Иран открыто признал, что экспорт полностью встал. Инфляция приближается к 90%. Риал котируется по курсу 2 миллиона за доллар. На АЗС страны впервые за много лет появились очереди. Однако решающее слово в Иране за верховным лидером, которым с марта является Мадштаба Хамини, приведенный к власти под давлением КСИР. А командование КСИР, судя по всему, исходит из того, что время работает против Вашингтона. После того, как истек срок июньского меморандума из 14 пунктов, подписанного при пакистанском посредничестве и установившего шаткое перемирие, ничего не произошло. У Трампа не оказалось нового ухода. И это как раз ослабило сторонников мира, укрепив позиции ястребов. При этом у американцев ведь часики тоже тикают. Бензин в США стоит в пересчете на литры и рубли 92 рубля за литр, на четверть дороже прошлогоднего. ВВП во втором квартале вырос лишь на 1.5%, хотя ожидания были выше. Война с Ираном крайне непопулярна в Америке. У Ирана, в свою очередь, еще есть запас прочности. Способность населения переносить нищету исторически велика. Так что пока непонятно, кто же первым сядет за стол переговоров на чужих условиях. После чего, вопреки решительной риторике обеих сторон, вероятнее всего последует не капитуляция Тегерана, а сделка. Свобода судоходства по Армузу в обмен на разблокировку иранских портов.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и затраченных сил. Валерий Убадоев продолжит.
2: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
3: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
2: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
5: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К сотому году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей. Но уже поздно.
2: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Apple представила свой новый компактный компьютер Mac Mini. По сути, это системный блок размером с небольшую книгу, к которому достаточно подключить монитор, клавиатуру и мышь. Это будет первое обновление устройства за последние 2 года. Производитель обещает в 2 раза больше памяти и в 4 раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. В зависимости от процессора, Mac Mini будет стоить от 75 до 141 тысячи рублей. Для каких задач подходит такой компьютер и почему подобный форм-фактор пока не получил массового распространения? Мы спросили аналитика ICT Online.ru Андрея Блинова.
8: Что можно, допустим, использовать как хранилище, которое можно переносить, плюс компьютер, все это в одном небольшом устройстве. Так же, как ноутбук, например, только он еще более компактный. Можно подключить потом любую удобную структуру, на работу можно брать с собой. И он достаточно мощный для решения всех офисных задач. Область, на самом деле, достаточно большая. Но у них есть недостатки в том, что такую коробочку невозможно поместить, допустим, тоже графическую карту или видеокарту. Они не пока не подойдут для каких-то высокопроизводительных задач, высокотребовательных, таких как программирование и гейминг профессиональный. С выходом модели Apple их возможность чуть расширится. Но я не думаю, что мини ПК от Apple как-то изменит рынок.
12: Почему такой вид компьютера вообще пока не получил массового распространения?
8: Я

0: шрифт. Комментарии под роликом соответствующие. В первой половине сентября пройдет традиционная презентация новых продуктов от Apple. Компания готовится представить свой очередной смартфон iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также свой первый складной iPhone в формате книжка. Отдельное внимание приковано к цене новинок. На фоне дефицита чипов эксперты ждали скачка от яблочной компании. Но, как пишет Bloomberg, реальная картина спокойнее прогнозов. Новый смартфон будет примерно на 10% дороже предыдущего.
1: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
5: Успеть за 10 секунд на Business FM.
6: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
7: Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
9: Бизнес и власть.
8: Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников на объекты Wildberries. Предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов с последующей рассрочкой. До конца года также приостановят налоговые проверки. Поддержка распространяется на компании индивидуальных предпринимателей, если ущерб превысил 5% годового дохода. Кроме того, на полгода продлеваются сроки направления требований об уплате и взыскании задолженности.
9: Отчеты и планы.
8: Hyundai Motor наращивает производство в расчете на Северную Америку. Компания к 30-му году намерена выпустить более 100 новых и обновленных моделей, причем более половины предназначены для североамериканского рынка. Hyundai рассчитывают занять 18 новых сегментов, в том числе рынок пикапов и небольших коммерческих машин. Отдельно компания расширит линейку гибридов в США. Также к 30-му году Hyundai рассчитывает продавать 5,5 миллионов автомобилей в год. Около 60% из них – электромобили. Американская SpaceX создаст новый космодром в штате Луизиана, говорится в сообщении на сайте компании. С него будут осуществляться тысячи запусков космических кораблей Starship. Строительство начнется в следующем году. Также этот автономный космопорт будет производить горючее и вырабатывать электроэнергию. Первый запуск Starship с этой площадки запланирован на 2029 год. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: 11:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Внедрение промышленных роботов затормозилось. За весь прошлый год на российских предприятиях установили лишь около 2000 промышленных роботов. Об этом рассказали газете «Коммерсант» в Минпромторге. Для достижения планов по роботизации промышленности к 2030 году необходимо внедрить на российские производства дополнительно более 80 тысяч роботов. Показатель плотности роботизации в 2025 году вообще не изменился. 29 роботов на 10 тысяч работников. При этом, согласно указу президента о национальных целях развития, Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. Для этого на каждые 10 тысяч работников должно приходиться 100 роботов, комментирует эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
12: Здесь вопрос сугубо экономический. Если вы помните, то до 90-го года СССР занимала 42% рынка роботов, лидировала. Потом был колоссальнейший

0: Бывал. Понятно, что всем было не до роботов. Но вот сейчас идет некоторое оживление, но для того, чтобы внедрять роботов, нужны некоторые финансовые условия. Ну, во-первых, это должно стимулироваться. Ну, например, налоговые льготы тем предприятиям, которые внедряют робототехнику. Потому что сами по себе роботы удовольствие дорогое. И сам робот стоит прилично денег. И второе, само внедрение, оно тоже требует определенных усилий. Вот в нынешних условиях как бы свободных денег у предприятий на роботизацию нет. Хотя существует там дефицит кадров, но он по-разному решается. Один мой знакомый директор завода, у него проблема была набрать квалифицированных слесарей, было крайне трудно. Ему пришлось покупать дорогие станки и приглашать на работу студентов, которым просто слесарить было неинтересно, а вот работать на станке, писать программы для станка, это вот их. И таким образом он решил проблему рабочей силы. Но это как бы частное предприятие, где хоть какие-то деньги были. А в большинстве случаев осуществлять роботизацию крайне сложно. Кроме того, под роботизацию должна быть создана инфраструктура. Например, в Германии, вот я был там на заводах полностью роботизированных, там существует масса КБ, которым просто заказывают по спецификации необходимого робота, и те, выполняя заказ, разрабатывают роботы, которые необходимы именно этому предприятию, именно для этой технологической операции. Более того, вот сами предприятия очень интересны. В цеху рабочих нет, но есть некоторая выгородка, за которой сидят программисты. То есть люди, которые постоянно какие-то программы дорабатывают, уточняют и так далее для этих роботов, которые на этом заводе работают. Вот этой инфраструктуры у нас пока нет совершенно. То есть ей необходимо заниматься. Ну, какие-то шаги в этом направлении делаются, но, как мне представляется, они совершенно недостаточны.
1: Эдуард Пройдаков, эксперт. Мировым лидером по роботизации производства является Южная Корея. Там на 10 тысяч работников приходится более 1000 роботов. Наиболее широко их используют в электронной и автомобильной промышленности.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
3: Добрый день.
1: Ну что, сегодня нефть Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с 13 августа. Это, надо понимать, реакция на планы США превратить Иран в экономического изгоя или есть какие-то иные факторы?
3: Нет, с изгоем тут не сошлось пока, да, потому что рынок не испугался. Там же не были, ну, были озвучены, что будут вторичные санкции, но они не были прямо сейчас как-то активированы. Было лишь угроза. А так, да, какие-то санкции ввели и прочее. Но в этот момент был тем более нейтрализован еще и новостями, которые вчера вбрасывали, вот особенно когда цены пытались расти. Это все у нас происходит обычно по утрам. И сначала новости о том, что, дескать, американская сторона через пакистанского главкома сухопутных войск предложила Ирану вернуться к меморандуму о взаимопонимании и, соответственно, заключить официальное объявление о прекращении огня. Ну, эти новости никто не подтвердил, но вот новости, которые подтверждены, это вот о том, что возвращается опять игра по взаимному контролю за проливом со стороны Омана и Ирана. Соответственно, здесь вот надо понять, да, именно когда Иран и Оман заявили о том, что они совместно будут контролировать проход через пролив, Иран со своей стороны, Оман со своей стороны, при этом американская сторона, которая сейчас участвует в контроле за проходом танкеров из так называемого южного, через так называемый южный маршрут, он как раз проходит по побережью Омана, ну, вроде как, американцев оттуда из этой схемы убирают. Трамп был в прошлый раз против, пригрозил Оман разбомбить. Потом были удары Ирана по тем танкерам, которые под контролем американцев проходили. И началась вот эта вся заваруха, которая взвинтила цены на нефть. Сейчас вот возвращаемся к старой схеме, а цены снижаются опять в рамках ожиданий, что активность в логистике через пролив возобновится. Ну, в любом случае, рынок решил, что военную премию можно снизить, потому что до выборов в Конгресс ноябрьских, по мнению рынка, американцы никаких активных активных боевых действий вести не собираются. И не будут даже провоцировать. Посмотрим, пока цены снижаются, и здесь ничего не изменилось. Другой вопрос, что с ценами-то на саму сырую нефть не все так просто. Дело в том, что главный фактор нестабильности – это, во-первых, сохраняющийся спрос на топливном рынке во всем мире. Во-вторых, по сути, периодическая нехватка предложения на топливном рынке, особенно в той же Америке, в Европе, из-за чего цены высокие. Вот даже в Америке, смотрите, Федеральный резервный банк Сент-Луис, который как раз проводит мониторинг ситуации на топливном рынке, сообщает, что по факту завершения прошлой недели, это когда уже цены на нефть расти, кстати, прекратили, цены за дизель в Америке выросли на 20 центов, 5,65 доллара за галлон, а на бензин на 4 цента, 4 доллара 9 центов за галлон, то есть выше 4 долларов. Это все происходит в преддверии приближения выборов в Конгресс и прочее, поэтому цены на нефть падают, а на топливо так они практически не падают. А если задавить цены на сырую нефть еще ниже, то прибыльность нефтепереработки будет совершенно безумно выгодной, поэтому нефтепереработчики будут просто поглощать все свободные поставки предложения сырой нефти, и в итоге все это может привести к тому, что рано или поздно рынок сырой нефти начнет реагировать не на военные премии, а на фактически будущие поставки, фактически на будущий спрос, который не может быть не так быстро удовлетворен. Так что ситуация здесь не такая простая. Кстати, здесь еще и на кризис на топливном рынке мировом свою роль сыграли удары Украины по российским объектам топливной инфраструктуры. Россия играла огромную роль с точки зрения экспортера нефтепродуктов на мировом рынке. Сейчас, когда мы ничего не экспортируем, соответственно, мы еще и импортируем бензин. Значит, создаем дополнительный спрос, при этом сократив свое присутствие в качестве поставщиков нефтепродуктов. Так что здесь фактор Украины, может быть, даже большую роль сыграл, нежели иранский фактор, который только-только начинает влиять на мировой рынок. А фактор Украины, он как раз и, по сути, стал катализатором того, что мы видим.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 августа на сцене театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Валюты. Монеты мьянманского кьята впервые появились в 1852 году. Кьятом тогда на местном наречии называли общую для некоторых стран Индокитая меру веса серебра. Монеты чеканились разных номиналов и не только из серебра, но и из золота, олова, железа и даже свинца. Сегодня кьят в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Если бы вам предложили две одинаковые вакансии, что бы вы выбрали? В первой зарплата чуть выше, во второй зарплата примерно такая же, но компания действительно делает жизнь сотрудников удобнее. Еще несколько лет назад большинство выбрали бы первый вариант, но сегодня, как хедхантер, я все чаще вижу другую картину. Давайте обсудим, что влияет на выбор работодателя. Если раньше стандартом были ДМС, фитнес и компенсация питания, то сегодня работодатели ищут решения, которые становятся частью образа жизни сотрудника. Например, некоторые компании выделяют женщинам оплачиваемое рабочее время для прохождения медицинского чекапа. Не в отпуске и не в выходной, а именно в рабочий день. Потому что понимают, забота о здоровье сотрудников – это инвестиция, а не дополнительная льгота. Или, например, корпоративное такси. Летом, когда часть команды в отпусках и многие задерживаются допоздна, выполняя работу за коллегу, возможность спокойно уехать домой поздно вечером становится не просто удобством, а проявлением заботы работодателя. Такие решения повышают лояльность и делают вакансии компании более привлекательными для кандидатов. Ведь человек оценивает не только размер оклада, но и то, насколько комфортно ему будет работать каждый день. Интересно, что это выгодно и самому работодателю. Например, при использовании корпоративного такси «Яндекс.Го» компания может вернуть НДС с расходов на поездки и направить эти средства на развитие бизнеса. Получается, это решение одновременно поддерживает сотрудников и остается экономически оправданным для компании.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за украинских атак на склады Wildberries. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин. Они включают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых льгот на год, а также приостановку налоговых проверок до конца года. Глава Минпросвещения напомнил, что с 1 сентября вступает в силу приказ министерства, которым запрещается использование мобильных телефонов на уроках. А учитель сможет удалять из класса учеников, нарушивших дисциплину, отметил Сергей Кравцов. Приказ будет действовать до 1 сентября 2027 года. В Хакасии запретили запускать дроны с 29 августа по 21 сентября. Об этом сообщила мэрия Абакана. Меры предприняты для предупреждения терактов и преступлений террористической направленности. Исключение будет сделано для запусков для выполнения задач ФСБ, МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии и управлений ФСИН. Следующий тропический шторм, который сформируется в Атлантическом океане, будет носить имя Долли. Об этом сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что название не связано с недавней кончиной американской кантри-исполнительницы и актрисы Долли Партон. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ в Москву. Подробностей минимум. Дмитрий Песков ограничился сообщением, что приезд Джона Рэдклиффа был связан с контактами по линии спецслужб. С кем именно встречался глава ЦРУ и какие вопросы обсуждал, по-прежнему неизвестно. Индекс Мосбиржи, накануне подскочивший на новости о визите Рэдклиффа, с утра снижается. Пентагон прощается с Anthropic. Министерство уже удалило 90% продуктов от разработчика и модели и планирует завершить этот процесс к концу сентября. Причиной послужил отказ Anthropic предоставить военным доступ к неограниченному применению искусственного интеллекта. Эксперты называют историю показательной. Какими могут быть ее последствия? Исторический облик сохранят, а вот функционал ждет серьезное обновление. В Москве стартует масштабная реконструкция Ярославского вокзала. Из неожиданного его планируют объединить с Ленинградским. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Кремль сообщил, что визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Контакты с Владимиром Путиным не планировались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США и что российская сторона не планирует на этой неделе встреч с представителями администрации США. ЦРУ пока не комментировала этот визит. Американские СМИ, CBS News и Axios пишут, что Рэдклифф был в Москве для проведения встреч. По данным сервиса Flight Radar 24, американский военный транспортник улетел из Внуково около 6:30 вечера во вторник. О чем же могла идти речь? Своими предположениями делится Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
6: Теоретически визави Рэдклиффа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Про Рэдклиффа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палата представителей Конгресса США выйдет выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас сделаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
7: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трампа, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать?
6: Я не думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», с ним беседовал Алексей Пантелеев. Американская пресса активно обсуждает внезапный приезд главы ЦРУ в Москву. В отсутствии каких-либо официальных заявлений строятся разные предположения о цели и содержании визита.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Приезду главы ЦРУ в Россию, как сообщает CNN, предшествовал запрос США к Украине на несколько дней прекратить удары беспилотниками и ракетами по Москве и ряду городов России. Украинцам объяснили это так. В Россию направится высокопоставленный американский чиновник. CNN добавляет, что визит Рэдклиффа в Москву также состоялся сразу после объявления Вашингтоном операции «Экономический изгой» компании по изоляции Ирана. Bloomberg обращает внимание на другой фон визита – рост российских диверсионных усилий в Европе. Американская разведка полагает, что Россия ведет так называемую гибридную войну, имея в виду, в частности, появление дронов в небе над странами Европы. В пример приводится недавняя ситуация, когда после инцидентов с беспилотниками аэропорт Лейпциг-Галле в Германии временно приостанавливал полеты гражданской авиации, а над немецкой военной базой были замечены дроны. Европейские аналитики, как отмечает агентство, связывают эти ситуации не иначе, как с Москвой, полагая, что Россия таким образом пытается донести лишь одно – не связывайтесь с нами. Неизвестно, с кем конкретно встречался Рэдклифф в Москве, как и не ясна точная повестка визита. Но американские аналитики, мнение которых приводит Wall Street Journal, предполагают сразу несколько возможных тем. Во-первых, Украина и попытка сдвинуть с места буксующие переговоры. Рэдклифф мог также приехать, чтобы передать Москве предупреждение о возможной дальнейшей эскалации на Украине. Американские СМИ, в частности, пишут, что есть признаки того, что Россия планирует провести мобилизацию. Наконец, отдельным пунктом мог стать Иран. Вашингтон усиливает давление на Тегеран, а Россия остается его стратегическим партнером. То есть поводов для разговора накопилось немало. Наконец-то Нью-Йорк Таймс напоминает, руководители ЦРУ уже не раз поддерживали контакты с российскими коллегами даже в самые напряженные периоды отношений между Москвой и Вашингтоном. Газета также отмечает, что в Европе полагают, что осенью или зимой откроется окно для нового дипломатического рывка по урегулированию на Украине. Но самый главный вопрос, насколько там вообще сосредоточен на Украине, когда параллельно у США не закрыта тема конфликта с Ираном.
1: Состоявшийся визит Джона Рэдклиффа стал первым за последние 5 лет приездом директора ЦРУ в Россию. Предыдущий глава разведки Уильям Бернс посетил Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным и Николаем Патушевым, который на тот момент занимал пост секретаря Совбеза. Кроме того, у Бернса состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным, где обсуждались, по данным CNN, перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины. Другим темам селлеры ждут цифр, а покупатели – заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
9: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Бизнес-ФМ вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
10: Мы понимаем, что, с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
9: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
11: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа. Никакого ответа нет.
9: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки, комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия Аксенова.
12: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
13: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько этого в процентах?
12: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
9: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на 2 маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
14: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки в ручную кладь с собой дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что дело труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
9: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес-ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
16: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
17: Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
16: Дефицит времени.
17: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
17: и, очевидно, уже в курсе.
16: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации М номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
18: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Атаку более 40 беспилотников отразили над Нижегородской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Глеб Никитин. В результате повреждены промышленные предприятия, несколько домов и автомобилей. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Специалисты ликвидируют последствия всем гражданам, чье имущество пострадало, власти обещают оказать помощь. В Минсельхозе заявили о проработке дополнительных мер поддержки на зерновом рынке. Речь о закупочных интервенциях, пролонгации льготных краткосрочных кредитов и выделении доп. Субсидий производителям зерна. Данные привели в министерстве по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельского хозяйства Краснодарского края Федором Дерекой. В Минсельхозе подчеркнули, что этот субъект входит в число ведущих регионов экспортеров продукции АПК. Основу поставок составляют пшеница, подсолнечное, рапсовое масло, кукуруза и сахар. Росимущество выставило на торги производственный комплекс в промзоне Дзержинска почти за 41 миллион рублей. Заявки на участие принимают до 24 сентября. Торги назначены на 29 сентября. Информация опубликована на электронной площадке РТС Тендер. В состав лота входят 4 здания общей площадью более 1000 квадратных метров, объекты незавершенного строительства площадью более 2500 квадратных метров с готовностью 30% и газопровод протяженностью 192 метра. Имущество расположено в районе Восточного шоссе в Восточной промышленной зоне Дзержинска. По данным аукционной документации, должником указана компания «Бумага Трейд». На месте мытного рынка в Нижнем Новгороде планируют построить парковку, пишет Гиперинен со ссылкой на представителя собственника Григория Никитина. Напомню, на прошлой неделе начался снос рынка. В Минграде сообщили, что там хотят построить многофункциональное здание. Однако выяснилось, что новый собственник пока не готов вкладываться в новое строительство и решил временно использовать участок в качестве автомобильной стоянки. 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Чкаловске завершилось оснащение музея скоростей современным оборудованием, сообщает Министерство культуры Нижегородской области. В рамках национального проекта «Семья» на оснащение музея было направлено почти 22,5 миллиона рублей. Фонды музея насчитывают более 7 тысяч единиц хранения, в том числе личные вещи конструктора Ростислава Алексеева. Теперь там появились 8 интерактивных панелей со специально разработанным программным обеспечением, а также разнообразные витрины, светодинамические композиции, инсталляции, интерьерные конструкции и декоративные элементы, которые усиливают эффект. Отмечается, что музей работает с программой «Пушкинская карта». Сотрудники разработали программы, рассчитанные на подростков и молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Провести концерт Kanye West можно в Грации. С таким предложением выступил глава округа Александр Мудров. В своем канале он отметил, что если у Kanye West есть сложности с выступлением в Санкт-Петербурге, он всегда может провести концерт на гостеприимной городецкой земле. Места хватит всем. Напомню, на прошлой неделе Say Agency анонсировала концерты рэпера на Газпром-арене в Петербурге в октябре. Однако представители площадки заявили, что не заключали договор, а организаторы начали продажу билетов без необходимых документов. На официальном сайте тура Kanye West анонс концерта в России пока остался. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
19: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером будет пасмурно, плюс 16, и также возможен дождь, а ночью плюс 13 градусов.
2: Валюта.
19: Центробанк России установил следующие курсы валют на 26 августа. Доллар США 84 рубля 46 копеек. Евро 98 рублей 52 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
18: Нижегородская областная фармация готовится к участию в пилотном проекте Банка России по внедрению цифрового рубля. Крупнейшая аптечная сеть региона планирует использовать новую форму валюты для контроля за движением бюджетных средств в системе льготного лекарственного обеспечения, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов в своем телеграм-канале. Внедрение цифрового рубля позволит отслеживать целевое использование бюджетных ассигнований на всех этапах, от выделения средств из казны до момента получения медикаментов конечным потребителям. Технологическая инфраструктура предприятия уже готовы к проведению операции в новом формате. В этом году проведут тестирование расчетов между коммерческими структурами. Использование цифрового рубля обеспечивает прозрачность транзакций, так как каждая единица валюты имеет уникальный цифровой код, позволяющий регулятору видеть всю цепочку движения средств в режиме реального времени. Нижегородские предприниматели сферы креативной экономики могут принять участие в национальной программе «Креативный код Россия». Ее задача – предоставить бизнесу открытый доступ к актуальной информации и практическим инструментам для адаптации и роста в условиях структурных изменений экономики. Ядро программы составляет образовательно-практический курс по специальной методологии пересборки бизнес-проекта, продукта, производства и продаж. В целях содействия компаниям и в повышении конкурентоспособности, масштабировании производства и поиске новых рынков сбыта в ходе реализации программы особое внимание уделяется поиску партнеров и созданию коллабораций между ее участниками. В мероприятии могут поучаствовать собственники и топ-менеджеры креативных компаний и брендов, создающих продукт с ярко выраженным креативным и культурным наполнением. Дизайн, мода, медиа, реклама, цифровые продукты, ремесла и другие творческие индустрии. А также производственных компаний, фабрик, мастерских и других предприятий, готовых к серийному производству. Кроме того, приглашают представители розничных сетей, интернет-магазинов и операторов онлайн-торговли, работающих с продажей и продвижением продукции. Участие в программе бесплатное, но необходимо пройти регистрацию на сайте креативныйкод.рф. Окончание подачи заявок на углубленный трек 5 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская компания «Волга Электросеть» увеличила выработку на пилотном потоке на 9% и сократила время строительно-монтажных работ с 72 до 46 суток. Результаты внедрения бережливых технологий подвели эксперты регионального центра компетенций, сообщает областной Минпром. В качестве пилотного участка предприятие выбрало процесс реконструкции электрооборудования, на который приходится 67% выручки компании. Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, аудит выявил 10 ключевых проблем, препятствовавших эффективности комплексе. По каждой из них были предложены решения. Так, например, чтобы сократить время ожидания службы ремонта, на предприятии изменили систему формирования месячного графика работ, а для снижения трудоемкости работ электромонтеров закупили гайковер. Также в компании изменили алгоритм подачи заявки на закупку оборудования, пояснил Максим Черкасов. Помимо оптимизации процессов, на предприятии прошли обучение 20 сотрудников. Также были подготовлены 3 внутренних тренера, которые продолжат внедрение бережливых практик. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до конца января 2027 года. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дизтоплива после 1 сентября, пишет «Коммерсант». С таким предложением к вице-премьеру Александру Новаку обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых станций остается ограниченной, а цены существенно превышают биржевые. В Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дизтопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
20: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
21: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупаю дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
13: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
21: Любой это товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
13: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
21: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку жечь смысла нету. Будем уже пахать.
20: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
22: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот, да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что бензин его нет вообще, понимаете, его просто нет.
13: А по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
22: Вот на дизельное топливо, ну, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. А чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Новых там, да, ну, все нормально. Но нет, нет. Очень плохо.
20: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
23: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже себестоимости вообще. Терминалы не принимают, не догружают.
24: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес-фиаско. В 2007 году американская актриса Сара Джессика Паркер объявила о запуске собственной линии одежды. Телесериал «Секс в большом городе», в котором Сара играла главную роль, тогда был на пике популярности, поэтому новость стала сенсацией. Впрочем, сама коллекция одежды фанатов разочаровала. В основном она состояла из простых и, что называется, базовых вещей типа серых джинсов или черного топа. Хотя у поклонников Сара Джессика Паркер всегда ассоциировалась с нарядами, которые никак нельзя назвать будничными. Несмотря на то, что коллекцию недорогих вещей постепенно раскупили, актриса, наслушавшись критики, решила закрыть проект. Раздобыть одежду от Сары Джессики Паркер теперь можно разве что на eBay. И, естественно, это будет уже секонд-хенд.
3: Бизнес-фиаско на Бизнес-ФМ.
2: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
3: Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ.
2: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
4: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел на территории Беларуси. Он состоялся по формуле 10-10. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. О еще одном обмене сообщалось 24 августа. Он прошел в Гомельской области Беларуси. В Россию вернулись 10 военнопленных. Столько же граждан передали украинской стороне. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Ашара. Они отметили значение меморандума о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, подписанного 9 августа. Путин подтвердил поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также создание условий для долгосрочной нормализации и восстановления страны. Россия объявила в международный розыск корреспондента газеты «ФАЦ» Михаэля Мартенса. В нашей стране он заочно арестован, сообщил ТАСС, участник процесса. Напомню, Мартенсу ранее заочно предъявили обвинение в разжигании ненависти после слов об убийстве русских. В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в членстве в террористической организации. Они пропагандировали радикальную идеологию и нападали на местных жителей, которые не разделяли их взгляды. Ячейка террористов связана с одной из международных террористических организаций. Участники группировки действовали в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина первого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Жители Котовско-Тамбовской области просят не покидать дома и не открывать окна из угарного газа после пожара, уничтожившего склад Wildberries. Ограничения будут действовать 2 дня. Логистический центр загорелся после удара БПЛА. Пострадали 2 человека. Поет ли Kanye West для россиян? Если да, то где? На третий день после отказа «Газпром-арены» от проведения концерта рэпера вопрос о месте его выступления остается открытым. Однако билеты по-прежнему продаются. Эксперты говорят, что накладок с площадкой можно было бы избежать, если бы не излишняя спешка организаторов концерта. Apple анонсировала выпуск нового Mac Mini. Он выйдет в 2 версиях. M6, его стоимость в пересчете на рубли стартует от 75 тысяч, и M5 Pro по цене от 141,5 тысячи рублей. Что получат пользователи за эти деньги? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Ну, а прямо сейчас теми, кто в теме. Каковы шансы, что концерт Kanye West в России все-таки состоится? Сколько здесь бизнеса и сколько политики? И что будет с уже проданными билетами?
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме. В
1: студии Иван Медведев, и сегодня у нас, наверное, самая хайповая тема последних недель. Приедет ли к нам Канье или не приедет? И с нами на связи человек, который точно в теме, это президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он как минимум дважды сам пытался привезти Канье в Россию. Евгений Григорьевич, расскажите, пожалуйста, если мы правильно понимаем, в 2024-2025 у вас были такие попытки, на каком этапе переговоры зашли в тупик тогда и почему, если это не секрет?
6: Ну, давайте скажем так, в 2026 году в том числе, когда Канье Вест приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Проблема как бы заключается в том, что есть молодые агентства, да, которые как бы пытаются встать на рынок, дать большие предложения. Наше предложение всегда заключается в разумной цене стоимости артиста, чтобы это не отражалось как бы стоимость конечного потребителя. Но их всегда перебивали деньгами. И в обоих случаях это было одно и то же агентство, Say Agency. И поэтому у нас не получилось его привезти, потому что в прошлом году уже был такой случай, и тоже это была «Газпром-арена». Мы предложили деньги, а «Сейджеси», конечно, перебивала предложением.
1: Давайте тогда назовем цифру, вот если бы Канье согласился на ваши условия, сколько бы тогда стоили билеты?
6: Как минимум, ну, процентов на 40 дешевле.
1: Угу. Но тогда не сложилось. А теперь давайте к сегодняшней ситуации. Как вам кажется, чем можно объяснить то, что «Газпром-арена» так резко поменяла позицию, и допускаете ли вы, что она поменяет ее еще раз?
6: Я не думаю, что она поменяет свою позицию. Понимаете, дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тем более сейчас не самое простое время. Нужно получить разрешение. Причем как бы разрешение не только в городе, но и в принципе как бы везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и, соответственно, со всеми, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
1: То есть что тогда принципиально по Канье Весту вопросов в администрации президента не возникало? Там был зеленый свет, правильно?
6: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
1: А тогда где затык?
6: Вы знаете, мне кажется, что затык в том, что все началось очень быстро. Изначально работает это примерно так. Вы выходите в анонс, собираются заявки, после этого как бы начинают продаваться билеты. Здесь для меня было неожиданностью, потому что начался анонс, и Канье Веста не было никакой информации про концерты. Мы как раз как промоторы не понимали, будет ли Канье Вест или есть какое-то подтверждение. А дальше начались публикации, наверное, уже в том, что с ним будет встречаться президент. Потом мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые начинаются пиариться. И начинается, как только пошел концерт Канье Веста, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать все какие-то свастики, и там его там, или какие-то все там огрехи, ну, там, он артист скандальный, он там, понимаете, он бы не был бы таким известным, если бы он не провоцировал бы скандалы. И после этого, видимо, «Газпром» принял определенное решение как бы не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли. Дело в том, что перед тем, как такой концерт делается, изначально ты подписываешь документы, получаешь все разрешения, а вот эти рассказки о том, что как бы на разрешение должно было получить сам «Газпром-арена», но мне кажется, что это как бы это совсем непрофессиональный как бы подход. Второе, это делается немножко совершенно по-другому. Сначала все подписывается, концерт страхуется после того, как концерт застрахован и уже тебя подписан, ты выходишь в продажу. Но так как все, я так понимаю, очень торопились выйти в продажу с билетами, мы имеем то, что имеем. И так как не было подписано договоров, то теперь, как бы, соответственно, люди имеют право потребовать деньги за билеты.
1: И вот тут мы переходим, наверное, к самой интересной части нашей беседы. А есть ли с чего отдавать? Вот смотрите, вот просто прикинем на пальцах такую очень простую математику. А если исходить из того, что продано было, как заявляется, больше 100 тысяч билетов, билеты были по 9, 17, 25 и 160 тысяч рублей, вот давайте возьмем средний чек 25 тысяч рублей, получается, что организатор уже собрали около 2,5 миллиардов рублей. И при этом они же заявляют, что Канье Вест уже получил свой аванс, который, очевидно, будет невозвратным, если концерт не состоится по вине принимающей стороны. Отсюда вопрос, а с чего отдавать?
6: Смотрите, компания Say Agency – это все-таки такая надстройка над компанией N-Ticket. Это билетный оператор. который пытается стать такой компанией, как кассир, или, я не знаю, там, Яндексом. Изначально, как бы, идея, я так понимаю, в этом. Поэтому, соответственно, в компании деньги должны быть. Другой вопрос, что учредители там одни и те же, а компании как бы разные.
1: Но вы считаете, что на то, чтобы вернуть деньги людям, деньги у организаторов есть?
6: Это вопрос к организации.
1: А как вы думаете, если не был заключен даже договор аренды с площадкой, был ли заключен договор как с какой-то страховой компанией?
6: Вообще у иностранцев, в больших компаниях, это условие райдера, что в принципе больших артистов, но так как мы все-таки провели, я не знаю, там огромное количество Мадонна, Rolling Stones, Depeche Mode, я не знаю, там и так далее, как бы, кого мы только не проводили, всегда это практически, мы всегда страховали на случай, но это не страховой случай. Это не страховой. Если вы не подписали договор и вышли в продажу, то страховка, даже если это было застраховано, это никакого отношения к этому не имеет.
1: Тогда вопрос такой. Допускаете ли вы возможность переноса концерта? И чем вот не угодили Лужники?
6: Лужники бы могли принять, и мы делали предложение именно на Лужники. Плюс-минус в эти даты. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы не давали таких денег. Значит, но если агентство приняло такое решение, значит, есть чем отвечать и есть чем выплачивать людям деньги. И у нас же тоже было достаточно много отмены. У нас тоже такой был случай. Мы вышли в продажу с группой «Ленинград» в Лужниках. И группу «Ленинград» отменили, потому что было очень много общественников, которые жаловались на маты, и что это, как бы, соответственно, центральная площадка в городе и так далее. Ее отменили. Мы, соответственно, вернули всем деньги, и в течение там 2 лет мы судили с группой «Ленинград», они нам эти деньги вернули, потому что это было точно не по нашей вине, а по вине, как бы, некого, как бы, конфликта, там, я не знаю, там, может быть, там, городских властей, администрации и так далее. Мы за это заплатили.
1: Вот, допустим, Лужники в это время свободные, в это время готовы принять. Может ли состояться такой перенос? Какова вероятность?
6: Вероятность очень мала. Дело в том, что это, наверное, просчет агента, который заключал этот договор именно с этой компанией, и просчет агентства. Что касается Канье Уэста, будет ли он переезжать в Москву, я думаю, что он столько хейта испытал от того, что он вообще согласился поехать в Россию, то я думаю, что он не будет менять планы и приезжать в Москву.
1: Вздохнет с облегчением, что ехать не пришлось.
6: Да, значит, с облегчением. Честно говоря, для имиджа страны это не очень хороший, и для рынка не очень хороший результат.
1: Ну да, потому что мы это все рассчитывали, что если он приедет, то все остальные поймут, что так можно было, и мы сможем себе ждать в гости всех остальных.
6: Конечно, безусловно. Потому что все, что произошло, к сожалению, для рынка, это печально. Для страны это печально. И это могло бы быть неким вздохом в нашей ситуации. Но, к сожалению, мы то, что имеем.
1: Евгений Григорьевич, последний вопрос. Вы азартный человек?
6: Я да.
1: Сколько бы вы поставили на то, что концерт в итоге в этом году состоится или не состоится? Вот какова ваша ставка на что?
6: Ну, я бы ничего не поставил на это, потому что я думаю, что концерт не состоится. «Газпром-арена» вряд ли даст заднего. Если бы договор был бы заключен, то «Газпром» не пошел бы на то, чтобы отменить этот концерт, потому что он был бы ответственный, и можно было, соответственно, все эти иски предъявить «Газпрому». Поэтому сейчас, как бы, предъявлять некому. Я надеюсь, компания имеет свободные средства, чтобы вернуть деньги, выкупленные билеты.
1: Ну, в общем, резюмируя, «Газпром» не успели достаточно глубоко погрузить в тему.
6: Наверное.
1: Спасибо огромное за уделенное время, за развернутый комментарий. Остаемся на связи. Спасибо.
7: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Республиканцы одержали важные победы на внутрипартийных выборах в США. В Южной Каролине кандидат Трампа Дарлин Грэм, сестра умершего террориста и экстремиста Линдси Грэма, выиграла второй тур республиканских праймерис в Сенат. Грэм опередила конкурента всего на несколько процентов, но для Трампа победа значима. В августе 6 поддержанных им кандидатов проиграли праймерис, отмечает CNN. В Оклахоме победил еще один его фаворит Майкл Мазей, претендующий на пост губернатора. Но есть и неприятное для республиканцев. Демократы выиграли спецвыборы в Палату представителей от Джорджии. О победах слонов и перспективах республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
8: сестра Грэма, экстремиста-террориста, которая выиграла с 52% против своего оппонента, который набрал 47%, действительно неоднозначная, я даже сказал, немного одиозная кампания, потому что ее не успели подготовить к дебатам, и я бы сказал, что у нее отсутствует своя собственная повестка. Это действительно, когда имя позволило ей избраться, причем ее поддерживают Дональд Трамп и вся республиканская партия, было такое единение вокруг нее. Наверное, единственный интересный кейс за прошедшую ночь. Что касается в целом электоральной повестки, которая сейчас вокруг Трампа, я бы сказал, что она негативна. По рейтингу до сих пор составляет 36-38% по разным вопросам. Один из самых низких и, можно сказать, рекордно низких за обе его каденции. Во-вторых, если мы посмотрим на рейтинги партии, то мы видим, что впервые антирейтинг демократической партии стал ниже, чем у республиканской партии. Третье, несмотря на то, что республиканцы в целом собирают больше денежных средств, мы знаем, что у бюрократического органа демократической партии проблемы с фандрайзингом, проблемы с сбором денежных средств, даже есть кредиты, которые они не могут покрыть. Несмотря на все это, рейтинги все равно говорят, что демократическая партия заберет себе большинство, как минимум в палате представителей. Более того, если мы посмотрим на все прогностические модели, то все они прогнозируют победу демократов.
10: Есть, может быть, какой-то фактор, который так или иначе был бы способен переломить эту ситуацию?
8: Несколько факторов. Международный. Первое – это завершение российско-украинского конфликта. Если Трамп сможет доказать, что он завершится это раз, а во-вторых, что это именно благодаря ему или при посредничестве конкретно его персоны. Второе – это завершение американо-иранской войны на выгодных для США условиях, но эти факторы сейчас близки к минимальному. Мы видим, что пока у Трампа по тому же самому Ирану ничего не получается. И мне кажется, он смирился с тем, что выборы пройдут на фоне американо-иранской войны.
11: Павел Дубравский, политолог. Перед праймерис в Южной Каролине Трамп заявлял, что демократы могут объявить ему импичмент, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в ноябре. По его словам, они будут добиваться его отстранения, хотя сами не знают за что.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио

0: заказчиков 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении. Блогеры на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
1: Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников на объекты Wildberries. Предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов с последующей рассрочкой. До конца года также приостановят налоговые проверки. Поддержка распространяется на компании индивидуальных предпринимателей, если ущерб превысил 5% годового дохода. Кроме того, на полгода продлеваются сроки направления требований об уплате и взыскании задолженности.
2: Отчеты и планы.
1: Hyundai Motor наращивает производство в расчете на Северную Америку. Компания к 30-му году намерена выпустить более 100 новых и обновленных моделей, причем более половины предназначены для североамериканского рынка. Hyundai рассчитывает занять 18 новых сегментов, в том числе рынок пикапов и небольших коммерческих машин. Отдельно компания расширит линейку гибридов в США. Также к 30-му году Hyundai рассчитывает продавать 5,5 миллионов автомобилей в год. Около 60% из них – электромобили. Американская SpaceX создаст новый космодром в штате Луизиана, говорится в сообщении на сайте компании. С него будут осуществляться тысячи запусков космических кораблей Starship. Строительство начнется в следующем году. Также этот автономный космопорт будет производить горючее и вырабатывать электроэнергию. Первый запуск Starship с этой площадки запланирован на 2029 год. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Двенадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Apple представила свой новый компактный компьютер Mac Mini. По сути, это системный блок размером с небольшую книгу, к которому достаточно подключить монитор, клавиатуру и мышь. Это будет первое обновление устройства за последние 2 года. Производитель обещает в 2 раза больше памяти и в 4 раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. В зависимости от процессора, Mac Mini будет стоить от 75 до 141 тысяч рублей. Для каких задач подходит такой компьютер и почему подобный форм-фактор пока не получил массового распространения? Мы спросили аналитика ICT Online Ру Андрея Блинова.
4: Что можно, допустим, использовать как хранилище, которое можно переносить, плюс компьютер, все это в одном небольшом устройстве. Так же, как ноутбук, например, только он еще более компактный. Можно подключить потом любую удобную структуру, на работу можно брать с собой. И он достаточно мощный для решения всех офисных задач. Область, на самом деле, достаточно большая. Но у них есть недостатки в том, что такую коробочку невозможно поместить, допустим, тоже графическую карту или видеокарту. Они не подкают, не подойдут для каких-то высокопроизводительных задач, высокотребовательных, таких как программирование и гейминг профессиональный. С выходом модели Apple их возможность чуть расширится. Но я не думаю, что мини-ПК от Apple как-то изменит рынок.
5: Почему такой вид компьютера вообще пока не получил массового распространения?
4: Я думаю, что большая инерция. Кто-то не знает, что есть такие устройства. Для кого-то просто более удобнее ноутбук. Это устройство нишевое, компактнее, чем обычный системный блок, тем не менее, у него нет монитора, соответственно, нужен дополнительный монитор. Если у компании, допустим, уже закуплено какое-то количество оборудования классического, то есть системные блоки, мониторы, клавиатуры и так далее, им нужно вывести из эксплуатации старое оборудование и только после этого закупать новое. Возможно, у многих в этом состоит проблема.
3: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Забавно, что в рекламном видеоролике Mac Mini от Apple пользователи вместо слов NII разглядели слово анал. Почему? Всему виной неудачно выбранный шрифт. Комментарий под роликом соответствующий. В первой половине сентября пройдет традиционная презентация новых продуктов от Apple. Компания готовится представить свой очередной смартфон iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также свой первый складной iPhone в формате книжка. Отдельное внимание приковано к цене новинок. На фоне дефицита чипов эксперты ждали скачка от яблочной компании, но, как пишет Bloomberg, реальная картина спокойнее прогнозов. Новый смартфон будет примерно на 10% дороже предыдущего.
6: Капитал с Григорием Бегларяном.
3: Гриш, еще раз приветствую.
7: Добрый день.
3: Ну, индекс Мосбиржи по-прежнему в красной зоне, но падение, похоже,

0: немного затормозилось.
1: Да, причем так резво вот сейчас даже еще отыгрывали снижение. 0,5% всего теряли. Я даже посмотрел, нет ли новых новостей. Может быть, и там опять кто-то приезжает или кто-то что-то говорит. Но пока в целом вроде как в этом плане все спокойно. Ну, в любом случае, рынок пока решил взять паузу, да, то есть продажи приостановились. Играть на повышение сейчас, когда нет катализаторов каких-то значимых, ну, понятно, что для наших инвесторов главная тематика – это вот военный конфликт и варианты какого-то выхода из этого конфликта. Все видно постоянно по оптимизму, который вспыхивает, когда начинаются какие-то разговоры или кто-то приезжает из американцев. В общем, пока в целом здесь рынок на что-то все еще надеется. Но на этой неделе, если не будет вот этих факторов надежды, да, то получается, что без рублевой ликвидности ситуация особо в лучшую сторону может и не измениться, уязвимость сохраняется, потому что ЦБ рублей в банковскую систему на этой неделе больше не дал, даже сократил, поэтому с учетом фактора завершения месяца, да, и плотного графика налоговых платежей, все пока, скажем так, в режиме уязвимости. На валютном рынке как раз вот сокращение рублевой ликвидности стабилизировало курс рубля. Спекулянты пока не могут без подпитки рублями как-то сильно активно атаковать рубль. Так что здесь у нас все пока стабилизировалось. Юань к рублю в районе 12,5 сейчас торгуется, и каких-то сильных движений вроде как, ну, как минимум сегодня не предвидится. Что касается глобального рынка, падающие цены на нефть стабилизировали и улучшили настроение на мировом рынке долга, но вот долговой рынок, американский, особенно японский, в последние дни, когда там был такой накат спекулянтов, играющих на понижение, то есть цены падали, доходности взлетали, ну, понятно, что у каждого долгового рынка свои страхи. В Америке это большой внутренний долг, дефициты бюджетные, которые не сокращаются. В Японии, ну, то же самое, тем более там Банку Японии приходится бороться с растущей инфляцией, значит, надо ставки повышать, тоже нехороший фактор, чтобы покупать долговые обязательства. Но вот цены на нефть вроде как пару дней падают, и рынок успокоился, полагая, что падающие цены на нефть могут ситуацию изменить. Правда, парадокс заключается в том, что цены на нефть падают, но цены на топливном рынке, а ведь именно цены на топливо и создают этот самый вторичный инфляционный эффект в любой стране. Здесь пока ситуация, я бы не сказал, что так сильно улучшилась, но вот последние цифры на понедельник по Америке, там даже цены подросли, несмотря на то, что рост цен на американскую нефть еще в конце прошлой недели приостановился. 20 центов целых прибавили цены на дизель 5,65 и за галлон обычного бензина американского эталонного $4.09. Это на 5 центов выше, чем было 17 августа. То есть, получается, цены на нефть падают, а спрос на топливо и цены падают опять, не падают. Ну, спрос остается стабильным, а падение цен на топливном рынке очень медленно. Это еще больше увеличивает маржинальность нефтепереработки, если цены на нефть быстро падают, и создает такой замкнутый круг, когда спрос на топливном рынке при хорошей марже переработки спровоцирует спрос со стороны переработчиков на сырую нефть по всему миру, там в Индии, в Китае и прочее, в Америке. Так что цены на нефть могут в итоге даже и развернуться вверх без всякого иранского фактора. Тем более тут еще не очень понятно, откроется Армузский пролив, будет ли сделка Омана с Ираном, который противится американцы, еще премьер-министр Израиля Нетаньяху сейчас вот заявил, что нельзя доверять иранцам, с ними нельзя дипломатически договориться, их надо только давить хотя бы экономически. Ну, поэтому вот ситуация пока такая нестабильная.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
3: Барин.
2: Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Слова, проверенные делом.
5: Вызов – это причина и движущая сила всех деяний человечества. Если есть океан, мы пересечем его. Если есть болезнь, мы ее вылечим. Если существует несправедливость, мы ее исправим. Если есть рекорд, мы его побьем. А если есть вершина, мы ее покорим. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
4: Слова, проверенные делом. На Business FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Эксперты «Дом Клик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции. Но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходят 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Все золото мира. Кинебар – это, пожалуй, самое эффективное на сегодня средство защиты золотых слитков от подделки. Так называется лазерное, оптически изменяемое изображение типа голограммы, которое наносится на обратную сторону слитка. Подделать его до сих пор не удалось никому. Технологии владеют швейцарцы, и предоставляют они ее исключительно правительством для работы с их золотыми запасами. Впервые золотые кинебары были представлены швейцарским банком UBS в 1994 году. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Бойцы российской группировки войск «Север» взяли под контроль село Писаревка в Сумской области, а подразделения группировки войск «Восток» заняли село Неженка в Запорожской области, сообщила Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, российские войска нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, а также складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотников. Полуостров Ямал окутало дымом из-за лесных пожаров. Жители Салехарда, Таркасале и Нового Уренгоя жалуются на сильный запах гари. На дорогах практически нулевая видимость. Самолеты уходят на запасные аэродромы. В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 128 природных пожаров. Их площадь достигла 387 тысяч гектаров. Лесным пожарам способствует аномальная засуха в регионе. В Хакасии запретили запускать дроны с 29 августа по 21 сентября, сообщила мэрия Абакана. Меры предприняты для предупреждения террористических актов и преступлений террористической направленности. Исключение сделают для запусков для выполнения задач ФСБ, МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии и УФСИН. Онлайн-курс повышения квалификации для учителей по использованию технологий искусственного интеллекта на уроках планируют запустить в сентябре, сообщает Минцифры. Программу, разработанную Яндексом, смогут пройти более 250 тысяч человек. Запись откроется на госуслугах. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Час дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Жители Котовска Тамбовской области просят не покидать дома и не открывать окна из-за высокой концентрации угарного газа после пожара, уничтожившего склад «Вайлдберрис». Ограничения будут действовать 2 дня. Логистический центр загорелся после удара БПЛА. Пострадали 2 человека. В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ в Москву. Дмитрий Песков сообщил, что приезд Джона Рэдклиффа был связан с контактами по линии спецслужб. Он назвал это позитивным явлением, добавив, что пока рано говорить о положительном влиянии визита на российско-американские отношения. С кем именно встречался глава ЦРУ и какие вопросы обсуждал, по-прежнему неизвестно. В отсутствие официальной информации западная пресса выдвигает собственные версии. Как отразились предпринимаемые правительством шаги на насыщение российского рынка топливом и что будет дальше с ценами на бензин и дизель? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Логистический центр «Вайлдберрис» в Котовске площадью 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен после атаки дронов. Ранены 2 человека. 13 БПЛА были сбиты, однако 3 беспилотника все же попали по складу, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. 3 БПЛА удалось сбить, как отметил губернатор, благодаря усилиям мобильных групп «Барс Тамбов». Речь определенно идет о мобильных огневых группах, которые начали набирать относительно недавно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Ко.
9: Мобильные огневые группы создаются сейчас не только вдоль линии фронта и в прифронтовых, скажем так, регионах, но и в глубине. Мобильные огневые группы призваны перебрасываться с одного участка на другой, соответственно, они на автомобилях повышенной проходимости, как правило, джипы типа пикап, с пулеметными установками, с, надеюсь, с системами ночного видения, с рациями. Возможно, у них даже есть какие-то специфические системы обнаружения летательных аппаратов типа радаров малого радиуса действия. Мобильные группы в теории должны выдвигаться на те направления, где ожидается нападение беспилотных летательных аппаратов и вести по ним огонь с использованием стрелкового оружия, пулеметов, может быть, каких-то еще систем, которыми они могут располагать, например, дроны-перехватчики. Тут надо понимать, что скорость полета дронов, которые применяет ВСУ, относительно небольшая, 150 км в час. Соответственно, если дроны обнаружены в одном регионе и видно, что они следуют дальше, то у того региона, где находится объект-цель, в распоряжении есть несколько часов для подготовки к встрече дронов.
10: Получается, 3 беспилотника сожгли склад на 100 тысяч квадратных метров. Может быть, какие-то материалы были там очень горючие? Или, может быть, применяются специальные дроны с каким-то термобарическим боеприпасом?
9: Первое, конечно, это если цифры, которые мы слышим, соответствуют действительности. Ну, то есть, если действительно лишь 3 дрона прорвались к объекту, то эти дроны должны иметь какое-то специфическое снаряжение для того, чтобы поразить такой крупный объект. Дроны могут быть сбиты, но при падении они могут все равно упасть на объект, вызвать пожар. Второй момент. Дрон при падении взрывается, но у него остаются остатки топлива. Дроны, конечно же, могут нести специальные зажигательные боевые части. Ну, с учетом того, что когда их запускают, удар наносится по объекту, который слабо защищен, тем более в противопожарном смысле. Конечно же, дроны рассчитаны на то, чтобы вызвать пожар, поразить именно такого рода объект. И даже 3 дрона могут вывести из строя столь крупный склад.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. По предварительной информации, один из пострадавших в Котовске, сотрудник Wildberries, он получил сотрясение мозга от взрывной волны. Также после падения украинского дрона загорелся дом в одном из местных СНТ. Жителям Котовска советуют не перемещаться по городу 2 дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения из-за пожара в логистическом центре Wildberries. Еще одно промпредприятие получило повреждение в Нижегородской области в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава региона Глеб Никитин. Всего над регионом были сбиты более 40 дронов. В Липецкой области после падения БПЛА на частный дом погибли мужчина и ребенок, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Еще 2 местных жителей с ранениями госпитализированы. Российская Минобороны заявила, что за сутки были сбиты 3 ракеты «Фламинго» и 798 беспилотников ВСУ. Бензин есть, цены растут, но медленно. Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2%. Стало ли проще заправиться в Москве и Подмосковье, какой разброс цен и что с ассортиментом топлива, мы спросили у тех, кто каждый день за рулем.
11: Александр Ершов, водитель такси по Москве и Московской области.
12: Бензин более-менее есть. Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках, есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частный или франшиза, заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
11: Кирилл, таксист по Москве и Московской области.
13: В Подмосковье вообще бензина как-то особо я не видел. В Москве как-то намного проще, мне кажется, заправляться. Но при этом есть большие очереди машин по 20, по 40. В основном, где все есть. И дизель, и 95-й, и 92-й, и 100-й бензин. Там очень большие очереди. Если брать заправки дизель и 92-й, там поменьше. У меня именно дизель. Если вижу заправку с дизелем, то я могу проехать, потому что там держу полбака в основном, и если мне приходит заказ, допустим, в другой район Москвы, то я могу заправиться на другой заправке, где чисто дизель, там в основном никого нет. Есть заправки, которые сторонние частники, да, у них, я видел самое большое, наверное, 150 рублей, что ли, за литр. И то, я что-то как-то пропустил момент, уже горела лампочка. Чтобы не стоять в очереди, это где-то было на Щелковской, я заехал к частнику, заправлялся, и я по 95 рублей за литр по дизелю.
11: Павел, таксист, работающий в Москве и Подмосковье.
14: Ситуация с бензином именно в Москве стала намного проще. Уже нет таких безумных пробок, очередей. Если раньше мы с вами видели, что если заправка стоит на основной какой-то магистрали и дороге, то возле нее обязательно была пробка, либо затруднено движение, то сейчас таких пробок и затруднений уже не наблюдается. Очереди на заправках, конечно же, сохраняются, но уже не 50-100 автомобилей. Сейчас, может быть, уже 10-20. Возможно, это из-за того, что все-таки у нас сезон отпусков в самом разгаре. Еще больше людей уехало из Москвы, и поэтому не так много людей заправляется. Но вот я, допустим, в Одинцовском районе на местной заправке очередей вообще не наблюдаю, но и цены здесь на бензин где-то на 40% выше остальных. Я езжу на дизеле. С дизелем проблем, что в первую волну, что во вторую, вообще нигде нет. С основным горючим 92-й, 95-й чуть-чуть посложнее.
0: Тем временем в регионах ситуация с топливом остается непростой. К примеру, в Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, сообщил губернатор. По словам Игоря Бабушкина, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ с представителями российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он заявлял, что приезд Джона Рэдклиффа в Москву был связан именно с контактами между спецслужбами. Контакты с российским президентом не планировались. Накануне Рэдклифф, как сообщали американские СМИ, прилетел во Внуково на военно-транспортном самолете ВВС США. Покинул аэропорт он, по данным сервиса Flight Radar 24, около 6:30 вечера во вторник. ЦРУ визит Рэдклиффа в Россию никак не комментировало. Тем временем американская пресса активно обсуждает внезапный приезд главы ЦРУ в российскую столицу и строит разные предположения о цели и содержании визита.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Приезду главы ЦРУ в Россию, как сообщает CNN, предшествовал запрос США к Украине на несколько дней прекратить удары беспилотниками и ракетами по Москве и ряду городов России. Украинцам объяснили это так. В Россию направится высокопоставленный американский чиновник. CNN добавляет, что визит Рэдклиффа в Москву также состоялся сразу после объявления Вашингтоном операции «Экономический изгой» кампании по изоляции Ирана. Bloomberg обращает внимание на другой фон визита – рост российских диверсионных усилий в Европе. Американская разведка полагает, что Россия ведет так называемую гибридную войну, имея в виду, в частности, появление дронов в небе над странами Европы. В пример приводится недавняя ситуация, когда после инцидентов с беспилотниками аэропорт Лейпциг-Галле в Германии временно приостанавливал полеты гражданской авиации, а над немецкой военной базой были замечены дроны. Европейские аналитики, как отмечает агентство, связывают эти ситуации не иначе, как с Москвой, полагая, что Россия таким образом пытается донести лишь одно – не связывайтесь с нами. Неизвестно, с кем конкретно встречался Рэдклифф в Москве, как и не ясна точная повестка визита. Но американские аналитики, мнение которых приводит Wall Street Journal, предполагают сразу несколько возможных тем. Во-первых, Украина и попытка сдвинуть с места буксующие переговоры. Рэдклифф мог также приехать, чтобы передать Москве предупреждение о возможной дальнейшей эскалации на Украине. Американские СМИ, в частности, пишут, что есть признаки того, что Россия планирует провести мобилизацию. Наконец, отдельным пунктом мог стать Иран. Вашингтон усиливает давление на Тегеран, а Россия остается его стратегическим партнером. То есть поводов для разговора накопилось немало. Наконец-то Нью-Йорк Таймс напоминает, руководители ЦРУ уже не раз поддерживали контакты с российскими коллегами даже в самые напряженные периоды отношений между Москвой и Вашингтоном. Газета также отмечает, что в Европе полагают, что осенью или зимой откроется окно для нового дипломатического рывка по урегулированию на Украине. Но самый главный вопрос, насколько там вообще сосредоточен на Украине, когда параллельно у США не закрыта тема конфликта с Ираном.
0: Состоявшийся визит Джона Рэдклиффа стал первым за последние 5 лет приездом директора ЦРУ в Россию. Предыдущий глава разведки Уильям Бернс посетил Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным и Николаем Патрушевым, который на тот момент занимал пост секретаря Совбеза. Пентагон попрощается с «Антропик» к концу сентября. На сегодняшний день в ведомстве удалено почти 90% продуктов от разработчика и моделей, рассказал замминистра обороны США Эмиль Майкл. По его словам, технологии «Антропик» были встроены в сложные программные системы американского военного ведомства, поэтому их удаление требует времени. Конфликт Пентагона и «Антропик» начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. В ответ ведомство заявило о рисках для безопасности США. Почти все военные системы штатов уже перешли на другие модели, включая систему Maven, которая помогает выбирать цели для авиаударов в войне с Ираном. Означает ли все это, что американские военные окончательно прощаются с «Антропик»? И почему эта история довольно показательна, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
15: Здесь есть два аспекта. Первый – это безопасность самой модели, и второй – это практика применения взаимоотношений между государством и частной корпорацией. Происходит странноватая история. Представьте себе, вы командир полка танкового, ночью у вас обновились программное обеспечение танков, и они вдруг стали летать. С одной стороны, вроде ничего плохого, но если они стали летать, возможно, они стали делать что-то другое. Насколько я понимаю, происходящие события Пентагон в целом взяли, исследовали, поняли, что какие-то вещи есть, с которыми они не могут жить. Министерство обороны должно четко контролировать контур. Вот и выяснилось, что крупные компании стараются оградить применение своих программных продуктов. В данном случае была история с слежкой за американцами и с применением автономного оружия. Этические нормы внедряют в молоток, например. То есть вам продали молоток, но при этом сказали, этим молотком нельзя забивать шурупы. Не знаю, зачем вы хотите забивать шурупы, но это же ваше право. Еще плюс ко всему, конечно же, добавляется история, что развитие идет с огромной скоростью. То, что 2 года назад или год назад делал «Антропик», тогда казалось фантастикой. сейчас это делать каждая следующая модель любого поставщика. Резко дешевеет история. Поэтому, как я понимаю, государство на той стороне поняло все плюсы и минусы этой истории и хочет их как-то поменять. Ну и плюс, естественно, получить лояльного поставщика, который не будет задавать вопросов, который просто будет продавать танк, применение, которое уже определяет само Министерство обороны.
0: Герман Клименко, Фонд развития цифровой экономики. Ранее генеративная модель Клота от компании Anthropic выявила уязвимости в компьютерных системах правительства США, содержащих секретную информацию. Комитет по разведке в Сенате сообщил, что Anthropic взломала секретные системы Агентства национальной безопасности страны.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
18: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM». Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей. Он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза, но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. В компанию задумку оценили, и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но именно «Памперс» первым попал на рынок постперестроечной России. Неизбалованные русские мамочки быстро оценили их удобство. И название «Памперс» стало определением всех одноразовых подгузников, продающихся в нашей стране. Имя нарицательное. На «Бизнес FM».
7: Правительство Молдавии одобрило законопроект, который постепенно вводит налоги на несколько категорий товаров из Приднестровья. Первый этап начнется 1 сентября. С этого дня акцизы будут применяться к алкоголю, табачным и никотиновым изделиям, духам, пиротехнике, драгоценным камням и некоторым видам транспорта, включая легковые автомобили. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
0: Температура в городе снизилась до 15 градусов. В Москве сейчас облачно, с прояснениями. Дожди вроде бы не ожидаются. Говорят, по крайней мере, об этом синоптики. Ближайшей ночью в Подмосковье ожидается довольно заметный сильный туман, из-за чего в регионе с 3 до 8 утра будет введен желтый уровень погодной опасности. Тринадцать шестнадцать в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказала предпринимательница из Петербурга, а сегодня новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
19: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Business FM историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
20: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерял. потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
19: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы. Аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
1: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
21: И в итоге какие это суммы?
1: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
19: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
22: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
19: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили до начисления. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
23: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
19: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
0: Ярославский вокзал в Москве ждет масштабная реконструкция. Стартует проектирование, а до конца года строители планируют начать работы, заявили в градостроительном комплексе столицы. Вокзалу обещают вернуть исторический архитектурный облик, отремонтировать кровлю и фасады, заменить инженерное оборудование. Самое интересное в этом проекте в том, что Ярославский вокзал объединят с Ленинградским, рассказал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
24: Необходима реконструкция той части, которая находится за историческим фасадом, с целью того, чтобы вокзал адаптировать к сегодняшним требованиям перевозок, которые установлены для всего центрального транспортного узла. Аналогичная реконструкция проходила только что на Ленинградском вокзале. Мы видим, что историческая часть вокзала сохранена в полном объеме, отреконструирована, а то, что находится за исторической частью, полностью адаптировано к современным требованиям пассажирских, пригородных и дальних перевозок. То же самое будет происходить на Ярославском вокзале, то есть вокзал историческую часть реконструирует, приведут в порядок, а ту часть, которая расположена за исторической частью, сделают современной. Кроме того, принято решение, зону между Ярославским и Ленинградским вокзалом, между ними также находится станция метро Комсомольская, закрыть единым конкурсом, и это получится такая большая зона пустых ног, когда пассажиры могут передвигаться спокойно, вне зависимости от атмосферных осадков.
0: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Кроме того, планируется создать дополнительные пространства для пассажиров и организовать новые входы и выходы к станциям метро. Построить также отдельный терминал для поездов дальнего следования. Планируется ли закрывать вокзал на период реконструкции, не уточняется. Пока не ясно, сколько продлятся работы и насколько сильно они осложнят жизнь пассажирам. Внедрение промышленных роботов затормозилось. За весь прошлый год на российских предприятиях установили лишь около 2000 промышленных роботов. Об этом рассказали газете «Коммерсант» в Минпромторге. Для достижения планов по роботизации промышленности к 2030 году необходимо внедрить на российские производства дополнительно более 80 тысяч роботов. Показатель плотности роботизации в 2025 году вообще не изменился. 29 роботов на 10 тысяч работников. При этом, согласно указу президента о национальных целях развития, Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. Для этого на каждые 10 тысяч работников должно приходиться 100 роботов, комментирует эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
2: Здесь вопрос сугубо экономический. Если вы помните, то до 90-го года СССР занимала 42% рынка роботов. Лидировала. Потом был колоссальнейший провал. Понятно, что всем было не до роботов. Но вот сейчас идет некоторое оживление, но для того, чтобы внедрять роботов, нужны некоторые финансовые условия. Ну, во-первых, это должно стимулироваться. Ну, например, налоговые льготы тем предприятиям, которые внедряют робототехнику. Потому что сами по себе роботы удовольствие дорогое. И сам робот стоит прилично денег. И второе, само внедрение, оно тоже требует определенных усилий. Вот в нынешних условиях как бы свободных денег у предприятий на роботизацию нет. Хотя существует там дефицит кадров, но он по-разному решается. Один мой знакомый директор завода, у него проблема была набрать квалифицированных слесарей, было крайне трудно. Ему пришлось покупать дорогие станки и приглашать на работу студентов, которым просто слесарить было неинтересно, а вот работать на станке, писать программы для станка, это вот их. И таким образом он решил проблему рабочей силы. Но это как бы частное предприятие, где хоть какие-то деньги были. А в большинстве случаев осуществлять роботизацию крайне сложно. Кроме того, под роботизацию должна быть создана инфраструктура. Например, в Германии, вот я был там на заводах полностью роботизированных, там существует масса КБ, которым просто заказывают по спецификации необходимого робота, и те, выполняя заказ, разрабатывают роботы, которые необходимы именно этому предприятию, именно для этой технологической операции. Более того, вот сами предприятия очень интересны. В цеху рабочих нет, но есть некоторая выгородка, за которой сидят программисты. То есть люди, которые постоянно какие-то программы дорабатывают, уточняют и так далее для этих роботов, которые на этом заводе работают. Вот этой инфраструктуры у нас пока нет совершенно. То есть ей необходимо заниматься. Ну, какие-то шаги в этом направлении делаются, но, как мне представляется, они совершенно недостаточны.
0: Эдуард Пройдаков, эксперт. Мировым лидером по роботизации производства является Южная Корея. Там на 10 тысяч работников приходится более 1000 роботов. Наиболее широко их используют в электронной и автомобильной промышленности.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
5: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. С
9: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 10-10 прошел на территории Белоруссии, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Ландратова. На еще одном обмене сообщалось 24 августа, но он прошел в Гомельской области Белоруссии. В Россию тогда вернулись 10 военнопленных, столько же граждан было передано украинской стороне. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара, сообщает Кремль. Лидеры отметили значение меморандума о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта обеспечения в Тартусе, подписанного 9 августа. Путин подтвердил поддержку единства и территориальной целостности Сирии, а также создание условий для восстановления страны. Лидеры выразили готовность к углублению политического диалога и сотрудничества во всех сферах. Суд запретил бывшему президенту Армении Сержу Сарксяну выезжать из страны. Он, напомню, руководил Арменией с 2008 по 2018 год. Сарксян проходит по делу о превышении должностных полномочий, которые возбудили против его предшественника на посту президента Армении Роберта Кочаряна. Полиция арестовала сына последнего и еще 3 человек. Предприятие получило повреждения в Нижегородской области в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Ликвидируются последствия инцидента. Всего над Нижегородской областью было сбито более 40 дронов. О пострадавших не сообщается. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Соединенные Штаты разработали новый план усмирения Ирана. Минфин США объявил о начале операции «Экономический изгой» и ввел эмбарго сразу против 5 секторов иранской экономики – авиации, цифровых активов, золота, судоходства и технологий. Станет ли Иран сговорчивее? Об этом через минуту Георгий Буфт. Споет ли Kanye West для россиян? Если да, то где? На третий день после отказа «Газпром-Арены» от проведения концерта рэпера вопрос о месте его выступления остается открытым. Однако билеты по-прежнему продаются. Эксперты говорят, что накладок с площадкой можно было бы избежать, если бы не излишняя спешка организаторов концерта. Apple анонсировала выпуск нового Mac Mini. Он выйдет в 2 версиях. M6, его стоимость в пересчете на рубли стартует от 75 тысяч, и M5 Pro по цене от 141,5 тысячи рублей, что получат пользователи за эти деньги. Об этом и многом другом в эфире Business FM. США хотят задушить Иран экономически, не в силах победить военным путем. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» против Ирана. Минфин ввел эмбарго сразу против 5 секторов иранской экономики – авиации, цифровых активов, золота, судоходства и технологий. Любой иностранный банк, страховщик, брокер или логистическая фирма, работающие в этих секторах с иранскими контрагентами, автоматически подпадают под риск вторичных санкций и отсечения от долларовой платежной системы. Также в черные списки внесены сразу около 60 компаний, физлиц и судов, приостановленные генеральные лицензии на спортивные и академические обмены. Оплата прохода через Армуз в пользу Тегерана может тоже стать санкционным риском. Удастся ли склонить Иран к уступкам? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
11: Новые санкции мало чем отличаются от существующих. Правда, теперь Вашингтон перешел к тотальному секторальному давлению. И нынешние санкции для Трампа стали заменой сухопутной операции. Их отмена возможна только в результате масштабной сделки. Нынешние санкции также сочетаются с блокадой портов. Санкции без блокады Иран научился обходить за долгие годы. Теперь это почти невозможно. Говорят, Трамп лично обзванивает иностранных лидеров с требованием прекратить сделки с Тегераном. Однако единственная страна, которая имеет тут решающее значение, это Китай. Именно на него приходится более 80% морского экспорта иранской нефти, и на этом направлении блокада уже дала результат. По данным агентства КПЛЕР, китайский нефтеимпорт из Ирана упал в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Те китайские НПЗ, которые работали на иранской нефти, перешли на бразильскую и иракскую. Что касается китайских банков, работающих с Ираном, то глава Минфина США пока избежал конкретики. Вряд ли она сейчас и последует. Все-таки 24 сентября Си Цзиньпин должен встречаться с Трампом в Вашингтоне. Также в ноябре вступают в силу китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Белый дом не станет именно сейчас обострять отношения с Пекином из-за Тегерана. КНР, в свою очередь, продолжит по мере возможности игнорировать антииранские санкции. Ограничения будут соблюдать госбанки Китая, чтобы сохранить расчеты в долларах. Индия тоже входит в первую пятерку торговых партнеров Ирана. Но товарооборот там упал до чуть более 1,5 миллиарда долларов за год. Закупки иранской нефти Дели возобновил в апреле, после 7-летнего перерыва, воспользовавшись временным послаблением, и быстро свернет их снова. Турция в первом полугодии импортировала 4,5 миллиардов кубометров иранского газа, на треть больше, чем годом ранее. Но 25-летний контракт истек 29 июля, а нового нет. У Анкары есть альтернатива. Ирак тоже платит Ирану 4-5 миллиардов долларов в год за газ для электростанций. И тут уже у Вашингтона есть мощный рычаг давления. Самый показательный случай – Эмираты. Второй после Китая торговый партнер Ирана. На днях они приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном. Правда, сделали это не под давлением США, а после очередного иранского ракетного обстрела. За время войны Эмираты обстреливали чаще, чем Израиль. На этом фоне удивительно выглядит отказ Катара присоединяться к американским санкциям, хотя Иран обстреливал Катар весьма жестко. Но Катар – посредник в переговорах об окончании войны, наряду с Пакистаном. А посредник, присоединившийся к блокаде, перестает быть таковым. Также Катар держит около 12 миллиардов долларов иранских активов и весной открыл Тегерану кредитную линию на 6 миллиардов для импорта, едва ли без молчаливого согласия Вашингтона. Отступит ли Тегеран под американским давлением? Кое-какие признаки раскола элит угадываются, но не стоит преувеличивать их значение. Президент Пезешкиан на днях заявил, что войну лучше закончить сейчас, пока мы в положении силы и достоинства. Глава ЦБ Ирана открыто признал, что экспорт полностью встал. Инфляция приближается к 90%. Реал котируется по курсу 2 миллиона за доллар. На АЗС страны впервые за много лет появились очереди. Однако решающее слово в Иране за верховным лидером, которым с марта является Мадштаба Хаменеи, приведенный к власти под давлением КСИР. А команда КСИР, судя по всему, исходит из того, что время работает против Вашингтона. После того, как истек срок июньского меморандума из 14 пунктов, подписанного при пакистанском посредничестве и установившего шаткое перемирие, ничего не произошло. У Трампа не оказалось нового ухода. И это как раз ослабило сторонников мира, укрепив позиции ястребов. При этом у американцев ведь часики тоже тикают. Бензин в США стоит в пересчете на литры и рубли 92 рубля за литр, на четверть дороже прошлогоднего. ВВП во втором квартале вырос лишь на 1,5%, хотя ожидания были выше. Война с Ираном крайне непопулярна в Америке. У Ирана, в свою очередь, еще есть запас прочности. Способность населения переносить нищету исторически велика. Так что пока непонятно, кто же первым сядет за стол переговоров на чужих условиях. После чего, вопреки решительной риторике обеих сторон, вероятнее всего последует не капитуляция Тегерана, а сделка. Свобода судоходства по Ормузу в обмен на разблокировку иранских портов.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Республиканцы одержали важные победы на внутрипартийных выборах в США. В Южной Каролине кандидат Трампа Дарлин Грэм, сестра умершего террориста и экстремиста Линдси Грэма, выиграла второй тур республиканских праймериз в Сенат. Грэм опередила конкурента всего на несколько процентов, но для Трампа победа значима. В августе 6 поддержанных им кандидатов проиграли пар праймериз, отмечает CNN. В Оклахоме победил еще один его фаворит Майкл Мазей, претендующий на пост губернатора, но есть и неприятное для республиканцев. Демократы выиграли спецвыборы в Палату представителей от Джорджии. О победах слонов и перспективах республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Сестра Грэма, экстремиста-террориста, которая выиграла с 52% против своего оппонента, который набрал 47%, действительно неоднозначная, я даже сказал, немного одиозная кампания, потому что ее не успели подготовить к дебатам, и я бы сказал, что у нее отсутствует своя собственная повестка. Это действительно, когда имя позволило ей избраться, причем ее поддерживал Дональд Трамп и вся республиканская партия, было такое единение вокруг нее. Наверное, единственный интересный кейс за прошедшую ночь. Что касается в целом электоральной повестки, которая сейчас вокруг Трампа, я бы сказал, что она негативная. По рейтингу до сих пор составляет 36-38% по разным вопросам. Один из самых низких и, можно сказать, рекордно низких за обе его каденции. Во-вторых, если мы посмотрим на рейтинги партии, то мы видим, что впервые антирейтинг демократической партии стал ниже, чем у республиканской партии. Третье, несмотря на то, что республиканцы в целом собирают больше денежных средств, мы знаем, что у бюрократического органа демократической партии проблемы с фандрайзингом, проблемы с сбором денежных средств, даже есть кредиты, которые они не могут покрыть. Несмотря на все это, рейтинги все равно говорят, что демократическая партия заберет себе большинство, как минимум в палате представителей. Более того, если мы посмотрим на все прогностические модели, то все они прогнозируют победу демократов.
12: Есть, может быть, какой-то фактор, который так или иначе был бы способен переломить эту ситуацию?
4: Несколько факторов. Международный. Первое – это завершение российско-украинского конфликта. Если Трамп сможет доказать, что он завершится это раз, а во-вторых, что это именно благодаря ему или при посредничестве конкретно его персоны. Второе – это завершение американо-иранской войны на выгодных для США условиях, но эти факторы сейчас близки к минимальному. Мы видим, что пока у Трампа по тому же самому Ирану ничего не получается. И мне кажется, он смирился с тем, что выборы пройдут на фоне американо-иранской войны.
0: Павел Дубравский, политолог. Перед праймерис в Южной Каролине Трамп заявлял, что демократы могут объявить ему импичмент, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в ноябре. По его словам, они будут добиваться его отстранения, хотя сами не знают за что. Apple представила свой новый компактный компьютер Mac Mini. По сути, это системный блок размером с небольшую книгу, к которому достаточно подключить монитор, клавиатуру и мышь. Это будет первое обновление устройства за последние 2 года. Производитель обещает в 2 раза больше памяти и в 4 раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. В зависимости от процессора, Mac Mini будет стоить от 75 до 141 тысячи рублей. Для каких задач подходит такой компьютер и почему подобный форм-фактор пока не получил массового распространения? Мы спросили аналитика ICT Online Андрея Блинова.
13: Что можно, допустим, использовать как хранилище, которое можно переносить, плюс компьютер, все это в одном небольшом устройстве. Так же, как ноутбук, например, только он еще более компактный. Можно подключить потом любую удобную структуру, на работу можно брать с собой. И он достаточно мощный для решения всех офисных задач. Область, на самом деле, достаточно большая. Но у них есть недостатки в том, что такую коробочку невозможно поместить, допустим, тоже графическую карту или видеокарту. Они не пока не подойдут для каких-то высокопроизводительных задач, высокотребовательных, таких как программирование и гейминг профессиональный. С выходом модели Apple их возможность чуть расширится. Но я не думаю, что мини ПК от Apple как-то изменит рынок.
12: Почему такой вид компьютера вообще пока не получил массового распространения?
13: Я думаю, что большая инерция. Кто-то не знает, что есть такие устройства. Для кого-то просто более удобнее ноутбук. Это устройство нишевое, компактнее, чем обычный системный блок, тем не менее, у него нет монитора, соответственно, нужен дополнительный монитор. Если у компании, допустим, уже закуплено какое-то количество оборудования классического, то есть системные блоки, мониторы, клавиатуры и так далее, им нужно вывести из эксплуатации старое оборудование и только после этого закупать новое. Возможно, у многих в этом состоит проблема.
0: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Забавно, что в рекламном видеоролике Mac Mini от Apple пользователи вместо слов NAI разглядели слово «анал». Всему виной неудачно выбранный шрифт. Комментарии под пароликом соответствующие. В первой половине сентября пройдет традиционная презентация новых продуктов от Apple. Компания готовится представить свой очередной смартфон iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также свой первый складной iPhone в формате книжка. Отдельное внимание приковано к цене новинок. На фоне дефицита чипов эксперты ждали скачка от яблочной компании, но, как пишет Bloomberg, реальная картина спокойнее прогнозов. Новый смартфон будет примерно на 10% дороже предыдущего.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы. И она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
6: Блогеры на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
15: Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников на объекты Wildberries. Предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов с последующей рассрочкой. До конца года также приостановят налоговые проверки. Поддержка распространяется на компании индивидуальных предпринимателей, если ущерб превысил 5% годового дохода. Кроме того, на полгода продлеваются сроки направления требований об уплате и взыскания задолженности.
6: Отчеты и планы.
15: Hyundai Motor наращивает производство в расчете на Северную Америку. Компания к 30-му году намерена выпустить более 100 новых и обновленных моделей, причем более половины предназначены для североамериканцев.

0: 4 в Москве. Вы слушаете Business FM. И сейчас теми, кто в теме, каковы шансы, что концерт Kanye West в России состоится, сколько здесь бизнеса, сколько политики, и что будет с уже проданными билетами.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
2: В студии Иван Медведев, и сегодня у нас, наверное, самая хайповая тема последних недель. Приедет ли к нам Kanye или не приедет? И с нами на связи человек, который точно в теме, это президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он как минимум дважды сам пытался привезти Kanye в Россию. Евгений Григорьевич, расскажите, пожалуйста, если мы правильно понимаем, в 2024-2025 у вас были такие попытки, на каком этапе переговоры зашли в тупик тогда и почему, если это не секрет?
3: Ну, давайте скажем так, в 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Проблема как бы заключается в том, что есть молодые агентства, да, которые как бы пытаются встать на рынок, дать большие предложения. Наше предложение всегда заключается в разумной цене стоимости артиста, чтобы это не отражалось как бы стоимость конечного потребителя. Но их всегда перебивали деньгами. И в обоих случаях это было одно и то же агентство, Say Agency. И поэтому у нас не получилось его привезти, потому что в прошлом году уже был такой случай, и тоже это была «Газпром-арена». Мы предложили деньги, а «Сейджеси», конечно, перебивала предложением.
2: Давайте тогда назовем цифру, вот если бы Kanye согласился на ваши условия, сколько бы тогда стоили билеты?
3: Как минимум, ну, 40% дешевле.
2: Угу. Но тогда не сложилось. А теперь давайте к сегодняшней ситуации. Как вам кажется, чем можно объяснить то, что «Газпром-арена» так резко поменяла позицию, и допускаете ли вы, что она поменяет ее еще раз?
3: Я не думаю, что она поменяет свою позицию. Понимаете, дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тем более сейчас не самое простое время. Нужно получить разрешение. Причем как бы разрешение не только в городе, но и в принципе как бы везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и, соответственно, со всеми. И у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
2: То есть что тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало? Там был зеленый свет, правильно?
3: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
2: А тогда где затык?
3: Вы знаете, мне кажется, что затык в том, что все началось очень быстро. Изначально работает это примерно так. Вы выходите в анонс, собираются заявки, после этого как бы начинают продаваться билеты. Здесь для меня было неожиданностью, потому что начался анонс, и Kanye West не было никакой информации про концерты. Мы как раз как промоутеры не понимали, будет ли Kanye West или есть какое-то подтверждение. А дальше начались публикации, наверное, уже в том, что с ним будет встречаться президент. Потом мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые начинаются пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать все какие-то свастики, и там его там, или какие-то все там огрехи, ну, там, он артист скандальный, он там, понимаете, он бы не был бы таким известным, если бы он не провоцировал бы скандалы. И после этого, видимо, «Газпром» принял определенное решение как бы не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли. Дело в том, что перед тем, как такой концерт делается, изначально ты подписываешь документы, получаешь все разрешения, а вот эти рассказки о том, что как бы на разрешение должно было получить сам «Газпром-арену», но мне кажется, что это как-то это совсем непрофессиональный как бы подход. Второе, это делается немножко совершенно по-другому. Сначала все подписывается, концерт страхуется. После того, как концерт застрахован и уже тебе подписан, ты выходишь в продажу. Но так как все, я так понимаю, очень торопились выйти в продажу с билетами, мы имеем то, что имеем. И так как не было подписано договоров, то теперь, как бы, соответственно, люди имеют право потребовать деньги за билеты.
2: И вот тут мы переходим, наверное, к самой интересной части нашей беседы. А есть ли с чего отдавать? Вот смотрите, вот просто прикинем на пальцах такую очень простую математику. А если исходить из того, что продано было, как заявляется, больше 100 тысяч билетов. Билеты были по 9, 17, 25 и 160 тысяч рублей. Вот давайте возьмем средний чек 25 тысяч рублей. Получается, что организатор уже собрали около 2,5 миллиардов рублей. И при этом они же заявляют, что Kanye West уже получил свой

0: аванс, который, очевидно, будет невозвратным, если концерт не состоится по вине принимающей страны. Отсюда вопрос, а с чего отдавать?
1: Смотрите, компания Stay Agency – это все-таки такая надстройка над компанией Entiket. Это билетный оператор, который пытается стать такой компанией, как Кассир или, я не знаю, там, Яндексом. Изначально, как бы, идея, я так понимаю, в этом. Поэтому, соответственно, в компании деньги должны быть. Другой вопрос, что учредители там одни и те же, а компании как бы разные.
0: Но вы считаете, что на то, чтобы вернуть деньги людям, деньги у организаторов есть?
1: Это вопрос к организации.
0: А как вы думаете, если не был заключен даже договор аренды с площадкой, был ли заключен договор как с какой-то страховой компанией?
1: Вообще у иностранцев, в больших компаниях, это условие райдера, что в принципе больших артистов, но так как мы все-таки провели, я не знаю, там огромное количество Мадонна, Rolling Stones, Depeche Mode, я не знаю, там и так далее, как бы, кого мы только не проводили, всегда это практически мы всегда страховали на случай, но это не страховой случай. Это не страховой. Если вы не подписали договор и вышли в продажу, то страховка, даже если это было застраховано, это никакого отношения к этому не имеет.
0: Тогда вопрос такой. Допускаете ли вы возможность переноса концерта? И чем вот не угодили Лужники?
1: Лужники бы могли принять, и мы делали предложение именно на Лужники. Плюс-минус в эти даты. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы не давали таких денег. Значит, ну если агентство приняло такое решение, значит, есть чем отвечать и есть чем выплачивать людям деньги. И у нас же тоже было достаточно много отмены. У нас тоже такой был случай. Мы вышли в продажу с группой «Ленинград» в Лужниках. И группу «Ленинград» отменили, потому что было очень много общественников, которые жаловались на маты, и что это, как бы, соответственно, центральная площадка в городе и так далее. И отменили. Мы, соответственно, вернули всем деньги, и в течение там 2 лет мы судили группу «Ленинград», они нам эти деньги вернули, потому что это было точно не по нашей вине, а по вине, как бы, некого, как бы, конфликта, там, я не знаю, там, может быть, там, городских властей, администрации и так далее. Мы за это заплатили.
0: Вот, допустим, Лужники в это время свободные, в это время готовы принять. Может ли состояться такой перенос? Какова вероятность?
1: Вероятность очень мала. Дело в том, что это, наверное, просчет агента, который заключал этот договор именно с этой компанией, и просчет агентства. Что касается Канье Уэста, будет ли он переезжать в Москву, я думаю, что он столько хейта испытал от того, что он вообще согласился поехать в Россию, то я думаю, что он не будет менять планы и приезжать в Москву.
0: Вздохнет с облегчением, что ехать не пришлось.
1: Да, вздохнет с облегчением. Честно говоря, для имиджа страны это не очень хороший, и для рынка не очень хороший результат.
0: Ну да, потому что мы это все рассчитывали, что если он приедет, то все остальные поймут, что так можно было, и мы сможем себе ждать в гости всех остальных.
1: Конечно, безусловно. Потому что все, что произошло, к сожалению, для рынка, это печально. Для страны это печально, и это могло бы быть неким вздохом в нашей ситуации, но, к сожалению, мы то, что имеем.
0: Евгений Григорьевич, последний вопрос. Вы азартный человек?
1: Я да.
0: Сколько бы вы поставили на то, что концерт в итоге в этом году состоится или не состоится? Вот какова ваша ставка? На что?
1: Ну, я бы ничего не поставил на это, потому что я думаю, что концерт не состоится. «Газпром-арена» вряд ли даст заднего. Если бы договор был бы заключен, то «Газпром» не пошел бы на то, чтобы отменить этот концерт, потому что он был бы ответственный, и можно было, соответственно, все эти иски предъявить «Газпрому». Поэтому сейчас, как бы, предъявлять некому. Я надеюсь, компания имеет свободные средства, чтобы вернуть деньги, выкупленные билеты.
0: Ну, в общем, резюмируя, «Газпром» не успели достаточно глубоко погрузить в тему.
1: Наверное.
0: Спасибо огромное за уделенное время, за развернутый комментарий. Остаемся на связи. Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С президентом корпорации PMI Евгением Финкельштейном беседовал Иван Медведев. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
5: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточно-экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+. Валюты. Кина, валюта Папуа-Новой Гвинеи, была введена в обращение в 1975 году, после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кина, в переводе с одного из местных наречий, означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь с социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Варкрафте и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве, в студии Евгения Симонова. Кремль не комментирует последние события в Армении, однако надеется на соблюдение всех прав участников политического процесса в этой республике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, накануне в Армении задержали бывшего президента Роберта Кочеряна по обвинению в злоупотреблении полномочиями. У властей возникли претензии к другому экс-президенту Сержу Саргсяну. На этом фоне действующий премьер республики Никол Пашинян выступил с резкими заявлениями. Он обвинил оппозицию, в том числе и Кочеряна, в желании добиться ввода в Армению войск УДКБ. Перед этим Пашинян заявлял о планах республики покинуть организацию. В аэропорту Геленджика снова ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Первый такой же перерыв в работе аэропорта продолжался сегодня утром около полутора часов. Российское военно-историческое общество готовит к изданию в нашей стране учебника по истории Украины. Об этом сообщил научный директор РВО Михаил Мягков. По его словам, это будет правдивый учебник, который правдиво осветит основные моменты, касающиеся единства древнерусского народа, в том числе, почему так получилось, что возник термин «украинизм». Мягков подчеркнул, что не будет раскрывать других деталей, потому что работа над учебником еще идет. Шесть сотрудников аэропорта Франкфурта заразились малярией от комаров, которые попали в авиагавань из грузового отсека самолета. Один из заболевших умер. Предположительно, комаров завезли в Германию в июле из эндемичного района. Насекомых поймали в специальные ловушки и доставили на исследование в лабораторию. По данным Института Роберта Коха, за два месяца малярией заболели несколько жителей Рейнско-Майнского региона. Все случаи связаны с их работой в аэропорту Франкфурта. В Депздраве также сообщили об аэропортовой малярии и отметили, что такой путь передач встречается очень редко. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Жители Котовска Тамбовской области просят не покидать дома и не открывать окна из-за высокой концентрации угарного газа после пожара, уничтожившего склад «Вайлдберрис». Ограничения будут действовать 2 дня. Логистический центр загорелся после удара БПЛА. Пострадали 2 человека. США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы. Как пишет Financial Times, Госдеп запускает переобучение консульских сотрудников, чтобы они тщательнее оценивали заявителей. Главное требование – они не должны стать обузой для общества и бюджета. Как это решение скажется на притоке иммигрантов в США? Как отразились предпринимаемые правительством шаги на насыщение российского рынка топливом и что будет дальше с ценами на бензин и дизель? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Логистический центр «Вайлдберрис» в Котовске площадью 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен после атаки дронов. Ранены 2 человека. 13 беспилотников были сбиты, однако 3 БПЛА все же попали по складу, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первушов. 3 БПЛА удалось сбить, как отметил губернатор, благодаря усилиям мобильных групп «Барс Тамбов». Речь определенно идет о мобильных огневых группах, которые начали набирать относительно недавно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Мобильные огневые группы создаются сейчас не только вдоль линии фронта и в прифронтовых, скажем так, регионах, но и в глубине. Мобильные огневые группы призваны перебрасываться с одного участка на другой, соответственно, они на автомобилях повышенной проходимости, как правило, джипы типа пикап, с пулеметными установками, с, надеюсь, системами ночного видения, рациями. Возможно, у них даже есть какие-то специфические системы обнаружения летательных аппаратов типа радаров малого радиуса действия. Мобильные группы в теории должны выдвигаться на те направления, где ожидается нападение беспилотных летательных аппаратов и вести по ним огонь с использованием стрелкового оружия, пулеметов, может быть, каких-то еще систем, которыми они могут располагать, например, дроны-перехватчики. Тут надо понимать, что скорость полета дронов, которые применяет ВСУ, относительно небольшая, 150 км в час. Соответственно, если дроны обнаружены в одном регионе и видно, что они следуют дальше, то у того региона, где находится объект-цель, в распоряжении есть несколько часов для подготовки к встрече дронов.
10: Получается, 3 беспилотника сожгли склад на 100 тысяч квадратных метров. Может быть, какие-то материалы были там очень горючие? Или, может быть, применяются специальные дроны с каким-то термобарическим боеприпасом?
9: Первое, конечно, это если цифры, которые мы слышим, соответствуют действительности. Ну, то есть, если действительно лишь 3 дрона прорвались к объекту, то эти дроны должны иметь какое-то специфическое снаряжение для того, чтобы поразить такой крупный объект. Дроны могут быть сбиты, но при падении они могут все равно упасть на объект, вызвать пожар. Второй момент. Дрон при падении взрывается, но у него остаются остатки топлива. Дроны, конечно же, могут нести специальные зажигательные боевые части. Но с учетом того, что когда их запускают, удар наносится по объекту, который слабо защищен, тем более в противопожарном смысле, конечно же, дроны рассчитаны на то, чтобы вызвать пожар, поразить именно такого рода объект. И даже 3 дрона могут вывести из строя столь крупный склад.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. По предварительной информации, один из пострадавших в Котовске сотрудник «Вайлдберрис». Он получил сотрясение мозга от взрывной волны. Также после падения украинского дрона загорелся дом в одном из местных СНТ. Жителям Котовска советуют не перемещаться по городу 2 дня, чтобы не отравиться угарным газом из-за пожара в логистическом центре «Вайлдберрис». Еще одно промпредприятие получило повреждения в Нижегородской области в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава региона Глеб Никитин. Всего над регионом были сбиты более 40 дронов. миллионов. В Липецкой области после падения БПЛА на частный дом погибли мужчина и ребенок, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Еще двое местных жителей с ранениями госпитализированы. Российская Минобороны заявила, что за сутки были сбиты 3 ракеты «Фламинго» и 798 беспилотников ВСУ. Бензин есть, цены растут, но медленно. Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2%. Стало ли проще заправиться в Москве и Подмосковье? Какой разброс цен и что с ассортиментом топлива? Мы спросили у тех, кто каждый день за рулем.
11: Александр Ершов, водитель такси по Москве и Московской области.
12: Бензин более-менее есть. Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках, есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частный или франшиза, заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрали, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
11: Кирилл, таксист по Москве и Московской области.
13: В Подмосковье вообще бензина как-то особо я не видел. В Москве как-то намного проще, мне кажется, заправляться. Но при этом есть большие очереди машин по 20, по 40. В основном, где все есть. И дизель, и 95-й, и 92-й, и 100-й бензин. Там очень большая очередя. Если брать заправки дизель и 92-й, там поменьше. У меня именно дизель. Если вижу заправку с дизелем, то я могу проехать, потому что там держу полбака в основном, и если мне приходит заказ, допустим, в другой район Москвы, то я могу заправиться на другой заправке, где чисто дизель, там в основном никого нет. Есть заправки, которые сторонние частники, да, у них, я видел самое большое, наверное, 150 рублей, что ли, за литр. И то, я что-то как-то пропустил момент, уже горела лампочка. Чтобы не стоять в очереди, это где-то было на Щелковской, я заехал к частнику, заправлялся, и я по 95 рублей за литр по дизелю.
11: Павел, таксист, работающий в Москве и Подмосковье.
14: Ситуация с бензином именно в Москве стала намного проще. Уже нет таких безумных пробок, очередей. Если раньше мы с вами видели, что если заправка стоит на основной какой-то магистрали и дороге, то возле нее обязательно была пробка, либо затруднено движение, то сейчас таких пробок и затруднений уже не наблюдается. Очереди на заправках, конечно же, сохраняются, но уже не 50-100 автомобилей. Сейчас, может быть, уже 10-20. Возможно, это из-за того, что все-таки у нас сезон отпусков в самом разгаре. Еще больше людей уехало из Москвы, и поэтому не так много людей заправляется. Но вот я, допустим, в Одинцовском районе на местной заправке очередей вообще не наблюдаю, но и цены здесь на бензин где-то на 40% выше остальных. Я езжу на дизеле. С дизелем проблем, что в первую волну, что во вторую, вообще нигде нет.
3: Тем временем в регионах ситуация с топливом остается непростой. К примеру, в Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, сообщил губернатор. По словам Игоря Бабушкина, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ с представителями российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он заявлял, что приезд Джона Рэдклиффа в Москву был связан именно с контактами между спецслужбами. Контакты с российским президентом не планировались. Накануне Рэдклифф, как сообщали американские СМИ, прилетел во Внуково на военно-транспортном самолете ВВС США. Покинул аэропорт он, по данным сервиса Flight Radar 24, около 6:30 вечера во вторник. ЦРУ визит Рэдклиффа в Россию не комментировало. Тем временем американская пресса активно обсуждает внезапный приезд главы ЦРУ в Москву и строит разные предположения о цели и содержании визита.
8: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Приезду главы ЦРУ в Россию, как сообщает CNN, предшествовал запрос США к Украине на несколько дней прекратить удары беспилотниками и ракетами по Москве и ряду городов России. Украинцам объяснили это так. В Россию направится высокопоставленный американский чиновник. CNN добавляет, что визит Рэдклиффа в Москву также состоялся сразу после объявления Вашингтоном операции «Экономический изгой» кампании по изоляции Ирана. Блумберг обращает внимание на другой фон визита – рост российских диверсионных усилий в Европе. Американская разведка полагает, что Россия ведет так называемую гибридную войну, имея в виду, в частности, появление дронов в небе над странами Европы. В пример приводится недавняя ситуация, когда после инцидентов с беспилотниками аэропорт Лейпциг-Галле в Германии временно приостанавливал полеты гражданской авиации, а над немецкой военной базой были замечены дроны. Европейские аналитики, как отмечает агентство, связывают эти ситуации не иначе, как с Москвой, полагая, что Россия таким образом пытается донести лишь одно – не связывайтесь с нами. Неизвестно, с кем конкретно встречался Рэдклифф в Москве, как и не ясна точная повестка визита. Но американские аналитики, мнение которых приводит Wall Street Journal, предполагают сразу несколько возможных тем. Во-первых, Украина и попытка сдвинуть с места буксующие переговоры. Рэдклифф мог также приехать, чтобы передать Москве предупреждение о возможной дальнейшей эскалации на Украине. Американские СМИ, в частности, пишут, что есть признаки того, что Россия планирует провести мобилизацию. Наконец, отдельным пунктом мог стать Иран. Вашингтон усиливает давление на Тегеран, а Россия остается его стратегическим партнером. То есть поводов для разговора накопилось немало. Наконец, The New York Times напоминает, руководители ЦРУ уже не раз поддерживали контакты с российскими коллегами даже в самые напряженные периоды отношений между Москвой и Вашингтоном. Газета также отмечает, что в Европе полагают, что осенью или зимой откроется окно для нового дипломатического рывка по урегулированию на Украине. Но самый главный вопрос, насколько там вообще сосредоточен на Украине, когда параллельно у США не закрыта тема конфликта с Ираном.
3: Состоявшийся визит Джона Рэдклиффа стал первым за последние 5 лет приездом директора ЦРУ в Россию. Предыдущий глава разведки Уильям Бёрнс посетил Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным и Николаем Патрушевым, который на тот момент занимал пост секретаря Совбеза. Кроме того, у Бёрнса состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным, где обсуждались, по данным CNN, перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины. Пентагон попрощается с «Антропик» к концу сентября. На сегодняшний день в ведомстве удалено почти 90% продуктов от разработчика ИИ моделей, рассказал замминистра обороны США Эмиль Майкл. По его словам, технологии «Антропик» были встроены в сложные программные системы американского военного ведомства, поэтому их удаление требует времени. Конфликт Пентагона и «Антропик» начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. В ответ ведомство заявило о рисках для безопасности США. Почти все военные системы штатов уже перешли на другие модели, включая систему Maven, которая помогает выбирать цели для авиаударов в войне с Ираном. Означает ли все это, что американские военные окончательно прощаются с «Антропик»? И почему эта история довольно показательна, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
16: Здесь есть два аспекта. Первый – это безопасность самой модели, и второй – это практика применения взаимоотношений между государством и частной корпорацией. Происходит странноватая история. Представьте себе, вы командир полка танкового, ночью у вас обновились программное обеспечение танков, и они вдруг стали летать. С одной стороны, вроде ничего плохого, но если они стали летать, возможно, они стали делать что-то другое. Насколько я понимаю происходящие события, Пентагон в целом взяли, исследовали, поняли, что какие-то вещи есть, с которыми они не могут жить. Министерство обороны должно четко контролировать контур. Вот и выяснилось, что крупные компании стараются оградить применение своих программных продуктов. В данном случае была история с слежкой за американцами и с применением автономного оружия. Этические нормы внедряют в молоток, например. То есть вам продали молоток, но при этом сказали, этим молотком нельзя забивать шурупы. Не знаю, зачем вы хотите забивать шурупы, но это же ваше право. Еще плюс ко всему, конечно же, добавляется история, что развитие идет с огромной скоростью. То, что 2 года назад или год назад делал «Антропик», тогда казалось фантастикой. Сейчас это делает каждая следующая модель любого поставщика. Резко дешевеет история, поэтому, как я понимаю, государство на той стороне поняло все плюсы и минусы этой истории и хочет их как-то поменять. Ну и плюс, естественно, получить лояльного поставщика, который не будет задавать вопросов, который просто будет продавать танк, применение, которое уже определяет само Министерство обороны.
3: Герман Клименко, фонд развития цифровой экономики. Ранее генеративная модель Клота от компании «Антропик» выявила уязвимости в компьютерных системах правительства США, содержащих секретную информацию. Комитет по разведке в Сенате сообщил, что «Антропик» взломала секретные системы Агентства национальной безопасности страны. Тем временем сам разработчик готовится к выходу на биржу. В компании заявили, что планируют привлечь до 30 триллионов долларов. Это больше, чем у SpaceX, которая провела летом крупнейшее IPO в истории.
17: В эфире радио не на словах, а на деле.
8: Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Прирост запасов нефти и конденсата в России в первом полугодии составил 45 миллионов тонн, газа 156 миллиардов кубометров. Об этом заявил ТАСС, глава Роснедр Олег Казанов. Основной прирост запасов ожидается к концу года, что является типичной ситуацией. По словам Казанова, в целом по итогам 2026-го Россия воспроизведет минерально-сырьевую базу на уровне добычи или выше по большинству видов сырья. Эта картина повторяет динамику предыдущих лет. Федеральное казначейство перевело 25% клиентов на единую бюджетную платформу. Она позволяет проводить платежи между бюджетами всех уровней и исполнителями госконтрактов, сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Артюхин также рассказал, что казначейство за первое полугодие направило в российский бюджет 747 миллиардов рублей и прочно удерживает позицию третьего администратора доходов благодаря точности прогнозирования. Законопроект о предоставлении рассрочки по уплате цены договора участия в долевом строительстве после ввода объекта в эксплуатацию планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Этот механизм позволит финансировать проекты при высокой ставке ипотеки, отметил вице-президент Марат Хуснуллин. По его словам, Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу. Правительство Молдавии одобрило законопроект, который постепенно вводит налоги на несколько категорий товаров из Приднестровья. Первый этап начнется 1 сентября. С этого дня акцизы будут применяться к алкоголю, табачным и никотиновым изделиям, духам, пиротехнике, драгоценным камням и некоторым видам транспорта, включая легковые автомобили. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в городе плюс 16. К утру четверга температура в Москве понизится до 11 градусов. Дальше будет потепление до плюс 19. В 14:17 в Москве вы слушаете Business FM. США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Госдепартамент Соединенных Штатов, как пишет Financial Times, запускает переобучение консульских сотрудников, чтобы они тщательнее оценивали заявителей, отметив, что они не должны стать обузой для общества и зависеть от американской господдержки. Тем, кому уже назначили собеседование, сообщили о переносе встреч. Новые даты пока неизвестны. Нынешняя мера последовала после того, как Федеральный суд отменил запрет администрации Трампа на прием заявлений от граждан 75 стран, включая Россию. Когда рассмотрение иммиграционных виз возобновится, Госдепартамент пока не уточняет. Белый дом продолжает ужесточать иммиграционную политику. Теперь американская мечта для многих становится мечтой недосягаемой, говорит независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
17: Полагаю, здесь стратегия Госдепа сосредоточена на том, что существует ситуация с отменой соответствующей политики Федеральным судом, который постановил, что Госдеп не исполняет требования закона и нарушает права. И в этой связи, конечно же, Госдеп оперативно реагирует и таким образом пытается в результате навязывания новой административной практики сократить риски для себя по получению новых иммигрантов, которые могут иметь возможность обременять фактически бюджет США. Я думаю, это для всех особый знак, что нужно будет подтверждать, что человек не с полным отсутствием активов переезжает, а что у него есть какая-то стратегия, помимо того, что он имеет какие-то знания. И вот против того, чтобы темой злоупотребляли, и, в общем-то, нацелены все эти действия со стороны Госдепа. К сожалению, в США и так существует большая категория людей, которые считают, что нет необходимости работать, а можно сидеть на дотациях государства.
18: Как это может отразиться на получении грин-карты, и можно ли ожидать, что после переобучения консулов процент отказов по ним вырастет?
17: Я полагаю, что это произойдет однозначно, и действительно процент отказов вырастет очень значительно, с учетом того, что те, кто хотели, уже переехали и получили соответствующее решение, а сейчас действительно ситуация складывается таким образом, что уже пытаются на борт судна с названием США забраться все, кто фактически не успел
19: хотел тогда. Безусловно, это можно называть продолжением политики администрации Трампа. Однозначно можно сказать, что американская мечта в том виде, в котором она существовала для большинства тех лиц, которые не могут себя содержать, пропала.
3: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. Накануне Associated Press сообщала, что американская администрация также готовится отозвать деловые и туристические визы типа B1 и B2 под угрозой до 200 тысяч иностранцев. Если решение будет принято окончательно, это станет крупнейшим единовременным отзывом виз в истории Америки и, по мнению аналитиков, обернется целым шквалом судебных исков. Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагается, что могут быть сокращены около сотни тысяч работников Volkswagen по всему миру. Валерий Убадоев продолжит.
20: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
21: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
20: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
22: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
20: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Apple представила свой новый компактный компьютер Mac Mini. По сути, это системный блок размером с небольшую книгу, к которому достаточно подключить монитор, клавиатуру и мышь. Это будет первое обновление устройства за последние 2 года. Производитель обещает в 2 раза больше памяти и в 4 раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. В зависимости от процессора Mac Mini будет стоить от 75 до 141 тысячи рублей. Для каких задач подходит такой компьютер и почему подобный форм-фактор пока не получил массового распространения? Мы спросили аналитика ICT Online.ru Андрея Блинова.
0: То можно, допустим, использовать как хранилище, которое можно переносить, плюс компьютер, все это в одном небольшом устройстве. Так же, как ноутбук, например, только он еще более компактный. Можно подключить потом в любую удобную структуру, на работу можно брать с собой. И он достаточно мощный для решения всех офисных задач. Область, на самом деле, достаточно большая. Но у них есть недостатки в том, что такую коробочку невозможно поместить, допустим, тоже графическую карту или видеокарту. Они не подкают, не подойдут для каких-то высокопроизводительных задач, высокотребовательных, таких как программирование, гейминг профессиональный. С выходом модели Apple их возможность чуть расширится. Но я не думаю, что мини ПК от Apple как-то изменит рынок.
10: Почему такой вид компьютера вообще пока не получил массового распространения?
0: Я думаю, что большая инерция. Кто-то не знает, что есть такие устройства. Для кого-то просто более удобнее ноутбук. Это устройство нишевое, компактнее, чем обычные системы блок, тем не менее, у него нет монитора, соответственно, нужен дополнительный монитор. Если у компании, допустим, уже закуплено какое-то количество оборудования классического, то есть системные блоки, мониторы, клавиатуры и так далее, им нужно вывести из эксплуатации старое оборудование и только после этого закупать новое. Возможно, у многих в этом состоит проблема.
3: Андрей Блинов, ICTonline.ru. В первой половине сентября пройдет традиционная презентация новых продуктов от Apple. Компания готовится представить свой очередной смартфон iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также свой первый складной iPhone в формате книжка. Отдельное внимание приковано к цене новинок. На фоне дефицита чипов эксперты ждали скачка от яблочной компании, но, как пишет Bloomberg, реальная картина спокойнее прогнозов. Новый смартфон будет стоить примерно на 10% дороже предыдущего. Ярославский вокзал ждет масштабная реконструкция, стартует проектирование, а до конца года строители планируют начать работу, заявили в градостроительном комплексе столицы. Вокзалу обещают вернуть исторический архитектурный облик, отремонтировать кровлю и фасады, заменить инженерное оборудование. Самое интересное в этом проекте в том, что Ярославский вокзал объединят с Ленинградским, рассказал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
1: Необходима реконструкция той части, которая находится за историческим фасадом, с целью того, чтобы вокзал адаптировать к сегодняшним требованиям перевозок, которые установлены для всего центрального транспортного узла. Аналогичная реконструкция проходила только что на Ленинградском вокзале. Мы видим, что историческая часть вокзала сохранена в полном объеме, отреконструирована, а то, что находится за исторической частью, полностью адаптировано к современным требованиям пассажирских, пригородных и дальних перевозок. То же самое будет происходить на Ярославском вокзале, то есть вокзал историческую часть реконструирует, приведет в порядок, а ту часть, которая расположена за исторической частью, сделает современной. Кроме того, принято решение, зону между Ярославским и Ленинградским вокзалом, между ними также находится станция метро Комсомольская, закрыть единым конкурсом, и это получится такая большая зона пустых ног, когда пассажиры могут передвигаться спокойно, вне зависимости от атмосферных осадков.
3: Павел Иванкин, эксперт. Кроме того, планируется создать дополнительные пространства для пассажиров и организовать новые входы и выходы к станциям метро. Построить также отдельный терминал для поездов дальнего следования. Планируется ли закрывать вокзал на период реконструкции, не уточняется. И пока не ясно, сколько продлятся работы и насколько сильно они осложнят жизнь пассажиров.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Тело еще одного ребенка, погибшего при атаке ВСУ, обнаружили при разборе завалов в детском центре реабилитации в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о гибели в результате удара ВСУ четвертого ребенка, 14-летней девочки, без уточнения обстоятельств. Напомню, атака беспилотников на город была совершена в ночь на 24 августа. Туроператоры не получали обращений от российских туристов, находящихся в Непале. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Внезапное наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром. Поступила информация о более чем 10 жертвах и десятках пропавших без вести, в том числе и туристов. Разрушены многие дома и другие объекты инфраструктуры. Идет спасательная операция. США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Во всех посольствах и консульствах страны проходит глобальное обучение. Из-за этого запись на визовые услуги будет скорректирована. В Госдепартаменте отметили, что обучение должно помочь консульским сотрудникам выявлять заявителей, которые могут стать зависимыми от государственных пособий США. Следующий тропический шторм, который сформируется в Атлантическом океане, будет носить имя Долли. При этом название не связано с недавней кончиной американской кантри-исполнительницы и актрисы Долли Партон. Об этом сообщает агентство Associated Press. Напомню, тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина третьего в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Соединенные Штаты разработали новый план усмирения Ирана. Минфин США объявил о начале операции «Экономический изгой» и ввел эмбарго сразу против 5 секторов иранской экономики. Авиации, цифровых активов, золота, судоходства и технологий. Станет ли Иран теперь сговорчивее? Об этом через минуту Георгий Бофт. Споет ли Канье Уэст для россиян, и если да, то где? На третий день после отказа «Газпром-арены» от проведения концерта рэпера вопрос о месте его выступления остается открытым, однако билеты по-прежнему продаются. Эксперты говорят, что накладок с площадкой можно было бы избежать, если бы не излишняя спешка организаторов концерта. Мировая рождаемость впервые упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Причем рожают меньше как в бедных, так и в богатых странах. Основная причина, по мнению ученых, финансовая. Содержать детей стало слишком дорого. Мы попытались разобраться в цене вопроса. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». США хотят задушить Иран экономически и не в силах победить военным путем. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» против Ирана. Минфин ввел эмбарго сразу против 5 секторов иранской экономики, авиации, цифровых активов, золота, судоходства и технологий. Любой иностранный банк, страховщик, брокер или логистическая фирма, работающие в этих секторах с иранскими контрагентами, автоматически подпадают под риск вторичных санкций и отсечения от долларовой платежной системы. Также в списке внесены сразу около 60 компаний, физлиц и судов. Приостановлены генеральные лицензии на спортивные и академические обмены. Оплата прохода через Армуз в пользу Тегерана тоже станет санкционным риском. Удастся ли склонить Иран к уступкам? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
2: Новые санкции мало чем отличаются от существующих. Правда, теперь Вашингтон перешел к тотальному секторальному давлению. И нынешние санкции для Трампа стали заменой сухопутной операции. Их отмена возможно только в результате масштабной сделки. Нынешние санкции также сочетаются с блокадой портов. Санкции без блокады Иран научился обходить за долгие годы. Теперь это почти невозможно. Говорят, Трамп лично обзванивает иностранных лидеров с требованием прекратить сделки с Тегераном. Однако единственная страна, которая имеет тут решающее значение, это Китай. Именно на него приходится более 80% морского экспорта иранской нефти, и на этом направлении блокада уже дала результат. По данным агентства КПЛЕР, китайский нефтеимпорт из Ирана упал в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Те китайские НПЗ, которые работали на иранской нефти, перешли на бразильскую и иракскую. Что касается китайских банков, работающих с Ираном, то глава Минфина США пока избежал конкретики. Вряд ли она сейчас и последует. Все-таки 24 сентября Си Цзиньпин должен встречаться с Трампом в Вашингтоне. Также в ноябре вступают в силу китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Белый дом не станет именно сейчас обострять отношения с Пекином из-за Тегерана. КНР, в свою очередь, продолжит по мере возможности игнорировать антииранские санкции. Ограничения будут соблюдать госбанки Китая, чтобы сохранить расчеты в долларах. Индия тоже входит в первую пятерку торговых партнеров Ирана. Но товарооборот там упал до чуть более 1,5 миллиарда долларов за год. Закупки иранской нефти Дели возобновил в апреле, после 7-летнего перерыва, воспользовавшись временным послаблением, и быстро свернет их снова. Турция в первом полугодии импортировала 4,5 миллиардов кубометров иранского газа, на треть больше, чем годом ранее. Но 25-летний контракт истек 29 июля, а нового нет. У Анкары есть альтернатива. Ирак тоже платит Ирану 4-5 миллиардов долларов в год за газ для электростанций. И тут уже у Вашингтона есть мощный рычаг давления. Самый показательный случай – Эмираты. Второй после Китая торговый партнер Ирана. На днях они приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном. Правда, сделали это не под давлением США, а после очередного иранского ракетного обстрела. За время войны Эмираты обстреливали чаще, чем Израиль. На этом фоне удивительно выглядит отказ Катара присоединяться к американским санкциям, хотя Иран обстреливал Катар весьма жестко. Но Катар – посредник в переговорах об окончании войны, наряду с Пакистаном. А посредник, присоединившийся к блокаде, перестает быть таковым. Также Катар держит около 12 миллиардов долларов иранских активов и весной открыл Тегерану кредитную линию на 6 миллиардов для импорта, едва ли без молчаливого согласия Вашингтона. Отступит ли Тегеран под американским давлением? Кое-какие признаки раскола или элиты угадываются, но не стоит преувеличивать их значение. Президент Пезешкиан на днях заявил, что войну лучше закончить сейчас, пока мы в положении силы и достоинства. Глава ЦБ Ирана открыто признал, что экспорт полностью встал. Инфляция приближается к 90%. Риал котируется по курсу 2 миллиона за доллар. На АЗС страны впервые за много лет появились очереди. Однако решающее слово в Иране за верховным лидером, которым с марта является Маджтаба Хаменеи, приведенный к власти под давлением КСИР. А команда КСИР, судя по всему, исходит из того, что время работает против Вашингтона. После того, как истек срок июньского меморандума из 14 пунктов, подписанного при пакистанском посредничестве и установившего шаткое перемирие, ничего не произошло. У Трампа не оказалось нового ухода. И это как раз ослабило сторонников мира, укрепив позиции ястребов. При этом у американцев ведь часики тоже тикают. Бензин в США стоит в пересчете на литры и рубли 92 рубля за литр, на четверть дороже прошлогоднего. ВВП во втором квартале вырос лишь на 1.5%, хотя ожидания были выше. Война с Ираном крайне непопулярна в Америке. У Ирана, в свою очередь, еще есть запас прочности. Способность населения переносить нищету исторически велика. Так что пока непонятно, кто же первым сядет за стол переговоров на чужих условиях. После чего, вопреки решительной риторике обеих сторон, вероятнее всего последует не капитуляция Тегерана, а сделка. Свобода судоходства по Армузу в обмен на разблокировку иранских портов.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость снизилась повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и затраченных сил. Валерий Убадуев продолжит.
5: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
6: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
20: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
9: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
20: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Business FM эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
3: Республиканцы одержали важные победы на внутрипартийных выборах в США. В Южной Каролине кандидат Трампа Дарлин Грэм, сестра умершего террориста и экстремиста Линдси Грэма, выиграла второй тур республиканских праймериз в Сенат. Грэм опередила конкурента всего на несколько процентов, но для Трампа победа значима. В августе 6 поддержанных им кандидатов проиграли праймериз, отмечает CNN. В Оклахоме победил еще один его фаворит, Майкл Мазей, претендующий на пост губернатора. Но есть и неприятное для республиканцев. Демократы выиграли спецвыборы в Палату представителей от Джорджии. О победах слонов и перспективах республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
12: Сестра Грэма, экстремиста-террориста, которая выиграла с 52% против своего оппонента, который набрал 47%, действительно неоднозначная, я даже сказал, немного одиозная кампания, потому что ее не успели подготовить дебатам, и я бы сказал, что у нее отсутствует своя собственная повестка. Это действительно, когда имя позволило ей избраться, причем ее поддерживал Дональд Трамп и вся республиканская партия, было такое единение вокруг нее. Наверное, единственный интересный кейс за прошедшую ночь. Что касается в целом электоральной повестки, которая сейчас вокруг Трампа, я бы сказал, что она негативна. По рейтингу до сих пор составляет 36-38% по разным вопросам. Один из самых низких и, можно сказать, рекордно низких за обе его каденции. Во-вторых, если мы посмотрим на рейтинги партии, то мы видим, что впервые антирейтинг демократической партии стал ниже, чем у республиканской партии. Третье. Несмотря на то, что республиканцы в целом собирают больше денежных средств, мы знаем, что у бюрократического органа демократической партии проблемы с фандрайзингом, проблемы с сбором денежных средств, даже есть кредиты, которые они не могут покрыть. Несмотря на все это, рейтинги все равно говорят, что демократическая партия заберет себе большинство, как минимум в палате представителей. Более того, если мы посмотрим на все прогностические модели, то все они прогнозируют победу демократов.
10: Есть, может быть, какой-то фактор, который так или иначе был бы способен переломить эту ситуацию?
12: Несколько факторов. Международный. Первое – это завершение российско-украинского конфликта. Если Трамп сможет доказать, что он завершится это раз, а во-вторых, что это именно благодаря ему или при посредничестве конкретно его персоны. Второе – это завершение американо-иранской войны на выгодных для США условиях. Но эти факторы сейчас близки к минимальному. Мы видим, что пока у Трампа по тому же самому Ирану ничего не получается. И мне кажется, он смирился с тем, что выборы пройдут на фоне американо-иранской войны.
3: Павел Дубравский, политолог. Перед праймерис в Южной Каролине Трамп заявлял, что демократы могут объявить ему импичмент, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в ноябре. По его словам, они будут добиваться его отстранения, хотя сами не знают за что.
4: Реклама.
11: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
24: Учалы, 40 тысяч жителей. Еще в 1930 году на востоке Башкортостана обнаружили в месторождениях медного колчедана высокое содержание золота, которое вручную разрабатывали старатели из окрестных сел. Через четверть века началось строительство горно-обогатительного комбината. А в 1963 поселок при нем получил статус города.
14: Как появлялись города?

0: рубль как способ оплаты и отсканировать код в приложении банка, поддерживающего новую форму российской валюты. После подтверждения платежа билет оформляется автоматически. В офисах код будет отображаться на кассовом терминале. На судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае сменится генеральный директор. Сергей Целуйко, руководивший предприятием с конца 2016 года, покидает свой пост. По данным РБК, новым руководителем станет Александр Сорокин, глава компании «Завод ВРК «Сапфир» и завод «СЭО «Сапфир» в Большом Камне». Целуйко начал карьеру в 2002 году на Северной верфи, а за 10 лет во главе «Звезды» приобрел значительный опыт и политический вес. Верфь остается одним из ключевых федеральных проектов в российском судостроении. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В 14:46 в Москве вы слушаете Бизнес ФМ. И сейчас теми, кто в теме, каковы шансы, что концерт Канье Веста в России состоится, сколько здесь бизнеса, сколько политики и что будет с уже проданными билетами.
2: Бизнес ФМ. Теми, кто в теме.
3: В студии Иван Медведев, и сегодня у нас, наверное, самая хайповая тема последних недель. Приедет ли к нам Канье или не приедет? И с нами на связи человек, который точно в теме, это президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он как минимум дважды сам пытался привезти Канье в Россию. Евгений Григорьевич, расскажите, пожалуйста, если мы правильно понимаем, в 2024-2025 у вас были такие попытки, на каком этапе переговоры зашли в тупик тогда и почему, если это не секрет?
4: Ну, давайте скажем так, в 26-м году в том числе, когда Канье Вест приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Проблема как бы заключается в том, что есть молодые агентства, да, которые как бы пытаются встать на рынок, дать большие предложения. Наши предложения всегда заключаются в разумной цене стоимости артиста, чтобы это не отражалось как бы стоимость конечного потребителя. Но их всегда перебивали деньгами. И по обоих случаях это было одно и то же агентство, Say Agency. И поэтому у нас не получилось его привезти, потому что в прошлом году уже был такой случай, тоже это была «Газпром-арена». Мы предложили деньги, а «Сейджерси», конечно, перебивала предложением.
3: Давайте тогда назовем цифру, вот если бы Канье согласился на ваши условия, сколько бы тогда стоили билеты?
4: Как минимум, ну, процентов на 40 дешевле.
3: Угу. Но тогда не сложилось. А теперь давайте к сегодняшней ситуации. Как вам кажется, чем можно объяснить то, что «Газпром-арена» так резко поменяла позицию, и допускаете ли вы, что она поменяет ее еще раз?
4: Я не думаю, что она поменяет свою позицию. Понимаете, дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тем более сейчас не самое простое время. Нужно получить разрешение. Причем как бы разрешение не только в городе, но и в принципе как бы везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и, соответственно, со всеми, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
3: То есть что тогда касается... принципиально по Канье Весту вопросов в администрации президента не возникало? Там был зеленый свет, правильно?
4: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
3: А тогда где затык?
4: Вы знаете, мне кажется, что затык в том, что все началось очень быстро. Изначально работает это примерно так. Вы выходите в анонс, собираются заявки, после этого как бы начинают продаваться билеты. Здесь для меня было неожиданностью, потому что начался анонс, и Канье Веста не было никакой информации про концерты. Мы как раз как промоутеры не понимали, будет ли Канье Вест или есть какое-то подтверждение. А дальше начались публикации, наверное, уже в том, что с ним будет встречаться президент. Потом мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые начинаются пиариться. И начинается, как только пошел концерт Канье Веста, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать все какие-то свастики, и там его там, или какие-то все там огрехи. Ну, там, он артист скандальный, он там, понимаете, он бы не был бы таким известным, если бы он не провоцировал бы скандалы. И после этого, видимо, «Газпром» принял определенное решение как бы не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли. Дело в том, что перед тем, как такой концерт делается, изначально ты подписываешь документы, получаешь все разрешения, а вот эти рассказки о том, что как бы на разрешение должно было получить сам «Газпром-арена», но мне кажется, что это как-то это совсем непрофессиональный как бы подход. Второе, это делается немножко совершенно

0: по-другому. Сначала все подписывается, концерт страхуется. После того, как концерт застрахован и уже тебя подписано, ты выходишь в продажу. Но так как все, я так понимаю, очень торопились выйти в продажу с билетами, мы имеем то, что имеем. И так как не было подписано договоров, то теперь, как бы, соответственно, люди имеют право потребовать деньги за билеты.
1: И вот тут мы переходим, наверное, к самой интересной части нашей беседы. А есть ли с чего отдавать? Вот смотрите, вот просто прикинем на пальцах такую очень простую математику. Если исходить из того, что продано было, как заявляется, больше 100 тысяч билетов, билеты были по 9, 17, 25 и 160 тысяч рублей, вот давайте возьмем средний чек 25 тысяч рублей, получается, что организаторы уже собрали около 2,5 миллиардов рублей. И при этом они же заявляют, что Kanye West уже получил свой аванс, который, очевидно, будет невозвратным, если концерт не состоится по вине принимающей стороны. Отсюда вопрос, а с чего отдавать?
0: Смотрите, компания Say Agency – это все-таки такая надстройка над компанией M-Ticket. Это билетный оператор, который пытается стать такой компанией, как кассир, или, я не знаю, там, Яндексом. Изначально, как бы, идея, я так понимаю, в этом. Поэтому, соответственно, в компании деньги должны быть. Другой вопрос, что учредители там одни и те же, а компании как бы разные.
1: Но вы считаете, что на то, чтобы вернуть деньги людям, деньги у организаторов есть?
0: Это вопрос к организации.
1: А как вы думаете, если не был заключен даже договор аренды с площадкой, был ли заключен договор как с какой-то страховой компанией?
0: Вообще у иностранцев, в больших компаниях, это условие райдера, что в принципе больших артистов, но так как мы все-таки провели, я не знаю, там огромное количество Мадонна, Роллинг Стоунс, Депеш Мод, я не знаю, там и так далее, как бы, кого мы только не проводили, всегда это практически мы всегда страховали на случай, но это не страховой случай. Это не страховой. Если вы не подписали договор и вышли в продажу, то страховка, даже если это было застраховано, это никакого отношения к этому не имеет.
1: Тогда вопрос такой. Допускаете ли вы возможность переноса концерта? И чем вот не угодили Лужники?
0: Лужники бы могли принять, и мы делали предложение именно на Лужники. Плюс-минус в эти даты. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы не давали таких денег. Значит, ну, если агентство приняло такое решение, значит, есть чем отвечать и есть чем выплачивать людям деньги. И у нас же тоже было достаточно много отмены. У нас тоже такой был случай. Мы вышли в продажу с группой «Ленинград» в Лужниках. И группу «Ленинград» отменили, потому что было очень много общественников, которые жаловались на маты, и что это, как бы, соответственно, центральная площадка в городе и так далее. И отменили. Мы, соответственно, вернули всем деньги, и в течение там 2 лет мы судили группу «Ленинград», они нам эти деньги вернули, потому что это было точно не по нашей вине, а по вине, как бы, некого, как бы, конфликта, там, я не знаю, там, может быть, там, городских властей, администрации и так далее. Мы за это заплатили.
1: Вот, допустим, Лужники в это время свободны, в это время готовы принять. Может ли состояться такой перенос? Какова вероятность?
0: Вероятность очень мала. Дело в том, что это, наверное, просчет агента, который заключал этот договор именно с этой компанией, и просчет агентства. Что касается Kanye West, будет ли он переезжать в Москву, я думаю, что он столько хейта испытал от того, что он вообще согласился поехать в Россию, то я думаю, что он не будет менять планы и приезжать в Москву.
1: Вздохнет с облегчением, что ехать не пришлось.
0: Да, затащился с облегчением. Честно говоря, для имиджа страны это не очень хороший, и для рынка не очень хороший результат.
1: Ну да, потому что мы-то все рассчитывали, что если он приедет, то все остальные поймут, что так можно было, и мы сможем себе ждать в гости всех остальных.
0: Конечно, безусловно. Потому что все, что произошло, к сожалению, для рынка, это печально. Для страны это печально, и это могло бы быть неким вздохом в нашей ситуации, но, к сожалению, мы то, что имеем.
1: Евгений Григорьевич, последний вопрос. Вы азартный человек?
0: Я да.
1: Сколько бы вы поставили на то, что концерт в итоге в этом году состоится или не состоится? Вот какова ваша ставка? На что?
0: Ну, я бы ничего не поставил на это, потому что я думаю, что концерт не состоится. «Газпром-арена» вряд ли даст заднего. Если бы договор был бы заключен, то «Газпром» не пошел бы на то, чтобы отменить этот концерт, потому что он был бы ответственный, и можно было, соответственно, все эти иски предъявить «Газпрому». Поэтому сейчас, как бы, предъявлять некому. Я надеюсь, компания имеет свободные средства, чтобы вернуть деньги, выкупленные билеты.
1: Ну, в общем, резюмируя, «Газпром» не успели достаточно глубоко погрузить в тему.
0: Наверное.
1: Спасибо огромное за уделенное время, за развернутый комментарий. Остаемся на связи. Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С президентом корпорации PMI Евгением Финкельштейном беседовал Иван Медведев. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
2: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
6: «Бизнес FM». Инструкция по применению.
7: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
6: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес FM» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес FM». Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В Москве 14:58, в студии Вероника Романова. Членство Украины в Евросоюзе – это лучший результат военного конфликта с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стуб. При этом, добавил он, Киеву в переговорах о вступлении в сообщество будет непросто. Украина – кандидат на вступление в Евросоюз 2022 года. Первый этап переговоров о членстве страны в сообществе начался в июне этого года. Он включает обсуждение реформ в области судебной системы, госуправления, демократических институтов и другие. Глава Международного уголовного суда Тамука Акане заявила, что будет защищать Гаагский трибунал от давления США и противостоять американским санкциям. Минфин США ввел ограничительные меры против Акане, адвоката Муса Абдуллая Сие 18 августа. Ограничения включают запрет на финансовые операции с этими лицами, а также компаниями, где они владеют долей более 50%. В июле Вашингтон объявил о начале кампании по ликвидации угрозы суверенитету США со стороны Мус. Решение объясняли тем, что эта судебная инстанция инициировала расследование в отношении американских военнослужащих и отказывается закрывать эти дела. В Коломне археологи нашли клад времен внука Дмитрия Донского. При раскопках были обнаружены 2600 серебряных монет, отчеканенных при Василии I. Это первая крупная находка такого рода. Это кувшин, заполненный монетами. Он был закопан в неглубокую яму в первой треть 15 века. Деньги были спрятаны во время эпидемии чумы. Совокупно в сосуде было около 13 рублей. По оценке экспертов, на эти деньги в то время можно было купить 2 дома или табун лошадей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Логистический центр «Wildberries» в Котовске площадью 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожено. После атаки дронов ранены 2 человека. Местным советуют не перемещаться по городу 2 дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения из-за пожара в логистическом центре. Какие еще последствия атаки и как справляются с ним в регионе? Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС. По прогнозам аналитиков, до конца года цены будут расти в пределах 1-2%, пишут СМИ. Но стало ли уже проще заправиться? Какой разброс цен и что с ассортиментом топлива? В редакцию «Бизнес-ФМ» пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Эти и другие темы на «Бизнес-ФМ». Логистический центр «Wildberries» в Котовске площадью 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен после атаки дронов. Ранены 2 человека. 13 дронов были сбиты, однако 3 беспилотника все же попали по складу, сообщил губернатор Тамбовской области. 3 БПЛА удалось сбить, как отметил губернатор, благодаря усилиям мобильных групп «Барс Тамбов». Речь определенно идет о мобильных огневых группах, которые начали набирать относительно недавно, говорит военный эксперт. Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Мобильные огневые группы создаются сейчас не только вдоль линии фронта и в прифронтовых, скажем так, регионах, но и в глубине. Мобильные огневые группы призваны перебрасываться с одного участка на другой, соответственно, они на автомобилях повышенной проходимости, как правило, джипы типа пикап, с пулеметными установками, с, надеюсь, с системами ночного видения, с рациями. Возможно, у них даже есть какие-то специфические системы обнаружения летательных аппаратов типа радаров малого радиуса действия. Мобильные группы в теории должны выдвигаться на те направления, где ожидается нападение беспилотных летательных аппаратов и вести по ним огонь с использованием стрелкового оружия, пулеметов, может быть, каких-то еще систем, которыми они могут располагать, например, дроны-перехватчики. Тут надо понимать, что скорость полета дронов, которые применяет ВСУ, относительно небольшая, 150 км в час. Соответственно, если дроны обнаружены в одном регионе и видно, что они следуют дальше, то у того региона, где находится объект-цель, в распоряжении есть несколько часов для подготовки к встрече дронов.
10: Получается, 3 беспилотника сожгли склад на 100 тысяч квадратных метров. Может быть, какие-то материалы были там очень горючие? Или, может быть, применяются специальные дроны с каким-то термобарическим боеприпасом?
9: Первое, конечно, это если цифры, которые мы слышим, соответствуют действительности. Ну, то есть, если действительно лишь 3 дрона прорвались к объекту, то эти дроны должны иметь какое-то специфическое снаряжение для того, чтобы поразить такой крупный объект. Дроны могут быть сбиты, но при падении они могут все равно упасть на объект, вызвать пожар. Второй момент. Дрон при падении взрывается, но у него остаются остатки топлива. Дроны, конечно же, могут нести специальные зажигательные боевые части. Ну, с учетом того, что когда их запускают, удар наносится по объекту, который слабо защищен, тем более в противопожарном смысле. Конечно же, дроны рассчитаны на то, чтобы вызвать пожар, поразить именно такого рода объект. И даже 3 дрона могут вывести из строя столь крупный склад.
8: Военный эксперт Дмитрий Корнев. По предварительной информации, один из пострадавших в Котовском сотрудник «Wildberries», он получил сотрясение мозга от взрывной волны. Жителям Котовска советуют не перемещаться по городу 2 дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения из-за пожара в логистическом центре «Wildberries». Еще одно предприятие получило повреждение в Нижегородской области в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава региона Глеб Никитин. Всего над регионом было сбито более 40 дронов. В Липецкой области после падения БПЛА на частный дом погибли мужчина и ребенок, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Еще 2 местных жителей с ранениями госпитализированы. Российская Минобороны заявила, что за сутки сбиты 3 ракеты «Фламинго» и 798 беспилотников ВСУ. Украинские СМИ сообщают о поражении российскими военными Херсонской ТЭЦ и ударах по Запорожью. Итальянская пресса пишет, что Украина вскоре получит оборонительное вооружение и источники «Ля Република» утверждают, что правительства Италии и Франции тайно согласовали новый крупный пакет военной помощи Украине. Речь о поставках к октябрю ракет-перехватчиков «Астер» и систем ПВО итальянско-французского производства «Самп». Бензин есть, цены растут, но медленно. Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишет ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2%. Стало ли проще заправиться в Москве и Подмосковье? Какой разброс цен и что с ассортиментом топлива, мы спросили у тех, кто каждый день за рулем.
11: Александр Ершов, водитель такси по Москве и Московской области.
12: Бензин более-менее есть. Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках, есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частный или франшиза, заправки, то там, да, там цены, конечно, на нефтьмагистрали, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
11: Кирилл, таксист по Москве и Московской области.
13: В Подмосковье вообще бензина как-то особо не видел. В Москве как-то намного проще, мне кажется, заправляться. Но при этом есть большие очереди машин по 20, по 40. В основном, где все есть. И дизель, и 95-й, и 92-й, и 100-й бензин. Там очень большая очередя. Если брать заправки дизель и 92-й, там поменьше. У меня именно дизель. Если вижу заправку с дизелем, то я могу проехать, потому что там держу полбака в основном, и если мне приходит заказ, допустим, в другой район Москвы, то я могу заправиться на другой заправке, где чисто дизель, там в основном никого нет. Есть заправки, которые сторонние, частники, да, у них, я видел самое большое, наверное, 150 рублей, что ли, за литр. И то, я что-то как-то пропустил момент, уже горела лампочка. Чтобы не стоять в очереди, это где-то было на Щелковской, я заехал к частнику, заправлялся, и я по 95 рублей за литр по дизелю.
11: Павел, таксист, работающий в Москве и Подмосковье.
14: Ситуация с бензином именно в Москве стала намного проще. Уже нет таких безумных пробок, очередей. Если раньше мы с вами видели, что если заправка стоит на основной какой-то магистрали и дороге, то возле нее обязательно была пробка, либо затруднено движение, то сейчас таких пробок и затруднений уже не наблюдается. Очереди на заправках, конечно же, сохраняются, но уже не 50-100 автомобилей. Сейчас, может быть, уже 10-20. Возможно, это из-за того, что все-таки у нас сезон отпусков в самом разгаре. Еще больше людей уехало из Москвы, и поэтому не так много людей заправляется. Но вот я, допустим, в Одинцовском районе на местной заправке очередей вообще не наблюдаю, но и цены здесь на бензин где-то на 40% выше остальных. Я езжу на дизеле. С дизелем проблем, что в первую волну, что во вторую, вообще нигде нет. С основным горючим 92-й, 95-й чуть-чуть посложнее.
8: Тем временем в регионах ситуация с топливом остается непростой. К примеру, в Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, сообщил губернатор. По словам Игоря Бабушкина, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправляемых транспортных средств в день. Большой электронный переход. Чат-бот Business FM в Макс пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформить только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Но сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать. Об этой проблеме рассказал наш слушатель Евгений, индивидуальный предприниматель, который занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине, в основном для больницы и госучреждений. Он в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота? Или после 1 сентября работать по-старому не получится?
15: Бизнес говорит.
16: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов юридических лиц не понимают, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать. Ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
8: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет у него с заказчиками. Договор оказания услуг, а не транспортные перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Затронут ли и такой бизнес новые правила? На вопрос отвечает исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.
15: С 1 сентября 2026 года оформление транспортных накладных в электронном виде становится обязательным для всех автомобильных грузоперевозок. Это касается в том числе индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки на собственном транспорте. А если перевозка осуществляется в рамках договора об организации перевоза, то бишь транспортной экспедиции, то дополнительно оформляются и экспедиторские документы в электронном виде. Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
8: Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики. Многие крупные компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-системы, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи. А поэтому возможен рост стоимости перевозок из-за дополнительных издержек на администрирование и технологии, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властополо.
17: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
8: Георгий Властопло, старший партнер «Оптимолог». Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за отсутствие электронной накладной не будут. Поэтому, как ожидают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит.
4: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. За последние 5 лет объем производства в обрабатывающей промышленности России увеличился почти на четверть, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 23-го и 24-го годов, промпроизводство в стране прибавило 3,6%, сказал министр, добавив, что рост производства сопровождался увеличением инвестиций. Если в 2021 году их объем составлял около 3 триллионов рублей, то по итогам 2025-го показал
3: показатель достиг 7 300 000 000 000. Объем ввода новых производственных мощностей за этот период вырос более чем на 80%, сказал Алиханов. Запасы нефти и конденсата в России по итогам первых 6 месяцев 2026 года выросли на 45 миллионов тонн, газа на 155,5 миллиардов кубометров. К концу года показатели полностью восстановятся, заявил министр природы Александр Козлов. В 2025 году в России добыли на почти процент меньше нефти с конденсатом, чем годом ранее. 511,5 миллионов тонн добычи природного и попутного нефтяного газа снизилась на 3% и составила 663 миллиарда кубометров. «АвтоВАЗ» планирует запустить производство «Лада Азимут» в сентябре этого года. Он станет первым кроссовером марки, как сообщили в пресс-службе компании. До конца 26-го в планах выпустить несколько тысяч таких автомобилей, а в 27-м – несколько десятков тысяч. Порядка 420 тысяч человек с начала года смогли трудоустроиться через кадровые центры работы России, рассказал министр труда Антон Котяков. За аналогичный период прошлого года через них работу нашли на 42 тысячи человек меньше. Кадровые центры работы России открываются с начала 2025 года при поддержке национального проекта «Кадры». Сейчас работает не менее 900 центров по всей стране. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
8: Сейчас в городе плюс 18 градусов. Сегодня облачно с прояснениями, но осадков уже не ожидается, обещают синоптики. На завтра также передают погоду без осадков и до 20 градусов тепла. 15-16 в Москве. Импорт в Россию зарубежного оптоволокна снова легален. Разрешение от правительства продлено до 30 июня следующего года. Речь идет об оптоволокне, произведенном за пределами стран ЕАЭС. Это означает, что потребители в России смогут пользоваться кабелем, который произвели внутри страны из иностранных оптических волокон. Компаний переработчиков в России около десятка, а вот производитель самого оптоволокна как сырья в стране был всего один. Это завод оптоволоконной системы в Мордовии. Весной прошлого года он вышел из строя после ударов украинских беспилотников. А продление разрешения по импорту оптоволокна – фактически расписка в бессилии произвести свое сырье, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
19: Я бы сказал, что говорить об импортозамещении, говоря о теме производства оптоволокна в России, вряд ли приходится. У нас исторически действовало только одно, по сути, предприятие, один завод по производству оптоволокна в Саранске, причем он один даже не только на Россию, а на весь ЕАЭС. И это, наверное, неправильно. С другой стороны, кто-то может напомнить, что в свое время даже его мощности не были загружены заказами, потому что предпочитали российские производители оптоволоконных кабелей приобретать продукцию за рубежом. А затем, конечно, произошли разные события. Прежде всего, оптоволокно стало весьма и весьма востребовано во всем мире. Одна причина — это то, что массовый всплеск интереса к ИИ, строятся ИИ ЦОДы, строятся магистральные линии к ним, потребовались гигантские объемы оптоволокна под эти задачи. Ну, а второе — это использование оптоволокна в зонах конфликтов, что создало дефицит уже во всем мире. Зарубежные производители, те, которые сотрудничают с Россией, имеют возможность диктовать свои цены и этим пользуются, уже подняли их в разы. Но выход из строя единственного предприятия по производству отечественного оптоволокна просто перевел все в плоскость зависимости от зарубежных закупок. Была ли эта ситуация предсказуемой? Да вполне, да. То, что никто не позаботился о децентрализации производства, это, конечно, наверное, минус нам.
8: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Снижение требований по оптоволокну должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Госдеп Соединенных Штатов, как пишет Financial Times, запускает переобучение консульских сотрудников, чтобы они тщательнее оценивали заявителей, отметив, что они не должны стать обузой для общества и зависеть от американской господдержки. Тем, кому уже назначили собеседование, сообщили о переносе встреч. Новые даты пока неизвестны. Нынешняя мера последовала после того, как федеральный суд отменил запрет администрации Трампа на прием заявлений от граждан 75 стран, включая Россию. Когда рассмотрение иммиграционных виз возобновится, Госдепартамент пока не уточняет. Белый дом продолжает ужесточать миграционную политику. Теперь американская мечта для многих становится мечтой недосягаемой, говорит независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
20: Полагаю, здесь стратегия Госдепа сосредоточена на том, что существует ситуация с отменой соответствующей политики федеральным судом, который постановил, что Госдеп не исполняет требования закона и нарушает права. И в этой связи, конечно же, Госдеп оперативно реагирует и таким образом пытается в результате навязывания новой административной практики сократить риски для себя по получению новых иммигрантов, которые могут иметь возможность обременять фактически бюджет США. Я думаю, это для всех особый знак, что нужно будет подтверждать, что человек не с полным отсутствием активов переезжает, а что у него есть какая-то стратегия, помимо того, что он имеет какие-то знания. И вот против того, чтобы темой злоупотребляли, и, в общем-то, нацелены все эти действия со стороны Госдепа. К сожалению, в США и так существует большая категория людей, которые считают, что нет необходимости работать, а можно сидеть на дотациях государства.
21: Как это может отразиться на получении грин-карты, и можно ли ожидать, что после переобучения консулов процент отказов по ним вырастет?
20: Я полагаю, что это произойдет однозначно, и действительно процент отказов вырастет очень значительно, с учетом того, что те, кто хотели, уже переехали и получили соответствующее решение, а сейчас действительно ситуация складывается таким образом, что уже пытаются на борт судна с названием США забраться все, кто фактически не успел. Тогда. Безусловно, это можно называть продолжением политики администрации Трампа. Однозначно можно сказать, что американская мечта в том виде, в котором она существовала для большинства тех лиц, которые не могут себя содержать, пропала.
8: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. Накануне Associated Press сообщила, что американская администрация также готовится отозвать деловые и туристические визы типа B1 и B2 под угрозой до 200 тысяч иностранцев, если решение будет принято окончательно. Это станет крупнейшим единовременным отзывом виз в истории Америки. И, по мнению аналитиков, обернется целым шквалом судебных исков. Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагается, что могут быть сокращены около сотни тысяч работников Volkswagen по всему миру. Валерий Убадоев продолжит.
22: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
23: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
22: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
0: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
22: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
1: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Управление ФСБ по Ростовской области возбудило уголовные дела по факту хищения при гособоронзаказе на сумму свыше 100 миллионов рублей. В хищениях подозревают трех человек. Это предприниматель Дмитрий Мисюра, бывший начальник 567-го военного представительства Минобороны Денис Коломийцев и бывший гендиректор оборонного завода в Таганроге, звезда «Стрела», это Александр Шифранович, он возглавлял предприятие с января 23 по июнь 25. В приграничном с Тибетом районе Непала произошло крупное наводнение. Пропавшими без вести числится более 380 путешественников, пишет Рейтер. В их числе 291 иностранец, среди которых 105 – это граждане Индии. Были ли среди туристов россияне, пока неизвестно. По данным агентства «Франс Пресс», погибли как минимум 8 человек. Один из очевидцев рассказал агентству, что водой смыло 8 или 9 грузовиков, а также дома и людей. Были закрыты несколько автомобилей. В пострадавший район направили вертолеты. Проживающих вблизи реки людей призвали эвакуироваться.
3: Wildberries представил собственный мессенджер. В нем есть личные чаты, группы, каналы. Возможен обмен фото и видео, установка статусов. А еще есть базовый функционал для обсуждения покупок. В будущем будет канал для коммуникации с брендами и продавцами. ВБ-чат доступен пользователям в режиме бета-тестирования при регистрации через ВБ-ID. Приложение уже доступно для скачивания в Apple Store, Google Play, RuStore. Ранее основатель маркетплейса Татьяна Ким говорила, что компания работает над созданием собственного мессенджера и допускает его вывод на внешние рынки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ с представителями российских спецслужб, сообщил Дмитрий Песков. ЦРУ визит Рэдклиффа в Россию не комментировала, а тем временем американская пресса активно обсуждает внезапный приезд. Подробности через минуту. Пентагон попрощается с «Антропик» к концу сентября. Конфликт Пентагона и компании начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. В ответ ведомство заявило о рисках для безопасности Соединенных Штатов. Чем чревато противостояние для обеих сторон? Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, причем как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого. А к чему приведет такая экономия? Эти и другие темы в эфире Business FM. Владимиру Путину доложили о контактах главы ЦРУ с представителями российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее он заявлял, что приезд Джона Рэдклиффа в Москву был связан именно с контактами между спецслужбами. Контакты с российским президентом не планировались. Накануне Рэдклифф, как сообщили американские СМИ, прилетел во Внуково на военно-транспортном самолете ВВС США. Покинул аэропорт он, по данным сервиса Flightradar24, около половины седьмого вечера вторника. ЦРУ визит Рэдклиффа в Россию не комментировала. Тем временем американская пресса активно обсуждает внезапный приезд главы ЦРУ в Москву и строит разные предположения о цели и содержании визита.
9: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Приезду главы ЦРУ в Россию, как сообщает CNN, предшествовал запрос США к Украине на несколько дней прекратить удары беспилотниками и ракетами по Москве и ряду городов России. Украинцам объяснили это так. В Россию направится высокопоставленный американский чиновник. CNN добавляет, что визит Рэдклиффа в Москву также состоялся сразу после объявления Вашингтоном операции «Экономический изгой» компании по изоляции Ирана. Bloomberg обращает внимание на другой фон визита – рост российских диверсионных усилий в Европе. Американская разведка полагает, что Россия ведет так называемую гибридную войну, имея в виду, в частности, появление дронов в небе над странами Европы. В пример приводится недавняя ситуация, когда после инцидентов с беспилотниками аэропорт Лейпциг-Галле в Германии временно приостанавливал полеты гражданской авиации, а над немецкой военной базой были замечены дроны. Европейские аналитики, как отмечает агентство, связывают эти ситуации не иначе, как с Москвой, полагая, что Россия таким образом пытается донести лишь одно – не связывайтесь с нами. Неизвестно, с кем конкретно встречался Рэдклифф в Москве, как и не ясна точная повестка визита. Но американские аналитики, мнение которых приводит Wall Street Journal, предполагают сразу несколько возможных тем. Во-первых, Украина и попытка сдвинуть с места буксующие переговоры. Рэдклифф мог также приехать, чтобы передать Москве предупреждение о возможной дальнейшей эскалации на Украине. Американские СМИ, в частности, пишут, что есть признаки того, что Россия планирует провести мобилизацию. Наконец, отдельным пунктом мог стать Иран. Вашингтон усиливает давление на Тегеран, а Россия остается его стратегическим партнером. То есть поводов для разговора накопилось немало. Наконец-то Нью-Йорк Таймс напоминает, руководители ЦРУ уже не раз поддерживали контакты с российскими коллегами даже в самые напряженные периоды отношений между Москвой и Вашингтоном. Газета также отмечает, что в Европе полагают, что осенью или зимой откроется окно для нового дипломатического рывка по урегулированию на Украине. Но самый главный вопрос, насколько там вообще сосредоточен на Украине, когда параллельно у США не закрыта тема конфликта с Ираном.
8: Везде. визит Джона Рэдклиффа стал первым за последние 5 лет приездом директора ЦРУ в Россию. Предыдущий глава разведки Уильям Бернс посетил Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным и Николаем Патрушевым, который на тот момент занимал пост секретаря Совбеза. А кроме того, у Бернса состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным, где обсуждались, по данным CNN, перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины. Пентагон попрощается с Anthropic к концу сентября. На сегодняшний день в ведомстве удалено почти 90% продуктов от разработчика ИИ-модели, рассказал замминистра обороны Соединенных Штатов Эмиль Майкл. По его словам, технологии Anthropic были встроены в сложные программные системы американского военного ведомства, поэтому их удаление требует времени. Конфликт Пентагона и Anthropic начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. В ответ ведомство заявило о рисках для безопасности США. Почти все военные системы штатов уже перешли на другие модели, включая систему Maven, которая помогает выбирать цели для авиаударов в войне с Ираном. Означает ли все это, что американские военные окончательно прощаются с Anthropic, и почему эта история довольно показательна, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
11: Здесь есть два аспекта. Первый – это безопасность самой модели, и второй – это практика применения взаимоотношений между государством и частной корпорацией. Происходит странноватая история. Представьте себе, вы командир полка танкового, ночью у вас обновились программное обеспечение танков, и они вдруг стали летать. С одной стороны, вроде ничего плохого, но если они стали летать, возможно, они стали делать что-то другое. Насколько я понимаю, происходящие события Пентагон в целом взяли, исследовали, поняли, что какие-то вещи есть, с которыми они не могут жить. Министерство обороны должно четко контролировать контур. Вот и выяснилось, что крупные компании стараются оградить применение своих программных продуктов. В данном случае была история с слежкой за американцами и с применением автономного оружия. Этические нормы внедряют в молоток, например. То есть вам продали молоток, но при этом сказали, этим молотком нельзя забивать шурупы. Не знаю, зачем вы хотите забивать шурупы, но это же ваше право. Еще плюс ко всему, конечно же, добавляется история, что развитие идет с огромной скоростью. То, что 2 года назад или год назад делал Anthropic, тогда казалось фантастикой. Сейчас это делает каждая следующая модель любого поставщика. Резко дешевеет история. Поэтому, как я понимаю, государство на той стороне поняло все плюсы и минусы этой истории и хочет их как-то поменять. Ну и плюс, естественно, получить лояльного поставщика, который не будет задавать вопросов, который просто будет продавать танк, применение, которое уже определяет само Министерство обороны.
8: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Ранее генеративная модель Claude от компании Anthropic выявил уязвимости в компьютерных системах правительства США, содержащих секретную информацию. Комитет по разведке в Сенате сообщил, что Anthropic взломала секретные системы Агентства национальной безопасности страны. Тем временем сам разработчик готовится к выходу на биржу. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость снизилась повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и затраченных сил. Валерий Убадоев продолжит.
12: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не
22: только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук Яков Якубович.
13: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
22: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
14: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
22: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но не одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Республиканцы одержали важные победы на внутрипартийных выборах в США. В Южной Каролине кандидат Трампа Дарлин Грэм, сестра умершего террориста и экстремиста Линдси Грэма, выиграла второй тур республиканских праймерис. Сенат Грэм опередила конкурента всего на несколько процентов, но для Трампа победа значима. В августе 6 поддержанных им кандидатов проиграли праймерис, отмечают CNN. В Оклахоме победил еще один его фаворит Майк Мазы, претендующий на пост губернатора. Но есть и неприятные для республиканцев. Демократы выиграли спецвыборы в Палату представителей от Джорджии. О победах слонов и перспективах республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
15: Сестра Грэма, экстремиста-террориста, которая выиграла с 52% против своего оппонента, который набрал 47%, действительно неоднозначная, я даже сказал, немного одиозная кампания, потому что ее не успели подготовить к дебатам, и я бы сказал, что у нее отсутствует своя собственная повестка. Это действительно, когда имя позволило ей избраться, причем ее поддерживают Дональд Трамп и вся республиканская партия, было такое единение вокруг нее. Наверное, единственный интересный кейс за прошедшую ночь. Что касается в целом электоральной повестки, которая сейчас вокруг Трампа, я бы сказал, что она негативна. По рейтингу до сих пор составляет 36-38% по разным вопросам. Один из самых низких и, можно сказать, рекордно низких за обеву каденции. Во-вторых, если мы посмотрим на рейтинги партии, то мы видим, что впервые антирейтинг демократической партии стал ниже, чем у республиканской партии. Третье. Несмотря на то, что республиканцы в целом собирают больше денежных средств, мы знаем, что у бюрократического органа демократической партии проблемы с фандрайзингом, проблемы с сбором денежных средств, даже есть кредиты, которые они не могут покрыть. Несмотря на все это, рейтинги все равно говорят, что демократическая партия заберет себе большинство, как минимум в палате представителей. Более того, если мы посмотрим посмотрим на все прогностические модели, то все они прогнозируют победу демократов.
2: Есть, может быть, какой-то фактор, который так или иначе был бы способен переломить эту ситуацию?
15: Несколько факторов. Международный, первое, это завершение российско-украинского конфликта. Если Трамп сможет доказать, что он завершится это раз, а во-вторых, что это именно благодаря ему или при посредничестве конкретно его персоны. Второе, это завершение американо-иранской войны на выгодных для США условиях, но эти факторы сейчас близки к минимальному. Мы видим, что пока у Трампа по тому же самому Ирану ничего не получается. И мне кажется, он смирился с тем, что выборы пройдут на фоне американо-иранской войны.
8: Политолог Павел Дубравский перед праймерис в Южной Каролине. Трамп заявлял, что демократы могут объявить ему импичмент, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в ноябре. По его словам, они будут добиваться его отстранения, хотя сами не знают за что.
4: Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Слова, проверенные делом.
24: Существует огромное кладбище предыдущих попыток, и наверняка на нем есть свежевырытые ямы, которые ждут, чтобы их заполнили. Мы все стремимся этого избежать. Существует фантастическое предубеждение против риска. И когда Генри Форд изобрел свой первый автомобиль, поверил в него и начал массовое производство, то многие сказали: «Да ладно, чем вам лошадь не подходит?» Он сделал огромный и рискованный шаг. Но это сработало. Элон Маск, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
17: Слова, проверенные делом. На Бизнес FM.

0: оплаты и отсканировать код в приложении банка, поддерживающего новую форму российской валюты. После подтверждения платежа билет оформляется автоматически. В офисах код будет отображаться на кассовом терминале. На судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае сменится генеральный директор. Сергей Целуйко, руководивший предприятием с конца 2016 года, покидает свой пост. По данным РБК, новым руководителем станет Александр Сорокин, глава компании «Завод ВРК «Сапфир» и завод «СЭО «Сапфир» в Большом Камне». Целуйко начал карьеру в 2002 году на Северной верфи, а за 10 лет во главе «Звезды» приобрел значительный опыт и политический вес. Верфь остается одним из ключевых федеральных проектов в российском судостроении. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать сорок семь в Москве. Теми, кто в теме. Каковы шансы, что концерт Kanye West в России состоится? Сколько здесь бизнеса и сколько политики? И что будет с уже проданными билетами?
2: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
3: В студии Иван Медведев, и сегодня у нас, наверное, самая хайповая тема последних недель. Приедет ли к нам Kanye или не приедет? И с нами на связи человек, который точно в теме, это президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он как минимум дважды сам пытался привезти Kanye в Россию. Евгений Григорьевич, расскажите, пожалуйста, если мы правильно понимаем, в 2024-2025 у вас были такие попытки, на каком этапе переговоры зашли в тупик тогда и почему, если это не секрет?
4: Ну, давайте скажем так, в 2026 году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Проблема как бы заключается в том, что есть молодые агентства, да, которые как бы пытаются встать на рынок, дать большие предложения. Наше предложение всегда заключается в разумной цене стоимости артиста, чтобы это не отражалось как бы стоимость конечного потребителя. Но их всегда перебивали деньгами. И в обоих случаях это было одно и то же агентство, Say Agency. И поэтому у нас не получилось его привезти, потому что в прошлом году уже был такой случай, тоже это была «Газпром-арена». Мы предложили деньги, а «Сейджеси», конечно, перебивала предложением.
3: Давайте тогда назовем цифру, вот если бы Kanye согласился на ваши условия, сколько бы тогда стоили билеты?
4: Как минимум, ну, процентов на 40 дешевле.
3: Угу. Но тогда не сложилось. А теперь давайте к сегодняшней ситуации. Как вам кажется, чем можно объяснить то, что «Газпром-арена» так резко поменяла позицию, и допускаете ли вы, что она поменяет ее еще раз?
4: Я не думаю, что она поменяет свою позицию. Понимаете, дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тем более сейчас не самое простое время. Нужно получить разрешение. Причем как бы разрешение не только в городе, но и в принципе как бы везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и, соответственно, со всеми, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
3: То есть тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
4: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
3: А тогда где затык?
4: Вы знаете, мне кажется, что затык в том, что все началось очень быстро. Изначально работает это примерно так. Вы выходите в анонс, собираются заявки, после этого как бы начинают продаваться билеты. Здесь для меня было неожиданностью, потому что начался анонс, и Kanye West не было никакой информации про концерты. Мы как раз как промоутеры не понимали, будет ли Kanye West или есть какое-то подтверждение. А дальше начались публикации, наверное, уже в том, что с ним будет встречаться президент. Потом мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые начинаются пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать все какие-то свастики, и там его там, или какие-то все там огрехи, ну, там, он артист скандальный, он там, понимаете, он бы не был бы таким известным, если бы он не провоцировал бы скандалы. И после этого, видимо, «Газпром» принял определенное решение как бы не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли. Дело в том, что перед тем, как такой концерт делается, изначально ты подписываешь документы, получаешь все разрешения, а вот эти рассказки о том, что как бы на разрешение должно было получить сам «Газпром-арена», но мне кажется, что это как-то это совсем непрофессиональный как бы подход. Второе, это делается немножко с

0: совершенно по-другому. Сначала все подписывается, концерт страхуется. После того, как концерт застрахован и уже тебя подписано, ты выходишь в продажу. Но так как все, я так понимаю, очень торопились выйти в продажу с билетами, мы имеем то, что имеем. И так как не было подписано договоров, то теперь, как бы, соответственно, люди имеют право потребовать деньги за билеты.
1: И вот тут мы переходим, наверное, к самой интересной части нашей беседы. А есть ли с чего отдавать? Вот смотрите, вот просто прикинем на пальцах такую очень простую математику. Если исходить из того, что продано было, как заявляется, больше 100 тысяч билетов, билеты были по 9, 17, 25 и 160 тысяч рублей, вот давайте возьмем средний чек 25 тысяч рублей, получается, что организаторы уже собрали около 2,5 миллиардов рублей. И при этом они же заявляют, что Kanye West уже получил свой аванс, который, очевидно, будет невозвратным, если концерт не состоится по вине принимающей страны. Отсюда вопрос, а с чего отдавать?
0: Смотрите, компания Say Agency – это все-таки такая надстройка над компанией N-Ticket. Это билетный оператор, который пытается стать такой компанией, как Кассир или, я не знаю, там, Яндексом. Изначально, как бы, идея, я так понимаю, в этом. Поэтому, соответственно, в компании деньги должны быть. Другой вопрос, что учредители там одни и те же, а компании как бы разные.
1: Но вы считаете, что на то, чтобы вернуть деньги людям, деньги у организаторов есть?
0: Это вопрос к организации.
1: А как вы думаете, если не был заключен даже договор аренды с площадкой, был ли заключен договор как с какой-то страховой компанией?
0: Вообще у иностранцев, в больших компаниях, это условие райдера, что в принципе больших артистов, но так как мы все-таки провели, я не знаю, там огромное количество Мадонна, Роллинг Стоунса, Депеш Моды, я не знаю, там и так далее, как бы, кого мы только не проводили, всегда это практически мы всегда страховали на случай, но это не страховой случай. Это не страховой. Если вы не подписали договор и вышли в продажу, то страховка, даже если это было застраховано, это никакого отношения к этому не имеет.
1: Тогда вопрос такой. Допускаете ли вы возможность переноса концерта? И чем вот не угодили Лужники?
0: Лужники бы могли принять, и мы делали предложение именно на Лужники. Плюс-минус в эти даты. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы не давали таких денег. Значит, ну если агентство приняло такое решение, значит, есть чем отвечать и есть чем выплачивать людям деньги. И у нас же тоже было достаточно много отмены. У нас тоже такой был случай. Мы вышли в продажу с группой «Ленинград» в Лужниках. И группу «Ленинград» отменили, потому что было очень много общественников, которые жаловались на маты, и что это, как бы, соответственно, центральная площадка в городе и так далее. И отменили. Мы, соответственно, вернули всем деньги, и в течение там 2 лет мы судили группу «Ленинград», они нам эти деньги вернули, потому что это было точно не по нашей вине, а по вине, как бы, некого, как бы, конфликта, там, я не знаю, там, может быть, там, городских властей, администрации и так далее. Мы за это заплатили.
1: Вот, допустим, Лужники в это время свободны, в это время готовы принять. Может ли состояться такой перенос? Какова вероятность?
0: Вероятность очень мала. Дело в том, что это, наверное, просчет агента, который заключал этот договор именно с этой компанией, и просчет агентства. Что касается Kanye West, будет ли он переезжать в Москву, я думаю, что он столько хейта испытал от того, что он вообще согласился поехать в Россию, то я думаю, что он не будет менять планы и приезжать в Москву.
1: Вздохнет с облегчением, что ехать не пришлось.
0: Да, значит, с облегчением. Честно говоря, для имиджа страны это не очень хороший, и для рынка не очень хороший результат.
1: Ну да, потому что мы-то все рассчитывали, что если он приедет, то все остальные поймут, что так можно было, и мы сможем себе ждать в гости всех остальных.
0: Конечно, безусловно. Потому что все, что произошло, к сожалению, для рынка, это печально. Для страны это печально. И это могло бы быть неким вздохом в нашей ситуации. Но, к сожалению, мы то, что имеем.
1: Евгений Григорьевич, последний вопрос. Вы азартный человек?
0: Я да.
1: Сколько бы вы поставили на то, что концерт в итоге в этом году состоится или не состоится? Вот какова ваша ставка? На что?
0: Ну, я бы ничего не поставил на это, потому что я думаю, что концерт не состоится. «Газпром-арена» вряд ли даст заднего. Если бы договор был бы заключен, то «Газпром» не пошел бы на то, чтобы отменить этот концерт, потому что он был бы ответственный, и можно было, соответственно, все эти иски предъявить «Газпрому». Поэтому сейчас, как бы, предъявлять некому. Я надеюсь, компания имеет свободные средства, чтобы вернуть деньги, выкупленные билеты.
1: Ну, в общем, резюмируя, «Газпром» не успели достаточно глубоко погрузить в тему.
0: Наверное.
1: Спасибо огромное за уделенное время, за развернутый комментарий. Остаемся на связи. Спасибо.
2: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса». И, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы, и она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении. Блогеры на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Если бы вам предложили две одинаковые вакансии, что бы вы выбрали? В первой зарплата чуть выше, во второй зарплата примерно такая же, но компания действительно делает жизнь сотрудников удобнее. Еще несколько лет назад большинство выбрали бы первый вариант, но сегодня, как хедхантер, я все чаще вижу другую картину. Давайте обсудим, что влияет на выбор работодателя. Если раньше стандартом были ДМС, фитнес и компенсация питания, то сегодня работодатели ищут решения, которые становятся частью образа жизни сотрудника. Например, некоторые компании выделяют женщинам оплачиваемое рабочее время для прохождения медицинского чекапа. Не в отпуске и не в выходной, а именно в рабочий день. Потому что понимают, забота о здоровье сотрудников – это инвестиция, а не дополнительная льгота. Или, например, корпоративное такси. Летом, когда часть команды в отпусках, и многие задерживаются допоздна, выполняя работу за коллегу, возможность спокойно уехать домой поздно вечером становится не просто удобством, а проявлением заботы работодателя. Такие решения повышают лояльность и делают вакансии компании более привлекательными для кандидатов. Ведь человек оценивает не только размер оклада, но и то, насколько комфортно ему будет работать каждый день. Интересно, что это выгодно и самому работодателю. Например, при использовании корпоративного такси Яндекс.Го компания может вернуть НДС с расходов на поездки и направить эти средства на развитие бизнеса. Получается, это решение одновременно поддерживает сотрудников и остается экономически оправданным для компании.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Власти Тамбовской области пообещали трудоустроить работников сгоревшего склада «Вайлдберрис». Поручение дал губернатор Евгений Первышев. По его словам, произошедшее лишило работы не только жителей Котовска и Тамбова, но и других муниципалитетов. Сегодня в Тамбовской области были сбиты 16 беспилотников. Еще 3 попали по складу «Вайлдберрис». В Котовске здание полностью сгорело. Более 2 десятков человек погибли из-за наводнений и оползней на границе Китая и Непала в Гималаях. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на данные местной полиции. Обнаружено 22 тела. В списке пропавших без вести около 400 человек, включая иностранцев. Журнал Vanity Fair впервые после 6-летнего перерыва составил рейтинг самых стильных людей. В этом году в него, наряду с разными знаменитостями, актерами и певцами, также вошел Папа Лев XIV. Глава Римско-католической церкви оказался в категории «самые оригинально одевающиеся». Журнал отмечает его уникальное умение сочетать традиционное папское облачение со спортивной или повседневной одеждой. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16.01 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Wildberries в Котовске полностью сгорел. Его площадь 100 тысяч квадратных метров. Ранены два человека. Местным жителям советуют не перемещаться по городу, чтобы не отравиться угарным газом, продуктами горения. Какие еще последствия атаки и как справляются с ними? Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, а по прогнозам аналитиков цены будут расти, пишут СМИ. Какой разброс цен и что с ассортиментом топлива сейчас? В редакцию «Бизнес ФМ» пишут предприниматели. Обеспокоены тема, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Логистический центр Wildberries в Котовске площадью 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен после атаки дронов. Ранены два человека. 13 дронов были сбиты, однако 3 беспилотника все же попали по складу, сообщил губернатор Тамбовской области. 3 БПЛА удалось сбить, как отметил губернатор, благодаря усилиям мобильных групп «Барс Тамбов». Речь определенно идет о мобильных огневых группах, которые начали набирать относительно недавно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона» заказ Дмитрий Корнев.
6: Мобильные огневые группы создаются сейчас не только вдоль линии фронта и в прифронтовых, скажем так, регионах, но и в глубине. Мобильные огневые группы призваны перебрасываться с одного участка на другой, соответственно, они на автомобилях повышенной проходимости, как правило, джипы типа пикап, с пулеметными установками, с, надеюсь, с системами ночного видения, с рациями. Возможно, у них даже есть какие-то специфические системы обнаружения летательных аппаратов типа радар, ударов малого радиуса действия. Мобильные группы в теории должны выдвигаться на те направления, где ожидается нападение беспилотных летательных аппаратов, и вести по ним огонь с использованием стрелкового оружия, пулеметов, может быть, каких-то еще систем, которыми они могут располагать, например, дроны-перехватчики. Тут надо понимать, что скорость полета дронов, которые применяет ВСУ, относительно небольшая, 150 км в час. Соответственно, если дроны обнаружены в одном регионе и видно, что они следуют дальше, то у того региона, где находится объект-цель, в распоряжении есть несколько часов для подготовки к встрече дронов.
7: Получается, 3 беспилотника сожгли склад на 100 тысяч квадратных метров. Может быть, какие-то материалы были там очень горючие? Или, может быть, применяются специальные дроны с каким-то термобарическим боеприпасом?
6: Первое, конечно, это если цифры, которые мы слышим, соответствуют действительности. Ну, то есть, если действительно лишь 3 дрона прорвались к объекту, то эти дроны должны иметь какое-то специфическое снаряжение для того, чтобы поразить такой крупный объект. Дроны могут быть сбиты, но при падении они могут все равно упасть на объект, вызвать пожар. Второй момент. Дрон при падении взрывается, но у него остаются остатки топлива. Дроны, конечно же, могут нести специальные зажигательные боевые части. Но с учетом того, что когда их запускают, удар наносится по объекту, который слабо защищен, тем более в противопожарном смысле, конечно же, дроны рассчитаны на то, чтобы вызвать пожар, поразить именно такого рода объект. И даже 3 дрона могут вывести из строя столь крупный склад.
3: Военный эксперт Дмитрий Корнев. По предварительной информации, один из пострадавших в Котовском сотрудник Wildberries, он получил сотрясение мозга от взрывной волны. Жителям Котовска советуют не перемещаться по городу 2 дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения из-за пожара в логистическом центре Wildberries. Еще одно предприятие получило повреждение в Нижегородской области в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава региона Глеб Никитин. Всего над регионом было сбито более 40 дронов. В Липецкой области после падения БПЛА на частный дом погибли мужчина и ребенок, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Еще 2 местных жителей с ранениями госпитализированы. Российская Минобороны заявила, что за сутки сбиты 3 ракеты «Фламинго» и 798 беспилотников ВСУ. Украинские СМИ сообщают о поражении российскими военными Херсонской ТЭЦ и ударах по Запорожью. Итальянская пресса пишет, что Украина вскоре получит оборонительное вооружение. Источники «Ля Република» утверждают, что правительства Италии и Франции тайно согласовали новый крупный пакет военной помощи Украине. Речь о поставках к октябрю ракет-перехватчиков «Астер» и систем ПВО итальянско-французского производства «Самп». Бензин есть, цены растут, но медленно. Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишет ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2%. Стало ли проще заправиться в Москве и Подмосковье? Какой разброс цен и что с ассортиментом топлива, мы спросили у тех, кто каждый день за рулем.
8: Александр Ершов, водитель такси по Москве и Московской области.
9: Бензин более-менее есть. Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках, есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрали, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
8: Кирилл, таксист по Москве и Московской области.
10: В Подмосковье вообще бензина как-то особо я не видел. В Москве как-то намного проще, мне кажется, заправляться. Но при этом есть большие очереди машин по 20, по 40. В основном, где все есть. И дизель, и 95-й, и 92-й, и 100-й бензин. Там очень большие очереди. Если брать заправки дизель и 92-й, там поменьше. У меня именно дизель. Если вижу заправку с дизелем, то я могу проехать, потому что там держу полбака в основном, и если мне приходит заказ, допустим, в другой район Москвы, то я могу заправиться на другой заправке, где чисто дизель, там в основном никого нет. Есть заправки, которые сторонние частники, да, у них, я видел самое большое, наверное, 150 рублей, что ли, за литр. И то, я что-то как-то пропустил момент, уже горела лампочка. Чтобы не стоять в очереди, это где-то было на Щелковской, я заехал к частнику, заправлялся, и я по 95 рублей за литр по дизелю.
8: Павел, таксист, работающий в Москве и Подмосковье.
11: Ситуация с бензином именно в Москве стала намного проще. Уже нет таких безумных пробок, очередей. Если раньше мы с вами видели, что если заправка стоит на основной какой-то магистрали и дороге, то возле нее обязательно была пробка, либо затруднено движение, то сейчас таких пробок и затруднений уже не наблюдается. Очереди на заправках, конечно же, сохраняются, но уже не 50-100 автомобилей. Сейчас, может быть, уже 10-20. Возможно, это из-за того, что все-таки у нас сезон отпусков в самом разгаре. Еще больше людей уехало из Москвы, и поэтому не так много людей заправляется. Но вот я, допустим, в Одинцовском районе на местной заправке очередей вообще не наблюдаю, но и цены здесь на бензин где-то на 40% выше остальных. Я езжу на дизеле. С дизелем проблем, что в первую волну, что во вторую, вообще нигде нет. С основным горючим 92-й, 95-й чуть-чуть посложнее.
3: Тем временем в регионах ситуация с топливом остается непростой. К примеру, в Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, сообщил губернатор. По словам Игоря Бабушкина, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправляемых транспортных средств в день. Большой электронный переход. Чат-бот «Бизнес.ФМ» в «Макс» пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформить только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Но сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать. Об этой проблеме рассказал наш слушатель Евгений, индивидуальный предприниматель, который занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине, в основном для больниц и госучреждений. Он в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота? Или после 1 сентября работать по-старому не получится?
12: Бизнес говорит.
13: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту вот цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
3: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет. У него с заказчиками договор оказания услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Затронут ли и такой бизнес новые правила? На вопрос отвечает исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.
14: С 1 сентября 2026 года оформление транспортных накладных в электронном виде становится обязательным для всех автомобильных грузоперевозок. Это касается в том числе индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки на собственном транспорте. А если перевозка осуществляется в рамках договора об организации перевоза, то бишь транспортной экспедиции, то дополнительно оформляются и экспедиторские документы в электронном виде. Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
3: Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики. Многие крупные компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-системы, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи. А поэтому возможен рост стоимости перевозок из-за дополнительных издержек на администрирование и технологии, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
15: Безусловно, это административная нагрузка, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
3: Георгий Властопола, старший партнер «Оптимолог». Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за отсутствие электронной накладной не будут. Поэтому, как ожидают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит.
12: Реклама.
16: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
18: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. За последние 5 лет объем производства в обрабатывающей промышленности России увеличился почти на четверть, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 23 и 24 годов, промпроизводство в стране прибавило 3,6%, сказал министр, добавив, что рост производства сопровождался увеличением инвестиций. Если в 21 году их объем составлял около 3 триллионов рублей, то по итогам 25-го показатель достиг 7 триллионов 300 миллиардов. Объем ввода новых производственных мощностей за этот период вырос более чем на 80%, сказал Алиханов. Запасы нефти и конденсата в России по итогам первых 6 месяцев 2026 года выросли на 45 миллионов тонн, газа на 155,5 миллиардов кубометров.
5: концу года показатели полностью восстановятся, заявил министр природы Александр Козлов. В 2025 году в России добыли на почти процент меньше нефти с конденсатом, чем годом ранее. 511,5 миллионов тонн добычи природного и попутного нефтяного газа снизилась на 3% и составила 663 миллиарда кубометров. АвтоВАЗ планирует запустить производство «Лада Азимут» в сентябре этого года. Он станет первым кроссовером марки, как сообщили в пресс-службе компании. До конца 26-го в планах выпустить несколько тысяч таких автомобилей, а в 27-м несколько десятков тысяч. Порядка 420 тысяч человек с начала года смогли трудоустроиться через кадровые центры работы России, рассказал министр труда Антон Котяков. За аналогичный период прошлого года через них работу нашли на 42 тысячи человек меньше. Кадровые центры работы России открываются с начала 2025 года при поддержке национального проекта «Кадры». Сейчас работает не менее 900 центров по всей стране. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Погода в Москве.
3: Сейчас в городе плюс 16, облачно с прояснениями. Сегодня и осадков уже не ожидается. По прогнозам синоптиков, как и на завтра, дождей нам не обещают. В четверг до плюс 19. Шестнадцать-семнадцать в Москве.
12: Прямо сейчас.
3: Трамп высказался по поводу визита Рэдклиффа в Россию. Он назвал эту поездку отчасти рутиной, сообщают СМИ. Также президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился. Кроме того, Трамп считает, что Москва и Киев желают завершения украинского конфликта. Пока это основные заявления американского президента. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Роскошь или просто поиск альтернативы? В частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
19: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования плюс Алексей Соколов.
20: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая – это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большое, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка. Сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы – это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
19: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
21: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2-й иностранный язык, а 1-й иностранный с 1-го класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
19: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его трое детей учатся в московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
0: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2-го и 3-го, 4-го и так далее есть небольшая. После 5-го, по-моему, остальные бесплатно. За отличную учебу скидок пока нет, хотя разговоры об этом ведутся. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в первый класс, специализированный тест, на котором определяется, дорос ли ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном, они есть, они происходят. И, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
19: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Руспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ. И вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Импорт в Россию зарубежного оптоволокна снова легален. Разрешение от правительства продлено до 30 июня следующего года. Речь идет об оптоволокне, произведенном за пределами стран ЕАЭС. Это означает, что потребители в России смогут пользоваться кабелем, который произвели внутри страны из иностранных оптических волокон. Компании переработчиков в России около десятка, а вот производитель самого оптоволокна как сырья в стране был всего один. Это завод оптоволоконной системы в Мордовии. Весной прошлого года он вышел из строя после ударов украинских беспилотников. Продление разрешения по импорту оптоволокна фактически расписка в бессилии произвести свое сырье, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
1: Я бы сказал, что говорить об импортозамещении, говоря о теме производства оптоволокна в России, вряд ли приходится. У нас исторически действовало только одно, по сути, предприятие, один завод по производству оптоволокна в Саранске. Причем он один даже не только на Россию, а на весь ЕАЭС. И это, наверное, неправильно. С другой стороны, кто-то может напомнить, что в свое время даже его мощности не были загружены заказами, потому что предпочитали российские производители оптоволоконных кабелей приобретать продукцию за рубежом. А затем, конечно, произошли разные события. Прежде всего, оптоволокно стало весьма и весьма востребовано во всем мире. Одна причина — это то, что массовый всплеск интереса к ИИ, строятся ИИ ЦОДы, строятся магистральные линии к ним, потребовались гигантские объемы оптоволокна под эти задачи. Ну, а второе — это использование оптоволокна в зонах конфликтов, что создало дефицит уже во всем мире. Зарубежные производители, те, которые сотрудничают с Россией, имеют возможность диктовать свои цены и этим пользуются, уже подняли их в разы. Но выход из строя единственного предприятия по производству отечественного оптоволокна просто перевел все в плоскость зависимости от зарубежных закупок. Была ли эта ситуация предсказуемой? Да вполне, да. То, что никто не позаботился о децентрализации производства, это, конечно, наверное, минус нам.
3: Аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко. Снижение требований по оптоволокну должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, сообщил Ведомостям представитель Минпромторга. США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Госдеп, как пишет Financial Times, запускает переобучение консульских сотрудников, чтобы они тщательнее оценивали заявителей, отметив, что они не должны стать обузой для общества и зависеть от американской господдержки. Тем, кому уже назначили собеседование, сообщили о переносе встреч. Новые даты пока неизвестны. Нынешняя мера последовала после того, как федеральный суд отменил запрет администрации Трампа на приемы заявлений от граждан 75 стран, включая Россию. Когда рассмотрение миграционных виз возобновится, Госдепартамент пока не уточняет. Белый дом продолжает ужесточать миграционную политику. Теперь американская мечта для многих становится мечтой недосягаемой, говорит независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
2: Полагаю, здесь стратегия Госдепа сосредоточена на том, что существует ситуация с отменой соответствующей политики федеральным судом, который постановил, что Госдеп не исполняет требования закона и нарушает права. И в этой связи, конечно же, Госдеп оперативно реагирует и таким образом пытается в результате навязывания новой административной практики сократить риски для себя по получению новых иммигрантов, которые могут иметь возможность обременять фактически бюджет США. Я думаю, это для всех особый знак, что нужно будет подтверждать, что человек не с полным отсутствием активов переезжает, а что у него есть какая-то стратегия, помимо того, что он имеет какие-то знания. И вот против того, чтобы темой злоупотребляли, и, в общем-то, нацелены все эти действия со стороны Госдепа. К сожалению, в США и так существует большая категория людей, которые считают, что нет необходимости работать, а можно сидеть на дотациях государства.
4: Как это может отразиться на получении грин-карты, и можно ли ожидать, что после переобучения консулов процент отказов по ним вырастет?
2: Я полагаю, что это произойдет однозначно, и действительно процент отказов вырастет очень значительно, с учетом того, что те, кто хотели, уже переехали и получили соответствующее решение, а сейчас действительно ситуация складывается таким образом, что уже пытаются на борт судна с названием США забраться все, кто фактически не успел. Тогда. Безусловно, это можно называть продолжением политики администрации Трампа. Однозначно можно сказать, что американская мечта в том виде, в котором она существовала для большинства тех лиц, которые не могут себя содержать, пропала.
3: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. Накануне Associated Press сообщила, что американская администрация также готовится отзывать деловые и туристические визы типа B1 и B2 под угрозой до 200 тысяч иностранцев. Если решение будет принято окончательно, это станет крупнейшим единовременным отзывом виз в истории Америки. И, по мнению аналитиков, обернется целым шквалом судебных исков.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
18: В Москве 16:28, студия Вероника Романова. Дональд Трамп сообщил, что визит главы ЦРУ в Москву может принести какие-нибудь результаты. США хотели бы, чтобы конфликт на Украине завершился, сказал Трамп. И добавил, что визит Джона Редклиффа в российскую столицу является частью рутины. Других подробностей он не привел. Ну а тем временем президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что целью визита Редклиффа в Москву было снижение напряженности в Балтийском регионе. Партнеры сообщили нам, что информация об этой встрече, ее целях и содержании будет предоставлена нам немедленно, практически на следующей неделе, пояснил Науседа. Также, по его словам, Литва знала о визите главы ЦРУ в Москву. Вильнюс был заранее проинформирован. Кремль сегодня сообщал, что глава ЦРУ во время визита в Москву имел контакты со спецслужбами России. Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе. Переговоры продолжались месяц. Результаты приемлемы для обеих сторон, так сказали в корпусе стражи Исламской революции. Там подчеркнули, что пролив принадлежит Ирану и Оману. При этом ФСИР обвиняет США в препятствовании переговорному процессу и его затягивании. Иранские военные добавляют, что если Вашингтон не примет условия Тегерана, то пролив не будет открыт ни при каких обстоятельствах.
5: До 70 судов скопились у Сулинского канала в дельте Дуная из-за заторов, которые замедляют экспорт украинского зерна. Как пишет Рейтер, после российских ударов, фактически заблокировавших черноморские порты Украины, через которые ранее проходило 90% экспорта зерна, часть грузов перенаправили через Дунай, но его пропускная способность значительно ниже. Дополнительные задержки создают нехватка лоцманов, приоритет для других грузов, включая топливо, и также частые воздушные тревоги, из-за которых работа портов останавливается. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минфин Соединенных Штатов объявил, что начинает операцию в отношении Ирана под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Тегерану. А как новые американские санкции против Ирана несут вред мировой экономике? Теперь на уроках точно без смартфонов. С 1 сентября начинает действовать приказ Минпросвещения, закрепляющий этот запрет. Телефоны на уроках можно использовать только в экстренных случаях при угрозе жизни или здоровью. Пентагон попрощается с «Антропик» к концу сентября. Конфликт Пентагона и компании начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. Но в ответ ведомство заявило о рисках для безопасности Соединенных Штатов. Чем чревато противостояние для обеих стран? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Как новые американские санкции против Ирана несут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему почти не навредят. Однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике.
12: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Телеканал CNN, критически настроенный ко всему, что делает Дональд Трамп, отмечает, что Иран уже несколько десятилетий функционирует под жесткими санкциями. И сейчас у США почти не осталось пространства для маневра, так как все важные ограничения и так уже были введены. Поэтому операция под громким названием «Экономический изгой» вряд ли будет настолько эффективна, как этого хотел бы американский Минфин. Серьезной мерой было бы введение санкций против китайских банков, которые помогают Ирану. Но на такую конфронтацию с Пекином Вашингтон идти не готов. По крайней мере, пока, считает CNN. Рейтер отмечает, что под вторичные санкции против Ирана попал ряд иракских банков. И хотя Багдад находится в большой зависимости от Вашингтона, агентство допускает, что жесткие ограничения могут вынудить Ирак дистанцироваться от долларовой финансовой системы. А если же Багдад подчинится воле США, то пострадает сам. Ирак покупает в Иране природный газ для выработки электроэнергии ежегодно на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. И, скорее всего, новые американские санкции ставят эти сделки под угрозу. Агентство считает, что Ирак — это только один из примеров того, как ограничения США могут сказаться на их же международных партнерах. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что за долгие годы экономической изоляции Иран разработал целый ряд теневых схем по обходу санкций. И сделать так, чтобы они не работали, штатам будет крайне сложно. Кроме того, в Тегеране считают, что мировая экономика до сих пор не ощутила на себе все последствия от перекрытия Ормузского пролива. А Ирану в целом, судя по всему, уже нечего терять, считает газета. Аль-Джазира, однако, отмечает, что американские санкции могут спровоцировать ответные меры со стороны Ирана против судоходства в Ормузском проливе. Маршрут и так не функционирует на полную мощность, но если Тегеран еще сильнее расширит контроль, то это вновь окажет давление на нефть, что приведет к повышению цен на бензин, дизельное топливо в самих штатах.
3: Теперь на уроках точно без смартфонов. С 1 сентября начнет действовать приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование смартфонов во время уроков. В документе уточняется, что использовать телефоны на уроках можно только в экстренных случаях, при угрозе жизни или здоровью, на переменах по правилам, которые устанавливает каждая школа самостоятельно. Сам запрет на гаджеты во время уроков начал действовать еще в 2024 году после принятия федерального закона. О реализации закона и его влиянии на образовательный процесс Бизнес FM рассказали учителя и директора российских школ.
19: Директор лицея при Высшей школе экономики Валерий Позынин.
7: Принципиально ничего сейчас не изменится. Запрет на использование мобильных телефонов уже действует, по сути. И это большой шаг был в свое время вперед. До этого оснований у учителей, чтобы не разрешать пользоваться телефоном, у них не было. И это довольно сложно. И тем более там отбирать чужую собственность. Сейчас это решено. Я не вижу, что так принципиально меняется в этом году. Просто там уточняется и закрепляется эта норма. Это хорошо. Если говорить про лицей Высшей школы экономики, у нас просто более мотивированные ребята, которые приходят учиться в старший класс уже в университет. Все равно такое бывает, что кто-то залипает, там зависимость тоже бывает. Поэтому да, мы тоже пользуемся этой нормой, особенно на контрольных, все сдают телефон. Все равно это плюс и хорошо, что законодательно эта норма существует. Это просто для каких-то ребят, там пятиклассников, у которых уже зависимость, но это действительно важно иметь право у них телефон этот отобрать, там не разрешить нормативно учителю помочь. Для старшеклассников, которых хорошо понимают, что они делают, там они на профильном предмете стараются подготовиться на максимальные баллы, но там оно просто избыточно.
19: Директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
9: Представьте, начинается урок, учитель проводит перекличку, чтобы понять, все ли в классе или кто-то отсутствует. Дальше мы начинаем собирать мобильный телефон. Потом мы начинаем проверять домашние задания. А, собственно, урок про что? Про вот эти процессы или про то, чтобы научить математике, русскому языку, истории? На мой взгляд, все-таки про научить. Поэтому здесь, конечно, сложно. Я знаю, что многие собирают мобильные телефоны. Кто-то сразу с ребятами договаривается и с родителями договаривается, что мы не провоцируем ситуации различные и все-таки все используем по назначению. Но у нас, кроме урока, есть еще время перемен. И вот здесь, когда ребенок после эмоционального и интеллектуального напряжения выходит на перемену и погружается в гаджет, вот тут уже тоже добра большого нет. Потому что и напрягаются глаза, и начинаются головные боли. И вот это полностью ребенка выводит из нормального рабочего состояния. Здесь палка о двух концах, которые очень аккуратно нужно разбираться с каждой позицией, иначе благое может обернуться диаметрально противоположным. Мы стоим на том, что всегда можно с детьми договориться. Как-то у нас злоупотреблений подобными вещами не было. Более того, наши дети всегда оставляют мобильные телефоны, например, на зарядных стойках в коридорах, с тем, чтобы, во-первых, и быть на связи, что немаловажно, а во-вторых, наверное, чтобы им ничто не мешало.
19: Учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
22: Мы, естественно, с 24-го года, собственно, реализовали требования этого указа, и мы видим, что большинство детей, конечно, в рамках своего маршрута индивидуального движения, индивидуального развития, все же они свои учебные результаты повышают. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что способность и, как следствие, готовность детей концентрироваться на учебные задачи и тратить на нее определенное количество времени, не отвлекаясь ни на что, вот эти показатели тоже растут. И, конечно, мы для себя позитивную тенденцию отмечаем. Если говорить о технологии реализации требований указа, то просто утром классный руководитель собирает телефоны у своих детей, складывает их в коробочку поименную и закрывает на ключ ящика. Мы вообще ушли к тому, что мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. И я должен отметить, что никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
3: В Минпросвещении уточнили, что приказ о мобильных носит технический характер и лишь еще раз закрепляет требования к использованию телефонов на школьных уроках. Пентагон попрощается с Антропик к концу сентября. На сегодняшний день в ведомстве удалено почти 90% продуктов от разработчика ИИ-моделей, рассказал замминистра обороны США Эмиль Майкл. По его словам, технологии Anthropic были встроены в сложные программные системы американского военного ведомства, поэтому их удаление требует времени. Конфликт Пентагона и Anthropic начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. В ответ ведомство заявило о рисках для безопасности США. Почти все военные системы штатов уже перешли на другие модели, включая систему Maven, которая помогает выбрать цели для авиаударов в войне с Ираном. Означает ли все это, что американские военные окончательно прощаются с Anthropic, и почему эта история довольно показательна, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
8: Здесь есть два аспекта. Первый – это безопасность самой модели, и второй – это практика применения взаимоотношений между государством и частной корпорацией. Происходит странноватая история. Представьте себе, вы командир полка танкового, ночью у вас обновились программное обеспечение танков, и они вдруг стали летать. С одной стороны, вроде ничего плохого, но если они стали летать, возможно, они стали делать что-то другое. Насколько я понимаю происходящие события, Пентагон в целом взяли, исследовали, поняли, что какие-то вещи есть, с которыми они не могут жить. Министерство обороны должно четко контролировать контур. Вот и выяснилось, что крупные компании стараются оградить применение своих программных продуктов. В данном случае была история с слежкой за американцами и с применением автономного оружия. Этические нормы внедряют в молоток, например. То есть вам продали молоток, но при этом сказали, этим молотком нельзя забивать шурупы. Не знаю, зачем вы хотите забивать шурупы, но это же ваше право. Еще плюс ко всему, конечно же, добавляется история, что развитие идет с огромной скоростью. То, что 2 года назад или год назад делал Anthropic, тогда казалось фантастикой. Сейчас это делает каждая следующая модель у любого поставщика. Резко дешевеет история. Поэтому, как я понимаю, государство на той стороне поняло все плюсы и минусы этой истории и хочет их как-то поменять. Ну и плюс, естественно, получить лояльного поставщика, который не будет задавать вопросов, который просто будет продавать танк, применение, которое уже определяет само Министерство обороны.
3: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Ранее генеративная модель Claude от компании Anthropic выявила уязвимости в компьютерных системах правительства США, содержащих секретную информацию. Комитет по разведке в Сенате сообщил, что Anthropic взломал секретные системы Агентства национальной безопасности страны. Тем временем сам разработчик готовится к выходу на биржу. В компании заявили, что их общий потенциальный рынок превышает 30 триллионов долларов. И это больше, чем у SpaceX, которая провела летом крупнейшее IPO в истории. Apple представила свой новый компактный компьютер Mac Mini. По сути, это системный блок размером с небольшую книгу, к которому достаточно подключить монитор, клавиатуру и мышь. Это будет первое обновление устройства за последние 2 года. А производитель обещает в 2 раза больше памяти и в 4 раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. В зависимости от процессора, Mac Mini будет стоить от 75 до 141 тысячи рублей. Для каких задач подходит такой компьютер и почему подобный форм-фактор пока не получил массового распространения? Мы спросили аналитика ICT-онлайн.ру Андрея Блинова.
10: Что можно, допустим, использовать как хранилище, которое можно переносить, плюс компьютер, все это в одном небольшом устройстве. Так же, как ноутбук, например, только он еще более компактный. Можно подключить потом любую удобную структуру, на работу можно брать с собой. И он достаточно мощный для решения всех офисных задач. Область, на самом деле, достаточно большая. Но у них есть недостатки в том, что такую коробочку невозможно поместить, допустим, тоже графическую карту или видеокарту. Они не подкают, не подойдут для каких-то высокопроизводительных задач, высокотребовательных, таких как программирование и гейминг профессиональный. С выходом модели Apple их возможность чуть расширится. Но я не думаю, что мини ПК от Apple как-то изменит рынок.
11: Почему такой вид компьютера вообще пока не получил массового распространения?
10: Я думаю, что большая инерция. Кто-то не знает, что есть такие устройства. Для кого-то просто более удобнее ноутбук. Это устройство нишевое, компактнее, чем обычные системы блок, тем не менее, у него нет монитора, соответственно, нужен дополнительный монитор. Если у компании, допустим, уже закуплено какое-то количество оборудования классического, то есть системные блоки, мониторы, клавиатуры и так далее, им нужно вывести из эксплуатации старое оборудование и только после этого закупать новое. Возможно, у многих в этом состоит проблема.
3: Андрей Блинов, аналитик ICT Online. Забавно, что в рекламном видеоролике Mac Mini от Apple пользователи вместо слова NAI разглядели слово анал. Всему виной неудачно выбранный шрифт. Комментарии под роликом соответствующие. А в первой половине сентября пройдет традиционная презентация новых продуктов от Apple. Компания готовится представить свой очередной смартфон iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также свой первый складной iPhone в формате книжка. Отдельное внимание приковано к цене новинок. На фоне дефицита чипов эксперты ждали скачка от яблочной компании, но, как пишет Bloomberg, реальная картина спокойнее прогнозов. Новый смартфон будет примерно на 10% дороже предыдущего.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
13: 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН». Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
12: Валюты.
13: Патака – официальная валюта специального административного района Макао Китайской Народной Республики. Название происходит от серебряного мексиканского песо, который португальцы, владевшие Макао, называли «патака мексикана». Патака составляет лишь треть всех денег, которые имеют обращение в Макао. Основная масса – гонконгские доллары. Даже однорукие бандиты в местных казино принимают только их.
12: Валюты на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
14: Транспортная группа «ФЭСКО» запустила новый морской маршрут из Петербурга в Турцию. Первое судно по нему уже отправилось. Оно доставит российские экспортные грузы в порты Амбарли в Стамбуле и Гебзе, а обратно повезет турецкий импорт. «ФЭСКО» планирует сделать маршрут регулярным и задействовать на нем несколько контейнеровозов. В зависимости от спроса возможно расширение. «Аэрофлот» с 1 сентября запустит оплату авиабилетов цифровыми рублями. Расплатиться можно будет с помощью QR-кода, как на сайте авиакомпании, так и в ее офисах продаж. При покупке онлайн пассажиру необходимо будет выбрать цифровой рубль как способ оплаты и отсканировать код в приложении банка, поддерживающего новую форму российской валюты. После

0: Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. Прямо сейчас 2086 пунктов. Торги идут с активностью ниже средней. Рубль дешевеет. Доллар прямо сейчас 84,50. Евро 98,49. Юань 12,57. Нефть также дешевеет. Брент 87,15. Что происходит на рынках? Обсудим ситуацию. Старший персональный брокер БК «Мир инвестиций» Александр Бартинев с нами на связи. Приветствую вас.
1: Добрый день.
0: А вот сейчас как можно оценить состояние нашего рынка и что на него в первую очередь влияет? Суть по тому, что сильно цифры не меняются, даже геополитика, но в виде последних заявлений Трампа, который сообщил, что визит главы ЦРУ в Москву может принести какие-нибудь результаты, пока как-то игроками не сильно высоко оценивается.
1: Ну, скажем так, инвесторы пока проявляют определенную, с одной стороны, устойчивость в рынке, но с другой стороны и осторожность. То есть внутри самого рынка есть некоторая ротация, там некоторые компании отчитываются о дивидендах, но тем не менее внутри есть давление, исходя из, скажем так, проблемами в логистическом центре, и некоторые компании дисконтируют возможность отсутствия дивидендов, я бы так выразился.
0: Что касается ситуации с нефтью. Иран и Оман разрабатывают временный маршрут для судоходства через пролив. И это пока тоже как будто бы заявление. При этом мировые цены на нефть за последние сутки снизились в среднем на 3%. Что дальше с ними будет и как это отразится на нашем рынке?
1: Если это все не выровняется через курс, то для нефтяников это определенный негативный внешний фактор. Несмотря на то, что нефть по-прежнему дорогая, 86 приблизительно долларов за баррель, но тем не менее динамика здесь может быть отрицательной.
0: При этом, кстати, российская нефть превысила по цене международные аналоги, об этом свидетельствуют данные торгов. Как это может отразиться на ситуации внутри России, в том числе на рубле?
1: На рубле, с другой стороны, придет высокие экспортные продажи где-то с 20-го, с 15-го числа сентября, и это, может быть, поддавит сам рубль с 82 до 80-78. Но, видите, здесь, с другой стороны, тем не менее, есть определенный спрос сейчас на валюту, в том числе сезонный спрос. Здесь, наверное, будет равновесие в районе 80 долларов или даже, наоборот, все-таки девальвация, несмотря на навес со стороны экспортеров.
0: Давайте немного про отдельные акции поговорим. Сегодня акции ВК во время торгов на Мосбирже снизились максимально на 4,9%. Это исторический минимум. Все это, насколько я понимаю, связано с новым мессенджером от ВБ. Вы говорили о каких-то логистических проблемах, ну, видно, намекая на это. Но вот конкретная ситуация с мессенджером, с акциями ВК, как она будет развиваться и насколько это вообще влияет сейчас в целом на рынок?
1: Вы знаете, относительно ВК, наверное, это новость одного дня. В принципе, скажем так, ВК сильно не рос даже в тот момент, когда блокировались сети. То есть, мне кажется, здесь на ВК с точки зрения мессенджера сейчас абсолютно не стоит ставить. Я бы, наоборот, выбрал какую-то защитную сейчас стратегию по рынку. Вот вы сказали про ВК, а с другой стороны, может быть, не уделили внимания банковскому сектору. Очень неплохой, относительно рынка, неплохой отчет вышел про банковский сектор пару дней назад, и банки показали рентабельность достаточно высокую. То есть, например, Сбербанк, ВТБ, здесь даже Мосбиржа, возможно, может быть в фаворитах в ближайшие 2-3 месяца.
0: Спасибо. Продолжим наблюдать. Александр Батенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций», был с нами на связи. Республиканцы одержали важные победы на внутренних выборах в США. В Южной Каролине кандидат Трампа Дарлин Грэм, сестра умершего террориста и экстремиста Линдси Грэма, выиграла второй тур республиканских праймерис в Сенат. Грэм опередила конкурента всего на

0: несколько процентов, но для Трампа победа значима. В августе 6 поддержанных им кандидатов проиграли праймерис, отмечает CNN. В Оклахоме победил еще один его фаворит Майк Мазы, претендующий на пост губернатора. Но есть и неприятное. Для республиканцев демократы выиграли спецвыборы в Палату представителей от Джорджии. О победах слонов и перспективах республиканцев на ноябрьских выборах Конгресса рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Сестра Грэма, экстремиста-террориста, которая выиграла с 52% против своего оппонента, который набрал 47%, действительно неоднозначная, я даже сказал, немного одиозная кампания, потому что ее не успели подготовить к дебатам, и я бы сказал, что у нее отсутствует своя собственная повестка. Это действительно, когда имя позволило ей избраться, причем ее поддерживают Дональд Трамп и вся республиканская партия, было такое единение вокруг нее. Наверное, единственный интересный кейс за прошедшую ночь. Что касается в целом электоральной повестки, которая сейчас вокруг Трампа, я бы сказал, что она негативная. По рейтингу до сих пор составляет 36-38% по разным вопросам. Один из самых низких и, можно сказать, рекордно низких за обе его каденции. Во-вторых, если мы посмотрим на рейтинги партии, то мы видим, что впервые антирейтинг демократической партии стал ниже, чем у республиканской партии. Третье. Несмотря на то, что республиканцы в целом собирают больше денежных средств, мы знаем, что у бюрократического органа демократической партии проблемы с фандрайзингом, проблемы с сбором денежных средств, даже есть кредиты, которые они не могут покрыть. Несмотря на все это, рейтинги все равно говорят, что демократическая партия заберет себе большинство, как минимум в палате представителей. Более того, если мы посмотрим на все прогностические модели, то все они прогнозируют победу демократов.
2: Есть, может быть, какой-то фактор, который так или иначе был бы способен переломить эту ситуацию?
1: Несколько факторов. Международный. Первое – это завершение российско-украинского конфликта. Если Трамп сможет доказать, что он завершится, это раз, а во-вторых, что это именно благодаря ему или при посредничестве конкретно его персоны. Второе – это завершение американо-иранской войны на выгодных для США условиях. Но эти факторы сейчас близки к минимальному. Мы видим, что пока у Трампа по тому же самому Ирану ничего не получается. И мне кажется, он смирился с тем, что выборы пройдут на фоне американо-иранской войны.
0: Павел Дубравский, политолог. Перед праймерис в Южной Каролине Трамп заявлял, что демократы могут объявить ему импичмент, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в ноябре. По его словам, они будут добиваться его отстранения, хотя сами не знают за что.
3: Реклама.
4: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
5: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы, и она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
6: Блогеры на Business FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Эксперты «Домклик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходит 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%. И практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
6: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
8: В Москве 16.58, в студии Вероника Романова. Розничные цены на бензин в России до конца этого года будут расти на 1-2% в месяц. Это произойдет, если ремонтные работы на НПЗ будут идти медленно, и правительство будет контролировать ситуацию за счет запрета на экспорт топлива, а также его импорта из Индии, Белоруссии и Казахстана. Так считают эксперты, опрошенные изданием «Ведомости». Предпосылок для более негативного сценария нет. По их словам, пик напряженности из-за атак на НПЗ прошел, и есть примеры их быстрого восстановления. В Крыму продлили до конца года запрет на прием детей в лагеря. Указ подписал глава полуострова Сергей Аксенов. Вступает в силу с 1 сентября. Мера распространяется как на организованные группы, так и на детей с родителями. Запрет также касается размещения в Крыму детей из других регионов для участия в спортивных и культурных мероприятиях. Изначально крымские власти приостановили прием детей в лагеря 22 июня. Подразумевалось, что этот запрет будет действовать до конца лета. Решение связывали с атаками БПЛА на Крым. Концерт группы «Тату» в Нижнем Новгороде, который несколько раз переносили, окончательно отменен. Причина неизвестна. Изначально выступление должно было состояться 7 июня во Дворце спорта Нагорный. Потом его отложили на более позднюю дату, не объяснив причин. И позднее стало известно, что концерт все же пройдет на новой площадке 27 августа. Стоимость билетов начиналась от 6,5 тысяч. Самые дорогие места на балконе оценивались в 15 тысяч. Тем не менее, представители площадки сообщили, что мероприятие не состоится, а зрителям купить. Купившим билет обещали вернуть деньги. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Логистический центр Wildberries в Котовске площадью 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен. После атаки дронов ранено 2 человека. Были атаки и на другие регионы. Подробности через минуту. Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, считают эксперты, но стало ли уже проще заправиться? Поездка Джона Рэдклиффа может принести какие-нибудь результаты, сказал Дональд Трамп. Вашингтон, по его словам, хотел бы добиться завершения конфликта на Украине. Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин узнал о контактах директора ЦРУ с представителями российских служб. Ему доложено. Эти и другие темы на Бизнес.ФМ. Логистический центр «Wildberries» в Котовской площадью 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен после атаки дронов. Ранены 2 человека. 13 дронов были сбиты, однако 3 беспилотника все же попали по складу, сообщил губернатор Тамбовской области. 3 БПЛА удалось сбить, как отметил губернатор, благодаря усилиям мобильных групп «Барс Тамбов». Речь определенно идет о мобильных огневых группах, которые начали набирать относительно недавно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборонная закон». заказ Дмитрий Корнев.
9: Мобильные огневые группы создаются сейчас не только вдоль линии фронта и в прифронтовых, скажем так, регионах, но и в глубине. Мобильные огневые группы призваны перебрасываться с одного участка на другой, соответственно, они на автомобилях повышенной проходимости, как правило, джипы типа пикап, с пулеметными установками, с, надеюсь, системами ночного видения, с рациями. Возможно, у них даже есть какие-то специфические системы обнаружения летательных аппаратов типа радаров малого радиуса действия. Мобильные группы в теории должны выдвигаться на те направления, где ожидается нападение беспилотных летательных аппаратов, и вести по ним огонь с использованием стрелкового оружия, пулеметов, может быть, каких-то еще систем, которыми они могут располагать, например, дроны-перехватчики. Тут надо понимать, что скорость полета дронов, которые применяет ВСУ, относительно небольшая, 150 км в час. Соответственно, если дроны обнаружены в одном регионе и видно, что они следуют дальше, то у того региона, где находится объект-цель, в распоряжении есть несколько часов для подготовки к встрече дронов.
2: Получается, три беспилотника сожгли склад на 100 тысяч квадратных метров. Может быть, какие-то материалы были там очень горючие? Или, может быть, применяются специальные дроны с каким-то термобарическим боеприпасом?
9: Первое, конечно, это если цифры, которые мы слышим, соответствуют действительности. Ну, то есть, если действительно лишь три дрона прорвались к объекту, то эти дроны должны иметь какое-то специфическое снаряжение для того, чтобы поразить такой крупный объект. Дроны могут быть сбиты, но при падении они могут все равно упасть на объект, вызвать пожар. Второй момент. Дрон при падении взрывается, но у него остаются остатки топлива. Дроны, конечно же, могут нести специальные зажигательные боевые части. Но с учетом того, что когда их запускают, удар наносится по объекту, который слабо защищен, тем более в противопожарном смысле. Конечно же, дроны рассчитаны на то, чтобы вызвать пожар, поразить именно такого рода объект. И даже три дрона могут вывести из строя столь крупный склад.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. По предварительной информации, один из пострадавших в Котовском сотрудник Wildberries, он получил сотрясение мозга от взрывной волны. Жителям Котовска советуют не перемещаться по городу 2 дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения из-за пожара в логистическом центре Wildberries. Еще одно предприятие получило повреждение в Нижегородской области в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава региона Глеб Никитин. Всего над регионом было сбито более 40 дронов. В Липецкой области после падения БПЛА на частный дом погибли мужчина и ребенок, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Еще 2 местных жителей с ранениями госпитализированы. Российская Минобороны заявила, что за сутки сбиты 3 ракеты «Фламинго» и 798 беспилотников ВСУ. Украинские СМИ сообщают о поражении российскими военными Херсонской ТЭЦ и ударах по Запорожью. Итальянская пресса пишет, что Украина вскоре получит оборонительное вооружение. Источники «Ля Република» утверждают, что правительство Италии и Франции тайно согласовали новый крупный пакет военной помощи Украине. Речь о поставках к октябрю ракет-перехватчиков «Астер» и систем ПВО итальянско-французского производства «Самп». Бензин есть, цены растут, но медленно. Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишет ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2%. Стало ли проще заправиться в Москве и Подмосковье? Какой разброс цен и что с ассортиментом топлива, мы спросили у тех, кто каждый день за рулем.
10: Александр Ершов, водитель такси по Москве и Московской области.
11: Бензин более-менее есть. Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках, есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
10: Кирилл, таксист по Москве и Московской области.
12: В Подмосковье вообще бензина как-то особо я не видел. В Москве как-то намного проще, мне кажется, заправляться. Но при этом есть большие очереди машин по 20, по 40. В основном, где все есть. И дизель, и 95-й, и 92-й, и 100-й бензин. Там очень большая очередя. Если брать заправки дизель и 92-й, там поменьше. У меня именно дизель. Если вижу заправку с дизелем, то я могу проехать, потому что держу полбака в основном, и если мне приходит заказ, допустим, в другой район Москвы, то я могу заправиться на другой заправке, где чисто дизель, там в основном никого нет. Есть заправки, которые сторонние, частники, да, у них, я видел самое большое, наверное, 150 рублей, что ли, за литр. И то, я что-то как-то пропустил момент, уже горела лампочка. Чтобы не стоять в очереди, это где-то было на Щелковской, я заехал к частнику, заправлялся, и я по 95 рублей за литр по дизелю.
10: Павел, таксист, работающий в Москве и Подмосковье.
13: Ситуация с бензином именно в Москве стала намного проще. Уже нет таких безумных пробок, очередей. Если раньше мы с вами видели, что если заправка стоит на основной какой-то магистрали и дороге, то возле нее обязательно была пробка, либо затруднено движение, то сейчас таких пробок и затруднений уже не наблюдается. Очереди на заправку, конечно же, сохраняется, но уже не 50-100 автомобилей. Сейчас, может быть, уже 10-20. Возможно, это из-за того, что все-таки у нас сезон отпусков в самом разгаре. Еще больше людей уехало из Москвы, и поэтому не так много людей заправляется. Но вот я, допустим, в Одинцовском районе на местной заправке очередей вообще не наблюдаю, но и цены здесь на бензин где-то на 40% выше остальных. Я езжу на дизеле. С дизелем проблем, что в первую волну, что во вторую, вообще нигде нет. С основным горючим 92-й, 95-й чуть-чуть посложнее.
0: Тем временем в регионах ситуация с топливом остается непростой. К примеру, в Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, сообщил губернатор. По словам Игоря Бабушкина, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправляемых транспортных средств в день. Большой электронный переход. В чат-бот Business FM в Макс пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформить только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Но сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать. Об этой проблеме рассказал наш слушатель Евгений, индивидуальный предприниматель, который занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине, в основном для больницы и госучреждений. Он в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота? Или после 1 сентября работать по-старому не получится?
6: Бизнес говорит.
14: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документ оборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
0: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет. У него с заказчиками договор оказания услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Затронут ли и такой бизнес новые правила? На вопрос отвечает исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.
15: С 1 сентября 2026 года оформление транспортных накладных в электронном виде становится обязательно для всех автомобильных грузоперевозок. Это касается в том числе индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки на собственном транспорте. А если перевозка осуществляется в рамках договора об организации перевоза, то бишь транспортной экспедиции, то дополнительно оформляются и экспедиторские документы в электронном виде. Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
0: Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики. Многие крупные компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-системы, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи. А поэтому возможен рост стоимости перевозок из-за дополнительных издержек на администрирование и технологии, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властополо.
16: Безусловно, это административная нагрузка, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
0: Георгий Властопол, старший партнер «Оптимолог». Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за отсутствие электронной накладной не будут.
6: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
17: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Хотите инвестировать за рубеж, но опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Кать – главная мера веса сыпучих товаров в древнерусском государстве. Иначе называлась оков и представляла собой большую бочку, окованную по верхнему срезу железным обручем, чтобы не было соблазна обрезать ее с целью мошенничества. В разное время Кать могла содержать от 65 до 200 килограммов. Делилась на половники, то есть половинки, четверти и осьмины. «Знай меру» на «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
18: Здравствуйте, в студии Юлия Лутникова. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение, а также платформу МАКС. Кроме того, изменится требование к содержанию договора на платные медуслуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя. Он должен быть оформлен в виде письменного согласия. Утвержденные правила будут действовать до сентября 31 года, пишет газета «РУ».
8: В Нижнем Новгороде появится спортивный клуб со встроенной парковкой. Его возведут в районе дома номер 186-Б по улице Родионова. В качестве застройщика выступает спецзастройщик «Дом на набережной». Проект результата инженерных изысканий получили положительное заключение экспертизы. Строительство ведущей школы для одаренных детей, которую возводят на Бару, подорожало почти на 2 миллиарда рублей и превысило сумму в 5,5 миллиардов. Топ-соглашение об изменении стоимости и сроков реализации проекта уже подписано. Изменение сметной стоимости ранее одобрила госэкспертиза. Срок завершения строительства перенесен на конец сентября будущего года. Напомню, Борская школа лидерского уровня будет носить имя физика Евгения Негина. Всего до 30-го года в России планируют построить 12 таких школ. Администрация Нижнего Новгорода назначила на 6 сентября собрание граждан в Московском районе для обсуждения в рамках проекта «Вам решать». В обсуждении работ по устройству детской площадки на улице Лучистой могут поучаствовать жители домов в границах улиц Костичевская, Лучистая, Фрезеристов, Механизаторов, Пырская, Брикетная и Ягодная. Всего пройдут три собрания: в 10 утра на улице Брикетной, в 11 на Механизаторов, в полдень на улице Лучистой. Более 60 площадок Нижегородской области присоединятся 29 августа к всероссийской акции «Ночь кино». Зрителям бесплатно покажут 4 отечественных фильма, сообщили в региональном министерстве культуры. В программу вошли историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные фильмы «Буратино» и «Чебурашка», а также военная картина «Малыш». В Нижнем Новгороде показы пройдут в Центре культуры «Рекорд», кинотеатрах «Орленок» и «Буревестник», киноцентре «Зорница» и досуговом центре «Смена». К акции также присоединятся районные библиотеки в Ленинском, Канавинском, Автозаводском районах и Центральная библиотека Кстовского района. Показы запланированы также на Бару, в Граце, Дзержинске, Выксе, Сарове и Лыскове. На отдельных площадках, где число зрителей ограничено вместимостью залов, потребуется предварительная онлайн-регистрация или получение бесплатного билета в кассе. Владелец особняка Ментмор Тауэрс в британском графстве Бакингемшир, который использовали как поместье Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен. Начало», может лишиться здания, если не выполнит требования властей по его ремонту, пишет таблоид The Sun. Власти Бакингемшира обязали собственника провести ремонт памятника архитектуры. В здании разрушаются крыши и дымоходы, повреждены окна и стены, а часть фасада покрыта плющом. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Погода.
19: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
6: Валюта.
19: Центробанк России установил следующие курсы валют на 26 августа. Доллар США 84 рубля 46 копеек. Евро 98 рублей 52 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
8: Нижегородская областная фармация готовится к участию в пилотном проекте Банка России по внедрению цифрового рубля. Крупнейшая аптечная сеть региона планирует использовать новую форму валюты для контроля за движением бюджетных средств в системе льготного лекарственного обеспечения, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов в своем телеграм-канале. Внедрение цифрового рубля позволит отслеживать целевое использование бюджетных ассигнований на всех этапах, от выделения средств из казны до момента получения медикаментов конечным потребителям. Технологическая инфраструктура предприятия уже готова к проведению операции в новом формате. В этом году проведут тестирование расчетов между коммерческими структурами. Использование цифрового рубля обеспечивает прозрачность транзакций, так как каждая единица валюты имеет уникальный цифровой код, позволяющий регулятору видеть всю цепочку движения средств в режиме реального времени. Нижегородские предприниматели сферы креативной экономики могут принять участие в национальной программе «Креативный код Россия». Ее задача – предоставить бизнесу открытый доступ к актуальной информации и практическим инструментам для адаптации и роста в условиях структурных изменений экономики. Ядро программы составляет образовательно-практический курс по специальной методологии пересборки бизнес-проекта, продукта, производства и продаж. В целях содействия компаниям и в повышении конкурентоспособности, масштабировании производства и поиске новых рынков сбыта в ходе реализации программы особое внимание уделят подлежит поиску партнеров и созданию коллаборации между ее участниками. В мероприятии могут поучаствовать собственники и топ-менеджеры креативных компаний и брендов, создающих продукт с ярко выраженным креативным и культурным наполнением. Дизайн, мода, медиа, реклама, цифровые продукты, ремесла и другие творческие индустрии, а также производственных компаний, фабрик, мастерских и других предприятий, готовых к серийному производству. Кроме того, приглашают представителей розничных сетей, интернет-магазинов и операторов онлайн-торговли, работающих с продажей и продвижением продукции. Участие в программе бесплатное, но необходимо пройти регистрацию на сайте креативныйкод.рф. Окончание подачи заявок на углубленный трек 5 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская компания «Волга Электросеть» увеличила выработку на пилотном потоке на 9% и сократила время строительно-монтажных работ с 72 до 46 суток. Результаты внедрения бережливых технологий подвели эксперты регионального центра компетенций, сообщает областной Минпром. В качестве пилотного участка предприятие выбрало процесс реконструкции электрооборудования, на который приходится 67% выручки компании. Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, аудит выявил 10 ключевых проблем, препятствовавших эффективности. По каждой из них были предложены решения. Так, например, чтобы сократить время ожидания службы ремонта, на предприятии изменили систему формирования месячного графика работ, а для снижения трудоемкости работ электромонтеров закупили гайковерт. Также в компании изменили алгоритм подачи заявки на закупку оборудования, пояснил Максим Черкасов. Помимо оптимизации процессов, на предприятии прошли обучение 20 сотрудников, также были подготовлены 3 внутренних тренера, которые продолжат внедрение бережливых практик. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до конца января 2027 года. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дизтоплива после 1 сентября, пишет «Коммерсант». С таким предложением к вице-премьеру Александру Новаку обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых станций остается ограниченной, а цены существенно превышают биржевые. В Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дизтопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
20: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
21: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
22: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
21: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
22: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
21: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку жечь смысла нету. Будем уже пахать.
20: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
23: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет лучше, не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что если бензин, его нет вообще, понимаете, его просто нет.
22: По по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
23: Вот на дизельное топливо, 10% вот где-то в этом районе. А бензин 2 раза туда выше. Чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве, и он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Новых-то, да все нормально. Но нет, очень плохо.
20: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
1: Да, топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. 30%. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. 7 рублей, представляете? Ниже 7 стоимости вообще. Терминалы не принимают, не отгружают.
6: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Полезные книги.
3: Недавние исследования в области социальной психологии показывают, что счастливыми считают себя вовсе не те, кто имеет больше других, а люди, довольные тем, что имеют. Дэниел Левитин. Организованный ум. Дэниел Левитин – нейробиолог, психолог, автор нескольких бестселлеров. Рассказывает, как организовать свое время, дом и рабочее место, чтобы справиться с информационной перегрузкой и действовать продуктивно. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Да, современные технологии позволяют нам выполнять множество функций, за которыми раньше мы обращались к специалистам. Но наш мозг не способен перерабатывать такое огромное количество данных, которое увеличивается с каждым днем. Отсюда наша забывчивость и рассеянность. Дэниел Левитин объясняет, как устроен наш мозг, и показывает, как применить последние данные когнитивной науки к обычной жизни, работе, здоровью, отношениям, чтобы управлять информационным потоком, правильно организовывать свое время и не захламлять личное пространство. Из книги вы узнаете, как научиться систематизировать и категоризировать информацию, как делать правильный выбор.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. 9 человек погибли в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов в ЛНР. Это сообщил глава Луганской республики Леонид Пасечник. Еще 5 человек пострадали, 2 госпитализированы. Всего в автобусе находились 15 пассажиров. Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Илью Ремесло до 16 сентября и также оставил в силе решение первой инстанции. Ремесло обвиняют в распространении фейков о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты в телеграм-каналах весной этого года. Ремесло арестовали по ходатайству следствия 17 июля. Басманный суд Москвы. Туда его доставили после задержания в Санкт-Петербурге. Сначала Ремесло отправили в столичное СИЗО, после чего адвокат сообщил, что он находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, а накануне рассмотрения апелляционной жалобы на арест обвиняемого вернули в изолятор. Число погибших из-за наводнения в Непале выросло до 95. Ранее сообщалось о 22 жертвах. Обновленные данные привела полиция королевства. Пропавшими без вести числятся более 380 туристов, в том числе 201 иностранец. Сегодня волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. На видео в соцсетях видно, как мощный поток воды сносит строения, дома и мосты. Жукова предупредила о необходимости иметь бумажные посадочные талоны 27 августа. Причина – проведение плановых работ на некоторых сервисах. Как сообщает пресс-служба аэропорта, пассажирам нужно иметь распечатанные документы завтра в период с 14 до 16.00. Клиенты авиакомпании могут воспользоваться специальными устройствами в терминале А для распечатки посадочного талона с мобильного устройства. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минфин Соединенных Штатов объявил о начале в отношении Ирана операции под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Тегерану. Как новые санкции против Ирана несут вред мировой экономике? Теперь на уроках точно без смартфонов. С 1 сентября начинает действовать приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет. Телефоны на уроках можно использовать только в экстренных случаях при угрозе жизни или здоровью. А что реально изменится? Пентагон попрощается с «Антропик» к концу сентября. Конфликт Пентагона и компании начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. Чем чревато противостояние для обеих сторон? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Как новые американские санкции против Ирана несут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему почти не навредят. Однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике.
6: Бизнес ФМ. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Телеканал CNN, критически настроенный ко всему, что делает Дональд Трамп, отмечает, что Иран уже несколько десятилетий функционирует под жесткими санкциями. И сейчас у США почти не осталось пространства для маневра, так как все важные ограничения и так уже были введены. Поэтому операция под громким названием «Экономический изгой» вряд ли будет настолько эффективна, как этого хотел бы американский Минфин. Серьезной мерой было бы введение санкций против китайских банков, которые помогают Ирану. Но на такую конфронтацию с Пекином Вашингтон идти не готов. По крайней мере, пока, считает CNN. Рейтер отмечает, что под вторичные санкции против Ирана попал ряд иракских банков. И хотя Багдад находится в большой зависимости от Вашингтона, агентство допускает, что жесткие ограничения могут вынудить Ирак дистанцироваться от долларовой финансовой системы. А если же Багдад подчинится воле США, то пострадает сам. Ирак покупает в Иране природный газ для выработки электроэнергии ежегодно на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. И, скорее всего, новые американские санкции ставят эти сделки под угрозу. Агентство считает, что Ирак – это только один из примеров того, как ограничения США могут сказаться на их же международных партнерах. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что за долгие годы экономической изоляции Иран разработал целый ряд теневых схем по обходу санкций. И сделать так, чтобы они не работали, штатам будет крайне сложно. Кроме того, в Тегеране считают, что мировая экономика до сих пор не ощутила на себе все последствия от перекрытия Ормузского пролива. А Ирану в целом, судя по всему, уже нечего терять, считает газета. «Аль-Джазира», однако, отмечает, что американские санкции могут спровоцировать ответные меры со стороны Ирана против судоходства в Ормузском проливе. Маршрут и так не функционирует на полную мощность, но если Тегеран еще сильнее расширит контроль, то это вновь окажет давление на нефть, что приведет к повышению цен на бензин, дизельное топливо в самих штатах.
0: Теперь на уроках точно без смартфонов. С 1 сентября начнет действовать приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование смартфонов во время уроков. В документе уточняется, что использовать телефоны на уроках можно только в экстренных случаях, при угрозе жизни или здоровью, на переменах по правилам, которые устанавливает каждая школа самостоятельно. Сам запрет на гаджеты во время уроков начал действовать еще в 2024 году после принятия федерального закона. О реализации закона и его влиянии на образовательный процесс Бизнес ФМ сказали учителя и директора российских школ.
20: Директор лицея при высшей школе экономики Валерий Позынин.
4: Принципиально ничего сейчас не изменится. Запрет на использование мобильных телефонов уже действует, по сути. И это большой шаг был в свое время вперед. До этого оснований у учителей, чтобы не разрешать пользоваться телефоном, у них не было. И это довольно сложно. И тем более там отбирать чужую собственность. Сейчас это решено. Я не вижу, что так принципиально меняется в этом году. Просто там уточняется и закрепляется эта норма. Это хорошо. Если говорить про лицеи высшей школы экономики, у нас просто более мотивированные ребята, которые приходят учиться в старший класс уже в университет. Все равно такое бывает, что кто-то залипает, там зависимость тоже бывает. Поэтому да, мы тоже пользуемся этой нормой, особенно на контрольных, все дают телефон. Все равно это плюс и хорошо, что законодательно эта норма существует. Это просто для каких-то ребят, там, пятиклассников, у которых уже зависимость, но это действительно важно иметь право у них телефон этот отобрать, там, не разрешить нормативно учителю помочь. Для старшеклассников, которых хорошо понимают, что они делают, там они на профильном предмете стараются подготовиться на максимальные баллы, там оно просто избыточно.
20: Директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
5: Представьте, начинается урок, учитель проводит перекличку, чтобы понять, все ли в классе или кто-то отсутствует. Дальше мы начинаем собирать мобильный телефон. Потом мы начинаем проверять домашние задания. А, собственно, урок про что? Про вот эти процессы или про то, чтобы научить математике, русскому языку, истории? На мой взгляд, все-таки про научить. Поэтому здесь, конечно, сложно. Я знаю, что многие собирают мобильные телефоны. Кто-то сразу с ребятами договаривается и с родителями договаривается, что мы не провоцируем ситуации различные и все-таки все используем по назначению. Но у нас, кроме урока, есть еще время перемен. И вот здесь, когда ребенок после эмоционального и интеллектуального напряжения выходит на перемену и погружается в гаджет, вот тут уже тоже добра большого нет. Потому что и напрягаются глаза, и начинаются головные боли. И вот это полностью ребенка выводит из нормального рабочего состояния. Здесь палка о двух концах, которые очень аккуратно нужно разбираться с каждой позицией, иначе благое может обернуться диаметрально противоположным. Мы стоим на том, что всегда можно с детьми договориться. Как-то у нас злоупотреблений подобными вещами не было. Более того, наши дети всегда оставляют мобильные телефоны, например, на зарядных стойках в коридорах, с тем, чтобы, во-первых, и быть на связи, что немаловажно, а во-вторых, наверное, чтобы им ничто не мешало.
20: Учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
7: Мы, естественно, с 24-го года, собственно, реализовали требования этого указа, и мы видим, что большинство детей, конечно, в рамках своего маршрута индивидуального движения, индивидуального развития, все же они свои учебные результаты повышают. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что способность и, как следствие, готовность детей концентрироваться на учебные задачи и тратить на нее определенное количество времени, не отвлекаясь ни на что, вот эти показатели тоже растут. И, конечно, мы для себя позитивную тенденцию отмечаем. Если говорить о технологии реализации требований указа, то просто утром классный руководитель собирает телефоны у своих детей, складывает их в коробочку поименную и закрывает на ключ ящика. Мы вообще ушли к тому, что мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. И я должен отметить, что никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
0: В Минпросвещении уточнили, что приказ о мобильных носит технический характер и лишь еще раз закрепляет требования к использованию телефонов на школьных уроках. Пентагон попрощается с Антропик к концу сентября. На сегодняшний день в ведомстве удалено почти 90% продуктов от разработчика ИИ-моделей, рассказал замминистра обороны США Эмиль Майкл. По его словам, технологии Anthropic были встроены в сложные программные системы американского военного ведомства, поэтому их удаление требует времени. Конфликт Пентагона и Anthropic начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. В ответ ведомство заявило о рисках для безопасности США. Почти все военные системы штатов уже перешли на другие модели, включая систему Maven, которая помогает выбрать цели для авиаударов в войне с Ираном. Означает ли все это, что американские военные окончательно прощаются с Anthropic, и почему эта история довольно показательна, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
9: Здесь есть два аспекта. Первый – это безопасность самой модели, и второй – это практика применения взаимоотношений между государством и частной корпорацией. Происходит странноватая история. Представьте себе, вы командир полка танкового, ночью у вас обновились программное обеспечение танков, и они вдруг стали летать. С одной стороны, вроде ничего плохого, но если они стали летать, возможно, они стали делать что-то другое. Насколько я понимаю происходящие события, Пентагон в целом взяли, исследовали, поняли, что какие-то вещи есть, с которыми они не могут жить. Министерство обороны должно четко контролировать контур. Вот и выяснилось, что крупные компании стараются оградить применение своих программных продуктов. В данном случае была история с слежкой за американцами и с применением автономного оружия. Этические нормы внедряют в молоток, например. То есть вам продали молоток, но при этом сказали, этим молотком нельзя забивать шурупы. Не знаю, зачем вы хотите забивать шурупы, но это же ваше право. Еще плюс ко всему, конечно же, добавляется история, что развитие идет с огромной скоростью. То, что 2 года назад или год назад делал Anthropic, тогда казалось фантастическим. Сейчас это делает каждая следующая модель любого поставщика. Резко дешевеет история, поэтому, как я понимаю, государство на той стороне поняло все плюсы и минусы этой истории и хочет их как-то поменять. Ну и плюс, естественно, получить лояльного поставщика, который не будет задавать вопросов, который просто будет продавать танк, применение, которое уже определяет само Министерство обороны.
0: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Ранее генеративная модель Claude от компании Anthropic выявила уязвимости в компьютерных системах правительства США, содержащих секретную информацию. Комитет по разведке в Сенате сообщил, что Anthropic взломал секретные системы Агентства национальной безопасности страны. Тем временем сам разработчик готовится к выходу на биржу. В компании заявили, что их общий потенциальный рынок превышает 30 триллионов долларов. И это больше, чем у SpaceX, которая провела летом крупнейшее IPO в истории. Apple представила свой новый компактный компьютер Mac Mini. По сути, это системный блок размером с небольшую книгу, к которому достаточно подключить монитор, клавиатуру и мышь. Это будет первое обновление устройства за последние 2 года. Производитель обещает в 2 раза больше памяти и в 4 раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. В зависимости от процессора, Mac Mini будет стоить от 75 до 141 тысячи рублей. Для каких задач подходит такой компьютер и почему подобный форм-фактор пока не получил массового распространения, мы спросили аналитика ICT-онлайн.ру Андрея Блинова.
10: Что можно, допустим, использовать как хранилище, которое можно переносить, плюс компьютер, все это в одном небольшом устройстве. Так же, как ноутбук, например, только он еще более компактный. Можно подключить потом в любую удобную структуру, на работу можно брать с собой. И он достаточно мощный для решения всех офисных задач. Область, на самом деле, достаточно большая. Но у них есть недостатки в том, что такую коробочку невозможно поместить, допустим, тоже графическую карту или видеокарту. Они не подкают, не подойдут для каких-то высокопроизводительных задач, высокотребовательных, таких как программирование, гейминг профессиональный. С выходом модели Apple их возможности чуть расширятся. Но я не думаю, что мини-ПК от Apple как-то изменит рынок.
11: Почему такой вид компьютера вообще пока не получил массового распространения?
10: Я думаю, что большая инерция. Кто-то не знает, что есть такие устройства. Для кого-то просто более удобнее ноутбук. Это устройство нишевое, компактнее, чем обычный системный блок. Тем не менее, у него нет монитора, соответственно, нужен дополнительный монитор. Если у компании, допустим, уже закуплено какое-то количество оборудования классического, то есть системные блоки, мониторы, клавиатуры и так далее, им нужно вывести из эксплуатации старое оборудование и только после этого закупать новое. Возможно, у многих в этом состоит проблема.
0: Андрей Блинов, аналитик ICT онлайн. Забавно, что в рекламном видеоролике Mac Mini от Apple пользователи вместо слова NAI разглядели слово анал. Всему виной неудачно выбранный шрифт. Комментарий под роликом соответствующий. А в первой половине сентября пройдет традиционная презентация новых продуктов от Apple. Компания готовится представить свой очередной смартфон iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также свой первый складной iPhone в формате книжка. Отдельное внимание приковано к цене новинок. На фоне дефицита чипов эксперты ждали скачка от яблочной компании, но, как пишет Bloomberg, реальная картина спокойнее прогнозов. Новый смартфон будет примерно на 10% дороже предыдущего.
12: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа.
13: Подробности в отделе продаж 42 45 777.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампании против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
14: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
15: Успеть за 10 секунд на Business FM.
14: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
15: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отставки и назначения.
16: Альфа-банк сохранил лидерство в ежегодном рейтинге «Лучшие банки для миллионеров». Forbes отнес А-клуб Альфа-банка к высшей категории «Платина». Издание отметило инвестиционные решения и лайфстайл-сервисы А-клуба. За последний год для клиентов появились новые стратегии доверительного управления, новые цифровые финансовые активы и многое другое. Из лайфстайл-сервисов издание отметило А-клуб Maison. Клубный дом в особняке 19 века с собственным садом в центре Москвы. РЖД вернули опцию установки на устройство с системой iOS, в частности iPhone, приложение по продаже билетов, сообщают РИА Новости. Компания какое-то время назад уже вводила эту опцию после удаления приложения из App Store, однако потом она пропала. Приложение можно установить с помощью технологии TestFlight, говорится на официальном сайте РЖД.

0: театр или кино. А может, заказать ужин домой.
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 17:48 в Москве. Республиканцы одержали важные победы на внутриполитических выборах в США. В Южной Каролине кандидат Трампа Дарлин Грэм, сестра умершего террориста и экстремиста Линдси Грэма, выиграла второй тур республиканских праймериз в Сенат. Грэм опередила конкурента всего на несколько процентов, но для Трампа победа значима. В августе 6 поддержанных им кандидатов проиграли праймериз, отмечает CNN. В Оклахоме победил еще один фаворит Майк Мейзи, претендующий на пост губернатора. Но есть и неприятное для республиканцев. Демократы выиграли спецвыборы в Палату представителей от Джорджии. О победах слонов и перспективах республиканцев на ноябрьских выборах Конгресса рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Сестра Грэма, экстремиста-террориста, которая выиграла с 52% против своего оппонента, который набрал 47%, действительно неоднозначная, я бы даже сказал, немного одиозная кампания, потому что ее не успели подготовить к дебатам, и я бы сказал, что у нее отсутствует своя собственная повестка. Это действительно, когда имя позволило ей избраться, причем ее поддерживают Дональд Трамп и вся республиканская партия, было такое единение вокруг нее. Наверное, единственный интересный кейс за прошедшую ночь. Что касается в целом электоральной повестки, которая сейчас вокруг Трампа, я бы сказал, что она негативна. По рейтингу до сих пор составляет 36-38% по разным вопросам. Один из самых низких и, можно сказать, рекордно низкий за обе его каденции. Во-вторых, если мы посмотрим на рейтинги партии, то мы видим, что впервые антирейтинг демократической партии стал ниже, чем у республиканской партии. Третье. Несмотря на то, что республиканцы в целом собирают больше денежных средств, мы знаем, что у бюрократического органа демократической партии проблемы с фандрайзингом, проблемы с сбором денежных средств, даже есть кредиты, которые они не могут покрыть. Несмотря на все это, рейтинги все равно говорят, что демократическая партия заберет себе большинство, как минимум в палате представителей. Более того, если мы посмотрим на все прогностические модели, то все они прогнозируют победу демократов.
4: Есть, может быть, какой-то фактор, который так или иначе был бы способен переломить эту ситуацию?
3: Несколько факторов. Международный. Первое – это завершение российско-украинского конфликта. Если Трамп сможет доказать, что он завершится это раз, а во-вторых, что это именно благодаря ему или при посредничестве конкретно его персоны. Второе – это завершение американо-иранской войны на выгодных для США условиях. Но эти факторы сейчас близки к минимальному. Мы видим, что пока у Трампа по тому же самому Ирану ничего не получается. И мне кажется, он смирился с тем, что выборы пройдут на фоне американо-иранской войны.
2: Павел Дубравский, политолог. Перед праймерис в Южной Каролине Трамп заявлял, что демократы могут объявить ему импичмент, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в ноябре. По его словам, они будут добиваться его отстранения, хотя сами не знают за что.
5: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
6: Добрый вечер.
2: Предлагаю начать с нашего рынка. Сегодня что происходит? Днем снижался более чем на 2%. Ну, видимо, геополитика давила. Потом чуть отыграл. Сейчас снижение не такое заметное, но все же 2081 пункт и более 1,5% минус.
6: То есть технические факторы вмешиваются. Кто-то закрывает короткие позиции. В целом, пока по рынку ничего не меняется. Мы находимся в нисходящем тренде. Момент отскоков, конечно, когда происходит довольно длительное падение, никто не исключает. То, что мы периодически наблюдаем. Ну вот вчерашнее возбуждение рынка по поводу визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, оно быстро куда-то прошло, потому что не появилось какой-то конкретики, информации относительно того, что если и велись переговоры, то о чем были эти переговоры. Ну и рынок накануне, конечно, бурно реагировал на все эти новости, но, как мы видим, сегодня уже никакой пролонгации тенденции вчерашнего дня не наблюдается, и вновь рынок вернулся в обычное состояние, то есть состояние снижения, но отмечают участники торгов, что уровень 2000 психологически важный уровень, но если не устоит, то, конечно, можем мы протестировать минимальные значения текущего года и, соответственно, минимальные значения 2022 года. При этом цены на нефть продолжают снижаться, хотя и здесь можно говорить о неком отскоке от минимальных значений сегодняшнего дня. Все-таки нефть падала в район 86 долларов.

0: долларов за баррель. Накануне было довольно сильное падение. Ну, пока логика у рынка понятна. Пусть лучше будет вот эта экономическая война, экономическое давление на Иран, чем война реальная. Все-таки в этом случае, может быть, и в меньшей степени пострадают поставки сырой нефти из региона Персидского залива. И были еще сообщения о том, что представители Ирана и Омана пришли к согласию по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив. Но они давно уже ведут переговоры, на самом деле. Похожие заявления уже делались, но потом куда-то растворилась вся вот эта информация относительно переговоров Ирана и Омана. Ну вот возникло вновь, тоже, видимо, оказывает дополнительное давление. Ну и президент США Дональд Трамп говорит о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Это он заявил телеканалу Аль-Джазира и говорит о том, что экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
1: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Реклама – наша профессия. Свой успех гуру рекламы Дэвид Огилви объяснял несколькими факторами. И на первое место всегда ставил вопрос исследования эффективности рекламы. Он утверждал, создатели рекламы, игнорирующие исследования, так же опасны, как генералы, пренебрегающие расшифровкой вражеских сообщений. Две других причины успеха Огилви – работоспособность и правильный подбор людей.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожные поколения», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь с социальными социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Warcraft и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
4: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 17.58, студия Вероника Романова. Иран и Оман не утвердили окончательное соглашение о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Детали еще обсуждаются, пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. Переговоры этих стран идут с конца июня. 25 августа главы МИДов заявили, что согласовали разминирование пролива и создание судоходного коридора. На следующий день представитель КСИР сообщил, что стороны также оговорили доли каждой страны в водах пролива, а также доли Ирана и Омана в его доходах. Министры иностранных дел Ирана и Омана, однако, о сборах за проход судов в Ормузском проливе ничего не сообщали. Иммиграционная служба Индонезии задержала российского тревел-блогера Александра Потоцкого. Его заподозрили в осуществлении деятельности, не соответствующей выданной ему визе. С 21 августа Потоцкий находится в миграционном изоляторе в Джакарте. При этом российская дипмиссия не получала официальных уведомлений о задержании. Об этом заявила заведующий консульским отделом посольства России в Индонезии Сергей Коняев. 39-летний Александр Потоцкий, автор YouTube-канала «Планета Хьюман». Его ролики посвящены путешествиям по странам Юго-Восточной Азии и Океании. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 95 тысяч баррелей до почти 429 миллионов бочек. Об этом говорится в еженедельном докладе американского Минэнерго. Товарные запасы бензина на неделе, завершившиеся 21 августа, сократились на 2,5 миллиона баррелей, а дистиллятов на более чем 2 миллиона. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 6 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Логистический центр Wildberries в Котовской площади 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен после атаки дронов. Ранено 2 человека. Местным жителям советуют не перемещаться по городу 2 дня, чтобы не отравиться угарным газом. А какие еще последствия атак на регионы? Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС. По прогнозам аналитиков, до конца года цены будут расти в пределах 1-2%, пишут СМИ. Но стало ли уже проще заправиться? Какой разброс цен и что с ассортиментом топлива? Поездка Джона Рэдклиффа может принести какие-нибудь результаты, сказал Дональд Трамп. Вашингтон хотел бы добиться завершения конфликта на Украине, добавил он. Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о контактах директора ЦРУ с представителями российских спецслужб. Эти и другие темы на Business FM. Логистический центр Wildberries в Котовской площадью 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен после атаки дронов. Ранены 2 человека, 13 дронов были сбиты, однако 3 беспилотника все же попали по складу, сообщил губернатор. 3 БПЛА удалось сбить, как отметил губернатор, благодаря усилиям мобильных групп «Барс Тамбов». Речь, очевидно, идет о мобильных огневых группах, которые начали набирать относительно недавно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Мобильные огневые группы создаются сейчас не только вдоль линии фронта и в прифронтовых, скажем так, регионах, но и в глубине. Мобильные огневые группы призваны перебрасываться с одного участка на другой, соответственно, они на автомобилях повышенной проходимости, как правило, джипы типа пикап, с пулеметными установками, с, надеюсь, с системами ночного видения, с рациями. Возможно, у них даже есть какие-то специфические системы обнаружения летательных аппаратов типа радаров малого радиуса действия. Мобильные группы в теории должны выдвигаться на те направления, где ожидается нападение беспилотных летательных аппаратов, и вести по ним огонь с использованием стрелкового оружия, пулеметов, может быть, каких-то еще систем, которыми они могут располагать, например, дроны-перехватчики. Тут надо понимать, что скорость полета дронов, которые применяет ВСУ, относительно небольшая, 150 км в час. Соответственно, если дроны обнаружены в одном регионе и видно, что они следуют дальше, то у того региона, где находится объект-цель, в распоряжении есть несколько часов для подготовки к встрече дронов.
6: Получается, три беспилотника сожгли склад на 100 тысяч квадратных метров. Может быть, какие-то материалы были там очень горючие? Или, может быть, применяются специальные дроны с каким-то термобарическим боеприпасом?
8: Первое, конечно, это если цифры, которые мы слышим, соответствуют действительности. Ну, то есть, если действительно лишь три дрона прорвались к объекту, то эти дроны должны иметь какое-то специфическое снаряжение для того, чтобы поразить такой крупный объект. Дроны могут быть сбиты, но при падении они могут все равно упасть на объект, вызвать пожар. Второй момент. Дрон при падении взрывается, но у него остаются остатки топлива. Дроны, конечно же, могут нести специальные зажигательные боевые части. Ну, с учетом того, что когда их запускают, удар наносится по объекту, который слабо защищен, тем более в противопожарном смысле. Конечно же, дроны рассчитаны на то, чтобы вызвать пожар, поразить именно такого рода объект. И даже три дрона могут вывести из строя столь крупный склад.
7: Дмитрий Корнев, военный эксперт. По предварительной информации, один из пострадавших, сотрудник Wildberries, жителям Котовска советуют не перемещаться по городу 2 дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения из-за пожара в логистическом центре. Еще одно промпредприятие получило повреждение в Нижегородской области в результате ночной атаки беспилотников. Всего над регионом было сбито более 40 дронов, сообщил губернатор. А в Липецкой области после падения БПЛА на частный дом погибли мужчины и ребенок, а еще 2 местных жителей с ранениями госпитализированы. Российская Минобороны заявила, что за сутки сбиты 3 ракеты «Фламинго» и 798 беспилотников ВСУ. Украинские СМИ сообщают о поражении российскими военными Херсонской ТЭЦ и ударах по Запорожью. Большой электронный переход. В редакцию «Бизнес-ФМ» пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Но сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
9: «Бизнес говорит».
10: Чат-бот «Бизнес-ФМ» в МАКС написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине, в основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по старому не получится.
11: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту вот цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможности подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
10: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался за не услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
12: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
10: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали, представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптима Лог» Георгий Властопола.
13: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
10: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Билл Гейтс предупредил о трех главных рисках развития искусственного интеллекта. Одновременно с этим миллиардер и сооснователь Microsoft отметил, что в целом эта технология может принести огромную пользу человечеству. Для управления процессом повсеместного внедрения искусственным интеллектом Билл Гейтс предлагает создать комплекс мер по регулированию этой технологии. Об этом всем он написал в своем эссе, которое опубликовано на его сайте.
14: Подробности. Первый риск, связанный с развитием искусственного интеллекта, по мнению Билла Гейтса, это массовое исчезновение рабочих мест. В зоне наибольшего риска сотрудники начального и среднего звена, которые выполняют рутинную работу. Могут исчезнуть рабочие места в сфере продаж и поддержки клиентов, программисты младшего звена, помощники юристов. Даже физический труд может пострадать. Билл Гейтс считает, что люди недооценивают то, насколько быстро развиваются роботы. В связи с этим он предлагает зарезервировать некоторые рабочие места только за людьми. Это, например, уход за пожилыми, а также вакансии в сфере медицины и образования. Гейтс также считает необходимым ввести налог для работодателей, если они внедряют искусственный интеллект, что замедлит отказ от человеческого труда. Второй риск – это потенциальное злоупотребление ИИ. Его уже используют для кибератак и, по мнению Гейтса, также с помощью этой технологии могут начать разрабатывать биооружие, создавать новые смертельные вирусы. А правительства могут начать использовать автономные виды вооружений, которые будут принимать решения об убийстве без участия человека. И это учитывая то, что уже сейчас некоторые ИИ-модели выходят из-под контроля и действуют не так, как задумывали разработчики. Третий риск – потенциальное пагубное влияние ИИ на развитие детей, культуру и образование. Билл Гейтс отмечает, что чат-боты уже сейчас заменяют некоторым людям друзей. И такие ИИ-компаньоны всегда пытаются угодить, из-за чего ребенок может находиться в тепличных условиях и в результате не сможет нормально функционировать в человеческом обществе. Кроме того, из-за ИИ люди могут меньше учиться. Также Гейтс приводит исследование, которое показало, что уровень критического мышления снижается у тех, кто интенсивно использует искусственный интеллект. Одновременно с этим ИИ может принести много пользы человечеству. Эта технология может способствовать развитию науки, медицины, поможет в сфере оказания государственных услуг и даже в сельском хозяйстве, подсказывая фермерам, какие семена лучше сажать и какими средствами защитить скот. Даже в образовании ИИ может освободить учителей от рутины, благодаря чему они могут больше времени уделять своим ученикам. Однако, как пишет Гейтс, ключевое слово «может». Это все не произойдет автоматически. Он призывает человечество следить за рисками, а правительства и различные организации, по его мнению, должны принимать более активную роль в том, чтобы благо от искусственного интеллекта на себя ощутило все человечество, а не только определенная группа избранных и так уже богатых людей.
7: По мнению Билла Гейтса, чтобы контролировать развитие искусственного интеллекта, необходимо создать некую международную организацию, которая будет прорабатывать вопросы, связанные с этой технологией. Он отмечает, что странам придется принимать опыт друг друга, а два лидера рынка, США и Китай, должны сотрудничать.
9: Реклама.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
17: Хотите инвестировать за рубеж, но опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст.
18: 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистемы высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Доходы от штрафов в Нижегородской области выросли на четверть, до почти 3 миллиардов рублей. Всего консолидированный бюджет региона во втором квартале года получил 189 миллиардов рублей доходов, на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост обеспечили налоговые и неналоговые доходы. Крупнейшая статья собственных доходов – налоги на прибыль и доходы физических лиц. Выросли поступления от налогов на товары и услуги, при этом сократились доходы от продажи материальных и нематериальных активов. С 920 до 847 миллионов рублей, а также платежи за пользование природными ресурсами на 10 миллионов. Первые передвижные аптеки заработают в Нижегородской области с 1 сентября. Пилотный проект направлен на улучшение доступа к медицинским препаратам для жителей сельских районов, где нет стационарных аптек. В передвижных будут реализовывать наиболее востребованные медикаменты, однако продажа наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов, а также лекарств с содержанием спирта более 25% и требующих особых условий хранения будет запрещена. Финансировать проект будут аптечные сети, средства из областного бюджета не предусмотрены. Лекарства будут продавать в спецмашинах на базе шасси «Газели». Помимо аптечного шкафа, внутри установят автономное водоснабжение, освещение, водонагреватель и кондиционер. Маршруты и график передвижения мобильных аптек утвердит областной Минздрав. Нижегородский клинический центр психического здоровья имени Кащенко объявил открытый аукцион на поставку каменного угля на отопительный сезон. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составила 4,8 миллиона рублей. Подрядчику необходимо поставить 600 тонн каменного угля марки «Д». Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ. Качество подтверждается сертификатами на каждую отгруженную партию. Поставка осуществляется в несколько этапов с сентября по апрель. Нижегородские власти обновили регламент предоставления земли в постоянное пользование. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Срок предоставления услуги по нему не более 20 календарных дней с даты регистрации заявления. Исправление опечаток и ошибок в выданных документах осуществляется в срок до 10 рабочих дней. Заявление можно подать лично в Министерство имущественных и земельных отношений региона или в МФЦ, почтовым отправлением, либо через госуслуги. Взимание госпошлины не предусмотрено. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления без рассмотрения включает несоответствие заявления требованиям Земельного кодекса, отсутствие обязательных документов и отсутствие у Министерства полномочий на распоряжение участком. Есть почти 30 оснований для отказа в предоставлении услуги, пишет Нижний сейчас. Представители малого и среднего бизнеса Нижегородской области разместили более 41 тысячи вакансий с начала года. Ежемесячный объем предложений стабильно растет, сообщает HeadHunter. В начале года были активны свыше 5500 предложений трудоустройства в сегментах среднего, малого и микробизнеса, а к июню этот показатель вырос почти на 1500 вакансий. Сегодня малый и средний бизнес все чаще нуждаются в строительных кадрах. Также среди лидеров отраслевого спроса – недвижимость, эксплуатация и проектирование, информационные технологии, товары народного потребления, автомобильный бизнес, медицина и фармацевтика. Однако структура спроса различается в зависимости от размера компании. Так, в топ-5 отраслей по спросу в микробизнесе Нижегородской области вошли сферы услуг для бизнеса, строительства товаров народного потребления, розничной торговли и информационных технологий. Малому предпринимательству необходимы сотрудники в области проектирования, медицины, общепита, системной интеграции, металлургии. В среднем бизнесе в топе информационные технологии, автомобильный бизнес, товары народного потребления, промышленное оборудование и недвижимость. Развитие событий на бизнесах Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
21: Валюта.
20: На 27 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
19: Агрохолдинг «Руслакт» запустил в Сормовском районе распределительный центр для хранения и отгрузки цельномолочной продукции. Пропускная способность объекта превышает 200 тонн в сутки, сообщили в пресс-службе холдинга. Центр расположен на улице Федосеенко. Компания направила на реализацию проекта 40 миллионов рублей. Площадка будет снабжать Нижний Новгород, затем поставки планируется расширить на области и другие регионы. Две камеры хранения общей площадью около 1000 квадратных метров. В дальнейшем «Руслакт» может увеличить площадь хранения до 3000 квадратных метров. В центре работают 29 сотрудников, обработку грузов обеспечивают 9 единиц техники. В день запуска площадка приняла первую партию ультрапастеризованного молока со складов Шахунье. Сейчас компания формирует первую отгрузку для 18 постоянных клиентов, среди которых торговые сети «Лента», «Атак» и «Магнит». Потери селлеров на Озон в результате атак на складские помещения оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей, пишут СМИ. По их оценкам, стоимость утраченных товаров составляет от 88,5 до 107 миллиардов рублей, а ущерб от ударов по самим складским помещениям от 30 до 62,5 миллиардов. Ущерб от потери товаров в Wildberries после последней атаки на склады оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых помещений маркетплейса может обойтись в сумму от 186 до 344 миллиардов рублей. Больше половины нижегородцев считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ, участники которого также рассказали, что выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте. На каждый из этих способов пришлось по 40% ответов. Еще 15% детей открывали накопительный счет или вклад, а 5% отдают средства родителям под процент. Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к оптимистам, рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, еще около трети к юным скруджам, следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть детей назвали исследователями, которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый – филантропами, покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом недавно рассказала предпринимательница из северной столицы. А сегодня новая похожая история. О том, как копейки превращаются в миллионы для Федеральной налоговой службы, рассказ Михаила Сафонова.
22: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
23: Начали разбираться у себя, оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ, потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог, он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками, да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
22: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы – аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС, и уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией Business Finance Group. Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
24: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
25: И в итоге какие это суммы?
24: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
22: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
26: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
22: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили доначисление. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
27: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята. Это налоговый. И через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
22: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес-ФМ.
28: Полезные книги.
1: цель может вывести нас из зоны комфорта, но она же дает нам направление и смысл. Мэтью Джонстон, Майкл Плеер, «Стресслесс. Легкая книга о тяжелых временах». Мэтью Джонстон – известный австралийский художник, фотограф, писатель и автор нескольких бестселлеров. Доктор Майкл Плеер – клинический психолог и ученый. Работает в исследовательском центре мозга и разума Сиднейского университета. Благодаря информативным иллюстрациям и простому легкому языку повествования, книга понятна и доступно рассказывает о стрессе и способах борьбы с ним. Мы ежедневно испытываем стресс, но как на него правильно реагировать, как снизить негативные последствия, как вообще распознать признаки стресса, об этом и многом другом вы найдете в книге «Стресслесс». Этот бестселлер считается одной из лучших книг по стресс-менеджменту, о котором, в принципе, мало пишут. Из книги вы узнаете, какие существуют симптомы и триггеры стресса и как их распознать. Техники снижения стресса, тренинги по мышлению. Каждая глава содержит короткие уроки стресса из жизни. Как расслабляться и восстанавливать силы. Полезного чтения. И помните, то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. Джим Рон.
3: Полезные книги на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18.28, студия Вероника Романова. В ЛНР беспилотник атаковал автобус Лисичанск-Стаханов. В нем находились 15 пассажиров, погибли 9 человек, 6 получили ранения. Все произошло на дороге Золотое Первомайск. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, 8 человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию, но она скончалась в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Концерт Канье Уэста, скорее всего, перенесут. «Газпром-арена» ведет переговоры с организаторами выступления, сообщила пресс-служба площадки. Ранее в «Газпром-арене» заявили, что Say Agency начала рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта, а с площадкой договора не было, хотя в ее канале до этого проходили розыгрыши билетов и публиковались анонсы этого мероприятия. Изначально анонсировалось, что концерты Уэста состоятся 10-11 октября, и почти все билеты были сразу раскуплены. Россияне стали массово скупать на онлайн-площадках товары с Человеком-пауком. На Авито особенно заметно вырос интерес к костюму Человека-паука. Продажи детских моделей с 1 по 20 августа увеличились почти в 3 раза в сравнении с тем же периодом 25-го, и у взрослых почти в 3 раза. На Wildberries продажи карнавальных масок Человека-паука в натуральном выражении выросли за тот же период в 2,5 раза. Постельного белья и боди с этим персонажем в 2 раза. Карнавальных костюмов почти в 2 раза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минфин Соединенных Штатов объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой» в отношении Ирана. А санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Тегерану. Как новые американские санкции несут вред мировой экономике? Власть России планирует более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, 63% населения страны сегодня, согласно соцопросам, хотят жить в ИЖС. Пентагон попрощается с «Антропик» к концу сентября. Конфликт ведомства и компании начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. В ответ Пентагон заявил о рисках для безопасности Соединенных Штатов. Чем чревато противостояние и как отразится на отрасли? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес FM.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Как новые американские санкции против Ирана несут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что он начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции. Поэтому санкции ему почти не вредят. Однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Телеканал CNN, критически настроенный ко всему, что делает Дональд Трамп, отмечает, что Иран уже несколько десятилетий функционирует под жесткими санкциями. И сейчас у США почти не осталось пространства для маневра, так как все важные ограничения и так уже были введены. Поэтому операция под громким названием «Экономический изгой» вряд ли будет настолько эффективна, как этого хотел бы американский Минфин. Серьезной мерой было бы введение санкций против китайских банков, которые помогают Ирану. Но на такую конфронтацию с Пекином Вашингтон идти не готов, по крайней мере пока, считает CNN. Рейтер отмечает, что под вторичные санкции против Ирана попал ряд иракских банков. И хотя Багдад находится в большой зависимости от Вашингтона, агентство допускает, что жесткие ограничения могут вынудить Ирак дистанцироваться от долларовой финансовой системы. А если же Багдад подчинится воле США, то пострадает сам. Ирак покупает в Иране природный газ для выработки электроэнергии ежегодно на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. И, скорее всего, новые американские санкции ставят эти сделки под угрозу. Агентство считает, что Ирак — это только один из примеров того, как ограничения США могут сказаться на их же международных партнерах. Газета New York Times отмечает, что за долгие годы экономической изоляции Иран разработал целый ряд теневых схем по обходу санкций. И сделать так, чтобы они не работали, штатам будет крайне сложно. Кроме того, в Тегеране считают, что мировая экономика до сих пор не ощутила на себе все последствия от перекрытия Ормузского пролива. А Ирану в целом, судя по всему, уже нечего терять, считает газета. Аль-Джазира, однако, отмечает, что американские санкции могут спровоцировать ответные меры со стороны Ирана против судоходства в Ормузском проливе. Маршрут и так не функционирует на полную мощность, но если Тегеран еще сильнее расширит контроль, то это вновь окажет давление на нефть, что приведет к повышению цен на бензин, дизельное топливо в самих штатах.
2: С теми, кто в теме. Каковы шансы, что концерт Kanye West в России состоится? Сколько здесь бизнеса и сколько политики? И что будет с уже проданными билетами?
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: В студии Иван Медведев, и сегодня у нас, наверное, самая хайповая тема последних недель. Приедет ли к нам Kanye или не приедет? И с нами на связи человек, который точно в теме, это президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он как минимум дважды сам пытался привезти Kanye в Россию. Евгений Григорьевич, расскажите, пожалуйста, если мы правильно понимаем, в 2024-2025 у вас были такие попытки, на каком этапе переговоры зашли в тупик тогда и почему, если это не секрет?
7: Ну, давайте скажем так, в 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Проблема как бы заключается в том, что есть молодые агентства, да, которые как бы пытаются встать на рынок, дать большие предложения. Наше предложение всегда заключается в разумной цене стоимости артиста, чтобы это не отражалось как бы стоимость конечного потребителя. Но их всегда перебивали деньгами. И по обоих случаях это было одно и то же агентство, Say Agency. И поэтому у нас не получилось его привезти, потому что в прошлом году уже был такой случай, тоже это была «Газпром-арена». Мы предложили деньги, а «Сейджеси», конечно, перебивала предложением.
6: Давайте тогда назовем цифру, вот если бы Kanye согласился на ваши условия, сколько бы тогда стоили билеты?
7: Как минимум, ну, 40% дешевле.
6: Угу. Но тогда не сложилось. А теперь давайте к сегодняшней ситуации. Как вам кажется, чем можно объяснить то, что «Газпром-арена» так резко поменяла позицию, и допускаете ли вы, что она поменяет ее еще раз?
7: Я не думаю, что она поменяет свою позицию. Понимаете, дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тем более сейчас не самое простое время. Нужно получить разрешение. Причем как бы разрешение не только в городе, но и в принципе как бы везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и, соответственно, со всеми, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
6: То есть что тогда касается... принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало? Там был зеленый свет, правильно?
7: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
6: А тогда где затык?
7: Вы знаете, мне кажется, что затык в том, что все началось очень быстро. Изначально работает это примерно так. Вы выходите в анонс, собираются заявки, после этого как бы начинают продаваться билеты. Здесь для меня было неожиданностью, потому что начался анонс, и Kanye West не было никакой информации про концерты. Мы как раз как промоторы не понимали, будет ли Kanye West или есть какое-то подтверждение. А дальше начались публикации, наверное, уже в том, что с ним будет встречаться президент. Потом мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые начинаются пиариться. И начинается, как только пошел концерт Канье Веста, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать все какие-то свастики, и там его там, или какие-то все там огрехи, ну, там, он артист скандальный, он там, понимаете, он бы не был бы таким известным, если бы он не провоцировал бы скандалы. И после этого, видимо, «Газпром» принял определенное решение, как бы не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли. Дело в том, что перед тем, как такой концерт делается, изначально ты подписываешь документы, получаешь все разрешения, а вот эти рассказки о том, что как бы на разрешение должно было получить сам «Газпром-арена», но мне кажется, что это как-то это совсем непрофессиональный как бы подход. Второе, это делается немножко совершенно по-другому. Сначала все подписывается, концерт страхуется после того, как концерт застрахован и уже тебя подписано, ты выходишь в продажу. Но так как все, я так понимаю, очень торопились выйти в продажу с билетами, мы имеем то, что имеем. И так как не было подписано договоров, то теперь, как бы, соответственно, люди имеют право потребовать деньги за билеты.
6: И вот тут мы переходим, наверное, к самой интересной части нашей беседы. А есть ли с чего отдавать? Вот смотрите, вот просто прикинем на пальцах такую очень простую математику. А если исходить из того, что продано было, как заявляется, больше 100 тысяч билетов, билеты были по 9, 17, 25 и 160 тысяч рублей, вот давайте возьмем средний чек 25 тысяч рублей, получается, что организация уже собрали около 2,5 миллиардов рублей. И при этом они же заявляют, что Kanye West уже получил свой аванс, который, очевидно, будет невозвратным, если концерт не состоится по вине принимающей страны. Отсюда вопрос, а с чего отдавать?
7: Смотрите, компания Say Agency – это все-таки такая надстройка над компанией N-Ticket. Это билетный оператор, который пытается стать такой компанией, как «Кассир» или, я не знаю, там, «Яндексом». Изначально, как бы, идея, я так понимаю, в этом. Поэтому, соответственно, в компании деньги должны быть. Другой вопрос, что учредители там одни и те же, а компании как бы разные.
6: Но вы считаете, что на то, чтобы вернуть деньги людям, деньги у организаторов есть?
7: Это вопрос к организации.
6: А как вы думаете, если не был заключен даже договор аренды с площадкой, был ли заключен договор как с какой-то страховой компанией?
7: Вообще у иностранцев, в больших компаниях, это условие райдера, что в принципе больших артистов, но так как мы все-таки провели, я не знаю, там огромное количество Мадонна, Роллинг Стоунс, Депеш Мод, я не знаю, там и так далее, как бы, кого мы только не проводили, всегда это практически мы всегда страховали на случай, но это не страховой случай. Это не страховой. Если вы не подписали договор и вышли в продажу, то страховка, даже если это было застраховано, это никакого отношения к этому не имеет.
6: Тогда вопрос такой. Допускаете ли вы возможность переноса концерта? И чем вот не угодили Лужники?
7: Лужники бы могли принять, и мы делали предложение именно на Лужники. Плюс-минус в эти даты. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы не давали таких денег. Значит, ну если агентство приняло такое решение, значит, есть чем отвечать и есть чем выплачивать людям деньги. И у нас же тоже было достаточно много отмены. У нас тоже такой был случай. Мы вышли в продажу с группой «Ленинград» в Лужниках. И группу «Ленинград» отменили, потому что было очень много общественников, которые жаловались на маты, и что это, как бы, соответственно, центральная площадка в городе и так далее. И отменили. Мы, соответственно, вернули всем деньги, и в течение там 2 лет мы судили группу «Ленинград», они нам эти деньги вернули, потому что это было точно не по нашей вине, а по вине, как бы, некого, как бы, конфликта, там, я не знаю, там, может быть, там, городских властей, администрации и так далее. Мы за это заплатили.
6: Вот, допустим, Лужники в это время свободны, в это время готовы принять. Может ли состояться такой перенос? Какова вероятность?
7: Вероятность очень мала. Дело в том, что это, наверное, просчет агента, который заключал этот договор именно с этой компанией, и просчет агентства. Что касается Kanye West, будет ли он переезжать в Москву, я думаю, что он столько хейта испытал от того, что он вообще согласился поехать в Россию, то я думаю, что он не будет менять планы и приезжать в Москву.
6: Вздохнет с облегчением, что ехать не пришлось.
7: Да, вздохнет с облегчением. Честно говоря, для имиджа страны это не очень хороший, и для рынка не очень хороший результат.
6: Ну да, потому что мы-то все рассчитывали, что если он приедет, то все остальные поймут, что так можно было, и мы сможем себе ждать в гости всех остальных.
7: Конечно, безусловно. Потому что все, что произошло, к сожалению, для рынка, это печально. Для страны это печально. И это могло бы быть неким вздохом в нашей ситуации. Но, к сожалению, мы то, что имеем.
6: Евгений Григорьевич, последний вопрос. Вы азартный человек?
7: Я да.
6: Сколько бы вы поставили на то, что концерт в итоге в этом году состоится или не состоится? Вот какова ваша ставка? На что?
7: Ну, я бы ничего не поставил на это, потому что я думаю, что концерт не состоится. «Газпром-арена» вряд ли даст заднюю. Если бы договор был бы заключен, то «Газпром» не пошел бы на то, чтобы отменить этот концерт, потому что он был бы ответственный, и можно было, соответственно, все эти иски предъявить «Газпрому». Поэтому сейчас как бы предъявлять некому. Я надеюсь, компания имеет свободные средства, чтобы вернуть деньги, выкупленные билеты.
6: Ну, в общем, резюмируя, «Газпром» не успели достаточно глубоко погрузить в тему.
7: Наверное.
6: Спасибо огромное за уделенное время, за развернутый комментарий. Остаемся на связи. Спасибо.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса». И, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
0: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отставки и назначения.
8: Альфа-банк сохранил лидерство в ежегодном рейтинге «Лучшие банки для миллионеров». Forbes отнес А-клуб Альфа-банка к высшей категории «Платина». Издание отметило инвестиционные решения и лайфстайл-сервисы А-клуба. За последний год для клиентов появились новые стратегии доверительного управления, новые цифровые финансовые активы и многое другое. Из лайфстайл-сервисов издание отметило А-клуб Мезон. Клубный дом в особняке 19 века с собственным садом в центре Москвы. РЖД вернули опцию установки на устройство системы iOS, в частности iPhone, приложение по продаже билетов, сообщают РИА Новости. Компания какое-то время назад уже вводила эту опцию после удаления приложения из App Store. Однако потом она пропала. Приложение можно установить с помощью технологии Test Flight, говорится на официальном сайте РЖД. Там же приводится подробная инструкция по установке.
0: Отставки и назначения.
8: OpenAI покинул ключевой топ-менеджер, отвечавший за направление дата-центров. Крис Меллон пишет Wall Street Journal.

0: Почти 90% продуктов от разработчика ИИ моделей, рассказал замминистра обороны США Эмиль Майкл. По его словам, технологии Anthropic были встроены в сложные программные системы американского военного ведомства, поэтому их удаление требует времени. Конфликт Пентагона и Anthropic начался после того, как разработчик отказал военным в неограниченном применении искусственного интеллекта. В ответ ведомство заявило о рисках для безопасности США. Почти все военные системы штатов уже перешли на другие модели, включая систему Maven, которая помогает выбирать цели для авиаударов в войне с Ираном. Означает ли все это, что американская военная окончательно прощается с Anthropic? И почему эта история довольно показательна, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Здесь есть два аспекта. Первый – это безопасность самой модели, и второй – это практика применения взаимоотношений между государством и частной корпорацией. Происходит странноватая история. Представьте себе, вы командир полка танкового, ночью у вас обновились программное обеспечение танков, и они вдруг стали летать. С одной стороны, вроде ничего плохого, но если они стали летать, возможно, они стали делать что-то другое. Насколько я понимаю, происходящие события Пентагон в целом взяли, исследовали, поняли, что какие-то вещи есть, с которыми они не могут жить. Министерство обороны должно четко контролировать контур. Вот и выяснилось, что крупные компании стараются оградить применение своих программных продуктов. В данном случае была история с слежкой за американцами и с применением автономного оружия. Этические нормы внедряют в молоток, например. То есть вам продали молоток, но при этом сказали, этим молотком нельзя забивать шурупы. Не знаю, зачем вы хотите забивать шурупы, но это же ваше право. Еще плюс ко всему, конечно же, добавляется история, что развитие идет с огромной скоростью. То, что 2 года назад или год назад делал Anthropic, тогда казалось фантастикой. Сейчас это делает каждая следующая модель у любого поставщика. Резко дешевеет история. Поэтому, как я понимаю, государство на той стороне поняло все плюсы и минусы этой истории и хочет их как-то поменять. Ну и плюс, естественно, получить лояльного поставщика, который не будет задавать вопросов, который просто будет продавать танк, применение, которое уже определяет само Министерство обороны.
0: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Ранее генеративная модель Claude от компании Anthropic выявила уязвимости в компьютерных системах правительства США, содержащих секретную информацию. Комитет по разведке в Сенате сообщил, что Anthropic взломала секретные системы Агентства национальной безопасности страны. Тем временем сам разработчик готовится к выходу на биржу. В компании заявили, что их общий потенциальный рынок превышает 30 триллионов долларов, и это больше, чем у SpaceX, которая провела летом крупнейшее IPO в истории.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
3: Добрый вечер.
0: Первые итоги сегодняшнего дня. Давай попробуем подвести, как рынок сегодня закрывается.
3: Закрывается падение. В принципе, вернулся рынок к привычному состоянию. Уже давно мы наблюдаем такой падающий тренд. Ну, не без отскоков, конечно, из середины июля. Ну, от минимальных значений, скажем, наблюдали мы довольно продолжительный отскок. Вот он сменился вновь падением. Хотя и накануне тоже такой был кратковременный скачок рынка почти на 3%, даже больше 3% в моменте прибавляли на новостях, что директор ЦРУ прибыл в Россию на переговоры некоторые. Но потом мы, конечно, увидели, что рынок стал потихонечку сдуваться, и всем стало понятно, что ну, переговоры переговорам, никакой информации рынок не получит относительно подробностей этих переговоров. Вот рынок сегодня вернулся к снижению и к потерям примерно 2% за основную торговую сессию. Помимо этого снижается российский рубль. Не сильно, потихонечку сползает. Вновь китайская валюта приближается к уровню 12 рублей 60 копеек. Что-то похожее мы наблюдали еще на прошлой неделе, но потом все-таки рубль развернулся и часть потерь отыграл. Ну вот на этой неделе пока рубль серьезно не отыгрывал потери. Был момент консолидации, но в целом вот ближе к закрытию китайская валюта в районе 12 рублей 58 копеек. Здесь фактор приближения единого дня уплаты налогов пока не сильно влияет на российский рубль. Не очень хороший признак, так что можем продолжить падение уже и после 28 августа, как раз когда состоятся вот эти пиковые выплаты по налогам. Ну, может быть, еще пару дней есть, посмотрим, рубль как минимум стабилизируется. На рынке отмечает спрос на валюту и со стороны населения, и

0: Со стороны импортеров предложение, как мы видим, пока не справляется с этим спросом. И, пожалуй, еще один самый важный момент, то, что Банк России продолжает, скорее всего, продолжит покупать валюту на повышенных объемах, в том числе и в рамках бюджетного правила.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
3: Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае еще в конце первого тысячелетия. Заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань.
1: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
4: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфорицирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Здравствуйте. Украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 9 человек, 5 пострадали, сообщил в среду глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Энергетики устранили последствия обрыва в результате падения обломков украинского беспилотника на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области. Подача электроснабжения возобновлена в полном объеме, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранее в среду Хинштейн сообщал, что более 4000 потребителей остались без электроснабжения в результате падения обломков дрона. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции Нижний Новгород удовлетворил апелляционную жалобу и отменил решение Самарского областного суда о снятии с выборов кандидата в депутаты Госдумы 9-го созыва Михаила Матвеева, сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда в среду. Матвеев был избран депутатом Госдумы от КПРФ в сентябре 2021 года. Он является заместителем председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита. Из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Глена Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Спрос на электрокары и гибриды в России заметно вырос. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде, и бизнес до конца не понимает, каково именно это затрагивает и что нужно делать. Правительство продлило до 30 июня разрешение на импорт в Россию оптоволокна, произведенного за пределами ЕАЭС. А потребности в оптоволокне растут, и единственный производитель в Мордовии был выведен из строя украинскими БПЛА почти полтора года назад и до сих пор не работает. Подробности на Business FM. Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам, а вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос. Пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрел необходимость в наращивании мощности. Евгений Перечук продолжит.
7: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
8: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифре, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
9: Хватает ли самих зарядных станций?
8: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности. Ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
7: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
10: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была подряжены гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
9: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
10: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прямо уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети, но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядостанции по именно франшизе.
7: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Большой электронный переход. В редакции Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде.
1: Бизнес говорит.
11: Чат-бот Бизнес ФМ в Макс написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине, в основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по старому не получится.
12: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
11: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказания услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
13: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
11: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопола.
14: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
11: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Билл Гейтс предупредил о трех главных рисках развития искусственного интеллекта. Одновременно с этим миллиардер и сооснователь Microsoft отметил, что в целом эта технология может принести огромную пользу человечеству. Для управления процессом повсеместного внедрения искусственным интеллектом Билл Гейтс предлагает создать комплекс мер по регулированию этой технологии. Об этом всем он написал в своем эссе, которое опубликовано на его сайте.
1: Подробности.
15: Первый риск, связанный с развитием искусственного интеллекта, по мнению Билла Гейтса, это массовое исчезновение рабочих мест. В зоне наибольшего риска сотрудники начального и среднего звена, которые выполняют рутинную работу. Могут исчезнуть рабочие места в сфере продаж и поддержки клиентов, программисты младшего звена, помощники юристов. Даже физический труд может пострадать. Билл Гейтс считает, что люди недооценивают то, насколько быстро развиваются роботы. В связи с этим он предлагает зарезервировать некоторые рабочие места только за людьми. Это, например, уход за пожилыми, а также вакансии в сфере медицины и образования. Гейтс также считает необходимым ввести налог для работодателей, если они внедряют искусственный интеллект, что замедлит отказ от человеческого труда. Второй риск – это потенциальное злоупотребление ИИ. Его уже используют для кибератак и, по мнению Гейтса, также с помощью этой технологии могут начать разрабатывать биооружие, создавать новые смертельные вирусы. А правительства могут начать использовать автономные виды вооружений, которые будут принимать решения об убийстве без участия человека. И это учитывая то, что уже сейчас некоторые ИИ-модели выходят из-под контроля и действуют не так, как задумывали разработчики. Третий риск – потенциальное пагубное влияние ИИ на развитие детей, культуру и образование. Билл Гейтс отмечает, что чат-боты уже сейчас заменяют некоторым людям друзей. И такие ИИ-компаньоны всегда пытаются угодить, из-за чего ребенок может находиться в тепличных условиях и в результате не сможет нормально функционировать в человеческом обществе. Кроме того, из-за ИИ люди могут меньше учиться. Также Гейтс приводит исследование, которое показало, что уровень критического мышления снижается у тех, кто интенсивно использует искусственный интеллект. Одновременно с этим ИИ может принести много пользы человечеству. Эта технология может способствовать развитию науки, медицины, поможет в сфере оказания государственных услуг и даже в сельском хозяйстве, подсказывая фермерам, какие семена лучше сажать и какими средствами защитить скот. Даже в образовании ИИ может освободить учителей от рутины, благодаря чему они могут больше времени уделять своим ученикам. Однако, как пишет Гейтс, ключевое слово «может». Это все не произойдет автоматически. Он призывает человечество следить за рисками, а правительства и различные организации, по его мнению, должны принимать более активную роль в том, чтобы благо от искусственного интеллекта на себя ощутило все человечество, а не только определенная группа избранных и так уже богатых людей.
6: По мнению Билла Гейтса, чтобы контролировать развитие искусственного интеллекта, необходимо создать некую международную организацию, которая будет прорабатывать вопросы, связанные с этой технологией. Он отмечает, что странам придется принимать опыт друг у друга, а два лидера рынка, США и Китай, должны сотрудничать.
1: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес ФМ.
16: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
18: Барин.
17: Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Слова, проверенные делом. Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM.
18: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мошенники в преддверии 1 сентября начали рассылать родителям и школьникам сообщения о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы или кружки, рассказали РИА Новости юристы. Ссылка в таком сообщении переводит на визуально похожий на официальный сайт школы, после чего человека под различными предлогами убеждают ввести реквизиты карты или подтвердить операцию кодом из СМС. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о старте приема заявок на 19-й конкурс объектов интеллектуальной собственности для принуждения премии имени Кулибина. Для компаний, которые занимаются разработкой и внедрением инновационных решений, участие в премии – это возможность представить свои достижения, получить профессиональное признание и поддержку. Лауреатов отметят памятными медалями, дипломами и денежными премиями в размере 100 тысяч рублей, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов. Награды вручат в трех номинациях: «Лучшее изобретение года», «Лучшая полезная модель» и «Лучший товарный знак года». Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявки могут юридические и физические лица, получившие патенты и свидетельства в России или в международной патентной организации, членом которой является Российская Федерация. Заявки на участие в конкурсе принимают до 23 сентября. Исключение Верхневолжской набережной из реестра озелененных территорий общего пользования не связано с планами строительства. В департаменте благоустройства Нижнего Новгорода рассказали, что это связано с несоответствием, установленному соотношению озеленения и покрытий. Площадь территории превышает 14 тысяч квадратных метров, однако фактически озеленено только 13,5% при необходимом объеме не менее 70%. В департаменте уточнили, что исключенная территория представляет собой покрытую тротуарной плиткой пешеходную зону и узкую полосу газона между тротуаром и проезжей частью. При этом функциональное назначение набережной не изменится, она останется доступной для жителей и гостей города. Цены производителей промтоваров в Нижегородской области за полгода увеличились почти на 3% по сравнению с декабрем. Больше остальных, на 11,8% соответственно, подорожали услуги по передаче горячей воды и водоснабжению, сообщает Нижегородстат. Стоимость электроэнергии увеличилась на 8%, цены в химической промышленности также выросли на 8%, в металлургии на 6%. Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, в наличии кредитов и боязни пропустить важные изменения в компании, пишет газета «РУ». Для многих в периоды неопределенности отпуск начинает восприниматься как потеря контроля. Люди боятся пропустить изменения, оказаться в стороне при перераспределении задач или увидеть, что без них процессы идут так же эффективно. Однако отказ от отдыха не делает человека более ценным. Из-за усталости и стрессов у таких сотрудников снижается концентрация. Концентрация и растет раздражительность. В итоге ухудшается не только самочувствие, но и устойчивость на рынке труда. Для компании хроническая усталость сотрудников ведет к снижению продуктивности и увеличению ошибок. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
20: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 14. Днем вновь пасмурно, плюс 18. Временами возможен дождь.
1: Валюта.
20: На 27 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
19: Агрохолдинг «Руслакт» запустил в Сормовском районе распределительный центр для хранения и отгрузки цельномолочной продукции. Пропускная способность объекта превышает 200 тонн в сутки, сообщили в пресс-службе холдинга. Центр расположен на улице Федосеенко. Компания направила на реализацию проекта 40 миллионов рублей. Площадка будет снабжать Нижний Новгород, затем поставки планируется расширить на области и другие регионы. Две камеры хранения общей площадью около 1000 квадратных метров. В дальнейшем «Руслакт» может увеличить площадь хранения до 3000 квадратных метров. В центре работают 29 сотрудников, обработку грузов обеспечивают 9 единиц техники. В день запуска площадка приняла первую партию ультрапастеризованного молока со склада в Шахунье. Сейчас компания формирует первую отгрузку для 18 постоянных клиентов, среди которых торговые сети «Лента», «Атак» и «Магнит». Потери селлеров на Озон в результате атак на складские помещения оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей, пишут СМИ. По их оценкам, стоимость утраченных товаров составляет от 88,5 до 107 миллиардов рублей, а ущерб от ударов по самим складским помещениям от 30 до 62,5 миллиардов. Ущерб от потери товаров в Wildberries после последней атаки на склады оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых помещений маркетплейса может обойтись в сумму от 186 до 344 миллиардов рублей. Больше половины нижегородцев считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ, участники которого также рассказали, что выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте. На каждый из этих способов пришлось по 40% ответов. Еще 15% детей открывали накопительный счет или вклад, а 5% отдают средства родителям под процент. Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к оптимистам, рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, еще около трети к юным скруджам, следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть детей назвали исследователями, которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый – филантропами, покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом недавно рассказала предпринимательница из северной столицы. А сегодня новая похожая история. О том, как копейки превращаются в миллионы для Федеральной налоговой службы, рассказ Михаила Сафонова.
21: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
22: Начали разбираться у себя, оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ, потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог, он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками, да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%, ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
21: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы – аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС, и уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
0: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
2: И в итоге какие это суммы?
0: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
21: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
3: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
21: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили ДНР. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
23: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
21: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
1: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: История болезней и их лечения.
25: Выбор анестезирующих средств у врачей прошлого был невелик. Если пациент оказывался состоятельным, то он мог рассчитывать перед операцией на пару стаканов крепкого алкоголя или даже дозу опиума. Ну а если клиент был неплатежеспособен, то в прямом смысле слова получал по голове, чтобы потерять сознание и не испытывать болевого шока. Эфир в качестве наркоза стали применять лишь в первой половине 19 века. Новый анестетик популяризовал русский хирург Николай Пирогов. В 1847 году во время очередной Кавказской войны он использовал эфир для проведения сотни операций. Ну а когда в 1853 году началась Крымская кампания, то счет пошел уже на тысячи. что и позволило досконально изучить и описать все нюансы эфирного наркоза.
24: История болезней и их лечение на Бизнес-ФМ.
25: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Три человека, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести в результате атак ВСУ на Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города, написал Пушилин в своем Макс-канале. Он добавил, что данные по погибшим и раненым уточняются. В Румынии до 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае ожидает доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Рейтер со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Консалтинговая компания «Асап Агри», которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки может обходиться в сумму до 8 тысяч долларов. Инфляция в России за период с 18 по 24 августа составила 0,01%, следует из данных Росстата. Недели ранее с 11 по 17 августа была зафиксирована дефляция на уровне 0,02%. С начала августа потребительские цены в России снизились на 0,07%, с начала года выросли на 4,68%. Международный союз конькобежцев ИСУ с сезона 26-27 годов увеличил призовые на турнирах по фигурному катанию и ввел выплаты для сильнейших спортсменов мирового рейтинга, сообщается на сайте организации. Победители чемпионата мира по фигурному катанию, мужском и женском одиночном катании получат по 100 тысяч долларов, серебряные и бронзовые призеры по 80 и 50 тысяч соответственно. В парном катании и танцах на льду суммы на пару или дуэт составят 150, 120 и 75 тысяч соответственно. Общий призовой фонд чемпионата мира составит 1 446 000 долларов. Призовые получат спортсмены и дуэты, занявшие первые 6 мест. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Логистический центр в Валадберец в Котовской площади 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен после атаки дронов. Ранены 2 человека, сообщил тамбовский губернатор Первышов. Еще одно промпредприятие получило повреждения в Нижегородской области, а в Липецкой области после падения БПЛА на частный дом погибли мужчина и ребенок. Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой» против Ирана. Санкции были введены уже против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирана. Как новые американские санкции нанесут вред мировой экономике? И с 1 сентября начнет действовать приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование смартфонов во время уроков. В документе уточняют, что использовать телефоны можно будет только в экстренных случаях при угрозе жизни или здоровья, а на переменах по правилам, которые устанавливает школа. Подробности на Бизнес FM. Логистический центр «Валберес» в Котовской площади 100 тысяч квадратных метров полностью уничтожен после атаки дронов. Ранены 2 человека. 13 дронов были сбиты, однако 3 беспилотника все же попали по складу, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. 3 БПЛА удалось сбить, как отметил губернатор, благодаря усилиям мобильных групп «Барс Тамбов». Речь определенно идет о мобильных огневых группах, которые начали набирать относительно недавно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Мобильные огневые группы создаются сейчас не только вдоль линии фронта и в прифронтовых, скажем так, регионах, но и в глубине. Мобильные огневые группы призваны перебрасываться с одного участка на другой, соответственно, они на автомобилях повышенной проходимости, как правило, джипы типа пикап, с пулеметными установками, с, надеюсь, с системами ночного видения, с рациями. Возможно, у них даже есть какие-то специфические системы обнаружения летательных аппаратов типа радаров малого радиуса действия. Мобильные группы в теории должны выдвигаться на те направления, где ожидается нападение беспилотных летательных аппаратов и вести по ним огонь с использованием стрелкового оружия, пулеметов, может быть, каких-то еще систем, которыми они могут располагать, например, дроны-перехватчики. Тут надо понимать, что скорость полета дронов, которые применяет ВСУ, относительно небольшая, 150 км в час. Соответственно, если дроны обнаружены в одном регионе и видно, что они следуют дальше, то у того региона, где находится объект-цель, в распоряжении есть несколько часов для подготовки к встрече дронов.
4: Получается, три беспилотника сожгли склад на 100 тысяч квадратных метров. Может быть, какие-то материалы были там очень горючие? Или, может быть, применяются специальные дроны с каким-то термобарическим боеприпасом?
3: Первое, конечно, это если цифры, которые мы слышим, соответствуют действительности. Ну, то есть, если действительно лишь три дрона прорвались к объекту, то эти дроны должны иметь какое-то специфическое снаряжение для того, чтобы поразить такой крупный объект. Дроны могут быть сбиты, но при падении они могут все равно упасть на объект, вызвать пожар. Второй момент. Дрон при падении взрывается, но у него остаются остатки топлива. Дроны, конечно же, могут нести специальные зажигательные боевые части. Но с учетом того, что когда их запускают, удар наносится по объекту, который слабо защищен, тем более в противопожарном смысле. Конечно же, дроны рассчитаны на то, чтобы вызвать пожар, поразить именно такого рода объект. И даже три дрона могут вывести из строя столь крупный склад.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По предварительной информации, один из пострадавших в Котовске, сотрудник «Валберес», получил сотрясение мозга от взрывной волны. Жителям Котовска советуют не перемещаться по городу 2 дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения из-за пожара в логистическом центре «Валберес». Еще одно промпредприятие получило повреждение в Нижегородской области в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава региона Глеб Никитин. Всего над регионом было сбито более 40 дронов в Липецкой области после падения БУПЛА на частный дом. Погибли мужчина и ребенок, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Еще двое местных жителей с ранениями госпитализированы. Российская Минобороны заявила, что за сутки сбито 3 ракеты «Фламинго» и 798 беспилотников ВСУ. Украинские СМИ сообщают о поражении российскими военными Херсонской ТЭЦ и об ударах по Запорожью. Итальянская пресса пишет, что Украина вскоре получит оборонительные вооружения. Источники «Република» утверждают, что правительство Италии, Франции и тайно согласовали новый крупный пакет военной помощи Украине. Речь о поставках к октябрю ракет-перехватчиков «Астар» и систем ПВО итальянско-французского производства «Самп». Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции приведены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему почти не навредят. Однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Телеканал CNN, критически настроенный ко всему, что делает Дональд Трамп, отмечает, что Иран уже несколько десятилетий функционирует под жесткими санкциями. И сейчас у США почти не осталось пространства для маневра, так как все важные ограничения и так уже были введены. Поэтому операция под громким названием «Экономический изгой» вряд ли будет настолько эффективна, как этого хотел бы американский Минфин. Серьезной мерой было бы введение санкций против китайских банков, которые помогают Ирану. Но на такую конфронтацию с Пекином Вашингтон идти не готов. По крайней мере, пока, считает CNN. Рейтер отмечает, что под вторичные санкции против Ирана попал ряд иракских банков. И хотя Багдад находится в большой зависимости от Вашингтона, агентство допускает, что жесткие ограничения могут вынудить Ирак дистанцироваться от долларовой финансовой системы. А если же Багдад подчинится воле США, то пострадает сам. Ирак покупает в Иране природный газ для выработки электроэнергии ежегодно на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. И, скорее всего, новые американские санкции ставят эти сделки под угрозу. Агентство считает, что Ирак — это только один из примеров того, как ограничения США могут сказаться на их же международных партнерах. Газета New York Times отмечает, что за долгие годы экономической изоляции Иран разработал целый ряд теневых схем по обходу санкций. И сделать так, чтобы они не работали, штатам будет крайне сложно. Кроме того, в Тегеране считают, что мировая экономика до сих пор не ощутила на себе все последствия от перекрытия Ормузского пролива. А Ирану в целом, судя по всему, уже нечего терять, считает газета. Аль-Джазира, однако, отмечает, что американские санкции могут спровоцировать ответные меры со стороны Ирана против судоходства в Ормузском проливе. Маршрут и так не функционирует на полную мощность, но если Тегеран еще сильнее расширит контроль, то это вновь окажет давление на нефть, что приведет к повышению цен на бензин, дизельное топливо в самих штатах.
2: Теперь на уроках точно без смартфонов. 1 сентября начнет действовать приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование смартфонов во время уроков. В документе уточняют, что использовать телефоны на уроках можно только в экстренных случаях при угрозе жизни или здоровья, на переменах по правилам, которые устанавливают каждая школа самостоятельно. Сам запрет на гаджеты во время уроков начал действовать еще в 2024 году после принятия соответствующего федерального закона. О реализации закона и его влиянии на образовательный процесс бизнес-ФМ рассказали учителя и директора российских школ.
6: Директор лицея при высшей школе экономики Валерий Позынин.
7: Принципиально ничего сейчас не изменится. Запрет на использование мобильных телефонов уже действует, по сути. И это большой шаг был в свое время вперед. До этого оснований у учителей, чтобы не разрешать пользоваться телефоном, у них не было. И это довольно сложно. И тем более там отбирать чужую собственность. Сейчас это решено. Я не вижу, что так принципиально меняется в этом году. Просто там уточняется и закрепляется эта норма. Это хорошо. Если говорить про лицей и школу экономики, у нас просто более мотивированные ребята, которые приходят учиться в старшие классы уже в университет. Все равно такое бывает, что кто-то залипает, там зависимость тоже бывает. Поэтому да, мы тоже пользуемся этой нормой, особенно на контрольных, все сдают телефон. Все равно это плюс и хорошо, что законодательно эта норма существует. Это просто для каких-то ребят, там пятиклассников, у которых уже зависимость, но это действительно важно, иметь право у них телефон этот отобрать, там не разрешить нормативно учителю помочь. Для старшеклассников, которых хорошо понимают, что они делают, там они на профильном предмете стараются подготовиться на максимальные баллы, но там оно просто избыточно.
6: Директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
8: Представьте, начинается урок, учитель проводит перекличку, чтобы понять, все ли в классе или кто-то отсутствует. Дальше мы начинаем собирать мобильный телефон. Потом мы начинаем проверять домашние задания. А, собственно, урок про что? Про вот эти процессы или про то, чтобы научить математике, русскому языку, истории? На мой взгляд, все-таки про научить. Поэтому здесь, конечно, сложно. Я знаю, что многие собирают мобильные телефоны. Кто-то сразу с ребятами договаривается и с родителями договаривается, что мы не провоцируем ситуации различные и все-таки все используем по назначению. Но у нас кроме урока есть еще время перемен. И вот здесь, когда ребенок после эмоционального и интеллектуального напряжения выходит на перемену и погружается в гаджет, вот тут уже тоже добра большого нет. Потому что и напрягаются глаза, и начинаются головные боли. И вот это полностью ребенка выводит из нормального рабочего состояния. Здесь палка о двух концах, которые очень аккуратно нужно разбираться с каждой позицией, иначе благое может обернуться диаметрально противоположным. Мы стоим на том, что всегда можно с детьми договориться. Как-то у нас злоупотреблений подобными вещами не было. Более того, наши дети всегда оставляют мобильные телефоны, например, на зарядных стойках в коридорах, с тем, чтобы, во-первых, и быть на связи, что немаловажно, а во-вторых, наверное, чтобы им ничто не мешало.
6: Учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
9: Мы, естественно, с 2024 года, собственно, реализовали требования этого указа, и мы видим, что большинство детей, конечно, в рамках своего маршрута индивидуального движения, индивидуального развития, все же они свои учебные результаты повышают. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что способность и, как следствие, готовность детей концентрироваться на учебной задаче и тратить на нее определенное количество времени, не отвлекаясь ни на что, вот эти показатели тоже растут. И, конечно, мы для себя позитивную тенденцию отмечаем. Если говорить о технологии реализации требований указа, то просто утром классный руководитель собирает телефоны у своих детей, складывает их в коробочку поименную и закрывает на ключ ящика. Мы вообще ушли к тому, что мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. И я должен отметить, что никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
2: Минпросвещение уточнили, что приказ о мобильных носит технический характер и лишь еще раз закрепляет требования к использованию телефонов на школьных уроках.
0: Реклама. Компании возвращают сотрудников с удаленки и предъявляют к офисным проектам новые требования. А какие? Столичные офисы, расположенные за пределами исторического центра, востребованы не меньше центровых. А почему? Бизнес все чаще отдает предпочтение не аренде офисных площадей, а их покупке. А где? Расклад сил на офисном рынке Москвы Валерия Мозганова обсуждает с директором по коммерческой недвижимости Level Group Александрой Захаровой. В четверг после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. 30 августа. Клуб Алексея Козлова. Dizzy Dutch Duck. Российский коллектив, работающий на стыке джаза, фанка, рока и современной импровизационной музыки. С авторским звучанием, смелыми музыкальными экспериментами и мощной концертной энергетикой. В программе оригинальные композиции со сложными ритмами, выразительными инструментальными партиями и свободой импровизации. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы. И она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении. Блогеры на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: РЖД вернули опцию установки на устройство системы iOS, в частности iPhone, приложение по продаже билетов, сообщают РИА Новости. Компания какое-то время назад уже вводила эту опцию после удаления приложения из App Store. Однако потом она пропала. Приложение можно установить с помощью технологии Test Flight, говорится на официальном сайте РЖД. Компания Meta, признана в России экстремистской, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с 12 до 6 утра и отключит уведомления ночью и во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор.
11: Отставки и назначения.
10: OpenAI покинул ключевой топ-менеджер, отвечавший за направление дата-центров. Крис Мэлон, пишет Wall Street Journal. Мэлон пришел в OpenAI в марте прошлого года, вскоре после того, как компания анонсировала Stargate, амбициозный проект строительства ЦОД в партнерстве с Oracle и SoftBank Group. Реализация Stargate с самого начала столкнулась с трудностями, и OpenAI переориентировалась на заключение соглашений с поставщиками облачных услуг вместо самостоятельного развития объектов. Новости компании. Компании корпораций, держитесь курса.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 19:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Госдеп, как пишет Financial Times, запускает переобучение консульских сотрудников, чтобы они тщательнее оценивали заявителей, отметив, что они не должны стать обузой для общества и зависеть от американской господдержки. Тем, кому уже назначили собеседование, сообщили о переносе встреч. Новые даты пока неизвестны. Нынешняя мера последовала после того, как Федеральный суд отменил запрет администрации Трампа на прием заявлений от граждан 75 стран, включая Россию. Когда рассмотрение иммиграционных виз возобновится, Госдеп пока не уточняет. Белый дом Обама продолжает ужесточать миграционную политику. Теперь американская мечта для многих становится мечтой недосягаемой, говорит независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
14: Полагаю, здесь стратегия Госдепа сосредоточена на том, что существует ситуация с отменой соответствующей политики федеральным судом, который постановил, что Госдеп не исполняет требования закона и нарушает права. И в этой связи, конечно же, Госдеп оперативно реагирует и таким образом пытается в результате навязывания новой административной практики сократить риски для себя по получению новых иммигрантов, которые могут иметь возможность обременять фактически бюджет США.

0: приехали и получили соответствующее решение. А сейчас действительно ситуация складывается таким образом, что уже пытаются на борт судна с названием США забраться все, кто фактически не успел тогда. Безусловно, это можно называть продолжением политики администрации Трампа. Однозначно можно сказать, что американская мечта в том виде, в котором она существовала для большинства тех лиц, которые не могут себя содержать, пропала.
1: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. Накануне Associated Press сообщала, что американская администрация также готовится отозвать деловые туристические визы типа B1 и B2 под угрозой до 200 тысяч иностранцев. Если решение будет принято окончательно, это станет крупнейшим единовременным отзывом виз в истории Америки и, по мнению аналитиков, обернется целым шквалом судебных исков.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Ну что ж, горки на Мосбирже продолжаются. Вчера неплохо поросли, сегодня не хуже упали. По итогам основных торгов потери чуть больше 2% по индексам Мосбиржи, но и в вечернюю сессию ситуация даже немного ухудшилась.
3: Ну, директор ЦРУ улетел и не вернулся. Может, обещал, конечно, вернуться, но, в общем, вчерашнее вот это возбуждение рынка по этому поводу быстро улетучилось. Ну, не появилось никакой просто информации официальной. Там, конечно, президент США что-то сказал, но без конкретики. Зачем прилетал, о чем говорили и что сказал вообще Рэдклифф, директор ЦРУ. Ну и в целом рынок, в общем-то, по этому поводу успокоился и вернулся в свое нормальное состояние, в состояние снижения. Вечером даже похуже ситуация развивается. Почти 2,5% теряет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. 2064 пункта, в общем, приближается к такому психологически важному уровню 2000 пунктов. Вышли данные по инфляции. Ну, инфляция, хотя всего лишь 0,01%. Так что здесь немножко изменилась ситуация. 3 недели подряд потребительские цены снижались. Ну вот с 18 по 24 августа не сильно, но все-таки выросли. Что касается годовых показателей инфляции, то на 6 августа 6,08%, на 17 августа была 6,09%. В общем-то, годовая инфляция остается стабильной, чуть выше 6%. Соответственно, эти данные, ну, практически никак не повлияли. Может быть, даже только ухудшили ситуацию на российском рынке акций уже в вечерние часы. Рубль продолжил снижение. По-прежнему без каких-то серьезных, конечно, сильных движений, но постепенно сползает все ниже и ниже. И чем-то текущая неделя повторяет прошлую неделю. Ну, посмотрим, будет ли все-таки коррекция рубля после снижения. Ну, китайская валюта уже вплотную приблизилась к уровням 12 рублей 60 копеек. Сегодня юань вырос на 10 копеек. Что касается доллара США, то если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар перешагнул рубеж 85 рублей. Ну, для рубля, в принципе, как мы видим, приближение единого дня уплаты налогов не сильно улучшает ситуацию. Это не очень хороший признак, на самом деле. Такое было редко, но было. И вот если рубль не реагировал на так называемый налоговый период, то, соответственно, и продолжал свое падение уже после. Посмотрим, как будет в этот раз. Но пока, видимо, все идет к такому же развитию событий. Так что пока ждем дальнейшего сползания, но, может быть, все-таки коррекцию какую-то увидим в четверг, в пятницу. Но здесь для рубля мало что поменялось. В целом, есть спрос на валюту, предложение, видимо, пока не успевает за этим спросом. Ну и самое главное – это покупки валюты Банком России. Почти на 6 миллиардов Банк России покупает валюту. И не исключено, что в следующем периоде, условно в сентябре, эти покупки могут даже увеличиться.
2: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на хэхэру. Хедхантеру Грейн 106 776.

0: 190-68-05, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов. Магазинов и ресторанов. У Мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Карьера. Ольга Дементьевой.
2: Если бы вам предложили две одинаковые вакансии, что бы вы выбрали? В первой зарплата чуть выше, во второй зарплата примерно такая же, но компания действительно делает жизнь сотрудников удобнее. Еще несколько лет назад большинство выбрали бы первый вариант, но сегодня, как хедхантер, я все чаще вижу другую картину. Давайте обсудим, что влияет на выбор работодателя. Если раньше стандартом были ДМС, фитнес и компенсация питания, то сегодня работодатели ищут решения, которые становятся частью образа жизни сотрудника. Например, некоторые компании выделяют женщинам оплачиваемое рабочее время для прохождения медицинского чекапа. Не в отпуске и не в выходной, а именно в рабочий день. Потому что понимают, забота о здоровье сотрудников – это инвестиция, а не дополнительная льгота. Или, например, корпоративное такси. Летом, когда часть команды в отпусках и многие задерживаются допоздна, выполняя работу за коллегу, возможность спокойно уехать домой поздно вечером становится не просто удобством, а проявлением заботы работодателя. Такие решения повышают лояльность и делают вакансии компании более привлекательными для кандидатов. Ведь человек оценивает не только размер оклада, но и то, насколько комфортно ему будет работать каждый день. Интересно, что это выгодно и самому работодателю. Например, при использовании корпоративного такси Яндекс.Го компания может вернуть НДС с расходов на поездки и направить эти средства на развитие бизнеса. Получается, это решение одновременно поддерживает сотрудников и остается экономически оправданным для компании.
1: Карьера на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 19:58, московское время, у микрофона Сердар Авликулеев. Открытое горение ликвидировано в логистическом центре Валберес-Котовске в Тамбовской области, сообщает областное правительство. Ранее губернатор области Евгений Первышев отмечал, что пожар, случившийся после атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа, полностью уничтожил логистический центр Валберес, пострадали 2 человека. Крупнейшая в мире контейнерная компания Mediterranean Shipping Company приостановила прием новых заказов в российский порт Новороссийск и из него после атаки беспилотника на одно из своих судов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление компании для клиентов. Компания не уточняет, когда произошел инцидент. Роспромпроизводство в России в июле замедлился до 0,4% год-году после роста, по уточненным данным, на 0,7% в июне вместо 0,6%. Такие данные приводятся в докладе Росстата. Показатели по промышленности в июле 25-го оказались немного лучше ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному Интерфаксом в начале августа консенсус-прогнозу, оценивали июльский Роспромпроизводство России на уровне 0,3%. Американская газета Washington Post признает, что технологическое превосходство США в космосе ослабевает на фоне достижений России и Китая. Газета подкрепляет это заявление ссылкой на два недавних события в сфере технологий. Она напоминает, что в этом месяце китайская компания впервые удалось осуществить наземное возвращение первой ступени ракеты-носителя. Россия быстро разворачивает на орбите систему спутников «Рассвет». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Спрос на электрокары и гибриды в России заметно вырос. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Бизнес жалует, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. В частных школах вырос спрос на поступление в старший класс, хотя в целом на рынке частного образования спад. С чем связаны эти тенденции, что происходит с ценами на начальное образование? Подробности на Business FM. Перебои с топливом пристегнули интерес к электрокарам и гибридам, а вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перечук продолжит.
5: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
6: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить про цифры, то июль месяц был рекордным. По нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта. Имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
7: Хватает ли самих зарядных станций?
6: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
5: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
8: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режимом гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
7: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
8: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. себе. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно. Поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядные станции по именно франшизе.
5: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Большой электронный переход. В редакцию Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде.
1: Бизнес говорит.
4: Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Ну а сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать и кого именно. Это затрагивает подробнее Наталья Шашна.
9: В чат-бот «Бизнес ФМ» в МАКС написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больницы и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по старому не получится.
10: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
9: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
11: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
9: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
12: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных, внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
9: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени, видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Билл Гейтс предупредил о трех главных рисках развития искусственного интеллекта. Одновременно с этим миллиардер и сооснователь Microsoft отметил, что в целом эта технология может принести огромную пользу человечеству. Для управления процессом повсеместного внедрения искусственным интеллектом Билл Гейтс предлагает создать комплекс мер по регулированию этой технологии. Об этом всем он написал в своем эссе, которое опубликовано на его сайте.
1: Подробности. Первый риск, связанный с развитием искусственного интеллекта, по мнению Билла Гейтса, это массовое исчезновение рабочих мест. В зоне наибольшего риска сотрудники начального и среднего звена, которые выполняют рутинную работу. Могут исчезнуть рабочие места в сфере продаж и поддержки клиентов, программисты младшего звена, помощники юристов. Даже физический труд может пострадать. Билл Гейтс считает, что люди недооценивают то, насколько быстро развиваются роботы. В связи с этим он предлагает зарезервировать некоторые рабочие места только за людьми. Это, например, уход за пожилыми, а также вакансии в сфере медицины и образования. Гейтс также считает необходимым ввести налог для работодателей, если они внедряют искусственный интеллект, что замедлит отказ от человеческого труда. Второй риск – это потенциальное злоупотребление ИИ. Его уже используют для кибератак и, по мнению Гейтса, также с помощью этой технологии могут начать разрабатывать биооружие, создавать новые смертельные вирусы. А правительства могут начать использовать автономные виды вооружений, которые будут принимать решения об убийстве без участия человека. И это учитывая то, что уже сейчас некоторые ИИ-модели выходят из-под контроля и действуют не так, как задумывали разработчики. Третий риск – потенциальное пагубное влияние ИИ на развитие детей, культуру и образование. Билл Гейтс отмечает, что чат-боты уже сейчас заменяют некоторым людям друзей. И такие ИИ-компаньоны всегда пытаются угодить, из-за чего ребенок может находиться в тепличных условиях и в результате не сможет нормально функционировать в человеческом обществе. Кроме того, из-за ИИ люди могут меньше учиться. Также Гейтс приводит исследование, которое показало, что уровень критического мышления снижается у тех, кто интенсивно использует искусственный интеллект. Одновременно с этим ИИ может принести много пользы человечеству. Эта технология может способствовать развитию науки, медицины, поможет в сфере оказания государственных услуг и даже в сельском хозяйстве, подсказывая фермерам, какие семена лучше сажать и какими средствами защитить скот. Даже в образовании ИИ может освободить учителей от рутины, благодаря чему они могут больше времени уделять своим ученикам. Однако, как пишет Гейтс, ключевое слово «может». Это все не произойдет автоматически. Он призывает человечество следить за рисками, а правительства и различные организации, по его мнению, должны принимать более активную роль в том, чтобы благо от искусственного интеллекта на себя ощутило все человечество, а не только определенная группа избранных и так уже богатых людей.
4: По мнению Билла Гейтса, чтобы контролировать развитие искусственного интеллекта, необходимо создать некую международную организацию, которая будет прорабатывать вопросы, связанные с этой технологией. Он отмечает, что странам придется перенимать опыт друг у друга, а два лидера рынка, США и Китай, должны сотрудничать.
1: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес ФМ.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
14: Тоже отдых.
1: Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Национальная товарная биржа начала продлевать сроки исполнения сделок из-за проблем с логистикой. В частности, решено продлить до 5 октября срок поставки по двум сделкам Новониколаевским элеваторам. Это Волгоградская область, 21 июля 2026 года. Соединенные Штаты продлили на год истекающие лицензии, разрешающие импорт в Штаты алмазов российского происхождения, если они физически находились вне России до марта 2024 года и не реэкспортировались в Россию позднее. Ранее ввоз в Штаты алмазов ювелирного качества российского происхождения от полукарата был разрешен до 1 сентября 2026 года. Поэтапный запрет на ввоз российских непромышленных алмазов и бриллиантов в страны группы 7 был анонсирован в декабре 2023 года. Стоимость первого отечественного телеуправляемого подводного аппарата тяжелого рабочего класса «Сахалин» будет ниже зарубежных аналогов, которые сегодня на рынке стоят от 900 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил один из инициаторов проекта, директор компании «Фертоинг», президент фонда «Люди моря» Артем Мельников. Серийное производство телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов под брендом «Океан» планируется запустить летом 2027 года. Опытные образцы будут изготавливать в Ломоносове. Подсерийное производство планируется строить отдельную площадку. 30-й юбилейный Петербургский международный экономический форум в будущем году состоится 16-19 июня, сообщается на сайте Росконгресса. В текущем году Петербургский международный экономический форум состоялся 3-6 июня. Почетной страной гостем выступила Саудовская Аравия. В ходе ПМФ-2026 было подписано более 1000 соглашений на общую сумму 6 триллионов 600 миллиардов рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
4: В Москве сейчас плюс 14 градусов. Местами слабый дождь, который должен в течение часа, по идее, закончиться. Ночью плюс 12, завтра днем до 18 и предварительно без осадков. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Импорт в Россию зарубежного оптоволокна снова легален. Разрешение от правительства продлено до 30 июня следующего года. Речь идет об оптоволокне, произведенном за пределами стран ЕАЭС. Это означает, что потребители в России смогут пользоваться кабелем, который произвели внутри страны из иностранных оптических волокон. Компания переработчиков в России около десятка, а вот производитель самого оптоволокна как сырья в стране был всего один. Это завод оптоволоконные системы в Мордовии. Весной прошлого года он вышел из строя после ударов украинских беспилотников и до сих пор не запущен. Продление разрешения по импорту оптоволокна, фактически расписка в бессилии произвести свое сырье, говорит гендиректор российского завода по производству оптического кабеля «Инкап» Александр Смельгевич.
14: То, что произошло, вот это постановление, это очень правильный шаг, мы его на самом деле давно ждали. Он просто приводит в соответствие текущую как бы, реальность и законодательству. У нас сложилась такая штука, что для того, чтобы признать оптический кабель российским, нужно обязательно применить российское волокно. То есть волокно, произведенное на территории, даже не российской, а на территории Евразийской экономической союза. Но с 25 года единственный на территории Евразийского союза производитель в Саранске, он не работает. Получается дилемма, что российского волокна не стало в какой-то момент, и невозможно стало получить подтверждение, что мы делаем российский кабель. Это сильно влияет на участие в конкурсах. Это основополагающий документ, который важен во многих аспектах. И сейчас законодатель просто привел в соответствие законодательства и реальность, что пока производство российского волокна не восстановлено, все остальные критерии действуют, но волокно из критериев признания кабеля российским пока на время исключается. Все, дальше завод по производству волокна запустят, и мы вернемся в прежнюю парадигму. Мы очень ждали этого постановления уже достаточно давно, потому что сейчас вот это получается коллизия в правовом поле очень сильно всем мешало.
15: А какая сейчас ситуация на рынке? Мы его сейчас покупаем?
14: Ну, мы его покупаем, конечно, да, покупаем за рубежом пока. Проблема есть только в том, что цены на волокно сильно выросли, но это отдельные были публикации еще весной. Волокно, в принципе, подорожало достаточно существенно с начала года, но с доступностью волокна, насколько я знаю, особых проблем нет. Оно есть, его поставляют.
4: Александр Смельгевич, гендиректор завода по производству оптического кабеля НКАП. Снижение требований по оптоволокну должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, так сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Теперь на уроках точно без смартфонов. С 1 сентября начнет действовать приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование смартфонов во время уроков. В документе уточняют, что использовать телефоны на уроках можно только в экстренных случаях, при угрозе жизни или здоровью, на переменах по правилам, которые устанавливает каждая школа самостоятельно. Сам запрет на гаджеты во время уроков начал действовать еще в 2024 году после принятия соответствующего федерального закона. О реализации закона и его влиянии на образовательный процесс «Бизнес-ФМ» рассказали учителя и директора российских школ.
9: Директор лицея при высшей школе экономики Валерий Позынин.
16: Принципиально ничего сейчас не изменится. Запрет на использование мобильных телефонов уже действует, по сути. И это большой шаг был в свое время вперед. До этого оснований у учителей, чтобы не разрешать пользоваться телефоном, у них не было. И это довольно сложно. И тем более там отбирать чужую собственность. Сейчас это решено. Я не вижу, что так принципиально меняется в этом году. Просто там уточняется и закрепляется эта норма. Это хорошо. Если говорить про лицей высшей школы экономики, у нас просто более мотивированные ребята, которые приходят учиться в старший класс уже в университет. Все равно такое бывает, что кто-то залипает, там зависимость тоже бывает. Поэтому да, мы тоже пользуемся этой нормой, особенно на контрольных, все дают телефон. Все равно это плюс и хорошо, что законодательно эта норма существует. Это просто для каких-то ребят, там пятиклассников, у которых уже зависимость, но это действительно важно иметь право у них телефон этот отобрать, там не разрешить нормативно учителю помочь. Для старшеклассников, которых хорошо понимают, что они делают, там они на профильном предмете стараются подготовиться на максимальные баллы, но там оно просто избыточно.
9: Директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
17: Представьте, начинается урок, учитель проводит перекличку, чтобы понять, все ли в классе или кто-то отсутствует. Дальше мы начинаем собирать мобильный телефон. Потом мы начинаем проверять домашние задания. А, собственно, урок про что? Про вот эти процессы или про то, чтобы научить математике, русскому языку, истории? На мой взгляд, все-таки про научить. Поэтому здесь, конечно, сложно. Я знаю, что многие собирают мобильные телефоны. Кто-то сразу с ребятами договаривается и с родителями договаривается, что мы не провоцируем ситуации различные и все-таки все используем по назначению. Но у нас кроме урока есть еще время перемен. И вот здесь, когда ребенок после эмоционального и интеллектуального напряжения выходит на перемену и погружается в гаджет, вот тут уже тоже добра большого нет. Потому что и напрягаются глаза, и начинаются головные боли. И вот это полностью ребенка выводит из нормального рабочего состояния. Здесь палка о двух концах, которые очень аккуратно нужно разбираться с каждой позицией, иначе благое может обернуться диаметрально противоположным. Мы стоим на том, что всегда можно с детьми договориться. Как-то у нас злоупотреблений подобными вещами не было. Более того, наши дети всегда оставляют мобильные телефоны, например, на зарядных стойках в коридорах, с тем, чтобы, во-первых, и быть на связи, что немаловажно, а во-вторых, наверное, чтобы им ничто не мешало.
9: Учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
18: Мы, естественно, с 2024 года, собственно, реализовали требования этого указа, и мы видим, что большинство детей, конечно, в рамках своего маршрута индивидуального движения, индивидуального развития, все же они свои учебные результаты повышают. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что способность и, как следствие, готовность детей концентрироваться на учебные задачи и тратить на нее определенное количество времени, не отвлекаясь ни на что, вот эти показатели тоже растут. И, конечно, мы для себя позитивную тенденцию отмечаем. Если говорить о технологии реализации требований указа, то просто утром классный руководитель собирает телефоны у своих детей, складывает их в коробочку поименную и закрывает на ключ ящика. Мы вообще ушли к тому, что мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. И я должен отметить, что никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
4: Минпросвещение уточнили, что приказ о мобильных носит технический характер и лишь еще раз закрепляет требования к использованию телефонов на школьных уроках. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По их данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярны еще в нулевых и 90-х. В чем причины, Валерий Бадоев продолжит.
19: Как сообщили «Ведомостям», в группе компании «Кассир.ру» продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
20: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
19: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ-музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшие классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
21: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
19: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
22: Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди, мало знакомые, будут восхищаться больше. наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Ивлекулеев. Российские военные с 8 до 20 часов среды перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над 5 регионами и Черным морем, сообщает Минобороны России. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложения РСПП, меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. Основатель группы компании «Дело» Сергей Шишкарев заявил, что требует точного соблюдения условий договора с «Росатомом» по выкупу его доли в группе компании «Дело». Без этого не согласен с акцептом оферты госкорпорации. Шишкарев в заявлении подчеркнул, что речь не идет об отказе от исполнения договора, а касается исключительно точного и полного соблюдения процедур, передает «Интерфакс». Мэр Москвы Сергей Собянин в среду дал старт строительству станции Ватутинки Троицкой линии метро. Основные работы планируется завершить в 2029 году. Движение по участке от Коммунарки до Троицка для пассажиров планируется открыть до 2030 года. По словам Собянина, Троицкой линии метро будут пользоваться около 350 тысяч пассажиров в сутки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 20:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство продлило до 30 июня разрешение на импорт в Россию оптоволокна, произведенного за пределами ЕАЭС. Потребности в оптоволокне растут, а единственный производитель в Мордовии был выведен из строя украинскими БПЛА почти полтора года назад и до сих пор не работает. Новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике, пишут на западные СМИ. Ранее Минфин США объявил операцию «Экономический изгой». Санкции уже введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Чего ждать дальше? И в частных школах вырос спрос на поступление в старший класс, хотя в целом на рынке частного образования спад. Чем связаны эти тенденции, что происходит с ценами на начальное образование? Подробности на Business FM. Бензин есть, цены растут, но медленно. Ситуация с наличием топлива на рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на ЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2%. Стало ли проще заправиться в Москве и Подмосковье? Какой разброс цен и что с ассортиментом топлива, мы спросили у тех, кто каждый день за рулем.
0: Александр Ершов, водитель такси по Москве и Московской области.
2: Бензин более-менее есть. Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках, есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частный или франшиза, заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрали, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
0: Кирилл, таксист по Москве и Московской области.
6: В Подмосковье вообще бензина как-то особо я не видел. В Москве как-то намного проще, мне кажется, заправляться. Но при этом есть большие очереди машин по 20, по 40. В основном, где все есть. И дизель, и 95-й, и 92-й, и 100-й бензин. Там очень большая очередя. Если брать заправки дизель и 92-й, там поменьше. У меня именно дизель. Если вижу заправку с дизелем, то я могу проехать, потому что там держу полбака в основном, и если мне приходит заказ, допустим, в другой район Москвы, то я могу заправиться на другой заправке, где чисто дизель, там в основном никого нет. Есть заправки, которые сторонние частники, да, у них, я видел самое большое, наверное, 150 рублей, что ли, за литр. И то я что-то как-то пропустил момент, уже горела лампочка. Чтобы не стоять в очереди, это где-то было на Щелковской, я заехал к частнику, заправлялся, и я по 95 рублей за литр по дизелю.
0: Павел, таксист, работающий в Москве и Подмосковье.
5: Ситуация с бензином именно в Москве стала намного проще. Уже нет таких безумных пробок, очередей. Если раньше мы с вами видели, что если заправка стоит на основной какой-то магистрали и дороге, то возле нее обязательно была пробка, либо затруднено движение, то сейчас таких пробок и затруднений уже не наблюдается. Очереди на заправках, конечно же, сохраняются, но уже не 50-100 автомобилей. Сейчас, может быть, уже 10-20. Возможно, это из-за того, что все-таки у нас сезон отпусков в самом разгаре. Еще больше людей уехало из Москвы, и поэтому не так много людей заправляется. Но вот я, допустим, в Одинцовском районе на местной заправке очередей вообще не наблюдаю, но и цены здесь на бензин где-то на 40% выше остальных. Я езжу на дизеле. С дизелем проблем, что в первую волну, что во вторую, вообще нигде нет. С основным горючим 92-й, 95-й чуть-чуть посложнее.
4: Тем временем в регионах ситуация с топливом остается непростой. К примеру, в Астраханской области на продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, сообщил губернатор. По словам Игоря Бабушкина, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операции под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему почти не навредят. Однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике.
22: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
19: Телеканал CNN, критически настроенный ко всему, что делает Дональд Трамп, отмечает, что Иран уже несколько десятилетий функционирует под жесткими санкциями. И сейчас у США почти не осталось пространства для маневра, так как все важные ограничения и так уже были введены. Поэтому операция под громким названием «Экономический изгой» вряд ли будет настолько эффективна, как этого хотел бы американский Минфин. Серьезной мерой было бы введение санкций против китайских банков, которые помогают Ирану. Но на такую конфронтацию с Пекином Вашингтон идти не готов. По крайней мере, пока, считает CNN. Рейтер отмечает, что под вторичные санкции против Ирана попал ряд иракских банков. И хотя Багдад находится в большой зависимости от Вашингтона, агентство допускает, что жесткие ограничения могут вынудить Ирак дистанцироваться от долларовой финансовой системы. А если же Багдад подчинится воле США, то пострадает сам. Ирак покупает в Иране природный газ для выработки электроэнергии ежегодно на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. И, скорее всего, новые американские санкции ставят эти сделки под угрозу. Агентство считает, что Ирак – это только один из примеров того, как ограничения США могут сказаться на их же международных партнерах. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что за долгие годы экономической изоляции Иран разработал целый ряд теневых схем по обходу санкций. И сделать так, чтобы они не работали, штатам будет крайне сложно. Кроме того, в Тегеране считают, что мировая экономика до сих пор не ощутила на себе все последствия от перекрытия Армузского пролива, а Ирану в целом, судя по всему, уже нечего терять, считает газета. Аль-Джазира, однако, отмечает, что американские санкции могут спровоцировать ответные меры со стороны Ирана против судоходства в Армузском проливе. Маршрут и так не функционирует на полную мощность, но если Тегеран еще сильнее расширит контроль, то это вновь окажет давление на нефть, что приведет к повышению цен на бензин, дизельное топливо в самих Штатах.
4: Все это мы обсудили с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
7: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций. Усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас бренд может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти не рентабельна. То есть в США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. США сейчас достаточно активно и по ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
4: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хексет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добить своего посредством экономического давления. Роскошь или просто поиск альтернативы? В частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы. Однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
8: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования «Плюс» Алексей Соколов.
10: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая – это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большое, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка, сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы — это не коммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
8: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге — от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
11: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
8: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
1: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на второго и третьего, и четвертого и так далее есть небольшая. После пятого, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в первый класс, специализированный тест, на котором определяется, дорос ли ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
12: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Роспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
22: Реклама.
13: Премиальные офисы от Level с готовым ремонтом и без отделки. До 3 минут пешком от метро. Спортивные торговые инфраструктуры. Рассрочка 0%. Первоначальный взнос от 6,5 миллионов рублей. Скидки до 20% до конца сентября. Застройщик ООО «Заявка движения» неофферная. Рассрочка досрочно. Подробности на level.ru.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистема высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+. Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы. И она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении. Блогеры на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Уфа 107,5. Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
23: РЖД вернули опцию установки на устройство системы iOS, в частности iPhone, приложение по продаже билетов, сообщает РИА Новости. Компания какое-то время назад уже вводила эту опцию после удаления приложения из App Store. Однако потом она пропала. Приложение можно установить с помощью технологии Test Flight, говорится на официальном сайте РЖД. Компания Meta, признана в России экстремистской, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с 12 до 6 утра и отключит уведомления ночью и во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор.
22: Отставки и назначения.
23: OpenAI покинул ключевой топ-менеджер, отвечавший за направление дата-центров. Крис Мэлон, пишет Wall Street Journal. Мэлон пришел в OpenAI в марте прошлого года, вскоре после того, как компания анонсировала Stargate, амбициозный проект строительства ЦОД в партнерстве с Oracle и SoftBank Group. Реализация Stargate с самого начала столкнулась с трудностями, и OpenAI переориентировалась на заключение соглашений с поставщиками облачных услуг вместо самостоятельного развития объектов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
24: Да.
4: 20:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Госдеп США, как пишет Financial Times, запускает переобучение консульских сотрудников, чтобы они тщательнее оценивали заявителей, отметив, что они не должны стать обузой для общества и зависеть от американской господдержки. Тем, кому уже назначили собеседование, сообщили о переносе встречи. Новые даты пока неизвестны. Нынешняя мера последовала после того, как Федеральный суд отменил запрет администрации Трампа на прием заявлений от граждан 75 стран, включая Россию. Когда рассмотрение иммиграционных виз возобновится, Госдеп пока не уточняет. Белый дом продолжает ужесточать иммиграционную политику. Теперь американская мечта для многих становится мечтой недосягаемой, говорит независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
14: Полагаю, здесь стратегия Госдепа сосредоточена на том, что существует ситуация с отменой соответствующей политики Федеральным судом, который постановил, что Госдеп не исполняет требования закона и нарушает права. И в этой связи, конечно же, Госдеп оперативно реагирует и таким образом пытается в результате навязывания новой административной практики сократить риски для себя по получению новых иммигрантов, которые могут иметь возможность обременять фактически бюджет США. Я думаю, это для всех особый знак, что нужно будет подтверждать, что человек не с полным отсутствием активов переезжает, а что у него есть какая-то стратегия, помимо того, что он имеет какие-то знания. И вот против того, чтобы темой злоупотребляли, и, в общем-то, нацелены все эти действия со стороны Госдепа. К сожалению, в США и так существует большая категория людей, которые считают, что нет необходимости работать, а можно сидеть на дотациях государства.
15: Как это может отразиться на получении грин-карты, и можно ли ожидать, что после переобучения консулов процент отказов по ним вырастет?
14: Я полагаю, что это произойдет однозначно, и действительно процент отказов вырастет очень значительно, с учетом того, что те, кто хотели, уже переехали и получили соответствующее решение, а сейчас действительно ситуация складывается таким образом,

0: Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер. Вернулся к падению российский рынок акций. 2,2% потерял за основную торговую сессию индекс Московской биржи на закрытии 2071 пункт. Ну, история роста вторника оказалась историей роста одного дня. А вот если рассматривать уже вечер среды, то ухудшилась ситуация и почти 2,7% теряет индекс Московской биржи, которая отвечает за все торговые сессии. Но ухудшение было зафиксировано после выхода данных от Росстата по инфляции. Рост цен вернулся на российский рынок, в российскую экономику, и за неделю с 18 по 24 августа 0,01%. Вот настолько выросли потребительские цены. Конечно, немного, но с другой стороны, до этого мы наблюдали 3 недели снижения. Самое большое снижение было 0,06%. Если рассматривать годовые темпы роста потребительских цен, то они заметно не меняются. На 24 августа инфляция была 6,08%, на 17 августа 6,09%. То есть снизилось, но на 0,01%. Ну, в общем и целом, не исключено, что вот этот период снижения цен, он подошел к концу. Если говорить про российский рубль, то он тоже сегодня снижался, причем довольно заметно. Китайская валюта прибавила около 11 копеек, и юань вернулся в район 12 рублей 60 копеек. Ну, что-то похожее мы наблюдали на прошлой неделе, хотя ближе к концу недели рубль все-таки скорректировался. Посмотрим, как будет уже в четверг, в пятницу. Все-таки пятница – это не единый день уплаты налогов, но пока вот этот сезонный фактор на рубль, как мы видим, особо не влияет. На рынке отмечают, конечно, продолжающийся спрос на валюту со стороны импортеров, со стороны населения и довольно низкое предложение валюты, даже несмотря на то, что вот этот так называемый налоговый период сейчас в полную силу развивается. Ну и, конечно, не будем забывать, что Банк России покупает валюту, покупает на повышенных объемах, тратит около 6 миллиардов рублей ежедневно. И не исключено, что следующий период сентябрьский тоже будет вот в плане покупок такой же, или даже могут эти покупки валюты с учетом бюджетного правила вырасти. Цены на нефть снижались практически весь день, но ближе к вечеру по московскому времени даже пытались расти. Но в основном наблюдается консолидация, потери отыгранные. Смесь Brent торгуется в районе 88,5 долларов. Но здесь появились новости, целый ряд. Во-первых, президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Аль-Джазира, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность. Но, помимо всего прочего, появились сообщения о том, что Иран задержал индийский танкер, который шел по южному коридору Армузского пролива, известный как Оманский коридор, через который вроде как США как раз переправляли десятки миллионов баррелей нефти. Ну, не так это на самом деле. Как мы видим, танкер Иран задержал, и даже сообщают в иранской структуре по контролю за судоходством, что за минувшие 24 часа на южном маршруте Армузского пролива не наблюдалось ни одного движения судна.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
2: Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае еще в конце первого тысячелетия. Заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий.

0: Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году дом курицы У Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань.
1: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Эксперты Дом Клик, изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходят 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Улекулиев. Днем среды российская армия продолжила нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России. Ударные беспилотники поразили в порту Измаил-Сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, 3 резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения, поясняют российские военные. Экспорт российской и казахстанской нефти из Новороссийска и портов Балтики в августе сократился на 26% месяц к месяцу, стало известно Коммерсанту. Экспорт российской нефти из Новороссийска в Индию в августе упал в 4,4 раза. Поставки в Китай сократились 3 раза, отгрузок в Турцию и Египет, которые фиксировались в июле, в августе не было. Росстат сообщил в среду, что рост потребительских цен в России с 18 по 24 августа составил 0,01% после 3 подряд недель снижения цен. Как передает Интерфакс, из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 24 августа снизилась до 6,08% с 6,09% на 17 августа, если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И поднялась до 6,23 на 24 августа с 6,13 на 17, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года. Такой методики придерживается Минэкономразвития. Минимум 4 россиянина находились в зоне наводнения в Непале, сообщили в российском посольстве. Сейчас связь с ними утрачена. Поиски пропавших затрудняет погода, добавили в диппредставительстве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атаки беспилотников на склады маркетплейсов селлеры Wildberries смогут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет, что об этом думают сами продавцы. И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чозунбиз. Килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда память может подешеветь? Подробности на Business FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
5: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
6: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник в принципе везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
5: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется. И если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи, водитель Илья.
7: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
8: Какая ценовая политика?
7: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
8: Ну, сколько в среднем вы простояли?
7: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
5: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
9: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее. И многие считают, что эта ситуация может повториться.
5: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличение импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
10: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
8: Какой прогноз?
10: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
5: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до двух часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МТЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам в Валберес, смогут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
1: «Бизнес говорит».
11: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
12: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию, я не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%, я вот так могу сказать. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал очень сильно, грубо говоря. 6 раз, 7 раз упал ниже, чем был. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, никакой пользы особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, беспроцентный, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, обязательства, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что страшно просто, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать, как-то начинаешь искать альтернативы какие-нибудь.
11: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
13: Вот берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии. Просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
11: сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
14: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал ни в СМИ, ни где-то в профильных чатах, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары по данным Wildberries пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо. Но в целом новость позитивная. Посмотрим, какие дальше будут детали.
15: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитика, согласно которому ущерб селлеров от ударов по складам в Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали массово атаковать и склады «Озона». Память «Новое золото». Стоимость чипов памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, подсчитало деловое издание Chosun Biz. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,5 раза. В деньгах килограмм чипов памяти сегодня стоит более 92 тысяч долларов. Комментирует соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшинин.
16: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустили. Есть у нас такой крупный игрок, которому даже Apple у них хочет закупиться, но США не разрешают у них покупать. Правительство США, так же как Nvidia не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям, бренды которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера, ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
15: Максим Горшинин, соучредитель ассоциации 2620. По оценке Гартнера, выручка мировых чипмейкеров превысит $1.5 триллиона в этом году.
1: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Эвлекулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. Четыре новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое и оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Погода в Москве.
15: В Москве сейчас плюс 13, осадки уже сегодня не ожидаются. Ночью плюс 12, завтра днем до 18 градусов, облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Похожая погода и в пятницу, но чуть теплее, до 20. А 21.17 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, а вопросов много. Иван Медведев подробнее.
19: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
20: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
19: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес ФМ Валерия Мозганова.
18: Все последние годы ИЖС – это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, ну и в целом, из-за общеэкономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
19: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Билл Гейтс предупредил о 3 главных рисках развития искусственного интеллекта. Одновременно с этим миллиардер и сооснователь Microsoft отметил, что в целом эта технология может принести огромную пользу человечеству. Для управления процессом повсеместного внедрения искусственным интеллектом Билл Гейтс предлагает создать комплекс мер по регулированию этой технологии. Об этом всем он написал в своем эссе, которое опубликовано на его сайте.
21: Подробности. Первый риск, связанный с развитием искусственного интеллекта, по мнению Билла Гейтса, это массовое исчезновение рабочих мест. В зоне наибольшего риска сотрудники начального и среднего звена, которые выполняют рутинную работу. Могут исчезнуть рабочие места в сфере продаж и поддержки клиентов, программисты младшего звена, помощники юристов. Даже физический труд может пострадать. Билл Гейтс считает, что люди недооценивают то, насколько быстро развиваются роботы. В связи с этим он предлагает зарезервировать некоторые рабочие места только за людьми. Это, например, уход за пожилыми, а также вакансии в сфере медицины и образования. Гейтс также считает необходимым ввести налог для работодателей, если они внедряют искусственный интеллект, что замедлит отказ от человеческого труда. Второй риск – это потенциальное злоупотребление ИИ. Его уже используют для кибератак и, по мнению Гейтса, также с помощью этой технологии могут начать разрабатывать биооружие, создавать новые смертельные вирусы. А правительства могут начать использовать автономные виды вооружений, которые будут принимать решения об убийстве без участия человека. И это учитывая то, что уже сейчас некоторые ИИ-модели выходят из-под контроля и действуют не так, как задумывали разработчики. Третий риск – потенциальное пагубное влияние ИИ на развитие детей, культуру и образование. Билл Гейтс отмечает, что чат-боты уже сейчас заменяют некоторым людям друзей. И такие ИИ-компаньоны всегда пытаются угодить, из-за чего ребенок может находиться в тепличных условиях и в результате не сможет нормально функционировать в человеческом обществе. Кроме того, из-за ИИ люди могут меньше учиться. Также Гейтс приводит исследование, которое показало, что уровень критического мышления снижается у тех, кто интенсивно использует искусственный интеллект. Одновременно с этим ИИ может принести много пользы человечеству. Эта технология может способствовать развитию науки, медицины, поможет в сфере оказания государственных услуг и даже в сельском хозяйстве, подсказывая фермерам, какие семена лучше сажать и какими средствами защитить скот. Даже в образовании ИИ может освободить учителей от рутины, благодаря чему они могут больше времени уделять своим ученикам. Однако, как пишет Гейтс, ключевое слово «может». Это все не произойдет автоматически. Он призывает человечество следить за рисками, а правительство и различные организации, по его мнению, должны принимать более активную роль в том, чтобы благо от искусственного интеллекта на себя ощутило все человечество, а не только определенная группа избранных и так уже богатых людей.
15: По мнению Билла Гейтса, чтобы контролировать развитие искусственного интеллекта, необходимо создать некую международную организацию, которая будет прорабатывать вопросы, связанные с этой технологией. Он отмечает, что странам придется принимать опыт друг у друга, а 2 лидера рынка, США и Китай, должны сотрудничать. Импорт в Россию зарубежного оптоволокна снова легален. Разрешение от правительства продлено до 30 июня следующего года. Речь идет об оптоволокне, произведенном за пределами стран ЕАЭС. Это означает, что потребители в России смогут пользоваться кабелем, который произвели внутри страны из иностранных оптических волокон. Компания переработчиков России около десятка. А вот производитель самого оптоволокна как сырья в стране был всего один. Это завод оптиковолоконные системы в Мордовии. Весной прошлого года он вышел из строя после ударов украинских беспилотников. Продление разрешения по импорту оптоволокна фактически расписка в бессилии произвести свое сырье, говорит гендиректор российского завода по производству оптического кабеля «Инкап» Александр Смельгевич.
0: То, что произошло, вот это постановление, это очень правильный шаг, мы его на самом деле давно ждали. Он просто приводит в соответствие текущую как бы реальность и законодательству. У нас сложилась такая штука, что для того, чтобы признать оптический кабель российским, нужно обязательно применить российское волокно. То есть волокно, произведенное на территории, даже не российской, а на территории Евразийской экономической союза. Но с 25 года единственный на территории Евразийского союза производитель в Саранске, он не работает. Получается дилемма, что российского волокна не стало в какой-то момент, и невозможно стало получить подтверждение, что мы делаем российский кабель. Это сильно влияет на участие в конкурсах. Это основополагающий документ, который важен во многих аспектах. И сейчас законодатель просто привел в соответствие законодательство и реальность, что пока производство российского волокна не восстановлено, все остальные критерии действуют, но волокно из критериев признания кабеля российским пока на время исключается. Все, дальше завод по производству волокна запустят, и мы вернемся в прежнюю парадигму. Мы очень ждали этого постановления уже достаточно давно, потому что сейчас вот это получается коллизия в правовом поле очень сильно всем мешало.
2: А какая сейчас ситуация на рынке? Мы его сейчас покупаем?
0: Ну, мы его покупаем, конечно, да, покупаем за рубежом пока. Проблема есть только в том, что цены на волокно сильно выросли, но это отдельные были публикации еще весной. Волокно, в принципе, подорожало достаточно существенно с начала года, но с доступностью волокна, насколько я знаю, особых проблем нет, оно есть, его поставляют.
15: Александр Смельгевич, гендиректор завода «Инкап». На снижение требований по оптоволокну должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.
1: «Бизнес FM. Инструкция по применению.
22: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
1: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
22: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
22: Консультация с врачом не требуется.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Николай Бердяев. Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Украинский беспилотник в среду ударил по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. Погибли 9 человек, еще 5 пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижение административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили также предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции Нижний Новгород удовлетворил апелляционную жалобу и отменил решение Самарского областного суда о снятии с выборов кандидата в депутаты Госдумы 9-го созыва Михаила Матвеева, сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда в среду. Матвеев был избран депутатом Госдумы от КПРФ в сентябре 2021 года. Он является заместителем председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Основатель группы компании «Дело» Сергей Шишкарев заявил, что требует точного соблюдения условий договора с «Росатомом» по выкупу его доли в группе компании «Дело». Без этого не согласен с акцептом оферты госкорпорации. Шишкарев в заявлении подчеркнул, что речь не идет об отказе от исполнения договора, а касается исключительно точного и полного соблюдения процедур, передает Интерфакс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 21.30, студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Спрос на электрокары и гибриды в России заметно вырос. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощности? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде, и бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. Новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике, пишут западные СМИ. Ранее Минфин США объявил операцию «Экономический изгой». Санкции уже введены против 60 физлиц и организаций в разных странах. Чего ждать дальше? Подробности на Business FM. Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам, а вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перельчук продолжит.
7: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
9: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифрам, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
23: Хватает ли самих зарядных станций?
9: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности. Ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
7: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И и наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
4: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была заряжена гибридами, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
23: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
4: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прямо уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже, может быть, на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят заряд станции по именно франшизе.
7: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Большой электронный переход. В редакции Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде.
22: Бизнес говорит.
5: Чат-бот Бизнес ФМ в Макс написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по старому не получится.
8: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
5: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
10: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
5: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
11: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
5: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени, видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
15: Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему почти не навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике.
22: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
21: Телеканал CNN, критически настроенный ко всему, что делает Дональд Трамп, отмечает, что Иран уже несколько десятилетий функционирует под жесткими санкциями. И сейчас у США почти не осталось пространства для маневра, так как все важные ограничения и так уже были введены. Поэтому операция под громким названием «Экономический изгой» вряд ли будет настолько эффективна, как этого хотел бы американский Минфин. Серьезной мерой было бы введение санкций против китайских банков, которые помогают Ирану. Но на такую конфронтацию с Пекином Вашингтон идти не готов, по крайней мере пока, считает CNN. Рейтер отмечает, что под вторичные санкции против Ирана попал ряд иракских банков. И хотя Багдад находится в большой зависимости от Вашингтона, агентство допускает, что жесткие ограничения могут вынудить Ирак дистанцироваться от долларовой финансовой системы. А если же Багдад подчинится воле США, то пострадает сам. Ирак покупает в Иране природный газ для выработки электроэнергии ежегодно на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. И, скорее всего, новые американские санкции ставят эти сделки под угрозу. Агентство считает, что Ирак — это только один из примеров того, как ограничения США могут сказаться на их же международных партнерах. Газета New York Times отмечает, что за долгие годы экономической изоляции Иран разработал целый ряд теневых схем по обходу санкций. И сделать так, чтобы они не работали, штатам будет крайне сложно. Кроме того, в Тегеране считают, что мировая экономика до сих пор не ощутила на себе все последствия от перекрытия Ормузского пролива. А Ирану в целом, судя по всему, уже нечего терять, считает газета. Аль-Джазира, однако, отмечает, что американские санкции могут спровоцировать ответные меры со стороны Ирана против судоходства в Ормузском проливе. Маршрут и так не функционирует на полную мощность, но если Тегеран еще сильнее расширит контроль, то это вновь окажет давление на нефть, что приведет к повышению цен на бензин, дизельное топливо в самих штатах.
15: Все это мы обсудили с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
12: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций. Усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Ормузскому проливу появляются, у нас Brent может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти нерентабельна. То есть США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. США сейчас достаточно активно и по-ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
15: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хексес допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы, и она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
13: Блогеры на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Главный психологический признак сна – не потребность в отдыхе, а потеря интереса к миру. Ведь наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, несет с собой в том числе и невозможность выносить его непрерывно. Наизусть. На Business FM.
22: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
5: РЖД вернули опцию установки на устройство системы iOS, в частности iPhone, приложение по продаже билетов, сообщает РИА Новости. Компания какое-то время назад уже вводила эту опцию после удаления приложения из App Store. Однако потом она пропала. Приложение можно установить с помощью технологии Test Flight, говорится на официальном сайте РЖД. Компания Meta, признана в России экстремистской, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с 12 до 6 утра и отключит уведомления ночью и во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор.
22: Отставки и назначения.
5: OpenAI покинул ключевой топ-менеджер, отвечавший за направление дата-центров. Крис Мэлон, пишет Wall Street Journal. Мэлон пришел в OpenAI в марте прошлого года, вскоре после того, как компания анонсировала Stargate, амбициозный проект строительства ЦОД в партнерстве с Oracle и SoftBank Group. Реализация Stargate с самого начала столкнулась с трудностями, и OpenAI переориентировалась на заключение соглашений с поставщиками облачных услуг вместо самостоятельного развития объектов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: В 21:47 в Москве вы слушаете Business FM. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По их данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причины, Валерий Убадоев разбирался.
14: Как сообщили «Ведомостям», в группе компании «Кассир.ру» продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых.
21: нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
16: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом. Артисты из пограничного периода, и, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
21: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшей классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» — своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
17: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
21: Однако концертный рынок

0: одного дня, а вот если рассматривать уже вечер среды, то ухудшилась ситуация и почти 2,7% теряет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Но ухудшение было зафиксировано после выхода данных от Росстата по инфляции. Рост цен вернулся на российский рынок, в российскую экономику, и за неделю с 18 по 24 августа 0,01%. Вот настолько выросли потребительские цены. Конечно, немного, но с другой стороны, до этого мы наблюдали 3 недели снижения. Самое большое снижение было 0,06%. Если рассматривать годовые темпы роста потребительских цен, то они заметно не меняются. На 24 августа инфляция была 6,08%, на 17 августа 6,09%. То есть снизилось, но на 0,01%. Ну, в общем и целом, не исключено, что вот этот период снижения цен, он подошел к концу. Если говорить про российский рубль, то он тоже сегодня снижался, причем довольно заметно. Китайская валюта прибавила около 11 копеек, и юань вернулся в район 12 рублей 60 копеек. Ну, что-то похожее мы наблюдали на прошлой неделе, хотя ближе к концу недели рубль все-таки скорректировался. Посмотрим, как будет уже в четверг, в пятницу. Все-таки пятница – это не единый день уплаты налогов, но пока вот этот сезон фактор на рубль, как мы видим, особо не влияет. На рынке отмечают, конечно, продолжающийся спрос на валюту со стороны импортеров, со стороны населения и довольно низкое предложение валюты, даже несмотря на то, что вот этот так называемый налоговый период сейчас в полную силу развивается. Ну и, конечно, не будем забывать, что Банк России покупает валюту, покупает на повышенных объемах, тратит около 6 миллиардов рублей ежедневно. И не исключено, что следующий период сентябрьский тоже будет вот в плане покупок такой же, или даже могут эти покупки валюты с учетом бюджетного правила вырасти. Цены на нефть снижались практически весь день, но ближе к вечеру по московскому времени даже пытались расти. Но в основном наблюдается консолидация, потери отыгранные. Смесь Brent торгуется в районе 88,5 долларов. Но здесь появились новости, целый ряд. Во-первых, президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Аль-Джазира, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность. Но, помимо всего прочего, появились сообщения о том, что Иран задержал индийский танкер, который шел по южному коридору Армузского пролива, известный как Оманский коридор, через который вроде как США как раз переправляли десятки миллионов баррелей нефти. Ну, не так это на самом деле. Как мы видим, танкер Иран задержал, и даже сообщают в иранской структуре по контролю за судоходством, что за минувшие 24 часа на южном маршруте Армузского пролива не наблюдалось ни одного движения судна.
1: Капитал на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованном

0: Журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. «Я здесь на стороне французов». Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Warcraft и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
1: Сумма технологий на Business FM. Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Уликулиев. Украинский беспилотник ударил в среду по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 9 человек, еще 5 пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства. Условие для этого – выполнение Соединенными Штатами меморандума о прекращении конфликта, заявил РИА Новости представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Росстат сообщил в среду, что рост потребительских цен в России с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен. Как передает Интерфакс, из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 24 августа снизилась до 6,08%, 6,09% на 17 августа, если ее высчитывать по недельной динамике. Такая методика придерживается Центробанка. И поднялась до 6,23 на 24 августа, 6,13 на 17 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года. Такой методики придерживается Минэкономразвития. Число открытых вакансий по должности учитель уже сократилось с 0,8% до 0,1% по сравнению с началом прошлого учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Уточняется также, что за парты более 3300 колледжей и техникумов с учетом региональных и федеральных учреждений сядут 4 миллиона студентов. В новом учебном году будут работать более 1 миллиона учителей и 168 тысяч преподавателей-мастеров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атак беспилотников на склады маркетплейсов селлеры в Wildberries смогут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чосунбиз. А килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда память может подешеветь? Подробности на Business FM. Бензин, скорее, есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
4: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
5: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценники, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
4: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
6: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
7: Какая ценовая политика?
6: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
7: Ну, сколько в среднем вы простояли?
6: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часа это может занимать.
4: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
8: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее. И многие считают, что ситуация может повториться.
4: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличение импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
9: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
7: Какой прогноз?
9: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
4: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до двух часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МПЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам в Альберис, смогут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
1: Бизнес говорит.
10: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
11: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию или не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многие никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, никакой пользы особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
10: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
12: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
10: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров «Лавмашинс.ру» Сергей Иванов.
13: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries, или только по нашему предприятию, или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота, непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары по данным Wildberries пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
3: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам в Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали атаковать и склады «Озона». Память – новое золото. Стоимость чипов памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, почитало деловое издание Чосон Биз. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,4 раза, а в деньгах килограмм чипов памяти сегодня стоит больше 92 тысяч долларов. Комментируя соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустились. Есть у нас такой крупный игрок, которому даже Apple у них хочет закупиться, но США не разрешают у них покупать, правительство США, так же как Nvidia не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям, бренды которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера, ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
3: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. По оценке Гартнер, выручка мировых чипмейкеров превысит 1,5 триллиона долларов в этом году.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. 4 новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое и оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, вопросов много. Иван Медведев подробнее.
16: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый участок и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
17: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород. Откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
16: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации – свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес FM Валерия Мазганова.
18: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, и в целом из-за общеэкономической ситуации в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
16: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Роскошь или просто поиск альтернативы? В частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
19: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников, в отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы «Образование плюс» Алексей Соколов.
20: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая – это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большое, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка, сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы – это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
19: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге – от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
21: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
19: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
22: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2, 3, 4 и так далее есть небольшая. После 5, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1 класс, специализированный тест, на котором определяется, дорослый ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
19: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Руспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Импорт в Россию зарубежного оптоволокна снова легален. Разрешение правительства продлено до 30 июня следующего года. Речь идет об оптоволокне, произведенном за пределами стран ЕАЭС. Это означает, что потребители в России смогут пользоваться кабелем, изготовленным внутри страны из иностранных оптических волокон. Компаний переработчиков в России около десятка, а вот производители самого оптоволокна как сырья в стране был всего один. Это завод «Оптиковолоконные системы» в Мордовии. Весной прошлого года он вышел из строя после ударов украинских беспилотников и до сих пор не работает. Комментирует гендиректор российского завода по производству оптического кабеля «Инкап» Александр Смельгевич.
0: Это постановление, это очень правильный шаг, мы его на самом деле давно ждали. У нас сложилась такая штука, что для того, чтобы признать оптический кабель российским, нужно обязательно применить российское волокно. То есть волокно, произведенное на территории, даже не российской, а на территории Евразийской экономической союза. Но с 25 года единственный на территории Евразийского союза производитель в Саранске, он не работает. Получается дилемма, что российского волокна не стало в какой-то момент, и невозможно стало получить подтверждение, что мы делаем российский кабель. Это сильно влияет на участие в конкурсах, это основополагающий документ, который важен во многих аспектах. И сейчас законодатель просто привел в соответствие законодательства и реальность, что пока производство российского волокна не восстановлено, все остальные критерии действуют, но волокно из критериев признания кабеля российским пока на время исключается. Все, дальше завод по производству волокна запустят, и мы вернемся в прежнюю парадигму.
2: А какая сейчас ситуация на рынке? Мы его сейчас покупаем?
0: Ну, мы его покупаем, конечно, да, покупаем за рубежом пока. Проблема есть только в том, что цены на волокно сильно выросли с начала года, но с доступностью волокна, насколько я знаю, особых проблем нет, оно есть, его поставляют.
3: Александр Смельгевич, гендиректор завода «Инкап». Снижение требований должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
1: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае в Румынии ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Рейтер со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Как указывает агентство, зерно конкурирует за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки судна может обходиться до $8000. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита. Из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. В результате наводнения в непальском районе Расува на границе с Китаем погибли более 150 человек, не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших без вести. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России подскочил спрос на электрокары и гибриды. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станции зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. И вперед в 90-е. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых становятся все популярнее в России в январе-июне этого года. Из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов из тех лет, сообщают ведомости, в чем причины и подробности на Business FM. Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушается ли к его советам и предостережениям комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс и не финансирует основные исследования в области ИИ. В отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот капзатраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив капзатраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплайенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли, но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете, да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы в ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6000 слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перельчук продолжит.
8: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9000 гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
9: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифры, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
23: Хватает ли самих зарядных станций?
9: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
8: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункт Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
24: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режим гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это там такая достаточно серьезная цифра.
23: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
24: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. городе есть локация, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят заряд станции по именно франшизе.
8: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Большой электронный переход. В редакцию Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы.
6: Бизнес говорит.
10: Но сам бизнес не до конца понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
19: В чат-бот Business FM в Макс написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по старому не получится.
11: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту вот цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
19: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался за не услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
12: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
19: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопола.
13: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных, внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
19: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени, видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be economical with the truth. Дословно с английского переводится как «экономить на истине» и означает утаивать часть информации, недоговаривать. Впервые выражение было использовано в 1796 году в публикации английского политика и философа Эдмунда Берка. Ни при каких обстоятельствах нельзя лгать и вводить в заблуждение. Однако можно экономить на правде во имя добродетели, писал Берк. Выражение стало часто цитироваться в СМИ, а впоследствии укрепилось в повседневной английской речи. Срочные переводы на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
19: Группа «Хендерсон», один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России, оценила 83 миллиона рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов в результате атак беспилотников. Об этом говорится в ее финотчете. Компания Meta, признана в России экстремисткой, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с полуночи до 6 утра и отключит уведомления ночью и во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение Safety Core, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cyber News. У приложения нет ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. Google уверяет, что Safety Core обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначена для блага самих пользователей. Однако, по мнению экспертов, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему вряд ли сильно еще дополнительно навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике. В частности, если Иран уже еще... ужесточит контроль за Армузом, то это неизбежно скажется на ценах на нефть. Все это мы обсудили с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
25: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций, усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас Brent может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти не рентабельна. То есть в США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. США сейчас достаточно активно и по-ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
10: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик из Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хексет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых пользуются в России все большим спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По этим данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причины, Валерий Убадоев разбирался.
0: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В «Яндекс.Афише» также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
2: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
0: Причем, как отмечают эксперты,

0: Какая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
1: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
0: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2100 пунктов. Надежды на геополитический позитив в связи с визитом в Москву главы ЦРУ не оправдались. Кроме того, после трехнедельной дефляции в России наметился рост цен. А в годовом выражении инфляция также выросла до 6,23%. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций в среду вернулся к снижению. По итогам основной торговой сессии потери индекса Московской биржи составили 2,1%. Закрытие 2072 пункта. Вечером даже немножко усилилось падение после выхода данных от Росстата по инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен в российскую экономику, хотя незначительный. За неделю с 18 по 24 августа потребительские цены выросли на 0,01%. До этого три недели подряд снижались, и самое большое снижение было 0,06%. Это недельное снижение. Годовая инфляция остается более-менее стабильной, чуть выше 6%, на 24 августа 6,08%, на 17 августа была 6,09%. Ну, видимо, возврат к росту потребительских цен немножко ухудшил настроение. Ну и так, конечно, не лучшее настроение на российском рынке акций. Рубль тоже вернулся к снижению. 11 копеек прибавил китайский юань. Закрытие 12 рублей 60 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, перешагнул рубеж 85 рублей. Так что приближение единого дня уплаты налогов, а это уже ближайшая пятница, не сильно сказывается на российском рубле. Но на рынке предполагают, что есть спрос на валюту, и пока предложений недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Ну и плюс еще покупки валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, почти на 6 миллиардов рублей в день. Нефть стабилизировалась вечером. В основном цены падали, но вечером цены на нефть отыграли все падение и стабилизировались в районе 89 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь несколько новостей появилось. Во-первых, Дональд Трамп, президент США, телеканалу Аль-Джазира сообщил о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность, сказал президент США. Помимо всего прочего, Иран задержал индийский танкер, шедший по южному коридору Армузского пролива. Это известный как Оманский коридор, через который вроде как американские военно-морские силы проводили танкеры, даже про десятки танкеров говорилось, но, видимо, это не так. Даже вот один танкер индийский не прошел через вот этот южный коридор. Ну и также агентство, которое отвечает за контроль по судоходству в Иране, сообщило о том, что за минувшие 24 часа по южному маршруту не наблюдалось никакого движения судов.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на четверг 12.53, доллара 84.28 и евро 98 рублей 29 копеек.
4: Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным отказом.

0: Открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфоресцирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Уликулиев. Украинский беспилотник ударил в среду по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 9 человек. Еще пятеро пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства. Условия для этого – выполнение Соединенными Штатами меморандума о прекращении конфликта, заявил РИА Новости представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Росстат сообщил в среду, что рост потребительских цен в России с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен. Как передает Интерфакс, из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 24 августа снизилась до 6,08%, 6,09% на 17 августа, если ее высчитывать по недельной динамике. Такая методика придерживается Центробанка. И поднялась до 6,23 на 24 августа, 6,13 на 17 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года. Такой методики придерживается Минэкономразвития. Число открытых вакансий по должности учитель уже сократилось с 0,8% до 0,1% по сравнению с началом прошлого учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Уточняется также, что за парты более 3300 колледжей и техникумов с учетом региональных и федеральных учреждений сядут 4 миллиона студентов. В новом учебном году будут работать более 1 миллиона учителей и 168 тысяч преподавателей-мастеров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атак беспилотников на склады маркетплейсов селлеры в Wildberries смогут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чосунбиз. А килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда память может подешеветь? Подробности на Бизнес FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
4: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
5: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник в принципе везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
4: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
6: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
7: Какая ценовая политика?
6: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
7: Ну, сколько в среднем вы простояли?
6: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
4: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
8: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее. И многие считают, что ситуация может повториться.
4: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличение импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
9: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
7: Какой прогноз?
9: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
4: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до 2 часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МТЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам в Альберис, смогут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
1: «Бизнес говорит».
10: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
11: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию или не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма, сейчас и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне никакой пользы особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
10: Председатель Совета директоров и управляющей компании «Космотекс» «Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
12: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как от срочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
10: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
13: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто дает на Wildberries и чьи товары по данным Wildberries пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
3: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам в Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали атаковать и склады Озона. Память – новое золото. Стоимость чипа в памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, почитало деловое издание Chosun Biz. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,4 раза, а в деньгах килограмм чипов в памяти сегодня стоит больше 92 тысяч долларов. Комментируя соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустили. Есть у нас такой крупный игрок, которому даже Apple у них хочет закупиться, но США не разрешают у них покупать, правительство США, так же как Nvidia не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям бренды, которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, и это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера. Ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
3: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. По оценке Гартнер, выручка мировых чипмейкеров превысит $1,5 триллиона в этом году.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. Четыре новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, вопросов много. Иван Медведев подробнее.
16: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользованные земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
17: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
16: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес ФМ Валерия Мозганова.
18: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, в целом, из-за общеэкономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
16: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Роскошь или просто поиск альтернативы? частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
19: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования «Плюс» Алексей Соколов.
20: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая – это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большое, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка, сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы – это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
19: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге – от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
21: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700 000, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
19: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
22: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2, 3, 4 и так далее есть небольшая. После 5, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1 класс, специализированный тест, на котором определяется, дорослый ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
19: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Роспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Импорт в Россию зарубежного оптоволокна снова легален. Разрешение правительства продлено до 30 июня следующего года. Речь идет об оптоволокне, произведенном за пределами стран ЕАЭС. Это означает, что потребители в России смогут пользоваться кабелем, изготовленным внутри страны из иностранных оптических волокон. Компаний переработчиков в России около десятка, а вот производители самого оптоволокна как сырья в стране был всего один. Это завод «Оптиковолоконные системы» в Мордовии. Весной прошлого года он вышел из строя после ударов украинских беспилотников и до сих пор не работает. Комментирует гендиректор российского завода по производству производства оптического кабеля «Инкап» Александр Смельгевич.
0: Это постановление, это очень правильный шаг, мы его на самом деле давно ждали. У нас сложилась такая штука, что для того, чтобы признать оптический кабель российским, нужно обязательно применить российское волокно. То есть волокно, произведенное на территории, даже не российской, а на территории Евразийской экономической союза. Но с 25 года единственный на территории Евразийского союза производитель в Саранске, он не работает. Получается дилемма, что российского волокна не стало в какой-то момент, и невозможно стало получить подтверждение, что мы делаем российский кабель. Это сильно влияет на участие в конкурсах, это основополагающий документ, который важен во многих аспектах. И сейчас законодатель просто привел в соответствие законодательства и реальность, что пока производство российского волокна не восстановлено, все остальные критерии действуют, но волокно из критериев признания кабеля российским пока на время исключается. Все, дальше завод по производству волокна запустят, и мы вернемся в прежнюю парадигму.
2: А какая сейчас ситуация на рынке? Мы его сейчас покупаем?
0: Ну, мы его покупаем, конечно, да, покупаем за рубежом пока. Проблема есть только в том, что цены на волокно сильно выросли с начала года, но с доступностью волокна, насколько я знаю, особых проблем нет, оно есть, его поставляют.
3: Александр Смельгевич, гендиректор завода «Инкап». Снижение требований должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
1: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае в Румынии ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Как указывает агентство, зерно конкурирует за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки судна может обходиться до 8 тысяч долларов. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита. Из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. В результате наводнения в непальском районе Расула на границе с Китаем погибли более 150 человек, не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших без вести. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России подскочил спрос на электрокары и гибриды. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. И вперед в 90-е. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых становятся все популярнее в России в январе-июне этого года. Из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов из тех лет, сообщают ведомости, в чем причины и подробности на Бизнес.ФМ. Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушивается ли к его совету и предостережением комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот капзатраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив капзатраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли. Но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете. Да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты, вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран, выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 20 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6 тысяч слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перельчук продолжит.
4: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
7: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить про цифры, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили, порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
8: Хватает ли самих зарядных станций?
7: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос, как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
4: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункт Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
9: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режимом гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
8: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
9: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядные станции по именно франшизе.
4: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Большой электронный переход. В редакцию Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы.
24: Бизнес говорит.
3: Но сам бизнес не до конца понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
19: В чат-бот «Бизнес FM» в МАКС написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больницы госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по-старому не получится?
10: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
19: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
11: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
19: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
12: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
19: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
24: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
19: Группа «Хендерсон», один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России, оценила 83 миллиона рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов в результате атак беспилотников. Об этом говорится в ее финотчете. Компания Meta, признана в России экстремисткой, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с полуночи до 6 утра и отключит уведомления ночью и во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение Safety Core, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cyber News. У приложения нет ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. Google уверяет, что Safety Core обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначена для блага самих пользователей. Однако, по мнению экспертов, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему вряд ли сильно еще дополнительно навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике. В частности, если Иран еще ужесточит контроль за Армузом, то это неизбежно скажется на ценах на нефть. Все это мы обсудили с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
14: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций. Усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас Brent может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти нерентабельна. То есть в США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. В США сейчас достаточно активно и по-ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
3: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик из Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хексет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых пользуются в России все большим спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По этим данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причина, Валерий Убадоев разбирался.
15: Как сообщили «Ведомостям», в группе компании «Кассир.ру» продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В «Яндекс.Афише» также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых. нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
16: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом. Артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
15: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшей классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» своеобразной перепевкой Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
17: Сейчас

0: одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2100 пунктов. Надежды на геополитический позитив в связи с визитом в Москву главы ЦРУ не оправдались. Кроме того, после трехнедельной дефляции в России наметился рост цен. А в годовом выражении инфляция также выросла до 6,23%. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций в среду вернулся к снижению. По итогам основной торговой сессии потери индекса Московской биржи составили 2,1%. Закрытие 2072 пункта. Вечером даже немножко усилилось падение после выхода данных от Росстата по инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен в российскую экономику, хотя незначительный. За неделю с 18 по 24 августа потребительские цены выросли на 0,01%. До этого 3 недели подряд снижались, и самое большое снижение было 0,06%. Это недельное снижение. Годовая инфляция остается более-менее стабильной, чуть выше 6%, на 24 августа 6,08%, на 17 августа была 6,09%. Ну, видимо, возврат к росту потребительских цен немножко ухудшил настроение. Ну и так, конечно, не лучшее настроение на российском рынке акций. Рубль тоже вернулся к снижению. 11 копеек прибавил китайский юань. Закрытие 12 рублей 60 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, перешагнул рубеж 85 рублей. Так что приближение единого дня уплаты налогов, а это уже ближайшая пятница, не сильно сказывается на российском рубле. Ну, на рынке предполагают, что есть спрос на валюту, и пока предложений недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Ну и плюс еще покупки валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, почти на 6 миллиардов рублей в день. Нефть стабилизировалась вечером. В основном цены падали, но вечером цены на нефть отыграли все падение и стабилизировались в районе 89 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь несколько новостей появилось. Во-первых, Дональд Трамп, президент США, телеканалу Аль-Джазира сообщил о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность, сказал президент США. Помимо всего прочего, Иран задержал индийский танкер, шедший по южному коридору Армузского пролива. Это известный как Оманский коридор, через который вроде как американские военно-морские силы проводили танкеры, даже про десятки танкеров говорилось, но, видимо, это не так. Даже вот один танкер индийский не прошел через вот этот южный коридор. Ну и также агентство, которое отвечает за контроль по судоходству в Иране, сообщило о том, что за минувшие 24 часа по южному маршруту не наблюдалось никакого движения судов.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на четверг 12.53, доллара 84.28 и евро 98 рублей 29 копеек.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
5: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Ну, во-первых, пробки, это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
4: В Сочи летом было иначе?
5: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай

0: Обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
1: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Украинский беспилотник ударил в среду по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 9 человек. Еще 5 пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства. Условие для этого – выполнение Соединенными Штатами меморандума о прекращении конфликта, заявил РИА Новости представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Росстат сообщил в среду, что рост потребительских цен в России с 18 по 24 августа составил 0,01% после 3 подряд недель снижения цен. Как передает Интерфакс, из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 24 августа снизилась до 6,08%, 6,09% на 17 августа, если ее высчитывать по недельной динамике. Такая методика придерживается Центробанка. И поднялась до 6,23 на 24 августа, 6,13 на 17 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года. Такой методики придерживается Минэкономразвития. Число открытых вакансий по должности учитель уже сократилось с 0,8% до 0,1% по сравнению с началом прошлого учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Уточняется также, что за парты более 3300 колледжей и техникумов с учетом региональных и федеральных учреждений сядут 4 миллиона студентов. В новом учебном году будут работать более 1 миллиона учителей и 168 тысяч преподавателей-мастеров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атак беспилотников на склады и маркетплейсы селлеры в Альберес могут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чосунбиз. А килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда память может подешеветь? Подробности на Бизнес FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
6: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштаба в сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
7: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус 1 и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там цены, конечно, на Нефтьмагистрали, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
6: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
8: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
9: Какая ценовая политика?
8: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
9: Ну, сколько в среднем вы простояли?
8: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до полутора часов это может занимать.
6: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
10: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее, и многие считают, что эта ситуация может повториться.
6: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
11: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
9: Какой прогноз?
11: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. И из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
6: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до 2 часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МПЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, смогут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
13: Бизнес говорит.
14: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
15: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию, я не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. И многие никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБС свожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма, сейчас и оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне никакую пользу особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, которые их вот дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что-то делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
14: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
16: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
14: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
17: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары, по данным Wildberries, пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
12: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от удара по складам в Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали атаковать и склады «Озона». Память – новое золото. Стоимость чипов памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, почитало деловое издание Chosun Biz. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,4 раза, а в деньгах килограмм чипов памяти сегодня стоит больше 92 тысяч долларов. Комментируя соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продают. продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустили. Есть у нас такой крупный игрок, которому даже Apple у них хочет закупиться, но США не разрешают у них покупать, правительство США, так же как Nvidia не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям, бренды которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера, ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
12: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. По оценке Гартнер, выручка мировых чипмейкеров превысит $1.5 триллиона в этом году.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
19: Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. Четыре новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое и оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, вопросов много. Иван Медведев подробнее.
0: Вопросы можно разделить на три блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
21: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород. Откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
0: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость «Бизнес-ФМ» Валерия Мазганова.
22: Все последние годы ИЖС – это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, в целом, из-за общеэкономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
0: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
23: Роскошь или просто поиск альтернативы? В частных школах вырос спрос на поступление в старший класс, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
24: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования «Плюс» Алексей Соколов.
25: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая – это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большое, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка. Сравнима, наверное, только с ресторанным бизнесом, выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы — это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
24: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Дом Клик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге — от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
1: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700 000, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
24: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовится нововведение. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
2: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2, 3, 4 и так далее есть небольшая. После 5, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1 класс, специализированный тест, на котором определяется, дорослый ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
24: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Роспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес FM.
4: Импорт в Россию зарубежного оптоволокна снова легален. Разрешение правительства продлено до 30 июня следующего года. Речь идет об оптоволокне, произведенном за пределами стран ЕАЭС. Это означает, что потребители в России смогут пользоваться кабелем, изготовленным внутри страны из иностранных оптических волокон. Компаний переработчиков в России около десятка, а вот производители самого оптоволокна как сырья в стране был всего один. Это завод «Оптиковолоконные системы» в Мордовии. Весной прошлого года он вышел из строя после ударов украинских беспилотников и до сих пор не работает. Комментирует гендиректор российского завода по производство оптического кабеля «Инкап» Александр Смельгевич.
5: Это постановление, это очень правильный шаг. Мы его, на самом деле, давно ждали. У нас сложилась такая штука, что для того, чтобы признать оптический кабель российским, нужно обязательно применить российское волокно. То есть волокно, произведенное на территории, даже не российской, а на территории Евразийской экономической союза. Но с 25 года единственный на территории Евразийского союза производитель в Саранске, он не работает. Получается дилемма, что российского волокна не стало в какой-то момент, и невозможно стало получить подтверждение, что мы делаем российский кабель. Это сильно влияет на участие в конкурсах. Это основополагающий документ, который важен во многих аспектах. И сейчас законодатель просто привел в соответствие законодательства и реальность, что пока производство российского волокна не восстановлено, все остальные критерии действуют, но волокно из критериев признания кабеля российским пока на время исключается. Все, дальше завод по производству волокна запустят, и мы вернемся в прежнюю парадигму.
7: А какая сейчас ситуация на рынке? Мы его сейчас покупаем?
5: Ну, мы его покупаем, конечно, да, покупаем за рубежом пока. Проблема есть только в том, что цены на волокно сильно выросли с начала года, но с доступностью волокна, насколько я знаю, особых проблем нет, оно есть, его поставляют.
23: Александр Смельгевич, гендиректор завода «Инкап». Снижение требований должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: В начале июля Business FM спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста. Но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Эвликулеев. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае в Румынии ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Как указывает агентство, зерно конкурирует за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки судна может обходиться до 8 тысяч долларов. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита. Из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. В результате наводнения в непальском районе Расула на границе с Китаем погибли более 150 человек, не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших без вести. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России подскочил спрос на электрокары и гибриды. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать.
10: И вперед в 90-е. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых становятся все популярнее в России в январе-июне этого года. Из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов из тех лет, сообщают ведомости, в чем причины, подробности на Бизнес.ФМ. Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушивается ли к его совету и предостережением комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот кап-затраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив кап-затраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли. Но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете. Да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты, вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран, выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6 тысяч слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
23: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перельчук продолжит.
13: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
14: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить про цифры, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили, порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
15: Хватает ли самих зарядных станций?
14: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос, как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
13: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть, а в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункт Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
16: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режимом гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
15: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
16: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока распределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядные станции по именно франшизе.
13: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
23: Большой электронный переход. В редакцию Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы.
3: Бизнес говорит.
23: Но сам бизнес не до конца понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
24: В чат-бот Business FM в Макс написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он как перевозчик теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись или после 1 сентября работать по-старому не получится?
12: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
24: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказания услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
17: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
24: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
18: Безусловно, это административная нагрузка, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
24: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
19: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
21: Тында, Амурская область, 30 тысяч жителей. Еще в середине 19 века в местных реках было найдено золото. Поселение было основано лишь в 1917-м, как перевалочный пункт золотодобытчиков. Бурно развиваться город начал в 1937-м при строительстве БАМа.
20: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
24: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
24: Группа «Хендерсон», один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России, оценила 83 миллиона рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов в результате атак беспилотников. Об этом говорится в ее финотчете. Компания Meta, признана в России экстремистской, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с полуночи до 6 утра и отключит уведомления ночью и во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение Safety Core, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cyber News. У приложения нет ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. Google уверяет, что Safety Core обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначена для блага самих пользователей. Однако, по мнению экспертов, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
23: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему вряд ли сильно еще дополнительно навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике. В частности, если Иран еще ужесточит контроль за Армузом, то это неизбежно скажется на ценах на нефть. Все это мы обсудили с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
0: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций. Усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас Brent может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти нерентабельна. То есть США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. США сейчас достаточно активно и по-ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
23: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хексет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых пользуются в России все большим спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По этим данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причина, Валерий Убадоев разбирался.
1: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В «Яндекс.Афише» также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых. нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
2: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальны становятся не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
1: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшей классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
4: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре.

0: Роста. А в годовом выражении инфляция также выросла до 6,23%. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций в среду вернулся к снижению. По итогам основной торговой сессии потери индекса Московской биржи составили 2,1%. Закрытие 2072 пункта. Вечером даже немножко усилилось падение после выхода данных от Росстата по инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен в российскую экономику, хотя незначительный. За неделю с 18 по 24 августа потребительские цены выросли на 0,01%. До этого три недели подряд снижались, и самое большое снижение было 0,06%. Это недельное снижение. Годовая инфляция остается более-менее стабильной, чуть выше 6%, на 24 августа 6,08%. На 17 августа была 6,09%. Ну, видимо, возврат к росту потребительских цен немножко ухудшил настроение. Ну, и так, конечно, не лучшее настроение на российском рынке акций. Рубль тоже вернулся к снижению. 11 копеек прибавил китайский юань. Закрытие 12 рублей 60 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, перешагнул рубеж в 85 рублей. Так что приближение единого дня уплаты налогов, а это уже ближайшая пятница, не сильно сказывается на российском рубле. Но на рынке предполагают, что есть спрос на валюту, и пока предложений недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Ну и плюс еще покупки валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, почти на 6 миллиардов рублей в день. Нефть стабилизировалась вечером. В основном цены падали, но вечером цены на нефть отыграли все падение и стабилизировались в районе 89 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь несколько новостей появилось. Во-первых, Дональд Трамп, президент США, телеканалу Аль-Джазира сообщил о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность, сказал президент США. Помимо всего прочего, Иран задержал индийский танкер шедший по южному коридору Армузского пролива, это известный как Оманский коридор, через который вроде как американские военно-морские силы проводили танкеры, даже про десятки танкеров говорилось, но, видимо, это не так. Даже вот один танкер индийский не прошел через вот этот южный коридор. Ну и также агентство, которое отвечает за контроль по судоходству в Иране, сообщило о том, что за минувшие 24 часа по южному маршруту не наблюдалось никакого движения судов.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на четверг 12.53, доллара 84.28 и евро 98 рублей 29 копеек.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Худжифильм. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки, упакованный в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Худжи получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Про CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому их закату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки. Работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наиграл.

0: Дрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро, развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Уликулеев. Украинский беспилотник ударил в среду по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 9 человек, еще 5 пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства. Условия для этого – выполнение Соединенными Штатами меморандума о прекращении конфликта, заявил РИА Новости представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Росстат сообщил в среду, что рост потребительских цен в России с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен. Как передает Интерфакс, из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 24 августа снизилась до 6,08%, 6,09% на 17 августа, если ее высчитывать по недельной динамике. Такая методика придерживается Центробанка. И поднялась до 6,23 на 24 августа, 6,13 на 17 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года. Такой методики придерживается Минэкономразвития. Число открытых вакансий по должности учитель уже сократилось с 0,8% до 0,1% по сравнению с началом прошлого учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Уточняется также, что за парты более 3300 колледжей и техникумов с учетом региональных и федеральных учреждений сядут 4 миллиона студентов. В новом учебном году будут работать более 1 миллиона учителей и 168 тысяч преподавателей-мастеров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атак беспилотников на склады маркетплейсов селлеры в Альберис могут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чосунбиз. А килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда память может подешеветь? Подробности на Business FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
4: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштаба в сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
5: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус 1 и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там цены, конечно, на Нефтьмагистрали, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
4: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи, водитель Илья.
6: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
7: Какая ценовая политика?
6: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
7: Ну, сколько в среднем вы простояли?
6: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до полутора часов это может занимать.
4: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
8: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее, и многие считают, что эта ситуация может повториться.
4: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
9: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
7: Какой прогноз?
9: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
4: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до 2 часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МПЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, могут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
1: «Бизнес говорит».
10: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
11: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию или не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многие никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ я свожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма, сейчас и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, ну, никакую пользу особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, ну, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, ну, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, ну, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что-то делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
10: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
12: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии. Просто потому, что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше, это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
10: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
13: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех, тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары, по данным Wildberries, пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
3: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам в Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали атаковать и склады «Озона». Память – новое золото. Стоимость чипов в памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, почитало деловое издание Чосонбиз. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,4 раза, а в деньгах килограмм чипов в памяти сегодня стоит больше 92 тысяч долларов. Комментируя соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустились. Есть у нас такой крупный игрок, к которому даже Apple у них хочет закупиться. Но США не разрешают у них покупать, правительство США, так же как Nvidia не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям бренды, которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера, ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
3: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. По оценке Гартнер, выручка мировых чипмейкеров превысит $1.5 триллиона в этом году.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. 4 новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое и оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, вопросов много. Иван Медведев подробнее.
15: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользованные используемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
16: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится. И, соответственно, желающих будет много и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
15: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес FM Валерия Мазганова.
17: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, в целом, из-за общеэкономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
15: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Роскошь или просто поиск альтернативы? В частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
18: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы «Образование плюс» Алексей Соколов.
19: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая, это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большое, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка. Сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы — это некоммерческие российские предприятия, и никаких выводов дивидендов и прибыли там быть не может.
18: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
20: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
18: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
21: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2, 3, 4 и так далее есть небольшая. После 5, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1 класс, специализированный тест, на котором определяется, дорос ли ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном. Они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
18: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Руспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Другим наука с Сергеем Корзуном.
22: Словом «благом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «благом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина – не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить 2 крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Благом вполне способен сделать человека счастливее, но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопросы о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство Сису или датский уют Хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все 3 страны входят в 5 лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
1: Другим наука на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
0: Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась Королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна.
1: Культ наличности. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае в Румынии ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Рейтер со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Как указывает агентство, зерно конкурирует за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки судна может обходиться до 8 тысяч долларов. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита, из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. В результате наводнения в непальском районе Расуа на границе с Китаем погибли более 150 человек, не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших без вести. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России подскочил спрос на электрокары и гибриды. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. И вперед в 90-е. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых становятся все популярнее в России. В январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов из тех лет, сообщают ведомости, в чем причины, подробности на Бизнес FM. Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушается ли к его совету и предостережением комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс, и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот капзатраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив капзатраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплайенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли, но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете, да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы в ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты, вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран, выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6 тысяч слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перельчук продолжит.
7: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок клеток стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках, продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
4: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифрам, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили, порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
8: Хватает ли самих зарядных станций?
4: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос, как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
7: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
9: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была заряжена гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
8: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
9: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прямо уже достаточно загружены, и там периодически возникают очень есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, переделась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока распределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно. Поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят заряд станции по именно франшизе.
7: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Большой электронный переход. В редакцию Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы.
1: Бизнес говорит.
3: Но сам бизнес не до конца понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
18: В чат-бот Бизнес ФМ в МАКС написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он как перевозчик теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по-старому не получится?
23: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
18: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет. Ведь у него с заказчиками договор оказания услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
10: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
18: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
11: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
18: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
18: Группа «Хендерсон», один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России, оценила 83 миллиона рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов в результате атак беспилотников. Об этом говорится в ее финотчете. Компания Meta, признана в России экстремисткой, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с полуночи до 6 утра и отключит уведомления ночью во время школьной занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение Safety Core, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cyber News. У приложения нет ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. Google уверяет, что Safety Core обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначена для блага самих пользователей. Однако, по мнению экспертов, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему вряд ли сильно еще дополнительно навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике. В частности, если Иран еще ужесточит контроль за Армузом, то это неизбежно скажется на ценах на нефть. Все это мы обсудили с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
2: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций. Усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас бренд может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти нерентабельна. То есть в США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. США сейчас достаточно активно и по ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
3: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хексет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых пользуются в России все большим спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По этим данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причины, Валерий Убадоев разбирался.
12: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
13: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
12: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшие классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», и имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» — своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
14: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
12: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2100 пунктов. Надежды на геополитический позитив в связи с визитом в Москву главы ЦРУ не оправдались. Кроме того, после трехнедельной дефляции в России наметился рост цен. А в годовом выражении инфляция также выросла до 6,23%. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций в среду вернулся к снижению. По итогам основной торговой сессии потери индекса Московской биржи составили 2,1%. Закрытие 2072 пункта. Вечером даже немножко усилилось падение после выхода данных от Росстата по инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен в российскую экономику, хотя незначительный, за неделю с 18%.

0: контракт перешагнул рубеж 85 рублей. Так что приближение единого дня уплаты налогов, а это уже ближайшая пятница, не сильно сказывается на российском рубле. Но на рынке предполагают, что есть спрос на валюту, и пока предложений недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Ну и плюс еще покупки валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, почти на 6 миллиардов рублей в день. Нефть стабилизировалась вечером. В основном цены падали, но вечером цены на нефть отыграли все падение и стабилизировались в районе 89 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь несколько новостей появилось. Во-первых, Дональд Трамп, президент США, телеканалу Аль-Джазира сообщил о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность, сказал президент США. Помимо всего прочего, Иран задержал индийский танкер, шедший по южному коридору Армузского пролива. Это известный как Оманский коридор, через который вроде как американские военно-морские силы проводили танкеры, даже про десятки танкеров говорилось, но, видимо, это не так. Даже вот один танкер индийский не прошел через вот этот южный коридор. Ну и также агентство, которое отвечает за контроль по судоходству в Иране, сообщило о том, что за минувшие 24 часа по южному маршруту не наблюдалось никакого движения судов.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на четверг 12.53, доллара 84.28 и евро 98 рублей 29 копеек.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Украинский беспилотник ударил в среду по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 9 человек, еще 5 пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Армузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства. Условие для этого – выполнение Соединенными Штатами меморандума о прекращении конфликта, заявил РИА Новости представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Росстат сообщил в среду, что рост потребительских цен в России с 18 по 24 августа составил 1%.

0: 0,01% после трех подряд недель снижения цен. Как передает Интерфакс, из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 24 августа снизилась до 6,08%, 6,09% на 17 августа, если ее высчитывать по недельной динамике. Такая методика придерживается Центробанком и поднялась до 6,23% на 24 августа, 6,13% на 17 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года. Такой методики придерживается Минэкономразвития. Число открытых вакансий по должности учитель уже сократилось с 0,8% до 0,1% по сравнению с началом прошлого учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Уточняется также, что за парты более 3300 колледжей и техникумов с учетом региональных и федеральных учреждений сядут 4 миллиона студентов. В новом учебном году будут работать более 1 миллиона учителей и 168 тысяч преподавателей-мастеров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атак беспилотников на склады и маркетплейсы селлеры в Альберес смогут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чосунбиз. А килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда память может подешеветь? Подробности на Business FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
3: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
4: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
3: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
5: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
6: Какая ценовая политика?
5: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
6: Ну, сколько в среднем вы простояли?
5: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до полутора часов это может занимать.
3: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Пскове. Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
7: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее, и многие считают, что эта ситуация может повториться.
3: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
8: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
6: Какой прогноз?
8: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут выводить обратно в строй.
3: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до 2 часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МПЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, смогут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
1: «Бизнес говорит».
9: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
10: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию, я не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нету, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма, сейчас и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне никакую пользу особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
9: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
11: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка ставка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше. Это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
9: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
12: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары, по данным Wildberries, пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
2: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам в Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали атаковать и склады «Озона». Память – новое золото. Стоимость чипов памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, почитало деловое издание Chosun Biz. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,4 раза, а в деньгах килограмм чипов памяти сегодня стоит больше 92 тысяч долларов. Комментируя соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
13: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустились. Есть у нас такой крупный игрок, к которому даже Apple у них хочет закупиться, но США не разрешают у них покупать. Правительство США, так же как Nvidia, не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям бренды, которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, и это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера, ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
2: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. По оценке Гартнер, выручка мировых чипмейкеров превысит 1,5 триллиона долларов в этом году.
1: Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Артем, 100 тысяч жителей. В 1924 году в Приморском крае обнаружили богатые месторождения бурого угля. Тогда же, недалеко от шахт, был основан поселок Зыбунный, позже переименованный в честь революционера Федора Сергеева, носившего партийную кличку Артем. В советские времена крупнейший центр Дальнего Востока по добыче угля.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. Четыре новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое и оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, вопросов много. Иван Медведев подробнее.
17: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, которые можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
18: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. по нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
17: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Business FM Валерия Мозганова.
19: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, ну и в целом из-за общей экономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
17: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Роскошь или просто поиск альтернативы? В частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
3: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования «Плюс» Алексей Соколов.
20: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая – это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большое, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка. Сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы – это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
3: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Дом Клик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге – от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
21: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
3: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его трое детей учатся в московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
0: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2-го и 3-го, и 4-го и так далее есть небольшая. После 5-го, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в первый класс, специализированный тест, на котором определяется, дорослый ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
3: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Руспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Импорт в Россию зарубежного оптоволокна снова легален. Разрешение правительства продлено до 30 июня следующего года. Речь идет об оптоволокне, произведенном за пределами стран ЕАЭС. Это означает, что потребители в России смогут пользоваться кабелем, изготовленным внутри страны из иностранных оптических волокон. Компаний переработчиков в России около десятка, а вот производители самого оптоволокна как сырья в стране был всего один. Это завод «Оптиковолоконные системы» в Мордовии. Весной прошлого года он вышел из строя после ударов украинских беспилотников и до сих пор не работает. Комментирует гендиректор российского завода по производству оптического кабеля «Инкап» Александр Смельгевич.
4: Это постановление, это очень правильный шаг. Мы его, на самом деле, давно ждали. У нас сложилась такая штука, что для того, чтобы признать оптический кабель российским, нужно обязательно применить российское волокно. То есть волокно, произведенное на территории, даже не российской, а на территории Евразийской экономической союза. Но с 25 года единственный на территории Евразийского союза производитель в Саранске, он не работает. Получается дилемма, что российского волокна не стало в какой-то момент, и невозможно стало получить подтверждение, что мы делаем российский кабель. Это сильно влияет на участие в конкурсах. Это основополагающий документ, который важен во многих аспектах. И сейчас законодатель просто привел в соответствие законодательство и реальность, что пока производство российского волокна не восстановлено, все остальные критерии действуют, но волокно из критерия признания кабеля российским пока на время исключается. Все, дальше завод по производству волокна запустят, и мы вернемся в прежнюю парадигму.
22: А какая сейчас ситуация на рынке? Мы его сейчас покупаем?
4: Ну, мы его покупаем, конечно, да, покупаем за рубежом пока. Проблема есть только в том, что цены на волокно сильно выросли с начала года, но с доступностью волокна, насколько я знаю, особых проблем нет, оно есть, его поставляют.
2: Александр Смельгевич, гендиректор завода «Инкап». Снижение требований должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.
14: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
23: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон, свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не с сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее? По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового двухлитрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
14: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае в Румынии ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Как указывает агентство, зерно конкурирует за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки судна может обходиться до 8 тысяч долларов. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита. Из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. В результате наводнения в непальском районе Расула на границе с Китаем погибли более 150 человек, не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших без вести. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России подскочил спрос на электрокары и гибриды. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде, и бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. И вперед в 90-е. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых становятся все популярнее в России в январе-июне этого года. Из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов из тех лет, сообщают ведомости, в чем причины и подробности на Бизнес FM. Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушивается ли к его совету и предостережением комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс, и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот капзатраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив капзатраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли. Но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете. Да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы в ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты, вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран, выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6 тысяч слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перельчук продолжит.
8: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателя электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
9: спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифры, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили, порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
10: Хватает ли самих зарядных станций?
9: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
8: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункт Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
11: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режим гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
10: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
11: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети, но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций, в том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядные станции по именно франшизе.
8: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Большой электронный переход. В редакцию Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы.
14: Бизнес говорит.
2: Но сам бизнес не до конца понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
3: В чат-бот Бизнес ФМ в Макс написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больницы госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он как перевозчик теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись или после 1 сентября работать по-старому не получится.
12: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно,
1: думаю, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
3: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет. Ведь у него с заказчиками договор оказания услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
13: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
3: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали, представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
15: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
3: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
14: Культ наличности на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
3: Группа Хендерсон, один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России, оценила 83 миллиона рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов в результате атак беспилотников. Об этом говорится в ее финотчете. Компания Meta, признана в России экстремисткой, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с полуночи до 6 утра и отключит уведомления ночью и во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение Safety Core, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал CyberNews. У приложения нет ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. Google уверяет, что Safety Core обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначена для блага самих пользователей. Однако, по мнению экспертов, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему вряд ли сильно еще дополнительно навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике. В частности, если Иран еще ужесточит контроль за Армузом, то это неизбежно скажется на ценах на нефть. Все это мы обсудили с аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
17: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций. Усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас Brent может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти не рентабельна. То есть в США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. США сейчас достаточно активно и по-ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
7: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик из Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хэгсет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых пользуются в России все большим спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По этим данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причины, Валерий Убадоев разбирался.
18: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
19: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
18: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные Бизнес FM музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшей классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
0: сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
18: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2000 пунктов. Надежды на геополитический позитив в связи с визитом в Москву главы ЦРУ не оправдались. Кроме того, после трехнедельной дефляции в России наметился рост цен. А в годовом выражении инфляция также выросла до 6,23%. А биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
20: Российский рынок акций в среду вернулся к снижению. По итогам основной торговой сессии потери индекса Московской биржи составили 2,1%. Закрытие 2072 пункта. Вечером даже немножко усилилось падение после выхода данных от Росстата по инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен в российскую экономику, хотя незначительный. За неделю с 18 по 24 августа потребительские цены выросли на 0,01%. До этого 3 недели подряд снижались, и самое большое снижение было 0,06%. Это недельное снижение. Годовая инфляция остается более-менее стабильной, чуть выше 6%, на 24 августа 6,08%, на 17 августа была 6,09%. Ну, видимо, возврат к росту потребительских цен немножко ухудшил настроение. Ну и так, конечно, не лучше.

0: вечера цены на нефть отыграли все падение и стабилизировались в районе $89 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь несколько новостей появилось. Во-первых, Дональд Трамп, президент США, телеканалу Аль-Джазира сообщил о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность, сказал президент США. Помимо всего прочего, Иран задержал индийский танкер, шедший по южному коридору Армузского пролива. Это известный как Оманский коридор, через который вроде как американские военно-морские силы проводили танкеры, даже про десятки танкеров говорилось, но, видимо, это не так. Даже вот один танкер индийский не прошел через вот этот южный коридор. Ну и также агентство, которое отвечает за контроль по судоходству в Иране, сообщило о том, что за минувшие 24 часа по южному маршруту не наблюдалось никакого движения судов.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на четверг 12.53, доллара 84.28 и евро 98 рублей 29 копеек.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: В начале июля Business FM спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста, но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития, но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Уликулиев. Украинский беспилотник ударил в среду по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 9 человек, еще 5 пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Армузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства. Условие для этого – выполнение Соединенными Штатами меморандума о прекращении конфликта, заявил РИА Новости представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Росстат сообщил в среду, что рост потребительских цен в России с 18 по 24 августа составил 0,01% после 3 подряд недель снижения цен. Как передает Интерфакс, из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 24 августа снизилась до 6,08%, 6,09% на 17 августа, если ее высчитывать по недельной динамике. Такая методика придерживается Центробанка. И поднялась до 6,23 на 24 августа, 6,13 на 17 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года. Такой методики придерживается Минэкономразвития.

0: Число открытых вакансий по должности учитель уже сократилось с 1,8% до 1,1% по сравнению с началом прошлого учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Уточняется также, что за парты более 3300 колледжей и техникумов с учетом региональных и федеральных учреждений сядут 4 миллиона студентов. В новом учебном году будут работать более 1 миллиона учителей и 168 тысяч преподавателей-мастеров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атак беспилотников на склады и маркетплейсов селлеры в Альберес могут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чосунбиз. А килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда память может подешеветь? Подробности на Business FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
3: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштаба в сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
4: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
3: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
5: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются, и на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
6: Какая ценовая политика?
5: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
6: Ну, сколько в среднем вы простояли?
5: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
3: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
7: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее. И многие считают, что эта ситуация может повториться.
3: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
8: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе.